трепещет, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны его, восходят до небес, нисходят до бездны, душа их истаивает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Да превозносят Его в собрании народном и да славят Его в сонме старейшин. Он превращает реки в пустыню и источники вод в сушу, землю плодородную в солончатую за нечестие живущих на ней. Он превращает пустыню в озеро и землю иссохшую в источники вод и поселяет там алчущих, и они строят город для обитания, засевают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды. Он благословляет их, и они весьма размножаются, и скота их не умаляет. Уменьшились они и упали от угнетения, бедствия и скорби. Он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей. Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стада овец. Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои. Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа.

Псалом 107. Песнь Псалом Давида. Готово сердце мое, Боже, буду петь и воспевать во славе моей. Воспрянь псалтырь и гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен. Ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, над всею землею да будет слава Твоя. Дабы избавились возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услышь меня. Бог сказал во святилище Своем: восторжествую, разделю Сихем и долину Саххов размерю. Мой Галаад, мой Манасия, Ефрем — крепость главы моей, Иуда — скипетр мой, Маав — умывальная чаша моя, на Эдома простру сапог мой, над землею филистимскою восклицать буду. Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Эдома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших».

Псалом 108. Начальнику хора. Псалом Давида. Боже, хвалы моей, не премолчи, ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные. Говорят со мною языком лживым, отсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Поставь над ним нечестивого, и дьявол достанет одесную его. Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех. Да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой. Дети его да будут сиротами, и жена его вдовою. Да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих. Да захватит заимодавец все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его. Да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его, да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде. Да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится. Да будут они всегда в очах Господа, и да истребит он память их на земле, за то, что он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его. Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него. Да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода, во внутренность его и как елей в кости его. Да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается. Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою. Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо блага милость Твоя, спаси меня, ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне. Я исчезаю, как уклоняющаяся тень. Гонят меня, как саранчу. Колена мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука. Я стал для них посмешищем. Увидев меня, кивают головами. Помоги мне, Господи, Боже мой! Спаси меня по милости Твоей, да познают, что это Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это. Они проклинают, а Ты благослови. Они восстают, но да будут постыжены. Раб же Твой да возрадуется. Да облекутся противники мои бесчестием и, как одеждою, покроются стыдом своим.
а я громко буду устами моими славить Господа и среди множества прославлять Его, ибо Он стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу его».

Дорогие слушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Задавались ли вы вопросами, откуда я, как возник наш мир, кто дал закон природе? Где искать на эти вопросы ответы, в науке или религии? Наука и религия, совместимо ли это? Об этом и многом другом мы расскажем вам в нашей передаче «Наука и религия». У микрофона Элизабет Завадский.

Дорогие радиослушатели, в этой передаче мы с вами послушаем, о чем рассказывают животные. Эти беседы мы приготовили по книге «Если бы животные могли говорить». Автор этой книги – доктор наук Вернер Гид. Прослушав эту передачу, я уверена, что многие из вас узнают то, чего не знали раньше.

150 тысяч и я. Я вам не нравлюсь. Но послушайте, в конце концов, я так же, как и вы, являюсь творением Создателя. Напрасно вы на меня смотрите, как свысока. Я создан таким же совершенным, как и вы, но для других целей. Поэтому Творцу пришлось придать мне другую форму. Кроме того, я для вас важнее, чем вы думаете. Если вы наберетесь терпения и выслушаете меня внимательно, вашему удивлению не будет границ, и в дальнейшем вы станете относиться ко мне с большим почтением. Первое, что приходит мне на память, это каучукообразный, завязанный с обеих сторон живота бандаж, в котором я взлелеян. Тем не менее, я покинул его, как только почувствовал себя достаточно крепким. Мое непосредственное место обитания – почва, на которой вы выращиваете помидоры и огурцы, на которой играете в футбол и строите дома. Там я усердно копал. Мое жилище расположено довольно глубоко, примерно 1,5 метра под поверхностью земли. Это только средняя глубина. Мировой рекорд дождевых червей, насколько мне известно, установлен на глубине около 8 метров. В моем жилище я бываю только 2 раза в году – зимой, когда холодно, и летом, когда жарко. Тогда я там удобненько сворачиваюсь и жду лучших времен. Мое имя. Особенно хорошо я чувствую себя в дождливую погоду. Когда земля бывает такая рыхлая, я охотно выползаю на ее поверхность. Поэтому меня и зовут дождевым червяком, если вы этого еще не знали. Но вы можете называть меня и Limbricus terrestris. Это звучит хотя и более научно, но означает то же самое. Некоторые называют меня подлый дождевой червяк, но не потому, что уличили меня в подлости. На это я никогда не пошел бы. Нет, подлый значит обычный. Да, в действительности я самое обыкновенное и в то же время удивительное создание Божие. Для некоторых из вас чувствовать себя обыкновенным – целая проблема. Они чувствуют себя лишними в этом мире и, возможно, даже ропщут на Бога. Что вы об этом думаете? В самом заурядном скрыто так много удивительного,

60 по Паскалю равно 1,54% атмосферного давления. Но мне бы не хотелось утомлять вас и останавливаться на сложных вопросах. Только одно вы еще должны знать. Приходилось ли вам уже когда-нибудь внимательно наблюдать, как я передвигаюсь по поверхности? Вы, конечно, заметили, что я могу сокращать или растягивать свои сегменты, но чего вы еще не видели, так это моих якорей, которые я выбрасываю с обеих сторон каждый раз при утолщении некоторых сегментов. Передвигаясь, я цепляюсь за поверхность земли двумя парами коротких щетин, расположенных по обеим сторонам моего тела. Бросая таким образом, так сказать, якорь, я могу вытягивать передние сегменты и продвигаться вперед. Только поймите правильно, эти щетины ни в коем случае не являются остатками прежнего волосяного покрова. Мои предки тоже были такими же гладкими, как и я, ибо и они были созданы специально для нашего образа жизни. Что бы я стал делать с волосяным покровом в земле? 8 якорных щетин в каждом сегменте мне, однако, не мешают, ибо они очень удобно скрыты в кожных карманах, когда я в них не нуждаюсь. Вы думаете, что все это возникло само по себе? Неужели вы верите в то, что ваши ручные часы сконструировали сами себя? А ведь я устроен гораздо сложнее ваших часов. Так я во всяком случае думаю. Кроме того, ваши часы даже не могут сами размножаться, а я могу. Способ моего размножения при этом настолько сложен, что я не буду утомлять вас его описанием. Моя скромная особа. Ну а теперь я должен еще кое-что рассказать о себе лично. Мне примерно 1 год, и длина моего тела 20 сантиметров. Кое-кто из моего семейства живет и по 10 лет. Наши самые крупные родственники живут в Австралии. При диаметре в 3 сантиметра размер их тела достигает примерно 3 метров. Впечатляет? Не правда ли? Мой мозг расположен над глоткой, и хотя он меньше вашего, в принципе, он функционирует точно так же. Или вы думаете, что он мне не нужен? Тогда объясните-ка, почему, когда я спешу, я совершаю 3 волнообразных движения, заключающиеся в последовательном сокращении и утолщении тела. Мой глаз – это всего лишь светочувствительное место в передней части. Мой творец знал, что большего мне не нужно. К чему мне сложное строение глаза? Ведь мне только нужно распознать, когда я вылез на поверхность и когда мне снова нужно уползти в глубину. Солнечный свет для меня опасен и может меня погубить.

она. «А теперь я еще больше удивлю вас. Даже моя голова и все, что к ней относится, может вырасти снова. Не думайте, что я рассказываю вам страшные сказки. Это чистая правда. К сожалению, мои враги, кроты, пользуются этим. Они ловят меня, когда я попадаю в их ходы. Тогда они отрывают мне голову с 3-4 сегментами, отчего я теряю способность передвигаться, и приклеивают меня к стене своей кладовой. Один польский биолог однажды насчитал в такой, так скажем, камере смерти 1200 червей. Но если мне зимой удается удрать от прожорливого крота, то я имею шанс спастись. Если моя голова за это время подросла, я могу внезапно покинуть это опасное место. Я мог бы вам еще многое рассказать об ужасных преследованиях и мучениях, от которых и вы, но из тактичности не буду об этом говорить. Знаете ли вы, что и мы должны страдать от последствий грехопадения? Совершенное вашим предкам преступление отразилось на нас всех, поэтому мы с нетерпением ждем, когда вся тварь будет освобождена от рабства прошлого. Почитайте об этом в своей Библии Римлянам, 8 глава, 19-23 стихи. Там написано так: «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободы славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Моя пища. А пока я должен выполнять свои обязанности в этом мире. Творец поручил мне взрыхлять и удобрять почву. Поэтому мои ходы тянутся через целину. Когда местами земля бывает такой твердой, что я не могу проползти, я просто оплевываю ту часть пути, по которому мне придется ползти. Как только она размякнет, я ее пожираю. Таким способом я проникаю в глубоко лежащие слои земли. Благодаря этому я могу пожирать листву, зелень и другие органические вещества. Вы не можете себе представить, что только не проходит через мой кишечник. Остатки всего этого вы находите потом в виде маленьких кусочков помета на поверхности почвы. Пусть вас это не отталкивает. Это лучший перегной. Мои достижения. Ученые подсчитали, что за 24 часа на площади в 1 гектар мы производим более 2 центнеров перегноя. В год это составляет около 40 тонн, которые мы равномерно распределяем по поверхности земли. Конечно, одному мне с этим не справиться. На площади размером примерно с футбольное поле со мной живет еще около 150 тысяч других дождевых червей. На таком жирном лугу нас может быть несколько миллионов. Если бы вы захотели всех нас взвесить, это, несомненно, было бы нелегкой задачей. Наш вес составлял бы минимум 10 центнеров. Это как раз столько мяса, сколько можно получить от выкормленного на этой же площади крупного рогатого скота. Во всяком случае, специалисты хвалят нас за такую колоссальную работу по разрыхлению земли. Если вы нам дадите срок, скажем, 300-400 лет, то можете быть уверены, что мы взрыхлим почву на глубину до 40 сантиметров. Так мы выполняем задание, порученное нам Творцом. Наше пребывание здесь на земле, даже если оно незаметно, служит для его прославления.

Живой электромотор. Добрый день. Меня зовут Эшерий. Нет, не утруждайте себя. Вы все равно меня не найдете. Меня не увидят невооруженным глазом. Но если уж вас так интересует, я сижу на кончике вашего не совсем чистого указательного пальца. Если бы 300 из нас выстроились в ряд друг за другом, то образовалась бы цепь длиной только в 1 миллиметр, и вы не смогли бы воспринять нас даже как тончайшую нить. Если бы таким же образом в ряд выстроилась 1000 из нас, то мы заняли бы на кончике вашего пальца площадь в 1 квадратный миллиметр. Собственно говоря, меня совсем не зовут Эшерий. Так звали ученого, впервые обнаружившего нас под микроскопом и описавшего нас. После этого меня назвали Эшерикия Коли. Имя Коли указывает на то, что в вашем кишечнике я обычно чувствую себя как дома. Однако вы не должны стесняться моего присутствия. Вместе со многими миллионами моих собратьев я вношу свой вклад в процесс усвоения пищи и создан Творцом как раз для этой цели. В вашем кишечнике я разлагаю уже непригодные к употреблению составные части пищи, чтобы они могли быть усвоены стенками кишечника. Надеюсь, вы не обидитесь, что я при этом извлекаю для себя выгоду. Но кроме этого, мы приносим еще и другую пользу. Так, например, при нормальной плотности населения мы защищаем вас от болезни тварных и вредных организмов. Опасными для вас мы становимся только тогда, когда проникаем в ткани, находящиеся вне кишечника. Так что будьте со мной осторожны и всегда соблюдайте правила гигиены. Поскольку я невидим, я хочу кратко описать, как я выгляжу, естественно, при сильном увеличении. Представьте себе продолговатую буханку хлеба в 3 фунта, на конце которой торчат 6 бечевок по 2 метра каждая. Если вы внимательнее присмотритесь к бечевкам, то в местах их выхода из буханки хлеба увидите по одному угольнику. А теперь представьте, как все это вращается с большой скоростью, а именно до 100 оборотов в секунду, что в 2 раза превышает число оборотов генераторов, вырабатывающих электричество. Бечевки или хлысты, как они у меня называются, похожи на круглые дымовые трубы, кирпичи, которые выложены спиралеобразно в несколько слоев до самой верхушки. Если вы представите себе дымовую трубу диаметром в 1 метр, тогда в этом масштабном увеличении она должна быть высотой 1000 метров. В моих хлыстах кирпичи, это молекулы, связаны между собой, конечно, намного эластичнее, чем жесткие кирпичи. А теперь представьте себе, что дымовая труба вращается с большой скоростью, прокручиваясь при этом подобно штопору. При всем этом не забудьте, что в действительности длина моих бечевок не превыше 0,020 миллиметров. Да, Творец монтировал в меня удивительные и крайне сложные вещи, так что я могу жить, передвигаться, питаться, размножаться и более того еще быть для вас очень полезным. Уже само строение стенки клетки, снаружи кажущейся такой обыкновенной, исключительно сложное. Наряду с различными мембранами здесь имеется слой с протеинами, затем опорный скелет, полисахариды, липидный слой и так далее. Моя цепь дезоксирибонуклеарной кислоты, которую Творец запрограммировал нужную информацию, в 1000 раз длиннее меня самого. Представляете ли вы себе, как искусно должна быть составлена эта молекулярная цепь, чтобы я вообще мог ее вместить в себя, не говоря уже о невообразимой плотности информации? Известно ли вам, между прочим, что моя цепь дезоксирибонуклеарной кислоты содержит примерно столько же букв, сколько ваша Библия? Я не могу сейчас останавливаться на описании моих удивительных деталей, но о 6 вращающихся электромоторах я вам обязательно должен рассказать. Они крайне необходимы мне для передвижения. Как и во всяком электромоторе, в моем тоже есть стартер, ротор и необходимые подшипники. Ось стоит вертикально к поверхности мембраны
и встроена в стенку клетки между двумя соседними мембранами. Внутренняя мембрана образует изолирующий слой диэлектрикум конденсатора, заряженный снаружи положительно, а внутри отрицательно. Возникающее при этом напряжение ровно 0,2 вольта. Положительно заряженные частицы, водородные ионы, поступают извне внутрь через моторы и приводят их в движение при помощи электричества. Впрочем, мои моторы могут вращаться вперед и назад, и с помощью спиральных хлыстов вращают меня со скоростью до 200 микрометров в секунду. Таким образом, за одну секунду я могу проплыть расстояние в 65 раз превышающее длину моего тела, не считая длину хлыста. Если вы хотите сравнить это с вашей скоростью плавания, вам пришлось бы мчаться в воде со скоростью около 400 км в час. Некоторые из вас думают, что такой гениальный сконструированный мотор возник путем мутации и селекции. Не забывайте, однако, что природе не нужны недоделки. Ротационный двигатель, не могущий вращаться, бесполезен. Я не рассказал вам еще о своей функции семического такси. Мой творец наделил меня способностью активно подплывать к участкам, местам высокой концентрации питательных веществ. Кроме того, я очень чувствительный к воздействию вредных веществ и могу избежать их. К этому относится искусная навигационная система, сообщающая необходимые сигналы 6 моторам. Вы понимаете, мотор без механизма управления загонит меня туда, где я могу погибнуть. Точно так же одна лишь навигационная система без двигателя для меня бесполезна. Какая мне польза от того, что я знаю местонахождение пищи, но не могу туда добраться? В вашей жизни есть нечто, что можно сравнить с моей навигационной системой. Высшая цель, которую поставил перед вами Бог, это вечная жизнь. Что бы дало вам знание о том, что у Бога есть вечная жизнь, если бы вы не имели возможности достичь ее? Но будьте уверены, точно так же, как Творец дал мне двигатель для того, чтобы я мог добраться до источника питания, так и вам Он подарил Иисуса Христа, путеводителя к вечной жизни. Если вы верите в Него, вы приобретете настоящую вечную жизнь.

0: Вы слушали программу «Наука и религия», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмольд, Германия.
1: В Германии 3 часа.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рассказ Тамары Резниковой «Сочинение». Прозвучит первая часть этого рассказа.
1: Тамара Резникова. Сочинение. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».

крупные капли мартовского дождя обильно поливали остывшую за зиму землю и настойчиво барабанили в окно, разбиваясь на мелкие струйки. Учительница русского языка и литературы Виктория Борисовна Кравченко, несмотря на поздний час, проверяла тетради 10 Б, слушая звонкую песню весеннего дождя. 36 тетрадей, ровно по числу учеников, лежали двумя стопками на рабочем столе. Это был ее любимый класс, и она вот уже 5 лет была его классным руководителем. Открывая очередную тетрадь, Виктория Борисовна мысленно видела перед собой того, кому эта тетрадь принадлежала. Она могла определить по обложке и внутреннему содержанию каждой тетради характер ученика. Дети тоже любили ее за веселый нрав и внимание к ним, но больше всего за то, что она никогда не жаловалась на них родителям и никому не ставила двойки по поведению. Родительские собрания Виктория Борисовна проводила интересно, стараясь войти в контакт с родителями и открыть им особенные стороны характера каждого ребенка и его способности. Часто, в хорошую погоду, жертвуя своим выходным, она уходила с классом в лес, придумывая для своих любимцев разные игры и состязания. Так что в 10 Б было полное взаимопонимание между юными учениками и их классным руководителем. А дождь все не унимался. Осталось проверить одну тетрадь, которая не случайно была в большой стопке последней. Она принадлежала большеглазой, тихой девушке по имени Даша. Это была единственная ученица в классе, да и во всей школе, которую не любила Виктория Борисовна. Не было в ее добром сердце места для девушки, при виде которой сжималось, как от физической боли, все ее существо и стучало в висках. Домашнее задание было выполнено Дашей безупречно, как всегда, но 5 в ее тетради по русскому языку, да и по литературе, так же, как и в классном журнале, никогда не было. Не могла Виктория Борисовна ставить ей 5, рука не поднималась. Учительница представила перед собой нежное лицо Даши, ее голубые с зеленью глаза, и знакомая боль отозвалась в сердце. Она поспешно сфабриковала ошибку, поставила 4 и закрыла тетрадь. Тяжелая волна горьких воспоминаний накрыла ее, причиняя новые страдания.

Вика закончила десятилетку на отлично и готовилась к поступлению в пединститут. Стать преподавателем русского языка и литературы, как ее мама и бабушка, она мечтала с детства. В доме была большая библиотека, которая включала в себя не только художественную литературу, но и различные учебные пособия по изучению русского языка и огромную коллекцию всевозможных словарей. Читать Вика любила, особенно русских классиков. Даже во время обеда или ужина рядом с ее тарелкой всегда лежала какая-нибудь книга. Родители не делали ей замечаний по этому поводу, так как сами очень часто поступали так же. Иногда она брала книги в городской библиотеке и сидела в тишине читального зала часами. Там, готовясь к поступлению в институт, она познакомилась с Тимофеем. Он сидел напротив и что-то переписывал в свою тетрадь из открытой перед ним толстой книги. На вид ему было лет 20, высокий, широкоплечий, с зачесанными назад густыми каштановыми волосами и серьезным взглядом. Тимофей привлек внимание девушки. Она стала замечать, что он приходит в библиотеку всегда в одно и то же время, по понедельникам и четвергам, и долго сидит с какими-то книгами и толстой тетрадкой. Вика стала искать удобного случая, чтобы завязать с ним разговор, но казалось, что он ничего не видит, кроме книг и своей тетради. Так прошел почти месяц. Однажды в библиотеке, пытаясь достать с верхней полки нужную книгу, она неожиданно услышала за спиной: «Разрешите, я достану». Вика оглянулась и встретилась взглядом с Тимофеем. От волнения она так растерялась, что ничего не могла сказать. Он с улыбкой помог ей и пошел в читальный зал на свое обычное место. Через несколько минут, справившись с волнением, Вика, как всегда, села напротив. «Извините меня, я не успела вас поблагодарить. Спасибо за помощь», — обратилась она к парню. Они познакомились и разговорились. Вика рассказала Тимофею, что готовится к поступлению в педагогический институт, поддерживая семейную традицию, и, в свою очередь, поинтересовалась, что же так внимательно изучает Тимофей. Он смущенно улыбнулся. «Я в тишине читального зала вникаю в Библию». «В Библию? Здесь?» «Ну да. Дома у меня шумно, не сосредоточишься, а здесь тишина, и словари разные есть». «А, я поняла», — улыбнулась ему Вика. «Вы, Тимофей, интересуетесь мифологией. Так где же вы учитесь?» «Я бы очень хотел учиться, но есть препятствия, поэтому образовываю себя сам. А мифология меня совсем не интересует, и она ничего общего с Библией не имеет». Вика смотрела в его зелено-голубые глаза, не придавая особенного значения его словам. Для нее было важно говорить с ним и смотреть на него. Целый месяц она мечтала об этом, и вот теперь он что-то рассказывает о Библии и смотрит на нее с улыбкой. Она чувствовала, что нравится этому красивому парню тоже. Они вышли из библиотеки. Обычно Вика ехала домой на автобусе, но Тимофей попросил разрешения проводить ее домой. Они медленно шли по знакомым улицам и незаметно оказались на набережной.
Легкий летний ветерок разносил вокруг вечерний запах морского прибоя. И Вике хотелось, чтобы этот прекрасный вечер длился вечно. Она остановилась, залюбовавшись тихой гладью моря, которая переливалась золотистыми красками, отражая сияние заходящего солнца. «Посмотрите, Тима, как красиво!» «Да, Вика, это действительно прекрасно, как и все, что создал Бог для нас, людей». «Тима, вы что, на самом деле верите в Бога?» Засмеялась она, то ли от счастья, то ли над его словами. «Сколько я себя помню, я верю в Бога, люблю Его и боюсь огорчить даже мыслью. Вика, а что вы знаете о Боге или о Сыне Его Иисусе Христе?» Вдруг спросил он. «Наверное, очень мало. То, что Он был каким-то пророком, был справедливым и добрым. Потом Его распяли». Опять смеясь, ответила Вика. Взгляд Тимофея вдруг стал очень серьезным. «Хотите, я расскажу вам о нем?» Вика, радостно улыбаясь, молча кивнула головой. Она готова была слушать что угодно и сколько угодно, лишь бы идти рядом с этим чудесным парнем, слушать его голос, смотреть в его необыкновенные глаза и улыбаться ему. А Тимофей с жаром искренне верующего человека говорил о своем любимом Спасителе и Господе Иисусе Христе, о его земной жизни и любви к грешникам, о страшной и мучительной смерти на Голгофском кресте за всех людей, о его чудесном воскресении и вознесении.

Домой Вика пришла намного позднее обычного. Родители и бабушка были сильно встревожены и уже обзвонили всех друзей и знакомых, надеясь разыскать Вику, но никто ничего не мог сказать. Только тогда, когда бабушка позвонила в библиотеку и ей сказали, что ее внучка ушла сегодня раньше обычного с одним молодым человеком, их постоянным читателем, они немного успокоились. На всякий случай бабушка попросила номер его домашнего телефона, но позвонить не решалась, надеясь, что внучка вот-вот появится. Улыбающееся лицо девушки и ее сияющие счастьем глаза, когда она с улыбкой пришла домой, говорили родным о многом. Они не стали ее упрекать, понимая, что в жизни Вики произошло что-то очень важное. «Поговорим завтра», – строго сказала мама. Вика лежала широко открытыми глазами и опять улыбалась, вспоминая вечернюю прогулку с Тимофеем. На прощание он пожал ей руку и сказал, что будет рад видеть ее снова в четверг в библиотеке, добавив при этом, чтобы она подумала над тем, что он ей рассказал об Иисусе Христе. И если у нее будут вопросы по этому поводу, она может позвонить ему домой. Он достал из своего рюкзака блокнот и написал номер своего домашнего телефона. Сейчас все, о чем рассказал Тимофей, казалось Вике сказкой или легендой. Она не придала этому никакого значения и не поняла, как это все серьезно для него. Нежные ростки первой любви пробивались в ее юном пылком сердце, заслоняя все остальное.

Утром, глядя за завтраком на вопросительные взгляды родителей и бабушки, Вика объявила, что познакомилась в библиотеке с очень хорошим парнем, влюбилась в него по уши и мечтает выйти замуж только за него. Потом, не отвечая больше ни на какие вопросы, сказала, что приведет его домой для знакомства. Родные молча переглянулись, а бабушка, смахнув слезу, со вздохом сказала: «Выросла наша девочка». Все последующее время до четверга Вика жила ожиданием встречи с Тимофеем. Несколько раз она боролась с искушением позвонить ему, но не могла найти причину для разговора. Несмотря на огромное количество самых разных книг, Библии в их доме не было. На всякий случай она просмотрела книгу Зенона Касидовского «Библейские сказания», чтобы иметь хоть какие-то познания о Библии и порадовать Тимофея. Когда она вошла в читальный зал, он уже сидел над своей толстой тетрадкой и что-то в нее записывал. Вика тихо поздоровалась, раскладывая перед собой учебники. Тимофей пододвинул к ней свернутый пополам лист бумаги, на котором было написано: «Занимаемся 1,5 часа, и потом, если вы не возражаете, немного погуляем, и я провожу вас домой». Ответ он прочел в ее сияющих от радости глазах. После тишины читального зала шумные звуки улицы казались особенно резкими. Они решили погулять в городском парке, где слышалось только пение птиц и голоса прохожих, прогуливающихся по широким дорожкам, вымощенных красивой мозаичной плиткой. Тщательно ухоженные клумбы радовали глаз яркими красками летних цветов. Деревья приветливо шелестели густой зеленой листвой. Настроение у Вики было прекрасное. Она забыла обо всем на свете рядом с этим чудесным, скромным парнем. Радость первой любви наполняла ее сердце. Не сдержавшись, она взяла Тимофея за руку и, глядя ему в глаза, сказала: «Тима, расскажите мне о себе. Что вас интересует? Где вы работаете? Кто ваши родители?» «Хорошо, я расскажу», — немного смутившись от прикосновения нежной и горячей руки девушки, ответил Тимофей. «Мне 22 года. 3 месяца назад я вернулся из армии и устроился на хлебзавод водителем. Работаю каждый день с 6 утра до 3 часов дня. Семья у нас большая. У меня еще 3 брата и 2 сестры. Я самый старший. Отец тоже работает водителем. Маме хватает дел дома со всеми нами. Живем мы дружно и все любим друг друга. Когда-то мамины родители, мои бабушка и дедушка, встретили в своей жизни верующих людей, которые рассказали им о Боге и о Сыне Его Иисусе Христе. С тех пор они изменили всю свою жизнь и посвятили ее служению Богу. Их искренняя вера и любовь к нашему Спасителю передалась их детям, а потом и нам, внукам». Он остановился и серьезно посмотрел ей в глаза. «Вика, я очень рад, что встретил тебя и могу рассказать тебе о Нем, моем любимом Иисусе. Приходи к нам в церковь в воскресенье, и ты сама все увидишь и поймешь. Приходи, пожалуйста. Нельзя человеку жить без Бога, понимаешь? У нас много молодежи, много труда на Неве Божьей в нашем городе. Хочешь, я зайду за тобой в воскресенье утром?» «Хочу», — снова засияла улыбкой Вика. Потом тихо добавила: «Я с тобой куда хочешь пойду, Тима.
Почему? Ведь мы так мало знакомы, и ты меня совсем не знаешь. Мне кажется, я знала тебя всю жизнь. Знала и ждала. Я еще не дружила ни с каким парнем. Всю себя я отдавала учебе. Но с того дня, когда я увидела тебя в библиотеке, я поняла, что ты тот, кто назначен мне самой судьбой. Я не верю в судьбу и хотел бы встретить девушку, которую предназначил для меня Бог. Вика, мне кажется, что мы затронули очень серьезную тему. Давай не будем об этом говорить. Они молча подходили к ее дому. Вика видела его волнение и чувствовала, что нравится Тимофею тоже. Она поняла, что вела себя слишком смело и искренне сожалела об этом. Со смущенным видом она опустила глаза. «Прости меня, Тима, я сказала то, что думала. Я не должна была. Прости. Я буду ждать тебя в 9:20 утра, в воскресенье, на этом месте. Спокойной ночи!»

В этот вечер Тимофей долго стоял на коленях в вечерней молитве. Он просил Бога, чтобы он коснулся сердца девушки, образ которой был постоянно у него перед

Потом, уже лежа в постели, он вспомнил, как перед крещением на членском собрании его общины один старец задал ему вопрос. «Тима, скажи, а если ты встретишь мирскую неверующую девушку, и она тебе понравится, как ты поступишь?» «Мне не может понравиться мирская девушка», — ответил тогда 17-летний Тимофей. И вдруг это случилось. Когда он увидел Вику первый раз, месяц назад, он даже подумал, что она христианка. Длинные русые волосы, заплетенные в толстую косу, скромное закрытое платье, чистый взгляд больших синих глаз. Иногда он наблюдал за ней и видел, как упорно она занимается, не отвлекаясь ни на что. Потом стал ловить себя на мысли, что ему хочется ее видеть. И, собираясь в библиотеку в очередной раз, думал о встрече и боялся, что она может не прийти. Затем знакомство, общение, разочарование, волнение, переживание и большая надежда на то, что Вика услышит голос Божий в своем сердце. «Господи, — молился Тимофей, — зачем ты послал на мой путь Вику? Она совсем не знает тебя, Иисус. Просвети ее своим светом. Дай мне быть для нее твоим свидетелем. Сохрани меня от искушения. Ты видишь, Господь, что я полюбил ее. Что мне делать? Помоги, Иисус! Всю мою жизнь ты помогал и оберегал меня. Ты знаешь, что я еще не любил никого. Она первая, но она не твоя. Разве об этом я мечтал и молился, Господь? Ведь если она не примет тебя, она будет всегда чужой для меня. И я никогда не свяжу с ней свою жизнь. Но я должен рассказать ей о тебе, и пусть мои беседы найдут отклик в ее сердце. Прикоснись к ней, мой Иисус, мой Господь. Дай мне такие слова, чтобы они запали в ее душу, как семена твоей истины, и дали всходы. Научи меня, поддержи. Ты знаешь, что я люблю тебя и не хочу огорчать. Ты смысл всей моей жизни. Принять ли мне это испытание, как от тебя, Господь? Если да, дай мне силы для борьбы. Я слабый и ничтожный человек, а ты сильный и всемогущий. И с тобой я тоже могу быть сильным твоей святой силой. 2 последующих дня тянулись для Тимофея долго. Он постоянно боролся с желанием позвонить Вике и услышать ее нежный голос. Когда он куда-то выходил из дома, то, возвращаясь, спрашивал у домашних, не звонили ли ему.

В воскресенье вместе со своей сестрой Лидией, которая была на 2 года младше, Тимофей ровно в 9:20 стоял у дома, где жила Вика. Она увидела их со своего балкона и быстро спустилась вниз. Голубая блуза и черная строгая юбка необыкновенно шли девушке, и Тимофей невольно залюбовался ею, не переставая мысленно молиться. Он познакомил Вику со своей сестрой, и было заметно, что девушки сразу понравились друг другу. 3 остановки они проехали на автобусе и немного прошли пешком. Вика никогда не была в этом старом районе города. На большом доме, к которому они подошли, было написано «Дом молитвы». Это показалось ей странным, и она вопросительно посмотрела на Тимофея. «Тима, это и есть церковь?» «Да, Вика, это Дом Божий». «Тогда почему написано, что это Дом молитвы?» «Сам Господь сказал, Дом мой Домом молитвы наречется для всех народов. Это написано в Библии. Идите, садитесь, встретимся после служения».

девушки прошли в зал и сели недалеко от кафедры и хоровой площадки. Вика смотрела по сторонам и всему удивлялась. Все было здесь для нее ново и незнакомо. Она отметила про себя, что на богослужение пришли не только пожилые и среднего возраста люди, но и очень много молодежи. Лидия приветливо смотрела на нее, и Вике было приятно находиться в этом незнакомом для нее обществе с сестрой Тимофея. Она все время смотрела по сторонам с желанием увидеть его и обратилась к Лидии. «Лида, а Тима сядет с нами рядом?» «Нет, Вика, мы встретимся с ним после служения. Ты не беспокойся, лучше настрой себя на то, что ты здесь услышишь, ведь ты первый раз в церкви?» «Да, я пришла, потому что меня пригласил Тима. Что мне нужно делать?» «То, что подскажет тебе твое сердце. Главное, слушай внимательно». Началось служение. Вика слушала проповеди, молитвы верующих, стихи и песни о Христе, но душа ее стремилась к тому, чтобы это все как можно скорее закончилось. Ей казалось, что она сидит на каком-то концерте, где все было чуждое, скучное и неинтересное. Только Тимофей интересовал ее здесь. Лидия поглядывала на ее грустное лицо и постоянно молилась о ней. Брат признался, что полюбил эту девушку и очень просил молиться, чтобы Господь затронул струны ее души. Она видела его переживания и слышала горячие, с надеждой молитвы к Богу о Вике. Служение закончилось. Вику обступили со всех сторон молодые христиане. Они знакомились с ней и задавали столько вопросов, что она не успевала отвечать. Ей казалось, что она дает интервью в какую-то христианскую газету или журнал. Многие, принимая во внимание ее внешний вид, считали ее гостьей из церкви другого города. Отвечая на вопросы, она вдруг поймала на себе взгляд Тимофея. Он стоял метрах в 10 и наблюдал за ней. Ему нравилось, как скромно Вика отвечала на вопросы молодежи. Нравилось, как она была одета и причесана. Ему нравилось в ней все. Во время служения он постоянно обращался к Богу в молитве о ней. И сейчас ему не терпелось узнать, какое впечатление произвели на девушку проповеди и что она успела понять для себя. Он так надеялся, что со временем Вика станет настоящей христианкой, и тогда они смогут быть вместе всю жизнь. А если нет? Сейчас Тимофею было страшно даже думать об этом. Он опять мысленно обратился к Иисусу. Лидия взяла Вику за руку и, извинившись перед группой молодых людей, которые все еще засыпали девушку вопросами, вышла из здания молитвенного дома. Тима сразу оказался рядом. Он пригласил их пообедать в кафе, потом погулять по городу и к 5 снова пойти на служение. Вике совсем не хотелось идти опять в церковь, но ради того, чтобы быть там, где Тимофей, она согласилась. В небольшом кафе, куда они пришли, было очень уютно и немноголюдно. Вика пошла позвонить домой из телефона автомата, чтобы родители не волновались, и попросила Лидию заказать ей что-нибудь на ее усмотрение. «Она влюблена в тебя, Тима. Это видно невооруженным взглядом. Девушка, она умная и очень красивая. Но, может, тебе нужно избегать встреч с ней?» Пользуясь отсутствием Вики, сказала Лидия. «Я должен говорить ей о Христе. Молись, сестра. Бог не без милости.
Она ведь такая скромная и хорошая, совсем не похожа на мирскую девушку. О, только бы она поверила и полюбила Иисуса!» В словах Тимофея звучала надежда, но в глазах была боль. «Мои мама и бабушка в шоке!» – смеясь подошла к ним Вика. «Они никогда не были в церкви, и тем более в молитвенном доме!» Я их успокоила и пообещала вечером все рассказать. Во время обеда Тима осторожно спросил у Вики, что ей понравилось в церкви. Вика не хотела, да и не умела лгать. «Я не могу сказать, что мне там все понравилось», — смущенно призналась она. «Все как-то странно, как будто совсем другой, нереальный мир. Многое я вообще не поняла». «Нужно время, дорогая», — Лидия положила ей на плечо свою теплую руку. «Ты только поверь, что Иисус любит тебя». Любит твоих родителей и твою бабушку, любит всех. Любит так, что ради этой любви и спасения людей отдал свою жизнь на поругание, позор, пытку и жестокие страшные муки. «Зачем? О каком спасении ты говоришь? От чего нужно спасать меня, моих родителей, бабушку? Лучше их никого на свете нет. Мои папа и мама обожают друг друга и никогда не ругаются». Вика смотрела на Лидию с наивной улыбкой. «Извини, я не хотела тебя обидеть. Это очень хорошо, что у тебя такие замечательные родные. Но без Бога человеку нельзя жить и тем более умирать. Все проблемы у людей из-за их неверия в Бога». Вика молча пожала плечами. Они вышли из кафе и решили немного прогуляться в парке. Тимофей молча и задумчиво шел рядом, слушая беседу девушек. Он понимал, как далека Вика от всего того, что так дорого ему. «Ну разве она виновата в этом?» – пытался он оправдать ее. «Ведь она никогда не слышала проповедей, не читала Библию, не встречалась с верующими людьми, не имела родителей христиан». Вечером после служения Тимофей и Лидия проводили Вику домой. Лидия сказала, что очень рада знакомству, и обняла ее на прощание. Тимофей грустно и нежно смотрел на них, испытывая сильное желание сделать то же самое. Дома Вику ждали к чаю. Девушка была, как всегда, веселая, и на лице ее сияла счастливая улыбка. Все сели за стол, и три пары вопросительных глаз в ожидании смотрели на нее. «Его зовут Тимофей», – намазывая домашнюю булочку вареньем, начала рассказывать Вика. «Ему 22 года. Он недавно вернулся из армии и работает водителем на хлебзаводе. У него большая семья. Кроме него еще 5 детей. Тима старший. Он очень хотел учиться, но из-за того, что он баптист, его не приняли в институт. Я сегодня была у них в церкви. Она называется «Молитвенный дом». Мне не очень там понравилось. Все как-то наивно и не совсем понятно. Но Тима и его сестра Лидия говорят, что нужно время, чтобы это все осмыслить. В этом молитвенном доме мне подарили настоящую Библию и сказали, что будут молиться обо мне и о вас, чтобы мы с верой приняли Божье прощение и спасение». Все, молча, не перебивая, слушали. Вика посмотрела на мать и только сейчас заметила, что она похудела и стала очень бледной. «Переживала из-за меня. Да и у бабушки глаза заплаканные», — вдруг заметила она. «Ты все сказала, дочь?» — нарушил молчание отец. «Теперь выслушай нас». Вика видела, как он волнуется, и доверчиво улыбнулась ему.
Мать обняла ее за плечи, а бабушка украдкой смахнула слезу. «Тебе 17, Викуля», — продолжал отец. «Ты уже взрослая, но это не значит, что ты не можешь ошибаться. Мы очень любим тебя и хотим тебе добра. Баптист, молитвенный дом, чепуха, бред какой-то. Это же обыкновенные сектанты. Они дают обещания в своей секте, что будут привлекать туда других людей. Вот ты и оказалась другой. Не смей больше с этим парнем встречаться и не слушай его, а то мне придется поговорить с ним. Мы всю жизнь прожили честно, никого

Ты зря так. Он очень хороший, вот увидишь. А то, что он верит в Бога, это хорошо. Я не против его убеждений, хоть и не разделяю их. Такой муж не будет пить, курить и гулять. «Не делай такой вывод, доченька», – тихо сказала мать. «Твой папа не баптист, но он не курит и не пьет. Дело не в этом. Мужа выбирают на всю жизнь, и это очень серьезный и ответственный шаг. У супругов должны быть общие интересы. Но тебе об этом рано думать. Тебе учиться нужно». «Я поступлю, мамочка, не переживай. Я буду хорошо учиться. И замуж выйду только за Тиму. Я люблю его. И вы его полюбите, когда узнаете». Вика поцеловала родителей и бабушку, пожелала им спокойной ночи и пошла в свою комнату. Через неделю, сдав все экзамены на отлично, Вика поступила в педагогический институт. Лидия звонила ей почти каждый вечер, спрашивала, как дела, и очень обрадовалась тому, что Вика успешно сдала экзамены. В будние дни вечерами ей звонил Тимофей и предлагал пойти прогуляться по вечерней набережной. Их общение было в основном заполнено рассказами Тимофея о Боге. Он убеждал Вику в необходимости искренней веры, постоянно постился и молился, чтобы Господь прикоснулся к сердцу любимой девушки. Он никогда не говорил о своей любви, никогда ничего не обещал, не обсуждал с ней их совместное будущее. Но в душе своей надеялся связать нить своей жизни только с Викой. Он мечтал о ней. И мечты эти заходили порой так далеко, что ему становилось страшно. Любовь и влечение к ней владели парнем все сильнее с каждым днем. После того, как у Виктории начались занятия в институте, они стали встречаться реже. И вечерами, когда они не проводили время вместе, Тимофей звонил, убеждая Вику читать Библию и ходить в церковь. Вика в угоду любимому обещала сделать все так, как он хочет, но сердце ее было закрыто для принятия истины. Тимофей это понимал, и душа его постоянно находилась в скорби. Основной его молитвой стала просьба о спасении Вики. И он даже соглашался с тем, что если она не станет его невестой, главное, чтобы она стала достоянием Иисуса. По ночам он плакал, чтобы не видели родители. Порой стоял часами на коленях. Потом засыпал с надеждой, что Господь все устроит. Лидия понимала переживания брата и жалела его. Она тоже искренне полюбила Вику за доброту ее сердца и честность и стала частым гостем в ее доме. Родители и бабушка Вики сначала относились к Лидии недоверчиво и осторожно, но, общаясь с молодой христианкой, успокоились и даже были рады, когда она приходила. Лидия без слов о Христе, которые не воспринимались в этом доме, свидетельствовала о нем своим поведением и добрыми поступками.

Лидочка, добрый вечер. Нам очень нужна твоя помощь. Моя мама тяжело заболела. Врачи сказали, что у нее пневмония. Ты бы не смогла научить меня делать уколы. Ее нужно колоть утром и вечером, а я не умею. Ты ведь учишься в медучилище и, наверное, знаешь, как это делать. Приезжай, Лидочка, когда сможешь. Пожалуйста, я очень переживаю за маму. Она такая бледная и сильно похудела. Папа уже купил все лекарства, только шприца у нас нет. У меня есть, я сама буду ее колоть. Мы сейчас с Тимой приедем. Через 20 минут они уже звонили в дверь. Лидия приветливо поздоровалась со всеми, представила брата, потом поставила кипятить шприц с иголкой и начала знакомиться с предписанием врача. Тимофей скромно представился и сел на диван. В квартире чувствовалось напряжение. Вика не отходила от матери. Ее отец ушел с газетой в другую комнату, всем своим видом показывая, что не хочет ни с кем общаться. Бабушка предложила молодым людям выпить по чашке чая. Они поблагодарили, но вежливо отказались. Лидия быстро и умело сделала первый укол, пообещала прийти на следующий день в 7:30 утра, чтобы успеть уколоть больную перед началом занятий в училище, и попросила бабушку прокипятить утром шприц до ее прихода. Так прошло еще 2 недели. Лидия приходила каждый день, утром и вечером, делая Викиной маме, Ларисе Константиновне, все процедуры, предписанные врачом, которые совершенно не облегчали ее страданий и не улучшали самочувствия. Иногда, сидя возле больной, Лидия рассказывала ей об Иисусе и о том, что Господь любит ее и может исцелить. Лариса Константиновна молча и отрешенно смотрела в потолок, не проявляя никакого интереса к сказанному. Ее главной задачей было быстрее поправиться и влиться в свою обычную жизнь советского педагога. Это было смыслом и центром всей ее жизни. Все в этом доме полюбили Лидию за ее отзывчивость и доброе сердце. Были ей очень благодарны, но не понимали, почему она отказывается брать за свой труд деньги. «Я просто вас люблю», — говорила молодая христианка. Каждое воскресенье Вика, несмотря на болезнь матери и запрет отца, ходила в церковь с Тимофеем и Лидией. Кое-что ей становилось понятно, и уже не было так скучно, как раньше. Она даже заинтересовалась Библией, но пока только как историческим документом, ничего в ней не отрицая. Теперь в беседах с Тимофеем и Лидией она высказывала свое мнение и задавала много вопросов. Воскресными вечерами после вечернего служения она часто оставалась на молодежное общение, в основном для того, чтобы быть там, где любимый. Тимофей был очень рад этому и продолжал усердно молиться о ней. Любовь к Вике разгоралась в его сердце, и надежда соединиться с ней в будущем согревала душу.

Вика позвонила домой сказать, что она немного задержится в институте по случаю подготовки к Новому году. Но к ее большому удивлению, трубку никто не брал. Это показалось ей тем более странным, что один телефонный аппарат стоял в родительской спальне, а другой в прихожей, так что или бабушка, или мама должны были услышать. Она позвонила на работу отцу, выяснить, в чем дело. Он ответил не сразу, и Вика уловила тревогу в его голосе. «Мы с бабушкой ничего не хотели пока говорить тебе, но дело в том, что врачи ошиблись с маминым диагнозом. У нее не воспаление легких, а, боюсь, что-то хуже. Я отвез маму на повторное обследование в больницу сегодня утром. Бабушка с ней. Она позвонит мне, когда их забрать. Но, возможно, маме нужно будет там на время остаться». «Почему ты не сказал мне об этом, папа?» С тревожным предчувствием спросила Вика. «Не хотел тебя расстраивать, дочка». «Может, еще все обойдется?» — вздохнул отец. «Папочка, мне страшно. Давай не будем ждать, а поедем в больницу прямо сейчас!» — заплакала Вика.

0: Медсестра из приемного покоя вежливо пригласила их зайти в кабинет заведующего отделением. Сердце у Вики сжалось от страха и волнения. Пожилой врач предложил им сесть, неторопливо рассматривая результаты анализов и снимки. За долгие годы врачебной практики ему не раз приходилось сообщать родным и близким больных людей страшные новости. Но он так и не смог к этому привыкнуть. Доктор с грустью посмотрел на них, глубоко вздохнул и обратился к Викиному отцу.
1: Сегодня прозвучала первая часть рассказа Тамары Резниковой «Сочинение». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Дорогой мой юный друг, я хочу рассказать тебе истории, которые произошли очень давно и которые познакомят тебя со Словом Божиим. Мы надеемся, что это будет для тебя интересно, понятно и поучительно.

В Иерусалиме был большой праздник. Много народу пришло в эти дни в город. Пришел в Иерусалим Иисус со своими учениками. Многолюдно было в храме Иерусалима. Но не меньше, чем в храме, было народу в купальне в Вифейсте. Здесь было много больных людей. Были здесь и слепые, и хромые, и парализованные, которые совсем не могли ходить. Все они лежали и ждали, когда ангел Господень сойдет с небес в купальню и возбудит в ней воду. Тот, кто первый входил в эту воду, сразу же выздоравливал, чем бы он ни был болен. Но парализованные люди не могли сами спуститься в купальню. Им нужна была для этого чья-нибудь помощь. Много людей пришло посмотреть на больных. Но в этот день был шаббат. Так называется суббота у евреев. В этот день евреи не работают, поэтому в этот день не было никого в купальне, кто мог бы ухаживать за больными. Иисус со своими учениками тоже пришел в Вифезду. Он ходил среди больных и внимательно смотрел на каждого. Вдруг он остановился около одного человека. Это был парализованный человек, который уже очень давно лежал здесь. Постелью ему служила простая соломенная подстилка, которая была положена прямо на камни. «Ты хочешь выздороветь?» — спросил Иисус. «Конечно, Господи, я хочу выздороветь. Но нет человека, который мог бы опустить меня в купальню. Сам я не могу ходить, поэтому, когда я подползаю к купальне, там всегда стоит кто-нибудь другой», — ответил больной. Иисус сказал: «Встань, возьми постель твою и ходи». И что же? Парализованный внезапно выздоровел. Его ноги стали снова повиноваться ему. Он встал и пошел. Счастливый, он схватил свою подстилку, свернул ее, положил себе на плечи и пошел прочь из купальни. Одно он забыл сделать. Он забыл поблагодарить Иисуса за исцеление. Но помнишь ли ты, что в этот день у евреев была суббота? Это значит, что в этот день евреи не работают, они отдыхают, и им нельзя ничего ни носить, не таскать на себе. Человек же, выйдя из купальни, пошел по городу, неся свою подстилку. Увидев это, евреи стали ему кричать: «Разве ты забыл, что сегодня суббота? Ты не должен в этот день ничего нести». Все в городе знали этого человека. Все знали, что он много лет лежал парализованным. Но евреи были так возмущены тем, что он в субботу нес свою подстилку, что даже не обратили внимания на то, что свершилось чудо, и что после многих лет болезни этот человек выздоровел. Выздоровевший отвечал: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель свою и ходи». Тогда люди стали спрашивать: «Кто исцелил тебя?» «Я не знаю», — ответил выздоровевший и пошел в храм. Иисус тоже в это время пошел туда. И, увидев там человека, которого только что исцелил, подошел к нему и сказал: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». И человек вдруг понял, что это Иисус его исцелил. Быстро побежал он и стал всем рассказывать: это Иисус меня исцелил». Евреи очень хорошо знали Иисуса, ведь это он прогнал торговцев из храма, и они уже давно за это сердились на него. А теперь они рассердились еще больше, ведь в субботу ничего нельзя делать, даже исцелять больных. И они все пошли в храм. Увидев там Иисуса, они решили схватить его и убить. Но Иисус сказал им: «То, что Отец мой делает, то и я делаю». И это действительно так, ведь Бог заботится о людях всегда, и в субботу тоже. В субботу тоже светит солнце и растет трава. Обо всем этом заботится Бог, а Иисус Христос – Сын Божий.

В Наине жила одна женщина. Ее муж давно умер, и она жила вместе со своим единственным сыном. Но новое горе обрушилось на бедную женщину. Сын ее заболел и умер.

Юношу должны были хоронить недалеко от города. Много людей пришло на похороны единственного сына вдовы. Мужчины положили мертвого юношу на носилки, подняли их и понесли на своих плечах. Когда процессия выходила из города, все увидели, что им навстречу идет толпа народа. Среди людей, шедших в город, был Иисус со своими учениками. Остальные люди шли за Иисусом и слушали, что он говорит. Иисус, увидев похоронную процессию, подошел ближе. Он посмотрел на мертвого юношу, на плачущую мать и сказал женщине: «Не плачь». Затем Иисус подошел к носилкам, на которых лежал юноша, и произнес: «Юноша, тебе говорю, встань». И юноша тут же ожил. Иисус вернул матери сына. Счастливая женщина не могла прийти в себя от радости. Ее любимый сын был жив. Все люди видели это чудо. Они стали говорить друг другу: «Иисус – великий пророк. Он – слуга Господа. Бог послал нам своего пророка». Они еще не знали, что Иисус – Спаситель наш, что Он – Сын Божий.

Много разных дел предстояло сделать Иисусу на земле. Многих людей сделает Он счастливыми. Иисус взял на Себя грехи всех людей. Тем, кто верит в Него и любит Его, Он дарует жизнь вечную.

0: Рассказ «Возвращенная радость». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 20 стих. «Печаль ваша в радость будет». Вечером после ужина Верочка, впервые оставив на столе грязную посуду, поспешно вышла из кухни. Ее мама, Татьяна Васильевна, удивленно посмотрела ей вслед. Она растила свою дочку одна, очень ее любила и всегда нежно называла только так — Верочка, даже когда сердилась на нее из-за плохого поведения. Хотя девочка росла, в общем-то, послушной и с детства охотно помогала маме по хозяйству. Сейчас Верочка училась уже в 5 классе. По воскресеньям вместе с мамой она недавно стала посещать церковь, а после христианского собрания занималась в воскресной школе, где ей очень нравилось. Верочка была старательной, всегда безукоризненно заучивала заданные отрывки из Библии и бойко отвечала на все вопросы учительницы. Ей нравилось говорить наизусть стихи на общих собраниях и петь прекрасные гимны о Христе. Одно ее очень смущало и вызывало какое-то внутреннее несогласие. Это когда кто-то вдруг выходил вперед, а потом, опустившись на колени и горько плача, молился Богу. Верочка не любила неприятностей и печальных людей, поэтому в эти минуты она чувствовала себя неуютно. Правда, мама объяснила ей, что такие молитвы называются покаянием, то есть когда человек, вдруг осознав себя грешником, просит у Бога прощения и желает начать новую, правильную жизнь. Но Верочке все это было как-то не очень понятно. По натуре она была жизнерадостной, подвижной, любила всякие приключения, и друзья ее были такими же веселыми. Поэтому на молитвенные собрания Верочка не ходила. Ей было там очень скучно. Зато она с удовольствием слушала бодрые мажорные песни церковной молодежи и даже тихонько подпевала им с места. Но больше всего она ожидала и любила праздники. Ведь в эти дни можно было на законном основании волю повеселиться. И когда Верочка в очередной раз наблюдала в церкви за кающимися, то говорила сама себе: «А вот я никогда не буду плакать перед всеми и просить у Бога прощения, ведь Он меня и так любит за то, что я все делаю правильно. Да, наверное, эти печальные люди натворили что-то плохое, поэтому им и пришлось каяться. А вот у меня все хорошо». Татьяна Васильевна переживала за свою дочку и, видя ее опасную самовлюбленность, молилась о ней. Ей она ничего не говорила и верила, что Бог обязательно поможет освободиться Верочке от ее заносчивости. А Верочка и сама с тревогой стала замечать, что ее бесшабашная веселость куда-то исчезла. На сердце появилась какая-то тяжесть. Ей даже с друзьями уже не хотелось встречаться. А когда кто-то из них звонил и, как прежде, рассказывал захватывающую душу историю из жизни, Верочке становилось еще тоскливее. Как-то вечером, перед возвращением мамы с работы, она даже заплакала от своих непонятных переживаний и, торопливо вытирая слезы, растерянно подумала: «Да что это со мною?» Татьяна Васильевна тоже увидела, что с дочкой что-то происходит, и решила поговорить с ней по душам. И вот в тот день, когда Верочка, впервые не помыв посуду, отправилась в свою комнату, Татьяна Васильевна пошла вслед за ней. Увидев, что дочка сидит за письменным столом, склонившись над Библией, она спросила: «Пожалуйста, прости, я помешала тебе? Скажи, пожалуйста, у тебя какие-то неприятности? Ты даже оставила грязную посуду на столе?» «Да», — спокойно подтвердила Верочка. Я оставила посуду, потому что не хочу быть Марфой. Хочу быть Марией.
1: Ты имеешь в виду библейскую историю? Поинтересовалась Татьяна Васильевна.
0: Да, в воскресной школе нам задали поразмышлять над этим отрывком из Библии и ответить, как нужно поступать, чтобы понравиться Иисусу.
1: «И тебе удалось справиться с заданием?» – спросила Татьяна Васильевна.
0: «А разве это трудно?» – удивленно взглянув на нее, воскликнула Верочка. «Ведь все совершенно ясно. Иисус пришел в гости к двум сестрам – Марфе и Марии. Но Марфа сразу побежала на кухню готовить пищу, а Мария осталась слушать его поучение. Марфу Иисус упрекнул, а Марию похвалил. Поэтому я больше не буду тратить время на мытье грязной посуды, а лучше начну чаще читать Библию».
1: «Читать Библию непременно нужно», — согласилась Татьяна Васильевна. «Но при этом очень важно правильно понимать то, что в ней написано. А для этого надо просить Господа, чтобы Он помогал тебе читать Его книгу не только глазами, но и сердцем».
0: «Сердцем? А как это?» – непонимающе взглянула на нее Верочка.
1: «Это значит, во-первых, полюбить Слово Божье, а во-вторых, от всей души стараться понять то, что через это слово Бог говорит именно тебе», — ответила Татьяна Васильевна.
0: «Мамочка, а я еще ни разу так не читала Библию», — задумчиво призналась Верочка. «В этой книге есть много интересных историй, но я никогда не думала о том, что Бог через свое слово хочет сказать что-то и мне».
1: «Очень хочет», — подтвердила Татьяна Васильевна. «Ведь он оставил нам Библию не для того, чтобы мы читали ее как простую книгу. Его слово учит нас, как жить, чтобы получить настоящую, вечную радость».
0: Верочка ничего не ответила. Она была слишком взволнована. На душе по-прежнему было тяжело. Но последние мамины слова вселили в нее надежду. Может быть, в ее сердце когда-нибудь вернется радость, да еще и настоящая, вечная.
1: Когда на следующий день Татьяна Васильевна, придя с работы, вошла на кухню, то с удовольствием увидела, что все вокруг сверкает и блестит. Услышав ее шаги, Верочка вышла из своей комнаты и, обняв маму, радостно сказала:
0: «Ты знаешь, оказывается, читать Библию сердцем совсем не трудно. Нужно только очень захотеть этого».
1: Мать с дочкой сели за небольшой столик, на котором стояла вазочка с благоухающим букетиком весенних ландышей. И Верочка оживленно продолжила:
0: «Я еще раз внимательно перечитала тот отрывок, но сначала попросила Иисуса, чтобы Он сказал что-то лично мне».
1: «И что же, получилось?» — улыбаясь, спросила Татьяна Васильевна.
0: «В этот раз все получилось очень хорошо», — подтвердила Верочка.
1: «Теперь я знаю, что Иисус упрекнул Марфу не за то, что она трудилась на кухне, а за то, что она не захотела сначала послушать его слова. Я поняла, что и сама так часто поступаю. Делаю то, что считаю правильным, вместо того, чтобы спросить об этом Иисуса».
0: Верочка замолчала, тяжело вздохнув, и Татьяна Васильевна ободрила ее:
1: «Ты поняла все правильно. Но что же было дальше?
0: Мне стало так печально, что я даже заплакала, хотя не люблю слез», — ответила Верочка. «Но когда я поняла, что Иисус простил меня, мне сразу стало легко и хорошо. И теперь я хочу всегда читать Библию сердцем и делать то, что говорит Иисус.
1: Главное, никогда не оправдывать своих плохих поступков, а честно признаваться во всем Господу», сказала Татьяна Васильевна, с любовью глядя на раскрасневшееся от волнения лицо дочки. «Хотя это бывает порой очень нелегко. «Да уж», — охотно согласилась Верочка, — «я ведь долго не могла понять, что со мною происходит. Но зато, когда Иисус меня простил, ко мне сразу же вернулась радость, настоящая и вечная».

если совесть душу обличает, и притворен стал твой звонкий смех, ты склонись пред Господом в печали и не прячь от Иисуса грех. Поспеши открыть вину пред Богом, не стесняясь своих горьких слез. Если осуждаешь себя строго, то прощает любящий Христос. Чтобы поздно вдруг не оказалось, ты сейчас покайся, не молчи, и печаль преобразится в радость, и победно сердце застучит.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на очередную беседу по книгам Священного Писания. Сегодня мы будем читать четвертую главу книги пророка Даниила. Из предыдущей, третьей главы, мы узнали о том, как вавилонский царь Навуходоносор приказал сделать золотого идола и потребовал, чтобы все его подданные поклонялись этому языческому символу. Но впоследствии Навуходоносор все-таки смог убедиться во всемогуществе Бога, когда еврейские юноши, брошенные по его приказу в огненную печь, остались живы. Царь смог увидеть превосходство истинного Бога и признал его своим Господом. Но на этом история не закончилась. И в следующей, четвертой главе, Даниил более подробно рассказывает нам о внутреннем мире вавилонского царя, обращая наше внимание на его психологические проблемы. Давайте приступим к чтению. Послушайте стихи с 1 по 6. «Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих. Но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем, и видение головы моей смутили меня. И дано было мною повеление привести ко мне всех мудрецов вавилонских, чтобы они сказали мне значение сна. Тогда пришли тайноведцы, обаятели, халдеи и гадатели. Я рассказал им сон, но они не могли мне объяснить значение его. Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар, по имени Бога моего, и в котором Дух Святого Бога. Ему рассказал я сон. Валтасар, глава мудрецов, я знаю, что в тебе Дух Святого Бога, и никакая тайна не затрудняет тебя. Объясни мне видение сна моего, который я видел, и значение его». Обратите внимание, рассказ Навуходоносора изобилует личными местоимениями первого лица. «Я», «мой», «меня». В каждом стихе они повторяются раза по три. И в качестве попутного замечания напомню вам, что у Иова были точно такие же проблемы с яканьем. Итак, царю снова приснился сон, царь снова созвал своих мудрецов, и они снова не смогли дать удовлетворительного ответа. Оба сна послал царю Бог, а значит, только Бог мог истолковать их. Мудрецы с их ложными знаниями снова сели в лужу. И Навуходоносор снова позвал Даниила. Он знал, что Даниил исполнен Духа Божьего, а потому Бог подскажет ему необходимое толкование. Ключ к пониманию этой главы мы находим в 14 стихе, на который важно обратить внимание. «Повелением бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет и поставляет над ним уничиженного между людьми». Бог утверждает здесь, что Он возводит на царские престолы людей уничиженных. Но надо правильно понимать эти слова. Слово «уничиженных» не значит «смиренных и кротких». Бог дает нам правителей, которых мы заслуживаем. Вот почему среди них так много людей с психическими отклонениями. Бог желает показать нам, что представляет собой человечество на самом деле, а потому возводит на царские престолы тех людей, которые, мягко говоря, не блещут способностями. И 25 веков истории, которые минули со времен Навуходоносора, доказали справедливость этих слов. Теперь читаю вам стихи с 7 по 13. Здесь Навуходоносор продолжает рассказ о своем сне. «Видения же головы моей на ложе моем были такие. Я видел, вот среди земли дерево весьма высокое. Большое было это дерево, и крепкое, и высота его достигала до неба,
и оно, видимо, было до краев всей земли. Листья его прекрасные, и плодов на нем множество, и пища на нем для всех. Под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть. И видел я в видениях головы моей на ложе моем, и вот низшел с неба бодрствующий святый. Воскликнув громко, он сказал: «Срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его. Пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его, но главный корень его оставьте в земле. И пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесною росою, и с животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним семь времен». Здесь описывается сон, в котором царю приснилось огромное дерево, выросшее до небес и покрывшее своей кроной всю землю. Очевидно, это было вечно зеленое дерево, и листья его были прекрасны. На нем росли плоды, и все их ели, и в его тени прятались звери, и птицы вили гнезда в ветвях. В Писании дерево может символизировать разные вещи. С деревом могут сравнить человека, как в третьем стихе первого псалма, «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Дерево может быть символом народа, а горчичное дерево в 13 главе Евангелия от Матфея является символом сегодняшнего христианства. Оливковое дерево и привитая к нему ветвь выступает в Новом Завете как образ израильтян и последователей Христа. А вот в прочитанном только что тексте дерево символизирует прежде всего Навуходоносора, а также Вавилон, потому что царь и царство неразрывно связаны. Словами «бодрствующий» и «святой» обозначается иерархия небесных созданий, сотворенных Богом. Эти существа руководят делами всего мира. В книге Даниила ясно сказано, что Бог сотворил существа, которые руководят его вселенной и тем миром, где мы с вами живем. У Бога есть администраторы. У сатаны тоже есть свои служители, которые руководят некоторыми народами. Мы еще поговорим об этом в связи с книгой Даниила. Бодрствующий все видит, все слышит и все рассказывает Богу. Многие верующие сегодня думают, что они могут утаить что-то от Бога. Нам нравится, когда никто за нами не наблюдает, но на самом деле таких моментов не бывает никогда. 138-й псалом говорит нам, что от Бога не скрыться, куда бы мы ни убежали. Тайный грех на земле становится явным на небесах. Небесные стражи следят за вами, и если вы христианин, вам лучше своевременно поведать Богу свои тайные грехи и раскаяться в них. Тогда ваша жизнь станет иной. Итак, дерево срублено, корень его окован железом и медью, и оно снова будет расти и цвести через 7 лет. Сердце правителя, то есть сердце дерева, теперь звериное. Еще раз обращаю ваше внимание на 14 стих. «По велениям бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми». Из сна Навуходоносора мы узнаем о 3 вещах. Во-первых, Всевышний владычествует над царством человеческим. Если вы думаете, что Бог отстранился и удалился из этой вселенной, вы заблуждаетесь. Вселенная не рассталась с Богом. И Эмерсон был неправ, когда сказал, что человеком управляют вещи. Нет, вселенной управляет некто другой.
как записано в стихах с 4 по 6 из 2 псалма, «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им, тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». Другими словами, Господь приведет к завершению свой замысел по преобразованию этого мира и позволит сатане организовать бунт, но не потому, что Бог сторонник вседозволенности, а потому, что Он желает кое-чему научить сотворенных им существ. Сатана будет повержен в озеро Огненное. И хотя об этом падшем существе сейчас говорится много глупостей, они, как правило, совершенно не соответствуют Писанию, ибо владычествует над царством человеческим Всевышний, а вовсе не сатана. Государства и народы возвращаются и приходят в упадок, но именно Бог правит всеми царствами этого мира. Если вы думаете, что какой-то народ может стать Божьим любимчиком, то вы ошибаетесь. Мы все катимся под гору, все мы подлежим Божьему суду. И однажды Бог всех нас призовет на свой суд, ибо это Он правит царством людей. Во-вторых, в прочитанном только что 14 стихе написано, что Бог дает власть кому хочет. Вы, наверное, думаете, что в Америке властью наделяют демократы или республиканцы. Этим партиям тоже так кажется. Но на самом деле всеми царствами и властью распоряжается Бог. И делает Он это по своей воле. Возможно, кто-то, слушая меня, раздует от важности щеки и скажет: «О, как чудесно! Я занимаю свою должность по воле Божьей, я управляю людьми по воле Божьей». Но не надо думать, что Бог никогда не захочет поставить на вашу должность кого-то другого. Многие цари прошлых лет считали, что это они правят миром. Не верьте им. Это Бог дал им царство, и Бог же впоследствии отнял у них это царство. Обратите внимание, что пишет апостол Павел в 13 главе послания к римлянам, стих 1. «Нет власти не от Бога». В-третьих, в прочитанном только что 14 стихе написано, что Бог поставляет над ним уничиженного между людьми. Это последнее заявление не должно понравиться ни демократам, ни республиканцам, да и всему человечеству. Если вам кажется, что мы на выборах выбираем во власть самых лучших людей, то вам еще не поздно одуматься и переменить свое мнение. На самом деле, к власти приходят далеко не самые лучшие представители рода человеческого. Достаточно просто перечитать учебник истории, чтобы понять это. Наши предки, которые жили в Великобритании, были достаточно кровожадными людьми. Это были ужасные личности, и под

Чехии не вспоминают на завтраках с президентом и на торжественных празднествах в Вашингтоне. Нам неприятно слышать его, не правда ли? Так происходит, потому что человеческой гордости трудно бывает смириться с мыслью об ограниченности человеческих возможностей. Но история подтверждает истинность этих слов. Навуходоносор, золотая голова истукана, был больным человеком, но при этом он оказался незаурядным правителем, создавшим первую мировую державу. Временами он окончательно терял рассудок и забывал даже о том, кто он такой. Как я уже упоминал, многие великие правители страдали от подобных заболеваний, отчасти по этой причине Америка не является монархией. Основатели этого государства, усвоившие уроки европейской истории, понимали, что нельзя вверять власть в руки одного человека и его семейства. Долгие годы истории доказывают, что Бог прав. Он возвышает над нами людей уничиженных. Итак, читаем четвертую главу далее. Навуходоносор просит Даниила истолковать свой сон. Послушайте стихи 15 и 16. «Такой сон видел я, царь Навуходоносор, а ты, Валтасар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение, а ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе». Тогда Даниил, которому имя Валтасар, около часа пробыл в изумлении, и мысли его смущали его. Царь начал говорить и сказал: «Валтасар, да не смущает тебя этот сон и значение его?» Валтасар отвечал и сказал: «Господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон, и врагам твоим значение его». Сон этот потряс и опечалил Даниила. Ведь за проведенные вместе годы царь Навуходоносор стал его другом. Даниил был премьер-министром Вавилонской империи. И если первый сон Навуходоносора сулил ему возвышение, то этот, наоборот, скорое падение. Сон был так плох, что Даниилу не хотелось даже рассказывать царю его значение. Но он выстоял перед искушением утаить от царя часть информации и полностью истолковал этот сон. В наше время нередко ведутся споры по поводу того, должен ли врач честно сказать больному, насколько серьезна его болезнь. Лично я считаю, что пациент должен знать все. И я очень благодарен моему доктору, верующему онкологу, за то, что он честно рассказал мне, что у меня обнаружили раковую опухоль. «Доктор МакГи», — сказал он мне, — «я не буду скрывать от вас правду, потому что в противном случае вы перестанете доверять мне. И я всегда ценю такое честное отношение к себе, хотя многие люди, наоборот, хотят, чтобы доктор ободрял их и убеждал в том, что у них все хорошо». Итак, Даниил был откровенен с царем, и он очень тактично подошел к решению проблемы. По крайней мере, он сразу предупредил Навуходоносора, что лучше бы этот сон приснился его врагам и ненавистникам. Теперь послушайте стихи с 17 по 19. «Дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое, высотою своей достигало до небес, и видимо было по всей земле, на котором листья были прекрасны и множество плодов, и пропитание для всех, под которым обитали звери полевые, и в ветвях которого гнездились птицы небесные. Это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя до краев земли». Это дерево символизирует власть Навуходоносора. Он силен и велик, он правит всем цивилизованным миром того времени. Дерево символизирует самого царя и его владение. Но послушайте, что будет дальше, стихи с 20 по 23. «А что царь видел бодрствующего и святого, сходящего с небес, который сказал: срубите дерево и истребите его,

как главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается росой небесною, и с полевыми зверями пусть будет часть его, доколе не пройдут над ним семь времен». То вот значение этого «царь», и вот определение Всевышнего, которое постигнет господина моего царя. «Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола, росою небесною ты будешь орошаем, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». А что повелено было оставить главный корень дерева? Это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную. Дерево будет срублено, но не уничтожено полностью. В течение 7 лет Навуходоносор будет жить с дикими зверьми и не будет помнить, кто он такой. Даниил здесь ясно говорит, почему этот сон был послан царю и почему тот должен пережить такое несчастье. Навуходоносор слишком много думал о своем величии. Как вы помните, он велел изготовить гигантскую статую и заставлял всех поклоняться себе. Этот человек был, без сомнения, очень горд, и Бог хочет сделать его смиренным. Его выгонят из дворца, он будет жить в поле, кормиться травой, как вол, и утратит человеческий облик. Но потом Бог исцелит царя. Очевидно, с Навуходоносором случались истерические припадки. Временами его поступки были чересчур эмоциональными, и если судить по описанию болезни, сделанному Даниилом, у царя присутствовали также некоторые симптомы маниакально-депрессивного психоза. Он был то радостен и дружелюбен, то подозрителен и враждебен. Его бросало из одной крайности в другую, причем непредсказуемо, без видимой причины. Великий царь, который принес миру стабильность и возвысился настолько, что никто более не мог уже оспаривать его власть, испытывал беспокойство, разъедавшее его изнутри. Он страдал забывчивостью и подозрительностью. Он боялся, что кто-то устроит заговор против него, а людей, которых можно было заподозрить в неблагонадежности, приказывал сжечь в раскаленной печи. Навуходоносор наглядно показал нам, насколько тяжелой может оказаться жизнь человека, взобравшегося на самую верхушку пирамиды власти. И в следующий раз мы продолжим разговор о болезни этого могущественнейшего земного правителя и о том, как она закончилась. А сейчас, дорогие друзья, мы вынуждены закончить изучение книги пророка Даниила, поскольку время нашей беседы истекло. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Духовная статья.
3: Любовь Бога добровольна. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Послание Иоанна, глава 3, стих 16. Во свете этих слов Иисуса Христа очевидно, что Бог добровольно отдал Сына Своего Единородного, что было наивысшим выражением Его любви к человечеству. Любовь – это дар Божий, способный производить любовь в предмете своей любви. Если же любовь отвергается, то она не может создать любящего. Очевидно, что как принятие, так и отклонение человеком Божьей любви оперируют принципом добровольности, в основе которого лежит свободная воля. Кто-то когда-то сказал, что любовь – это дитя свободы. Это истинно, поскольку только свободные существа могут давать и принимать любовь. Принуждением можно добиться многого, но не любви. Принцип добровольности лежит в основе динамики взаимоотношений между Богом и людьми и людей между собой. Свободная воля как подарок Божий человеку – теоретическое понятие, а добрая воля связана с конкретным решением, принятым без какого-либо принуждения и связанным с ним действием. Сердце христианства – любовь, которая дается добровольно и принимается добровольно. Бог положил ее в основание угодных Ему взаимоотношений в Своем основополагающем Вечном Завете прежде создания мира. Совершенная свобода. Никто не будет оспаривать, что совершенный Бог совершенно свободен, так как свобода – сущность Бога. Он суверенно принимал и принимает свои решения, совершая все по изволению воли Своей. Ефесянам, глава 1, стих 11. Творя или спасая, Вседержитель совершенно свободен. Римлянам, глава 9, стихи с 14 по 21. Богом невозможно командовать или манипулировать даже молитвой. Как и нельзя заставить Бога исполнять чью-то волю. Бог, как Господь, над всем имеет абсолютную свободную волю. С этим, я думаю, все согласны. Но как обстоит дело со свободной волей человека? Переходя в нашем рассуждении о Боге на человека, мы видим качественное изменение категорий – от Творца к Творению. В свете энциклопедической мудрости воля – это фундаментальная характеристика человеческих существ, благодаря которой они способны принимать решения и превращать их в действительность. Очевидно, концепция свободной воли человека тесно связана с понятием о человеке как созданным по образу и подобию Божьему. Бытие, глава 1, стихи 27-28. Понятие «образ» и «подобие» Бытие, глава 1, стих 26 и глава 5, стих 3, будучи виртуальными синонимами, подчеркивают тот факт, что человек единообразно отражает Бога, то есть, что человек – образ, соответствующий оригиналу. В первых двух главах книги «Бытие» Адам описан как созданный для рационального, морального и духовного общения со своим Творцом, что подразумевает в человеке как образе Божьем разум, чувство и волю. Бытие, глава 2, стихи 16 и 17. Во всем Писании мы видим, что сотворенный образ Божий несет с собой ответственность и включает способность делать осмысленный моральный выбор или принимать решение. Бытие, глава 1, стихи 26-27, и глава 2, стихи 16-17. Иначе призывы прийти к Богу, вступить с Ним в завет и жить святой богоугодной жизнью не имели бы никакого смысла. Свобода личности. Некоторые люди думают, что свободная воля человека противоречит суверенности Божьей. Однако, изучая Писание, мы убеждаемся, что свободная воля человека совершенно не противоречит суверенности Божьей. Наоборот, суверенность Бога радикально, личностно углубляется, когда венец творения – личность, которая имеет свободу воли, избирает, послушаться или не послушаться, любить или не любить. Истинная суверенность не деспотическая, не принудительная, она оставляет другому его волю. Сутью греха является употребление разума для независимого от Бога определения, что добро и что зло. Бытие, глава 3, стих 5 и стих 22. Вера же и доверие Богу и его определению добра и зла выражены любовью к Нему, избранной добровольно. Это и есть суть исполнения Божьего завета людьми. Любовь к Богу в ее истинном понимании заповедана народу Божьему. Второзаконие, глава 6, стих 5. И она не может быть навязана человеку детерминизмом или предопределением, то есть без участия воли самой личности. Это видно на примере Христа. Он был предопределен на смерть за грех мира. Деяния, глава 4, стих 28. Но в то же время добровольно пошел на эту жертву. Иоанна, глава 10, стих 18. Его молитва в Гефсиманском саду, Евангелие от Луки, глава 22, стих 42, ясно показывает, что совершенное послушание воле Божьей не умаляет личностного решения и выбора, и что не было бы никакого предопределения без согласия Спасителя. Исполнение заповеди любви – это сознательный ответ человека на любовь Божью, предполагающий способность свободно избрать из числа возможных альтернатив. Личная привязанность сердца, посвящение желаний души и все направление воли имеют истинный смысл только если имеется личная свобода избрания любить Бога. Второзаконие, глава 30, стихи с 15 по 20. Человечество уподобляется Богу, когда оно осознанно избирает. Новый Завет углубляет начатое в Ветхом Завете понятие значения человеческого выбора. Божья суверенная воля утверждается, и благодатный дар человеческой свободы выбора в контексте Божьего ведения и направления сохраняется. Божья воля – благая, угодная и совершенная. Римлянам, глава 12, стих 2. И она достаточно велика, чтобы включить и человеческую волю. Деяния, глава 2, стих 23. Мы знаем, что Бог обладает абсолютной свободной волей. Следовательно, человек, как образ и подобие Божье, обладает относительной свободной волей. Это противоречит пониманию, что Бог предопределил все решения и действия всех людей. В унисон с древним тезисом «ответственность не предполагает свободной воли как непременное условие», некоторые, в том числе и всемирно известные проповедники, учат, что Бог предопределяет грех, но ответственен за него человек. Это уже похоже на богохульство. Приписывание Богу аналогичного отношения многих политиков и власть имущих, в чьих решениях и проступках всегда виноваты другие. Это содержит противоречие, потому что, как гласит аргумент последствия, если бы все было детерминировано факторами вне нашего контроля, тогда наши действия, выбор и характер были бы тоже вне нашего контроля, и, следовательно, люди никогда не были бы свободными и не несли бы никакой ответственности. Детерминисты же, утверждая ответственность каждого человека за свои грехи, косвенно утверждают свободную волю человека. Добровольность взаимоотношений. В связи с вышесказанным может возникнуть вопрос о природе личных взаимоотношений между Богом и человеком. Предопределены ли отношения? Если да, то не похоже ли это на программирование? Если да, то тогда мы роботы, которые не несут никакой ответственности за свои решения и действия, а в сбое программы виноват программист. Взаимоотношения могут быть чисто функциональными, как на работе, а не близкими, как в супружестве. Библия описывает отношения между Богом и людьми как близкие. Яхве – супруг израильского народа, Отец Небесный. Книга Осии, глава 2, стих 16. Иисус Христос – наш друг. Иоанна, глава 15, стих 14. Динамика личных, близких отношений между Богом и людьми основана на любви, а любовь нельзя предопределить. Любовь добровольна, то есть исходит от решения любить. Добровольность в вопросе избрания. Иисус говорит, что верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден. Иоанна, глава 3, стих 18. «За что осужден? Потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего». Иоанна, глава 3, стих 18. Может быть, ему не было дано уверовать? Не похоже на это. Дело в том, что Бог открыл людям свой свет в личности Иисуса Христа. Иоанна, глава 1, стих 9. Этот свет спасения следовало полюбить всем сердцем, душою и разумением. Матфея, глава 22, стих 37. Вместо этого многие люди более возлюбили тьму, нежели свет. Иоанна, глава 3, стих 19, избрав греховный образ жизни. Очевидно, имеются два экзистенциальных измерения – свет и тьма, между которыми человек должен сделать выбор. Тьма характеризуется злом, свет – добром. Возлюбивший тьму и делающий злые дела, своим выбором уже осужден. Возлюбивший свет истинный, верующий в Христа, не судится. Очевидно, свободным выбором любить или нет, люди помещают самих себя в одну из предназначенных Богом категорий – избранные и неизбранные. Все дело в принятии или непринятии, в вере или неверии, то есть в предмете любви. Любить – дело добровольное. Спасенными или избранными в Библии называются любящие Бога и соблюдающие заповеди Его. Второзаконие, глава 5, стих 10. Любящие Его. 1 Коринфянам, глава 2, стих 9. Чада возлюбленные. Ефесянам, глава 5, стих 1. Возлюбленные Господом. Второзаконие, глава 33, стих 12. Верные и возлюбленные. 1 Тимофею, глава 6, стих 2. Благословенные Отца. Матфея, глава 25, стих 34. Все, те, которые с Ним, Иисусом, званые и избранные и верные. Откровение, глава 17, стих 14. Из всего сказанного очевидно, что человек не безучастен в выборе своей вечной участи. Стать избранным – это отвергнуть себя, взять крест свой и следовать за Христом. Матфея, глава 16, стих 24. Иисус предлагает людям добровольно избрать одно из двух – потерять или обрести жизнь вечную. Иоанн указывает причину трагического разделения всего человечества. «Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими». Иоанна, глава 1, стихи с 11 по 12. Глаголы «не приняли» и «приняли» подразумевают предшествующее им предложение людям, имеющим свободную волю избрать. «Все люди званые». Иоанна, глава 1, стих 9. Одни отклонили приглашение, Иоанна, глава 1, стих 11, другие же его приняли, согласившись на призыв Христа, и стали избранными Божьими детьми его, Иоанна, глава 1, стих 12. Здесь очевидно, что принятие Христа – это ответ человека на Божий призыв, и это добровольное решение человека. Слова Христа, отвергающие меня и не принимающие слов моих, Иоанна, глава 12, стих 48, говорят о возможности свободного выбора отвергнуть, не принять и не веровать. Иоанна, глава 12, стих 37. Итак, мы видим добровольность в принятии даже такого судьбоносного решения, как спасение. Принявшие спасение на Божьих условиях, рожденные от Бога, Иоанна, глава 1, стих 12, становятся избранными Божьими. Добровольность ответа на Божий призыв. Господь призывает людей, чтобы они ответили послушанием на добровольных началах. Когда израильтяне согрешили ропотом против Бога и Моисея, послал Господь на народ ядовитых змей, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. Книга чисел, глава 21, стих 6. Единственным средством спасения от верной смерти был медный змей на шесте. Но на него нужно было взглянуть. Послушавшийся слов Бога поднимал свой взор на это средство спасения и, взглянув на медного змея, оставался жив. Числа, глава 21, стих 9. Все, укусанные змеями, были приглашены взглянуть на медного змея, но спаслись только взглянувшие. Так и сегодня. Каждый, кто с верою возносит свой взор на Иисуса Христа как на единственное средство спасения, получает дар вечной жизни в нем. Деяния, глава 4, стих 12, Иоанна, глава 3, стих 16. Иисус на празднике возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Иоанна, глава 7, стих 37. Это приглашение «иди» или «приди», чтобы утолить жажду по Богу, сделано Спасителем мира. Выбор же утолить духовную жажду или остаться жаждующим вовек Господь предоставляет каждому лично. Живой, неиссякающий источник благодати доступен каждому человеку. Единственное условие – это прийти ко Христу. Первый Божий призыв в Библии обращен к падшему Адаму. «Где ты?» Бытие, глава 3, стих 9. И последний его призыв любви к человечеству – «Приди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Откровение, глава 22, стих 17. Чтобы получить спасение Божье, нужно его жаждать, желать, прийти и взять, то есть проявить добрую волю. Бог – любящий Отец всех людей. Как Отец из притчи о блудном сыне приглашает все падшее человечество прийти к Нему домой, туда, где Ему надлежит быть по вечному Божьему предназначению. Спаситель стучится в каждое сердце и приглашает к близким отношениям с Ним. Он говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Откровение, глава 3, стих 20. Здесь, через приглашение Христа, ожидается добровольный ответ «да» к близким отношениям с Господом. И для этого нужно услышать и отворить дверь сердца. Так как Бог зовущий и ожидающий, то человек – решающий и отвечающий. Эти примеры из Слова Божьего показывают принцип добровольности в вопросе спасения, дара любви. Спасение есть, оно доступно каждому человеку. Христос на кресте совершил его, взяв грех мира на себя. Иоанна, глава 1, стих 29. Получение же его зависит от ответа человека. Нужно услышать призыв и открыть дверь сердца Иисусу. Каждый лично должен с верою обратиться ко Христу. Для этого ему нужно жаждать, желать, прийти, попросить, получить и принять спасение в нем. Как призывы любви, так и ответы любовью – волевые понятия в контексте добровольности, подтверждающие, что Божья любовь добровольна. Автор – доктор Виктор Цандер.
2: Вера и жизнь.
3: Бог и зло.
4: Вопрос. Если Бог – хозяин Вселенной, то от Него зависит, быть злу или не быть. Как же вы можете совместить идею о добреньком Боге с кровавыми преступлениями, в которых страдают больше невинные, чем виновные?
3: На этот вопрос мне уже не раз приходилось отвечать. Более подробный ответ вы найдете в моей книге «Хочу знать». Сегодня с Божьей помощью я хочу дополнить свой ответ, подойти к нему, так сказать, с другой стороны. Уже в самом начале вашего вопроса, если Бог – хозяин Вселенной, чувствуется сомнение в существовании Бога. Вам кажется, что если бы Бог существовал, то Он войны не допустил бы. Но раз есть зло, значит нет Бога. Тот, кто знаком с Библией, никогда не смутится ни войнами, ни другими бедствиями и потрясениями, обрушивающимися на людей. Библия не содержит ни одного обещания, что война будет Богом устранена. Напротив, Христос много раз предупреждал верующих, что будут войны и другие бедствия. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Матфея, глава 24, стих 6. Война, как и другие бесчисленные бедствия, порождена грехопадением человека. Это язва, нарыв, порожденный непослушанием Богу. Бог предупредил, что, избрав путь греха, человек навлечет на себя и страдания, и нужду, и болезни, и войны. В духовном мире, как и в физическом, существует неумолимый закон посева и жатвы. Что посеет человек, то и пожнет. можно ли после этого обвинять Бога или возлагать на него ответственность за кровавые войны. Если человек не пожелал поверить надписи на бутылке «Серная кислота опасна» и глотнул этой кислоты, можно ли обвинять Творца, почему он создал эту кислоту? Свойства серной кислоты нам известны. И если сознательно, вопреки здравому смыслу, человек отравляет себя, то кто же виноват, кроме человека? Бог допускает войну как справедливое возмездие за нарушение его духовных законов. Если бы человек спросил у Бога, почему ты допускаешь войну, Бог мог бы ответить, а почему ты, человек, допускаешь нарушение моих законов? Грех – это преступление, а где преступление, там наказание неизбежно. Вы пишете, что в войне страдают невинные люди. Но где эти невинные? Где эти праведники? Слово Божие не знает таких невинных и праведных людей, а говорит так. Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей. Римлянам глава 3, стихи с 10 по 12 и стих 23. Все мы должны были бы сказать вместе с псалмопевцем Давидом: «Вот я в беззаконии зачат, и в грехе родила меня мать моя». Псалом 50, стих 7. А люди говорят: «В чем я родился, в том и умру». Да, человек родился в грехе, и если он умирает в том, в чем родился, он неминуемо погибнет. Вот почему нам всем нужно не беспокоиться о праведных и невинных, а помнить слова Христа: «Плачьте о себе и о детях ваших». Луки, глава 23, стих 28. Праведные и невинные люди могут быть только во Христе Иисусе, и только по благодати Божьей, а не по заслугам. И они не боятся страданий и смерти. Им сказал Христос: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». Матфея, глава 10, стих 28. Страдания содействуют ко благу тем, кто любит Бога. Римлянам, глава 8, стих 28. Когда государства объявляют войну, они не спрашивают на то разрешение у Бога. Народы доверяют свою судьбу слепым вождям, национальным башкам. Вот почему до тех пор, пока закон греха и смерти царит над людьми, война будет неизбежным уделом. Только закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Римлянам, глава 8, стих 2, а следовательно и от войны. Только примирение с Богом может дать нам мирные времена. Это должны бы знать те, кто заботится сейчас о разоружении. Бог допускает войны для того, чтобы человек увидел суетность безбожной жизни, невозможность построить земной рай, отвергая Бога. Этим Бог вскрывает неустойчивость и пустоту гениальных планов, если они исходят от людей, не только не признающих Бога, но и воюющих против Него. Бог допускает войну и для того, чтобы мир вразумился постигшим его наказанием и обратился за спасением к Спасителю мира. Бог был, есть и остается любовью вечно. Но даже родительская любовь немыслима без наказания непослушных детей. Автор Николай Водневский.
2: Вера и жизнь.
4: Постмортем. Зажжем огни, нальем бокалы, утопим весело умы и, заварив пиры да балы, вославим царствие чумы. Александр Сергеевич Пушкин. Знойное марево стояло над раскаленным шоссе. Машины плотным потоком текли в сторону огромного поля, на котором, сколько можно было окинуть взглядом, расположились многочисленные павильоны, палатки, киоски. Краснолицые потные регулировщики в пыльных спецжилетах устало распределяли автомобили по секторам стоянки. Отовсюду гремела музыка, слышался гул голосов. Порой из всей какофонии звуков вырывался какой-то один. Плач ребенка, окрик, взрыв смеха. На эстрадных площадках пели и плясали. Мелькали ленты, кокошники, подолы широких юбок. Залихватские частушки сменялись задорными песнями. Баянисты широко улыбались стоящей, сидящей, жующей, пьющей публике. Солнце пекло нещадно. Полуголые мужчины и женщины, разомлевшие от зноя и пива, лежали на жесткой стерне, лениво переходили от одного павильона к другому, сидели под многочисленными полотняными зонтиками. Дети катались на самокатах и трехколесных велосипедах по деревянному настилу, соединявшему походные ресторанчики. В воздухе стоял запах жарившегося шашлыка, готового плова, томящихся беляшей. Зазывалы наперебой расхваливали свой товар, предлагали продегустировать селедочку, сыр, творог, колбасу, помидоры, сдобные булки, сливочное масло, монастырский кагор. Праздник шумел, гремел, играл, переливался запахами, телами, красками, конкурсами, музыкой, пирожками, пирожными, салатами, закусками, мясом, рыбой. Аттракционы? Достань калач, порази мишень, выиграй плюшевого мишку сменялись декорациями для фотографий. На стоге сена, в ярком венке, с пластмассовой коровой. Однако, сквозь духоту жаркого полдня временами, вдруг, неожиданно, мгновенной волной накатывал холод, ощущался запах тлена, а на языке — вкус пепла. Но не у всех, только у живых. В наши дни у каждого есть семейные альбомы. А в компьютерах хранится столько фотографий, что если их распечатать, они займут не одну комнату. Социальные сети дали толчок даже таким не совсем нормальным явлениям, как бесконечные селфи и фиксация каждого шага, которые и выставляются потом на всеобщее обозрение. 200 лет назад все было по-другому. 7 января 1839 года считается официальным днем изобретения фотографии. Конечно, исследования велись несколько десятков лет до этой даты, и первые снимки также были получены намного раньше, но все же выйти за пределы лабораторий и двинуться в народ это изобретение смогло лишь тогда, когда появился дагеротип. Фотографический процесс, названный так в честь Луи Дагера, французского художника и химика, создавшего технологию, которая и позволила ранней фотографии совершить движение в массы. К середине XIX века прогресс в этом деле продолжился. И снимки стали получать все большее распространение. В крупных городах открылись павильоны, где относительно недорого можно было сделать персональный или групповой снимок. До этого богатые семьи в обязательном порядке заказывали портреты свои членов семьи у модных художников. Бедняки покидали мир живых без всякого следа, что было печально, поскольку люди всегда стремились остановить мгновенье, зажать в кулаке исчезающее время, обессмертить свой облик любым способом. Сначала фотографии были далеко не в каждом доме. Да и там, где они присутствовали, их насчитывалось буквально одна-две. Семейный портрет? Леди и джентльмен сидят в окружении деток-ангелочков, одетых в воздушные белые платьица и матросские костюмчики. Все чинно и благородно. Ну, или фото бравого гвардейца в остроконечном шлеме с лихо закрученными усами и устрашающей саблей на боку в шикарных сапогах, блеск которых не исчез, несмотря на полуистлевший картон, на котором они запечатлены. А вот группа товарищей расположилась вокруг стола, покрытого длинной вязаной скатертью. Все в черных смокингах и с цилиндрами в руках. Из-за несовершенства первых аппаратов фотографирующиеся должны были долго сидеть совершенно неподвижно. Малейшее движение рук и ног, колышущаяся прядь волос, чуть дрогнувшие веки, дернувшиеся уголки губ, непроизвольное покачивание головой — всего этого трудно было избежать. И вот уже образ смазан, нет четких контуров. Поэтому Процесс фотографирования был, если не мучительным, а для маленьких детей именно так и было, то крайне некомфортным. История не сохранила имя того предприимчивого фотографа, который первым придумал делать бизнес на похоронах. Семейных альбомов не было. До компьютерных технологий было ох как далеко, и многие покидали этот мир, так и не успев посетить фотографический салон. И родные с ужасом обнаруживали, что запечатлеть облик близкого так и не удалось. А тут новая услуга, предлагающая увековечить человека, чья душа уже на небесах, но тело еще в родном доме. Покойники – идеальные клиенты фотографа. Они могли безропотно сидеть абсолютно неподвижно до тех пор, пока не получится кадр нужного качества. Мастер стремился придать композиции с мертвым телом максимальную живость. Клиента наряжали в лучшее платье или, наоборот, в повседневную одежду. Но это смотря в каком стиле будет сделано фото – торжественный портрет или обычный вечер в кругу семьи. Вокруг располагались родственники, рассаживались так, чтобы умерший член семьи естественно вписывался в компанию и не выделялся. Иногда поверх мертвых век рисовали новые глаза или закапывали специальную жидкость, которая придавала блеск и искру жизни навсегда потухшему взгляду. Все делали вид, что все нормально, все живы и здоровы, и даже веселы, насколько возможно это было изобразить. Окружающие вымученно улыбаются и дружески приобнимают труп. Но как же им плохо! Как им тошно, как им дурно. Им, живым, что вынуждены изображать непринужденность и удовольствие от жизни тогда, когда сердце рвется от боли и хочется рыдать, зарывшись лицом в скомканный платок. Порой сложно понять, кто на фотографии еще тут, а кто уже там. И лишь потому, что живые слегка расплываются, а мертвые отобразились исключительно четко, можно догадаться, кто где обитает в этот момент. Искусство фотографа заключалось именно в том, чтобы герой снимка получился как можно более естественным. Были изобретены и запатентованы специальные штативы, которые помогали придать телу непринужденное положение и зафиксировать его таким образом. Существует множество фотографий, на которых покойный стоит и смело смотрит в камеру. И лишь чуть видный за ногами штатив выдает зрителю истинный статус портретируемого. Постмортем, после смерти. Таково официальное название этого направления в фотографическом искусстве. Сейчас эти фотографии продаются на аукционах, и коллекционеры выкладывают за них кругленькие суммы. И не участвуйте в бесплотных делах тьмы. Ефесянам. 5 глава, стих 11. Если вглядываться в фото постмортем, то запечатленные на них покойники начинают вглядываться в зрителя. От этого делается не по себе. Мир мертвых всячески пытается запугать живых. Или затянуть, запутать, запятнать. К сожалению, со времен грехопадения весь мир находится под властью зла и смерти. Его структуры – политические, религиозные, социальные – призваны заменить человеку поиск смысла. Участвуй в борьбе за власть, стремись заработать все деньги мира, добивайся славы, мчись вверх по карьерной лестнице, рви глотку идеологическим оппонентам. Чем не занятие в ожидании смерти? Не нравится? Тогда вот тебе в одну руку воздушный шарик, а в другую – сладкая вата. Отдыхай и развлекайся. Порой неживое выглядит привлекательнее живого. На одном портрете постмортем родители держат на руках умершего ребенка. Дитя такое миленькое, такое хорошенькое. Родители же похожи на жутковатых покойников, с провалившимися от горя глазами, с бледными лицами, опухшие от слез. Или помните из детства нравоучительную сказку Андерсена «Свинопас»? Принцесса выбросила подарки сватавшегося к ней принца, чудесную розу и сладкоголосого соловья, потому что они были живыми. Отвергнутый принц явился к ней под видом грязного свинопаса и предложил купить у него поделки, горшочек и трещотку за поцелуи принцессы. Бедная глупышка согласилась. «Надо поощрять искусство», — сказала она. «Я ведь императорская дочь». Прекрасный принц и его дары были легко заменены грязным свинопасом и его погремушками. Библия предупреждает, чтобы живые и мудрые не приближались к путям злым, не приближались к интересам этого мира, его борьбе, его победам, поскольку лукавы они и коварны, и легко затягивают в свою бесплотную и бесплодную тьму. Потому что это мертвые цели, мертвая борьба, мертвые символы, мертвящие идеологии, разлагающиеся ценности. Человек, не подозревающий о постмортем, рассматривая такую фотографию, и не подумает, что не все ее участники в момент, когда делался снимок, были живы. Только тот, кто знаком с соответствующими приспособлениями, например, треногой, что выглядывает из-под пышного платья или начищенного штиблета, сможет отличить живого от мертвого. Так и духовный должен четко отличать правую руку от левой, свет от тьмы, истину от лжи. Он не даст себя обмануть. Дух Святой вовремя укажет чаду Божьему на обман, на мертвые зрачки, скрывающиеся под нарисованными глазами ангела, на неестественность изящной позы, на смертельную бледность, проступающую под умело нанесенными румянами. Выбор за самим верующим — услышать Духа Святого и, несмотря ни на что, повиноваться Ему или продолжать сидеть в компании мертвецов. Перефразируя старый советский анекдот, нельзя одновременно быть верующим, мудрым и встроенным в мирскую систему. Одновременно можно обладать двумя из этих качеств, всеми тремя — нет. Живой не должен пытаться вписаться в групповой портрет с мертвецами. Прекрасная принцесса не должна топтаться в свином хлеву. Дети Божьи должны иметь ум Христов, и тогда страшные кадавры, протягивая свои синюшные руки, не разъединят их с ним, поскольку это единство — сильнее смертельных объятий и скрепляет его кровь Господа. Автор — Надежда Орлова.
2: Вера и жизнь.
3: Молитва Блеза Паскаля. «Я не прошу у тебя ни здоровья, ни болезни, ни жизни, ни смерти, но прошу, распоряжайся моим здоровьем, моими болезнями, моей жизнью и смертью для твоей славы. Только Ты знаешь, что целесообразно для меня. Ты – Владыка. Ты – Господин. Поступай со мной согласно Твоей воле. Давай мне, отнимай у меня. Только формируй мою волю согласно Твоей. Я одно знаю, Господи. За Тобой идти – хорошо. Обижать Тебя – плохо. А сверх этого я не различаю, где добро, а где зло. Я не знаю, что лучше для меня». Здоровье или болезнь, богатство или бедность. Ничего в этом мире не знаю. Это знание лежит за пределами досягаемости людей и ангелов. Оно сокрыто в тайнах Твоего провидения, которому я поклоняюсь, но которое не пытаюсь понять. Аминь.
5: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

0: В Германии 6 часов.
1: Побеждающему дам сесть со мною на престоле. Так звучит обетование Бога тем, кто хранит верность Ему в последние тяжкие времена. На земле нет ни одного монарха, который бы добровольно пожелал разделить свой престол и власть даже с самым близким человеком. Но Бог не таков. Хочешь царствовать – побеждай. Церковь Иисуса Христа изначально была предназначена для престола. Это ее славная будущность. Это конец, венчающий трудный путь. Это награда за верность небесному жениху.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Проповедь Евангелия погибающим грешникам – самое великое дело под солнцем, ради которого приходил на землю Сын Божий. Сегодня эту ответственную работу Он доверил нам, Его последователям. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». К этому служению призван каждый христианин, брат или сестра, опытный или неопытный, имеющий какие-то особые дарования или не видящий в себе таковых.
1: Некоторые братья, стоящие у истоков организации миссионерского служения в братстве, уже закончили свой труд. Господь позвал их к себе. Время же нашей жизни продолжается. Расширяются поля служения, появляются новые нужды. Многие труженики ожидают помощи. Семьи, продолжительное время совершающие миссионерское служение в трудных, суровых условиях, нуждаются в замене. Вызывает беспокойство угасание духа благовестия в церквах, в сердцах молодого поколения. Устройство быта, личное благополучие становятся приоритетными.
0: А служение благовестника связано со многими трудностями и лишениями. Это опасные для жизни поездки, ночные беседы с недоброжелательно настроенными людьми, разбитые окна и много такого, о чем не всегда и не всем расскажешь. Но тех, кто трудится, благословляет Бог. Их ждет награда. Кто испытал радость жертвенной отдачи, тот не будет беречь себя для этой временной жизни. Таким Господь обещал неувидаемый венец славы. А эта награда дороже всех земных ценностей.
1: Так пусть же на темном горизонте погибающего мира появится, если не пылающий костер твоего свидетельства, то хотя бы горящая свеча. Свеча, зовущая заблудившихся путников в дорогу к небу, в дорогу.

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Читает Иван Циммерман.
1: Погоня за богатством. Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от того. И это суета. Книга Экклезиаста, 5 глава, 9 стих. Есть у Александра Сергеевича Пушкина сказка о рыбаке и рыбке, в которой поэт представил человеческую погоню за богатством. Жил у моря бедный старик со старухой. Был у них ветхий домик да разбитая корыта. Старик ловил рыбу и однажды поймал золотую рыбку, которая упросила рыбака отпустить ее, обещая ему за это сделать все, что он только пожелает. Когда рыбак рассказал об этом жене, та накинулась на него с руганью, почему он не попросил у рыбки хотя бы нового корыта. Пошел рыбак к морю, вызвал золотую рыбку и поведал ей о своем горе. Рыбка успокоила его и сказала, что будет у них новая корыта. Не удовлетворилась этим ненасытная бабка и пуще прежнего набросилась на него, чтобы он бежал скорее и попросил у рыбки избу. Затем ей захотелось стать дворянкой и, наконец, царицей. Все эти ее капризы были удовлетворены, но ей мало было богатства и славы. Пожелала она стать владычицей морской. Ей захотелось жить в море, и чтобы сама рыбка служила ей. Когда опечаленный старик пришел к морю и рассказал это рыбке, та ничего не сказала, а только хвостом по воде плеснула и ушла в море. Не дождавшись ответа, возвратился старик к старухе, смотрит, опять перед ним стоит прежний ветхий домик, на пороге сидит старуха, и перед ней стоит разбитая корыта. Богатство для порочных препятствия, а для добрых пособие к добродетели. Не тот богат, кто много имеет, но кто много дает нуждающимся. Богат не тот, кто много приобрел, но тот, кто много раздал. Как обильный источник водный, который, посчастливилось вам открыть, протекает во двор ваш, а потом, напоив вас, истекает к другим. Так да течет к вам, и так да истекает от вас богатство. Не тот богат, кто много имеет, а тот, кто хорошо пользуется тем, что имеет. Обходись земным богатством, как с гостем, которого надо честно принять и честно проводить.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Хлеб наш насущный. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Евангелие от Матфея, 6 глава, 11 стих.
2: Что вы делаете, бессовестные? Это же хлеб, ему цены нет!
1: Громко выговаривала двум мальчикам проходящая мимо них старушка.
2: Что случилось, ребята?
1: Спросила учительница продленного дня. Эти двое мальчиков, которые теперь стояли с низко опущенными головами, оказывается, были из ее группы.
2: «Вы только посмотрите, что они вздумали футболить ногами!»
1: Возмущенно продолжала старушка, протягивая учительнице, поднятой с земли большой кусок сухого грязного хлеба.
2: «И все потому, что не научены просить у Бога хлеб наш насущный!»
1: Просим ли мы у Отца Небесного пищу на каждый день? Многие дети, а иногда и взрослые, совершенно не задумываются, какой ценой достается нам каждый кусочек хлеба. Они не ценят тяжелый изнурительный труд людей, которые вкладывают все свои силы и любовь, чтобы на нашем столе каждый день был свежий, вкусный и ароматный хлеб. Поэтому куски заплесневелого хлеба можно увидеть в мусорных контейнерах, а иногда и просто на улице. Это грех, потому что это пренебрежение жертвой Сына Божьего. Каждый кусочек хлеба и каждая капелька воды куплены им для нас ценой его пролитой крови на Голгофе. Он умер, чтобы мы могли жить и иметь все необходимое для жизни. Иисусу очень неприятно, если мы не умеем бережно относиться к хлебу и другим его дарам. Поэтому Он и учит нас просить в молитве о хлебе насущном. Таким образом, мы признаем свою зависимость от Его щедрой любящей руки и по достоинству принимаем Его искупительный труд. Когда вы берете в руки кусочек вкусного хлеба с хрустящей корочкой, не забудьте мысленно поблагодарить своего Спасителя за этот чудесный подарок. Благодарю за солнышко, Иисус, за теплый дождь и свежий ветерок, за хлеба аромат и нежный вкус, и за водицы чистенький глоток.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

мудрая жена устроит дом свой. Книга Притчей, 14 глава, 1 стих. Конечно же, женщина, которая не хочет стать мудрой, не хочет, чтобы ее называли мудрой, не может называться настоящей христианкой. Поэтому небольшая притча, затерявшаяся где-то в середине Библии, это жизненная мудрость, восклицающая «Аминь» в ответ на слова из первого стиха 9 главы книги Притчей. «Мудрая жена устроит дом свой». Построить тут означает буквально сделать, обустроить дом. Но этот стих относится не только к самому дому, строению, не только к уходу за этим домом, но и к самой семье. Видите ли, дом – это не только место, это еще и люди. Как проницательно заметил Роберт Адлин, дом – это не всегда строение. И в этом стихе речь идет не о сооружении, не о кирпичной складке, а об устройстве дома в том смысле, в котором приятно жить, в котором семья может быть дружной и счастливой. Как вы думаете, кто отвечает за то, насколько хорошо живется семье в собственном доме? Бог в книге Притчи говорит, что это женщина. Другими словами, вы. Та, кто создает обстановку в доме, делает дом убежищем. Это вы должны следить за тем, чтобы между членами вашей любимой семьи не возникало угнетающих ссор и размолвок. Создавать из дома здание дом-жилище – это дело сердца, вашего сердца. Вот несколько советов об устройстве дома. Первое. Поймите, что мудрость строит. Мудрая женщина, замужняя или одинокая, знает, что Бог дал ей задание обустроить свой дом. И она понимает, что это важно и что к этому нужно стремиться всю жизнь. Решитесь. Второе. Решитесь начать. Начинать или начинать заново, обустраивать свой дом, оазис спокойствия, никогда не поздно. Делая это от души, как для Господа, вы не даете своему сердцу сбиться с правильного пути. Колоссянам 3:23. И последнее. Каждый день делайте что-нибудь для обустройства своего дома. Вы не знаете, с чего начать? Просто делайте что-нибудь. Все, что угодно. Хоть что-то. Если делать по одному делу ежедневно, представьте, сколько может получиться за всю жизнь. На что вы устремляете свои силы? На что вы тратите свое время? Найдите свое сердце, свой дом, а затем с Божьей мудростью принимайтесь за работу над обустройством своего дома.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения» именно для вас. Мы желаем через эту передачу утешить тех, кто переживает в данный момент трудности, ободрить уставших и одиноких, или просто направить взор тех, которых одолели сомнения на Иисуса Христа, который может укрепить, ободрить и вновь наполнить вашу жизнь миром и радостью.

которая называется «О, если ты благословишь меня твоим благословением». О, если ты благословишь меня твоим благословением. Это первое Паралипоменон, 10 стих. Молитва. Молитва человека. Что для нас молитва? Это ритуал. Это необходимая деталь нашей жизни христианской. Это дань сегодняшнему дню. Или это дыхание жизни, без которого мы сегодня с вами не продвинемся вперед. Что такое молитва для каждого из нас? Для меня, жены и матери, христианки и взрослой женщины. Что молитва для меня, что молитва для вас? Еще молодых, еще тогда, когда вы стоите в начале этого пути, в начале жизненного пути. Когда-то в те годы, как я уже вам говорила, я размышляла, что для меня молитва. Хотя я из верующей семьи, много знала о молитве, ходила в церковь. Но когда я повзрослела, я почему-то решила, что достаточно маминой молитвы. «Мама, ты молишься? Молись!» А я должна закончить институт, я должна хорошо выйти замуж, я должна хорошо жить, иметь хорошую работу и так далее. И мне казалось, что молитва в моей жизни далеко-далеко не первое место. Но шли годы, и я понимала, что розовый эффект моих мечтаний, он стал быстро-быстро улетучиваться. И вместо улыбки, вместо радости я часто плакала и винила тогда в той жизни всех и вся. Я почему-то почти не винила себя. Но шли годы, и, размышляя, я увидела, наш Иисус, Сын Бога Живого, Бога-человек, имел огромную силу, огромную власть. Он исцелял, Он воскрешал, Он творил чудеса, творил великое, чего никто не мог сделать. И что Он делал? Много, много, много молился. Я подумала, если Иисус много молился, имея такую-то власть и силу, и будучи Бога-человеком, как же я? Такая обыкновенная, маленькая. Не обращая внимания на этот факт жизни Иисуса. Он много молился. И одна из самых главных моделей для нас – это молитва Господня, молитва Отче наш. Она начинается, как вы заметили, не с просьбы. Господь, помоги мне стать счастливой. Помоги мне стать успешной. Помоги мне. И не забудь, дай мне и то, и то, и то, и то. Она начинается, эта молитва, с прославляющих слов, с преклонения перед Богом. Отче мой, да светится Твое имя, да придет Твое только царство, да будет Твоя только воля и на земле, как на небе. Такие важные для нас слова. Отче мой, да светится Твое имя. Слово «светиться» в переводе с греческого означает «светить», то есть «отделять». Когда свет освещает какой-то участок, он как бы отделяет ее. Здесь светло, здесь падает свет. Он как бы отделяет этот отрезок светлым, допустим, каким-то пятном. Это светлая часть и другая часть. «Светить» значит «отделять». Анализируя, я подумала, значит, я должна отделять время, место, желание и еще раз время для того, чтобы сказать, преклониться, прославить кого? Бога, от которого зависит все. Все в моей жизни, все в вашей жизни. Да светится Твое имя, великий Господь.
Да придет Твое Царство, потому что Твое Царство самое лучшее, самое прекрасное. И да будет только Твоя воля и в моей жизни, и в жизни моей семьи, и в жизни моей церкви, и в моей стране, и в моем городе. Да будет Твоя воля на земле, как на небе. Самая лучшая молитва Господня начинается с прославления Бога. Давайте мы сейчас встанем и помолимся. Прославим Господа. Великий Господь, великий Бог, Ты наш Отец, Ты наш Спаситель, Ты Господин, и мы все преклоняемся перед Тобой. В каком бы возрасте мы ни находились, какой национальности бы ни мне были, мы преклоняемся перед Тобой, потому что сознаем, что все, что мы имеем, это все от Тебя. Мы сознаем, что Ты Творец и Создатель, и все только от Тебя, потому что без Тебя мы ничего не можем. Ты правильный, Ты справедливый, Ты верный, Ты истинный. Ты оставил нам Духа Святого, Духа Утешителя. Ты Иисус, Ты наш Спаситель, Ты наш Учитель. Мы преклоняемся перед Тобой, Богом прощающим, Богом усматривающим, Богом приносящим мир, Богом исцеляющим. Мы преклоняемся перед Тобой. Слава Тебе, величие Тебе. Я прошу Тебя, Господи, благослови каждую девушку, здесь стоящую, Твоим благословением. Благослови каждого человека, так, как Ты можешь благословить. Благослови эту встречу. Благослови меня и мои уста. Дай каждому говорить то, что хочешь Ты. Дай мне силу Святого Духа и мудрость, исходящую свыше. Благослови эту нашу молитвенную встречу Твоим особым благословением во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь. Итак, в Библии, в самой важной книге книг, в самом лучшем важном учебнике нашей жизни, в которой, кстати, есть все ответы на все мои вопросы. Как женщины, как жены, как матери, как христианки. А я замужем уже 25 лет. Здесь есть самый важный человек в моей жизни. Мой муж Олег. У нас с Олегом Михайловичем есть два взрослых сына. Одному 24 скоро будет, другому скоро будет 19. И здесь есть ответы, какой мне быть матерью. Здесь есть ответы, какой мне быть женщиной, какой мне быть христианкой. В этой книге есть все для каждого из вас, для каждого из всех живущих на этой земле. Здесь много очень приведено молитв. Молитвы Соломона, молитвы Давида, молитвы Неемии, Ездры, молитва Иовиса. Я хочу чуть-чуть остановиться на этой молитве. Молитва Иовиса записана 1 Паралипоменон, 4 глава, 9 и 10 стих. Откройте, пожалуйста. Иовис был знаменитее своих братьев. Мать родила его с болезнью, назвав его Иовис. И возвал Иовис к Богу Израилеву. И сказал: «О, если ты благословишь меня твоим благословением! О, если ты распространишь пределы мои! О, если твоя рука будет со мной, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал!» Стоит три точки и следующий текст. «И Бог ниспослал ему, чего он просил». Иовис родился с болезнью, родился предначертанный на несчастную жизнь. Его братья родились здоровые, родились успешные, родились для того, чтобы иметь успех. Но этот мальчик родился нездоровым. Он родился очень тяжело, и эта женщина, мама, уже невольно чуть-чуть даже как бы махнула рукой: «Иовис, болезнь, я ничего не могу сделать». И кажется, что все, он, к сожалению, будет несчастным человеком. Я ничего не могу сделать. Но это мы люди. Мы можем махнуть рукой и сказать: «Все, я не буду с тобой дружить. Ты мне надоела. Ты мне не нравишься. Ты меня обидела. Ты не сделала. Все, я больше туда не пойду.
Я больше это не сделаю. Я больше не буду разговаривать. Я больше не буду мириться. Все. Но у Бога все оно имеет другой смысл. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Помните? Все, чего не попросите в молитве с верою, будет вам. Итак, короткое слово «все». Мать сказала «все, он уже несчастный». Но эта же женщина, скорее всего, эта же женщина, мать, дала Иовису любовь к Богу Израилеву, любовь к молитве. Наверняка эта женщина, глядя на этого мальчика, сокрушалась, плакала, молилась и каким-то образом привила ему это чувство, что есть великий Бог. Бог Израиля, Бог Авраама, Исаака, Иакова. Этот мальчик взрослеет, взрослеет. И что он начинает делать? «И возвал Иовис к Богу Израилеву». «И возвал». Что он сделал? Он стал молиться. Скажите, он один раз молился? Он два раза молился? 11,5 раз молился? Он молился, молился, молился и молился. И прообраз для этого есть в Новом Завете, Евангелие от Луки, 18 глава. Помните историю? Вдова и судья. Вдова пришла к судье и попросила разобраться. Но судья сказал: «Нет, твой вопрос меня не интересует, ты ничего не получишь». С одной стороны, медали, вдова должна была сказать: «Что я могу уже сделать? Все! Он не хочет мне помочь, этот человек, судья нечестивый». Но она так не сделала. Она ходила, ходила, ходила и ходила. И что получилось? Она получила просимое. И Иовис молился, молился, молился и молился. И молился не просто так. «Где ты, Бог? Почему ты меня таким сделал? Где ты, Бог? Почему у меня так плохо сегодня? Я учусь не там, где мне нравится. Я живу не в том городе, который мне бы хотелось. Почему ты мне дал родителей, которые не совсем меня понимают? Почему в моей церкви нет того-то и того-то? Почему моя подруга оказалась не совсем подругой? Почему у меня нет близкого человека? Почему я одинока до сих пор? Почему? Почему?» И еще раз, 35 раз «почему». Я вас очень прошу, попробуйте это слово «почему» убрать из своего разговора с Богом, из своей молитвы, из своих мыслей. Потому что в слове «почему» есть невольная претензия. Ты великий Бог, но ты засмотрелся на Австралию. А я почему-то не совсем счастливая сейчас. Посмотри, пожалуйста, на меня. Почему ты не смотришь? Почему ты не благословляешь? Почему? Элемент претензии чувствуется? Мы не можем Богу предъявлять никаких претензий. Поэтому замените, пожалуйста, на слово сочетание «для чего». Великий Господь, наверное, Иовис так говорил, великий Бог Авраама, Исаака, Иакова, я преклоняюсь перед Тобой. Я люблю Тебя и верю Тебе, что Ты самый великий, самый чудный, самый верный, самый любящий. Ты владыка мой. Для чего Ты допустил в моей жизни вот эту болезнь, вот эти несовершенства физические? Помоги мне это понять. Помоги мне это понять и принять все то, что Ты мне даешь, потому что Ты Бог, и Ты не ошибаешься. Для чего? Он, видимо, молился, молился, преклонялся и преклонялся и подошел к, наверное, более правильной, правильной молитве. А теперь обратите внимание, он сказал: «О, если бы ты благословил меня! О, если бы ты!» Посмотрите, какой акцент. «О, если бы ты!» Только ты, великий Бог, никто на этой земле, на этой планете, никто абсолютно, кроме Тебя, не может мне помочь. Ни здесь, ни здесь, ни здесь, нигде. Только Ты, с большой буквой, преклоняясь. Только Ты, мой Бог, можешь помочь мне,
как мне жить, как мне относиться, куда мне поступать, как мне работать, какое иметь служение и когда мне решить мой личный вопрос. Только ты мне можешь помочь. О, если бы ты... А теперь посмотрите три вот таких момента, на которые он обратил внимание. О, если бы ты благословил меня. О, если бы ты распространил пределы мои. О, если бы ты сохранил меня. И в каждом в этом «о, если бы ты» есть глубокий-глубокий смысл. Вначале самом он как бы преклоняется, здесь очень большое преклонение. «О, если бы ты, и только ты, и никто, кроме тебя, преклоняясь перед Богом, только ты, триединый Господь, мне не поможет ни великий, богатый человек, ни, к сожалению, моя любящая мама, ни папа, ни ситуация, ни обстановка, ни та, может быть, хорошо оплачиваемая работа. Никто мне не поможет, только ты» – элемент преклонения перед Богом. А потом идут три самых главных момента, которые он обратил внимание. Обратите внимание и вы. О, если бы ты благословил меня. Только Бог может благословить, только Он может вам помочь. Как вам поступать сегодня? Как вам поступать завтра? Только Он может благословить мудростью, благословить духовно, морально, материально и физически. Благословить по всем аспектам. Вторая мысль. Наши пределы порою очень ограничены из-за нашей ограниченности. И что очень горько и больно, мы иногда и не позволяем Богу распространять наши пределы. Позвольте Ему. О, если Ты распространишь мои пределы, где я должна учиться? Где я должна работать? Какое должно быть у меня служение? Я не буду задавать Тебе вопросов. Мне предлагают служение вот такое, я не умею, не хочу, исправлюсь ли я вообще, да и мне и неохота. Нет, ты идешь впереди, и ты будешь расчищать этот путь, а я буду идти за тобой. И ты будешь распространять мои пределы во всех аспектах моей жизни. Пределы моего общения, пределы моего служения, пределы моей учебы, пределы моего мировоззрения, пределы моего познания тебя. И так далее можно повторять. Ты распространи мои пределы. Позвольте ему это сделать. Почему? Потому что только он знает, на что вы способны. Только он знает ваши таланты, ваш характер, ваши проблемы, ваши вопросы, ваши нужды. И только он видит, кем вы могли бы быть, стать с его помощью. Только он. Даже любящая мама, к сожалению, не знает. Позвольте. И третья мысль. О, если ты сохранишь. Мы живем в мире зла. В мире, который очень красивый. Ваши города красивые. Наша Москва красивая. Вечером она яркая, соблазнительная, вся в огнях. Но какая она страшная. Какая она жестокая. Наше современное время не прощает ошибок, просчетов. Какая страшная расплата, возможно, приходит. И как мы можем не просить «сохрани». Дай мне, Господь, Твой этот зонтик благословения, чтобы я спряталась под Твою руку, как зонтик благословения. Ты сохрани меня. Ты, только Ты можешь сохранить, больше никто. От зла, от горечи, от проблем, от всего того, что окружает. Итак, о, если бы ты благословил меня, о, если бы ты распространил пределы мои, духовные, моральные, материальные и физические, о, если бы ты сохранил меня от зла. И все это, скажите, пожалуйста, для чего? Для чего Иовис попросил, о, если бы ты благословил, распространил, сохранил? Для чего? Чтобы я не горевала. О, если бы ты, мой великий Господь, благословил меня, Лену, Таню, Марину, Оксану, Веру, Надю, Наташу, Ларису, Юлю, Марию, кого еще не назвала? Настю, Дарью, Дашеньку,
Кого еще? Светлану. О, если бы ты благословил меня твоим благословением. О, если бы ты распространил пределы мои, как ты видишь и хочешь. О, если бы твоя рука охраняла бы меня от зла, чтобы я не горевала. Так много горечи, так много проблем, великий Бог, Господь, у меня, меня не все понимают. Я не всем могу открыть свое сердце. Я не все могу сказать. Только ты можешь понять мою горечь сердца, мою печаль. И я прошу тебя, помилуй меня, чтобы я не горевала. Да поможет Господь нам с вами не горевать. Да поможет Господь вам быть счастливыми и благословленными Богом. Потому что благословение только от Бога, только в Нем и только через Него. И сейчас мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами встали на тихую тайную молитву. Это молитва Иависа. Помолитесь этой молитвой от себя, от своего «я». Этой молитвой, я вам признаюсь, я молюсь каждый день с 96-го года. Каждый день в разными словами Священного Писания я молюсь о себе, но в том числе и молитвой Иависа. Давайте встанем. Текст перед вами, но вы знаете наизусть его. Пожалуйста, окуните себя в эти слова Библии, слова необычные, слова великие. Почему? Я очень хочу, чтобы вы запомнили. Исаия 55 глава сказано следующее. «Как дождь и снег не возвращается туда, на небо назад, но напояет землю и дает произрастать то, что посеяно, так и слово мое». Не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, для чего я его послал. Эти слова для нашего благословения, правильно? И если мы соглашаемся, молимся, одеваем это все на себя, чтобы у нас не было, что Библия отдельно, а я отдельно, эти все истории отдельно, а я отдельно несчастная стою в сторонке. Господь, я с тобой, я твоя, я хочу, чтобы ты благословил меня. Давайте помолимся. Каждый втайне про себя, о себе.

Я хочу, чтобы вы обратили внимание, если у вас открыты Библии, то там написано: «И возвал Иовис и сказал: о, если ты благословишь меня, о, если ты распространишь пределы мои, о, если ты сохранишь меня от зла, чтобы я не горевал». И там в Библии написано, посмотрите, пожалуйста, «чтобы я не горевал». Что стоит? Три точки. Это как отрезок времени. Он молился, молился, молился и молился. Он приходил, как вдова к судье. «Дай мне просимое!» Он просил: «Благослови меня, я несовершенен, я несчастен. Ты видишь, как я обречен на несчастье, но ты Бог, ты можешь все сделать». Он молился, молился, молился и молился. И посмотрите, какая позитивная, мощная строка. «И Бог ниспослал ему, чего он просил». И каким Иовис стал? Знаменитее своих братьев. Те братья, которые должны быть счастливые и здоровые, богатые и знаменитые, они были, оказывается, обыкновенные и не вошли в Библию. О них никто абсолютно и не вспомнил. Но этот Иовис, необыкновенный Иовис, стал молиться, стал постоянно молиться, и Бог ниспослал ему, чего он просил. Итак, молитва. Что для меня личная молитва? Как я разговариваю с Богом? Как я читаю Слово Бога? Как я его воспринимаю? Книга важная, интересная, но очень трудная. Или книга, которую должны читать только взрослые, когда у них проблемы начались. Или книга, которая скучная. Или еще какая-то книга. Или эта книга, которую, читая которую каждый день, мы будем одевать на себя эту одежку. Что сказано про Исфирь? На себя, про Моисея, на себя, Иаков, Павел, Мария, Руфь, Давид, Иосиф. Там очень-очень много-много таких мощных историй, сильных повествований, сильных слов Священного Писания Бога Живого, которые мы должны одевать на себя. Как я это понимаю? Я должна читать и понимать, это я должна делать, а вот это не должна делать. Когда ученики ходили с Богом, ходили с нашим Иисусом, ходили 3 года, они видели все его чудеса, как он воскрешал, как он исцелял, как он творил чудеса, кормил 5000 и творил еще раз великие чудеса. Они все это видели. Но они ничего не попросили. Они не сказали: «Иисус, дорогой наш учитель, научи меня тоже вот так вот раз и 5000 накормить 2 горбушками. Они так сказали? Нет. «Научи меня воскрешать, как ты воскресил дочь Иаира». Они не попросили. Они попросили только одно. И это одно заключается: «Господи, научи нас». Давайте еще раз. «Господи, научи нас молиться». «Господи, научи нас молиться». Почему это так важно? Это ключик. Солнышки мои, девушки красивые. Чем раньше вы научитесь молиться, запомните. Я когда-то для себя сделала такую иллюстрацию. У нашего Бога, триединого Бога, много-много ключей. Иллюстрациями мне легче мыслить, и я для себя нарисовала много-много золотых ключей на связке. Это разные наши духовные дары, наше служение. Но там есть один ключик. Он такой маленький, золотой и весь в бриллиантах. Что это за ключик? Молитва, солнышки мои. Вот этот ключик, он маленький. Есть большие такие ключи, есть разные формы ключи. Иллюстрацию рисуйте перед собой. Но там висит и маленький ключик. Жалко, что его почему-то не замечают. Так и хватаются за большие ключи, за большие служения, за видные служения. А этот ключик потом. Найдите в этой связке сначала этот маленький ключик. Положите его близко к сердцу. Пользуйтесь им, потому что ученики попросили только одно: «Господи, научи нас молиться». Я так и поняла, что в этом тайна, великая тайна и огромное благословение. Почему? Ответ. Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стих. Когда ты молишься, то зайди в комнату и закрой дверь, и скажи Господу Богу тайно, и Он, слыша тайное, воздаст тебе явно. Каждый день ты должна закрывать дверь, должна находить эту тайную свой уголок, тайную комнатку. Когда-то давно моей тайной молитвенной комнаты, я хочу, чтобы вы знали,
Это было много лет назад. Но моей тайной комнатой была ванная комната. Мне негде было молиться, мне негде было плакать, мне негде было говорить. Я заходила, закрывала, включала воду, чтобы она шумела и заглушала мои всхлипывания, чтобы не испугать моих маленьких детей. Сейчас Бог вывел из этой комнаты, у меня есть уже побольше параметры моего молитвенного, но это важный стих. Зайди в комнату, найди этот уголок, отодвинься от суеты, от того, что тебя волнует и отвлекает. И скажи Богу тайно, поговори, чтобы в этом общении никто не присутствовал, только ты и только Бог, и больше никого нет. Абсолютно никого нет. Бог ревнитель, запомните это слово. Вам знакомо чувство ревности? Ползала испытывала, правильно или нет? Особенно в одну сторону. Испытывали чувство ревности? Конечно, конечно. Вот запомните, что Бог имеет качество, Он ревнитель. Он хочет, чтобы ты, только с Ним, с Богом имела личные отношения. Вот тогда Он будет показывать явно. Какая твоя личная молитва? Какая она? Ты проснулась в последний момент, вчера легла поздно, и так хочется спать. Такое теплое одеяло, такая мягкая подушка, так классно. Ты вскакиваешь, смотришь на часы судорожно и понимаешь, что времени совсем нет, а тебе нужно еще сделать прическу. Это очень важно. Тебе нужно одеться, принять душ и одеться. И позавтракать, это тоже важно. И, конечно, великий Господь, ты очень великий. Но ты меня поймешь. Благослови меня, пожалуйста. Я вот одеваюсь и молюсь заодно. Помоги мне, пожалуйста. Не оставь меня, пожалуйста. Ты знаешь, сегодня экзамен у меня. Какая наша молитва? Вот такая, одеваясь, расчесываясь, запивая, глотая кофе. Господи, благослови пищу и благослови сегодняшний день. Ты хорошо понял, Господь мой? А потом мы стоим на остановке или едем в метро. Еще раз тихонечко молимся. Ой, Господь, у меня сегодня так много моментов, так много ситуаций. Ты помоги мне, пожалуйста, и не забудь. Какая наша молитва? Такая? Тогда я очень хочу, чтобы вы запомнили фразу. Если ваша молитва для вас не стоит никакого труда, то вы еще и не молились. А молитва – это разговор с Богом. А разговор – это наши взаимоотношения. Если мы с кем-то из вас говорили, и, может быть, сегодня поговорим, или, может быть, еще потом поговорим, у нас с вами начнутся что? Взаимоотношения. Если мы с вами будем говорить походя, бегло, вот так на ходу, у нас не будет с тобой отношений. А если мы остановимся, сядем, да еще кофе попьем с тобой, и поговорим, у нас будут с тобой отношения. Поэтому какая наша молитва? Отдаем ли мы Богу то, важную часть времени, чтобы поговорить с Ним, чтобы рассказать Ему все, чтобы преклониться перед Ним, чтобы попросить Его. Или мы понимаем, что сегодня мне нужно поговорить с подружкой, сегодня мне нужно поговорить еще с другом, сегодня мне нужно сделать еще эти дела, сегодня мне нужно сделать еще вопросы. Ну, а Бог, Он же великий, Он может подождать. Какая наша молитва личная? Походя, кое-как, прости, благослови, аминь, вперед. Или мы делаем остановку, закрываем дверь, остаемся наедине с Богом, от которого зависит наше, ваше благословение, и хотим с Ним поговорить. Великий, всемогущий, только Ты мне можешь помочь, только Ты мой владыка, только Ты самый лучший Бог, понимающий меня. Только Ты верный, никогда меня не подводил. Только Ты истинный, только Ты Спаситель. Какая наша молитва? Из чего состоит наша личная молитва? Приблизительно. Из чего состоит? Я вам хотела бы, может быть, она больше, может быть, больше. Это ваше право. Я приблизительно взяла ее, соединила на 5 вот таких моментов. Из чего состоит наша, ваша личная молитва? Первое.
Наша молитва обязательно должна состоять. И в этой молитве в моей должны быть обязательно слова, прославляющие и преклоняющие перед кем? Перед кем? Перед Богом. Потому что Он горшечник. А я и мы с вами, я очень хочу, чтобы вы запомнили, глина. И помните, Он сказал, глина может спросить горшечника, ты, пожалуйста, стой, меня тут сильно не мни, и вообще меня сделай не горшком, а красивой вазочкой. Ты понял, тебя повторять? Такое может быть? Нет. Глина не может спрашивать, она не может требовать. Горшечник сам смотрит на глину, мнет ее, еще внимательно смотрит и решает он, какой сделать сосуд для высокого употребления или для низкого. Эти слова написаны в Библии, вы их читали? Мы с вами хотим быть вазочкой, правда, красивой? Но никак не ночным горшком. Обыкновенной формы, не требующей особого ума, а изысканной тонкой вазочкой. Но тонкая вазочка имеет очень тонкую состав глина, фарфор. Над ней столько много-много работали, и она позволяла, чтобы над ней работали. Поэтому наша молитва, первая часть нашей молитвы, основная, важная, она обязательно состоит из прославления Бога. И если вы будете читать и читаете псалмы Давида, 150 псалмов и Давида, и не только Давида, они все очень много состоят из прославляющих слов, из прославляющих слов. Поэтому первая часть, обязательно наша молитва должна состоять из прославления Бога. Второе. Скажите, пожалуйста, кто дал вам жизнь? Бог через ваших родителей. Родители выбирают? Нет. Поэтому обязательно в своей молитве, я вас очень прошу, в своей молитве посмотрите другими глазами на маму, на папу. Если по какой-то причине у вас нет отца или нет матери, не обижайтесь, не ропщите, но все равно научитесь благодарить. Но я надеюсь, что у большинства есть родители или хотя бы мама. Посмотрите молитвенными глазами на эту женщину. И я вам очень хочу акцентировать, нет другой в мире женщины, которая любит вас вот так. Может быть, она не все говорит вам своими словами. Может быть, она не всегда так поступает, как вам хочется. Но я вас очень прошу. Это единственная женщина на всей земле, на которой живет 6 миллиардов. И это единственная женщина, которая вас любит всем сердцем, всей крепостью. И, скорее всего, готова за каждого отдать свою жизнь. Это мать, это отец. Я хочу обязательно попросить вас, молитесь о маме, о папе. Я хочу просить вас, чтобы вы обратили внимание, если у вас неправильные отношения с мамой или с папой, солнышки, это грех. Я умоляю вас, когда вы придете или приедете сегодня или завтра, подойдите к ней, прикоснитесь. Даже если она вас обидела и сильно, прощение – это залог успеха и благословения. В Библии написано, если вы будете прощать, я вам прощу, то есть благословлю. Если вы не будете прощать, я не прощу, то есть не благословлю. Подойдите, скажите что-то доброе и молитесь каждый день о своих родителях. Если у вас испорченные с ними отношения по какой-то причине, я прошу вас, мне очень помогли эти слова. Я их вычитала из молитвенной книги. Там совет следующий. Если у вас какие-то испорченные отношения с кем-то, то вы, первое, начните благословлять этого человека, и второе, просите у Бога сделать ваши отношения с этим человеком такие, как хочет Бог. Благослови мою маму, великий Господь, благослови ее. Эта Библия говорит, благословляйте врагов, а мама точно не враг. Ну, может быть, не понимает, но может быть, чуть-чуть вредная. Ну, может быть, чуть-чуть непонимающая или еще что-нибудь. Но это мама. Маму не выбирают.
Никогда не говорите матери такие слова: «Зачем ты меня родила?» Никогда не говорите маме: «Почему ты меня такой родила?» Это очень неправильно, это грех. Наоборот, скажите: «Мама, спасибо, что ты у меня есть. Мама, спасибо, что ты меня родила». Вспомните, сколько бессонных ночей. Молитесь о своих родителях обязательно. И постарайтесь с ними сделать такие отношения, как хочет Бог. Потому что это такая целая тема, благословение или проклятие. Но я только вам одно скажу. Если у вас будут правильные отношения с вашими родителями, с мамой, то это залог благословения. Если у вас неправильные, испорченные, плохие отношения с мамой, это очень большой вопрос. Вы можете повернуться в сторону неблагословения, если не сказать другое слово, я не хочу его произносить. Об этом говорит Библия. Это серьезный момент. Итак, второй момент, который у нас в молитве, который в вашей личной молитве, это ваши родители. Благословение их, помощь Бога для них и ваши правильные взаимоотношения с ними. Третий момент, который обязательно нужен нам с вами, вам, в вашей молитве. Это церковь, куда вы ходите. Это работа, где вы работаете. Это учеба, где вы учитесь. Это те окружающие люди, молодежь в церкви, или студенты, или сотрудники, где вы соприкасаетесь. Это тот окружающий мир, куда вы ходите, где вы проводите время, приличную часть своего дня. Пожалуйста, молитесь о церкви. Благослови Господь нашу церковь, и пошли туда много молодежи и братьев. Не помешает. Господи, благослови нашу церковь, чтобы там было хорошее молодежное служение. Не роптать, не говорить, между собой судачить. Ой, ты знаешь, не тот пастор у нас. У него такие консервативные мысли. Нам бы вот такого, да такого. Лучше не говорить. А лучше что делать? Господь, благослови мою церковь. И сделай ее такой, какой ты хочешь. И измени сам. Не мой язык, не мое судачество, не мои упреки, все не так. Молитесь за то учебное заведение, где вы, эти учителя, эти профессора, эти студенты, эти школьники, с кем вы соприкасаетесь. Если какие-то трудные отношения с учителем, назовите его в молитве: «Господь, благослови Марию Ивановну». Не забудьте, благослови ее. Да я не хочу вообще ее благословлять. Я хочу, чтобы ей плохо было. Тогда стоп. Вы перекрываете Божье благословение к вам. Что дороже? Это дороже. Поэтому Господь, благослови ее, потому что ты здесь сказал: благословляйте своих врагов. Но она, правда, полувраг. Мне делает плохо. Благослови ее, Господь. И сделай, пожалуйста, мои отношения с ней так, как ты хочешь. Итак, второе. Молитесь о церкви, о работе, о учебе, о окружающих людях, окружающих братьях и сестрах, физических в вашей семье и духовных в вашей церкви или друзьях, которые окружают вас. Четвертое. Я очень хочу вам оставить то, что очень принесло мне благословение. И я очень всегда хочу говорить об этом. Пожалуйста, молитесь каждый день за Израиль. Диана, почему мы должны молиться за Израиль? Ну, за Рязань, понятно. За Курск, за Москву, конечно. За Россию важно, солнышки важно, но очень важно для вашего благословения, я подчеркиваю, молиться за Израиль. Вот здесь написано. 121 Псалом, 6 стих. «Просите мира и Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя с маленькой буквы». То есть, я так и говорю, формула благословения. И так и спрашиваю: вы хотите благословения? Да или нет? Молитесь за Израиль. Какая интересная, быстрая формула. 2×2=4, 5 не получается. Он здесь сказал, когда до Авраама евреев вообще не было. От Авраама пошли евреи, и он сказал: «Я благословлю тебя и народ твой. И благословлю благословляющих тебя, Моисея и евреев, я благословлю этих людей, но прокляну проклинающих». Прочитайте Бытие 12 глава, 2 и 3 стихи.
Когда я читала несколько лет тому назад и впитывала еще много очень мест Священного Писания об Израиле, я поняла, что это мне нужно. Я русская. Я была в девичестве Попова, замужем Кондратьева. Но я молю вас. Вы хотите благословения? Просите мира Иерусалиму, просите мира Израилю, просите мира каждому еврею. Да благоденствуют любящие. Вы хотите благоденствия? Просите и молитесь. Каждый день, вот уже более 10 лет, каждый день в своей утренней молитве я говорю слова. Господь, благослови каждого еврея по всему лицу земли. Да будет Твоя воля над каждым из них. Я прошу мира Иерусалиму, Израилю. Да благоденствуют любящие. И я люблю этот народ. Почему я люблю? Почему мы должны любить этот народ? Скажите, Иисус какой национальности? Громче, какой? Еврей. Книгу Библии кто нам дали? Евреи. 66 книг, 64 из них написаны евреями. Значит, эту важную книгу для нас принесли евреи. Сегодня, в сегодняшнем мире, в сегодняшнем Израиле, на уроках истории, дети, еврейские дети, учебник истории – это пятикнижье Моисея. Вот это пятикнижье Моисея. Они – это учебник истории. А у нас Куликовская битва, Первая Великая, Вторая Великая, Первая Отечественная, Вторая Великая Отечественная и так далее. Пожалуйста, молитесь за Израиль, потому что Иисус, когда придет, Он не придет в нашу красивую Москву, Он не придет в Даллас, в Нью-Йорк. Какие там еще города? Милан. В какой город он придет? В какой город он придет? В Иерусалим. Просите мира Иерусалиму, да благоденствует любящий Иерусалим. Пятое. Пятое, о чем, о ком мы должны молиться? О себе. О себе. Итак, посмотрите сюда. Что должно быть в моей личной молитве? Что должно быть в моем личном разговоре с Богом? Что должно быть? Еще раз смотрим.

Иисус, я преклоняюсь перед Тобой. Ты подарил Библию. Благослови Израиль. Пусть там будет мир. Так трудно там. Благослови. Помоги. Спаси остаток Израиля, остаток евреев. Они рассеяны. Помоги и помилуй, потому что Ты из этого народа. Ты избрал этот народ. Я не могу задавать вопрос, почему? Это первенец его. Это любимый. И последнее, это я. Вот такая маленькая, вот такая обыкновенная. Вот такая. Потрогайте свой мизинчик, а ну-ка давайте проснемся. Доброе утро, скоро будет добрый день. Потрогайте его. Слабый он у вас? Слабый, обыкновенный, правда? Слабый, обыкновенный. Ну, посмотрите, я вам сделаю такую две иллюстрации. Вы проснулись в последний момент, вскочили. Вы опаздываете в институт, опаздываете в школу, в колледж, на работу. Опаздывая, одеваетесь, быстро принимаете душ, быстро расчесываетесь, быстро умываетесь. И, конечно, бурчите на маму, она не приготовила завтрак. Она не погладила кофточку. Она могла это сделать, вот она какая. Почему, мама, ты не сделала? Почему не могла помочь? Вот так твоя любовь ко мне? И невольно что-нибудь, мы грубое или полугрубое претензии маме скажем, а мама устала. И мама думает, да ты уже какая взрослая. Сама без пяти, без десяти минут мама. Могла бы сама. Слово «ты», слово «полслова мама», ссора. И вот так вот походя я выскакиваю и молюсь на ходу, и у меня весь день вот такой. Там я поссорилась, там я не успела, там я опоздала. А почему? Посмотрите, я последняя. Я последняя буква в алфавите. Я слабая, я обыкновенная. Я очень обыкновенная и несовершенная. И это несовершенство. Претензии предъявляю к маме и к окружающим меня людям. Не те студенты, не те друзья, не те подружки, не та мама, не та страна, не тот город, где я родилась. Все не то. И все вот так, не так и идет в нашей жизни. Вот не так все. Другая иллюстрация. Проснитесь пораньше, на 10-15 минут. Я никогда не поверю, что 10-15 минут спасет вас. Проснитесь, выползите из этой теплой кровати, выпрыгните. И когда вы умоетесь, найдите уголок. Великий Господь, ты великий, ты такой чудный, а я такая обыкновенная. Помоги мне, и вот это я. Молитесь о себе. И просите Бога, дай мне мудрости, дай мне силы Святого Духа, дай мне сделать сегодня вот этот момент, помоги мне здесь, помоги мне так, умудри, усмотри, помилуй меня. Итак, молитва, из чего у нас состоит прославление Бога, молитва о своих родных и близких, о своих родителях, молитва о тех, кто вас окружает, и ту церковь, куда вы ходите, молитва об Израиле, молитва о себе, словами Священного Писания. И у вас есть эти листочки, и вы будете сегодня еще и еще молиться. А сейчас я бы хотела попросить вас совершить вот такую молитву. Давайте мы...

Вы слушали Диану Кондратьеву. Да благословит вас Бог, дорогие сестры. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 00-49-5-231-500-59-88. По этому же номеру вы можете прислать WhatsApp-сообщение. Сообщение можно прислать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвелле. До новой встречи в эфире!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как по страницам Библии,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Есть одна серьезная проблема. Я бы сказал, самая большая проблема у проповедников. Ее обозначает даже учебник гомилетики. Учебник гомилетики – это гомилетика учения о проповеди. Так вот, проблема практического применения. Практическое применение, оно, как правило, упускается по нескольким причинам. Вот проповедники очень хорошо объясняют, как нужно поступать, объясняют, как должно быть. Вот красивая у нас была схема освещения. Вот мы смотрим на картинку и думаем, ну это просто идеал. Но между нами и этой картинкой путь. Но как пройти этим путем? Нам нужны средства, нам нужны методы, нам нужны вот эти инструменты в достижении этих целей. И вот говоря о господстве Христа, друзья, мы должны признать, что здесь недостаточно силы воли своей, чтобы вот себя вот так вот подавить, укротить и подчинить Христу. Как правило, это невозможно. Как правило, это человеку не под силу. Я буду приводить тексты Писания, почему это невозможно. Вот такое у нас естество, которое не подчиняется просто человеческой воле. Нет в нас тех сил, тех ресурсов, чтобы подавить в себе вот эту натуру нашу. Этих сил нет. Как это достигается? Друзья, вот об этом сегодня мы будем говорить. Чтобы исполнить волю Господню, нужно признать власть и Господа Иисуса Христа. Это настолько важно в нашей жизни. От этого зависит наше с вами спасение. Написано Римлянам 10 глава 9 стих. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, то спасешься». Друзья, но это очень непросто, очень непросто. Я свой семинар, свое участие разделил на три части. Первая часть, я буду говорить о правах Бога на эти требования. Бог прямо с первой страницы Библии, первая, вторая страница, заявляет о своих правах на владычество. Причем Он это делает настолько мощно, настолько бесповоротно, что здесь всякий ум смолкает. Дальше мы с вами посмотрим сотрудничество Божьего и человеческого в достижении этой цели, в достижении цели покорения человека. Человек сам с этим делом не справляется, и Бог сам этого делать тоже не будет. И третья часть, мы будем говорить об инструментах, как это достигается. Давайте мы сразу начнем с первой страницы Библии. Друзья, первая страница Библии. Давайте мы посмотрим, каким образом Бог заявляет на свои права, на владычество и господство. Пробегите глазами, пожалуйста, вы все. А брат Михаил, посчитай, сколько раз в первой главе «Бытие» перечисляется имя Творца. Братья и сестры, а вы посмотрите, пробегите всю главу, для этого вам хватит 15 секунд, 10-15 секунд, чтобы вы увидели, каким именем назван Творец. Вот здесь Творец заявляет о себе, здесь очень много раз об этом говорится. Я проверял разные переводы, я много переводов смотрел, и везде во всех переводах сохраняется вот этот один литературный жанр. То есть здесь имя Творца представлено только в одном виде, только в одном виде. Что это за имя? Бог. Смотрите, первый стих. «Бог сотворил небо и землю». В третьем стихе сказал Бог, да будет свет, и увидел Бог, что свет хорош. Четвертый стих. И назвал Бог свет днем. И сказал Бог, шестой стих, и создал Бог твердь, и так далее, и так далее. Брат Миша, досчитал? Да, чуть пропустил. 30. 30 раз в первой главе Творец назван Богом. Друзья, переверните страничку, пожалуйста. Вторая глава, первые три стиха мы пропустим. Но пропустим не потому, что нам так удобно, а потому, что в первых трех стихах идет обобщение первой главы. Вы по тексту, если посмотрите, вы со мной согласитесь. Но с четвертого стиха и до конца главы Бог нам уже представляется как-то по-другому. Причем совершенно нету других названий. Вторая глава нам представляет Бога в другом имени – Творца. Посмотрите, пожалуйста. Господь Бог. Пробегите глазами вторую главу. Есть ли здесь какое-то другое название Творца, кроме Господа Бога? Нету, друзья, нету. Как вы думаете, это для красоты слога написано? Вот в первой главе Бог, Бог, Бог, Бог, вторая глава Господь Бог, Господь Бог, Господь Бог. Причем там только Бог, а здесь уже только Господь Бог. Даже нигде не проскакивает во второй главе ни разу слово Бог. Вот в первой главе Творец все творит, творит, творит, творит. Когда Он сотворил все это, став Творцом всего, уже во второй главе нам Библия представляет Его Господом всего творения. То есть Он показал свою власть. И теперь Он сказал, что по-другому не будет. Друзья, это с первых штрихов Библии, с первых слов, с первых страниц Бог нам заявляет о своем владычестве и сказал, что по-другому не будет. Это не просто красота поэтического слога, литературного жанра, или как поэты для разнообразия используют разные формы выражения своих мыслей. Нет, друзья, здесь все имеет глубокий смысл. И это не только в русском переводе. Если вы посмотрите оригинал текста, посмотрите другие множество переводов, друзья, по-другому нигде нет. Заявление Бога на свои права. И теперь Бог говорит, вот если ты своими устами назовешь меня Господом, вот тогда ты спасешься. Друзья, ну просто это сделать или нет? Вот просто сказать, Господь, люди настолько привыкли сегодня уже выдавать желаемое за действительное. Ну, рассказывают такой случай. Говорят, что продавала одна женщина пирожки, и громко она кричала, звала покупателей, говорила: горячие пирожки, покупайте горячие пирожки. Подошел студент, говорит ей: будьте любезны, мне 5 пирожков, кулечек, он был голоден. Она ему наклала эти пирожки. Он отошел, взял первый пирожок, он холодный. Второй пирожок тоже холодный, третий. Он возвращается и говорит: ну вы простите, вот вы так громко говорите, что горячие пирожки, они холодные. Почему вы так делаете? Она говорит: молодой человек, они называются горячие пирожки, они не горячие, они так просто называются. Нередко мы привыкли к каким-то названиям и стереотипам, но евреи, когда они что-то говорили, они вкладывали смысл в это. И произнести слово «Господь Бог», не давая отчет этим словам, это ниже человеческого достоинства. Если ты сказал «Господь Бог», то ты, значит, преклоняешься перед этим владыкой. Я хочу прочитать текст, который будет главным в моей беседе. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 3 стих. Я не буду читать весь текст, я прочитаю только вторую половину. «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Друзья, вы замечаете, здесь получается какой-то замкнутый круг. Значит, Бог от нас требует, чтобы мы признали Его Господом, именно требует, заявив на свои права с первых страниц Библии, и говорит, что пока ты не получишь Духа Святого, ты этого сделать не сможешь. Ты не сможешь покорить сам себя, ты не сможешь подчинить сам себя. Ты это сможешь сделать только Духом Святым. То есть человек не сможет сам себя своей волей покорить Богу. Я хотел бы, чтобы мы с вами сейчас проверили эту истину для того, чтобы утвердиться. Некоторые люди считают, что они настолько мужественны, настолько они крепки своей волей, что они очень-очень на многое способны. К нам в церковь пришел один человек, молодой парень, и он обратился за советом и говорит мне: брат Виталий, подскажите, что мне надо сделать, чтобы мне победить свои вредные привычки? Я не справляюсь с собой. Он говорит, вопрос только времени, через 2 недели или через 3 недели я опять повторю вот то, чего бы я очень не хотел делать. Я улыбнулся и говорю, ему его Дима зовут. Говорю, Дима, тебе нужно поменять хозяина. Вот в чем вся проблема. Ты раб греха. Ты не справляешься с собой. Есть такой светский писатель Марк Твен. Он сказал так. Я убедился, что самое простое в жизни – это бросить курить. Я уже больше 100 раз бросал. То есть, принять решение нетрудно. Как будто бы и воля есть, и сила есть, а силы воли нет. И как будто бы человек вот пытается себя подчинить Господу. Но естество другое у нас. Уже приводился этот текст. Это записано в Деянии апостолов 7:51. Это упрек Стефана людям, которые знали Бога. Он говорит, вы всегда противились Духу Святому. То есть вот это естество человека. И для того, чтобы человек покорился Богу, он это должен сделать Духом Святым. Друзья, это не общие фразы. Это инструмент покорения нас. Это единственный способ, как мы можем покориться Богу и достичь вот этого положения раба. Действительно смириться по-настоящему, смириться перед Богом. Это можно сделать только Духом Святым. И здесь, как я уже говорил, получается замкнутый круг. С одной стороны, Бог требует и ждет нашей покорности. С другой стороны, пока Бог не даст Духа Святого, пока Дух Святой в сердце не поселится, человек не сможет себя покорить, потому что он это делает только Духом Святым. Тема моя называется так. Исполнение Духом Святым для покорности Богу или же для исполнения воли Божьей. Текст мы прочитали. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Давайте, друзья, мы с вами проведем небольшой тест и проверим, как эта истина подтверждается Писанием. Я прочитал Евангелие от начала до конца с целью через призму именно вот этой истины проверить, где были обращения людей к Богу. Действительно ли сохраняется вот эта истина, что люди, в сердце которых вселилось Слово, в сердце которых было открыто для Господа, для Его господства, для Его владычества, они называли Иисуса Господом. Люди, у которых сердце было закрыто для Господа, называли Его по-другому. Друзья, я прочитал все Евангелие от начала до конца. Я бы мог представить намного больше примеров. Я взял всего лишь 10. Я не буду их сейчас исследовать, я их только перечислю. Нам этого будет достаточно. Давайте мы с вами, если вы пишете, записывайте, наверное, для экономии времени, мы не будем читать, конечно, может быть и удобно было, чтобы каждый поучаствовал, прочитал по одному тексту, но вы, пожалуйста, запишите, вы дома все проверите, у меня все тексты выписаны. Друзья, это не подборка текстов, это не подгонка вот этой информации, а это сплошные взятые подряд примеры. И вы убедитесь, ну, я только для экономии времени не взял 20 случаев, но можно взять и 30 случаев, и вы убедитесь, что эта истина работает абсолютно, потому что это написано в Писании. Луки 23:42. Я вас буду спрашивать, а вы по памяти отвечаете. Описано обращение разбойника, который висел на кресте, к Иисусу. Каким словом он обратился? «Господи, помяни меня, Господи». Следующий, да, случай. Луки 19:8. Здесь описывается обращение Закхея. Когда Иисус Христос подошел к Закхею и сказал ему, «Сойди скорее, мне сегодня надлежит быть у тебя в доме». Как Закхей обратился ко Христу? Каким словом? Он сказал, «Господи, если кого чем обидел, воздам вчетверо». Сердце его было открыто для Господа, и Слово Божье работало. Догматы скажут, что тогда еще не было Духа Святого. Я согласен, друзья, но Дух Святой, он только после Дня Пятидесятницы вступил в свои, ну, будем говорить, в абсолютные права. Он вместо Христа пришел. Но роль Духа Святого на земле до его сошествия, до Дня Пятидесятницы выполнял Христос. И человек, принимающий Духа Святого после Пятидесятницы, это человек, который открывает сердце свое для Христа, для слов Христа до Пятидесятницы. Следующий пример. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 11 стих. Это женщина, взятая в прелюбодеянии. Друзья, я взял примеры из разных слоев общества. Я взял очень пестрые примеры, чтобы это не были однотипные. Смотрите, это и разбойник, это и великий грешник, мытарь, униженный человек. Эта женщина, взятая в прелюбодеяние, это получается, ну, наверное, из самых низких слоев общества. Когда разошлись ее обвинители, Господь сказал, иди впредь не греши. Как она обратилась к нему, не помните, какими словами? Иоанна 8:11. Никто, Господи, правильно, она обратилась к нему, Господи. В этой же главе, в 4 стихе, в этой же 8 главе, эта же ситуация, конфликтная ситуация. Фарисеи подошли к Иисусу и говорят ему, 8:4, «Учитель, Моисей заповедал побивать такими камнями. Ты что скажешь?» Заметьте, один и тот же диалог, такая же ситуация. Она ему говорит, Господи, а фарисеи говорят ему, «Учитель». Вы думаете, это случайно? Это не признание, друзья, а не признание, потому что внутри этого нет. Это невозможно просто словами выразить. Словами это будет лицемерие, но человек, уважающий себя, ну, наверное, на этот шаг не пойдет. И оно не работает. Следующий пример. Матфея 19:16. Богатый юноша. Подошел, упал на колени и говорит ему, как обратился? Господи? Нет. Рави, учитель, что сделать мне, чтобы наследовать жизнь вечную? Вы видите, исключений нет. Друзья, подряд все идет. Люди, открывшие сердце для Господа, это люди, признавшие его господство. Следующий уникальный случай. 26 глава Матфея, мы с вами посмотрим на два обращения здесь. Здесь описывается Тайная вечеря. Иисус Христос, обращаясь к ученикам, говорит, что один из вас предаст меня. И ученики... Каждый стал обращаться к нему и говорить, не я ли, Господи? 25 стих написано, также и Иуда обратился к нему и сказал, двоеточие, как? Посмотрите. Не я ли, Рави? Друзья, случайность или не случайность? Конечно, не случайность. Это не признание господства. Иоанна 3:2. Теперь уже, я думаю, что вы уже смело можете, даже не зная текста, а зная персонажа, вы определите, как обратился человек к Иисусу. Иоанна 3:2. Что это за встреча Иисуса Христа? С Никодимом, совершенно верно. Как Никодим мог обратиться ко Христу? Мог ли он сказать ему, Господи? Конечно. Но он пришел с добрым сердцем, но он не принял эту истину, мы это точно знаем. Узнать хотелось, как и богатому юноше, узнать хотелось, но готовности не было, сердце не было открыто. И Христос ему говорит, ты ли учитель Израилев, и не знаешь этого? И он обратился к нему, Рави, учитель. Дальше, друзья, хананиянка, вы помните? Матфея 15 глава, 22, 25, 27 стихи. Хананиянка обращается ко Христу и как? Господи, дочь моя жестоко беснуется, помоги. И много раз обращается к Нему, Господи, Господи. Совершенно верно, совершенно верно. Друзья, последний случай, 13 глава, Евангелие от Иоанна, Тайная вечеря, диалог с Петром. Вот видно, что Петр ведет себя как-то опрометчиво, Петр ведет себя даже немного неадекватно. Все ученики позволили омыть ноги, а Петр не позволяет. Как будто бы какая-то напряженная обстановка, но мы знаем, что сердца учеников покорены словом Господа, кроме Иуды. Написано, что этот был от лукавого, от дьявола. Иисус Христос ученикам сказал в 15 главе Иоанна, «Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам». Вы очищены, то есть слово действовало. И несмотря даже на трудность диалога Иисуса Христа с Петром, Петр все равно обращается ко Христу и говорит, «Господи!» Потому что сердце открыто. Друзья, вы замечаете, вот эта истина, она многократно в Библии подтверждается. И дальше, если вы будете читать, вы убедитесь, что это именно так. Мои 10 примеров исчерпались, но мне кажется, достаточно этой аргументации, чтобы убедиться, что только Духом Святым, живущим в сердце, человек может признать власть Господа. Только Дух Святой, живущий в сердце человека, он сможет человека покорить, он человека сможет обуздать. Бог ждет от нас покорности для того, чтобы исполнить Его волю. Друзья, я скажу такую фразу, вы, скорее всего, что она вам именно в такой, я бы сказал, интерпретации или в такой формулировке, она, может быть, будет резать слух. Но вы не торопитесь не соглашаться со мной. Послушайте мои убеждения, а потом сделайте уже индивидуально каждый свои выводы. Я хочу сказать о том, что у Бога относительно каждого человека есть не одна воля. Не одна воля. Вот Бог желает, чтобы человек исполнил Его волю. И Божья воля открывается человеку по мере исполнения Духом Святым. Я сейчас на нескольких примерах это покажу, и мы немного об этом порассуждаем. И я хотел бы, чтобы мы сегодня оценили важность исполнения Духом Святым в исполнении воли Божьей, в познании воли Божьей. Как минимум две воли Божьей есть относительно каждого человека. Это как минимум, а вообще их больше. Нам как-то, ну, на первый взгляд кажется, что у Бога есть одна воля. Вот какая-то твердая, незыблемая. Нет, друзья, совсем не так. 118-й Псалом, 27 стих. Ездра такие прекрасные слова говорит. «Дай мне уразуметь путь повелений Твоих». Какой противопоставляется пути повелений Божьих? Ну, может быть, как-то вопрос врасплох вас застал. Не ищите здесь каких-то отрицательных путей. Друзья, я убежден, что пути повелений противопоставляется путь позволений. Что это за пути? Путь повелений Божьих и путь позволений Божьих. И там проявляется воля Божья. Но по мере исполнения Духом Святым, по мере понимания Бога, по мере покорности Богу открывается воля Божья. У Бога есть высшая воля относительно человека, лучшая воля, о которой записано в послании к Римлянам, 12 глава. Помните, написано: «Умоляю вас милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». То есть добрая, угодная – это значит приемлемая и совершенная. Вот у Бога есть вот такая воля. Друзья, до этой воли человеку надо дотянуться. Вот именно вот это слово я хочу, чтобы вы услышали. Дотянуться. До этой совершенной воли у нас есть много уровней другой воли Божьей. Я сейчас покажу это на примерах. Реже, да, немножко уши. Что за воля Божья, как это может быть? И вот по мере приближения к Богу, по мере общения человека с Богом, человек постигает лучшую волю Божью. Давайте я сейчас приведу примеры позволений. Я начну с самых простых бытовых примеров, потом мы перейдем к сложным. Я очень заинтересован, чтобы эта истина, она была понятна в жизни, потому что именно на основании этой истины строится вся концепция нашей жизни, все наши решения, все наши перспективы, они именно держатся за вот эту истину, за путь познания лучшей воли Божьей, путем исполнения Духом Святым. Можно прожить в духовной нищете, можно прожить в духовном изобилии, в богатстве, и не Бог здесь виновен, а здесь виновен человек. Именно в своем стремлении познать высшую или лучшую волю Божию. Что такое путь позволений, что такое путь повелений? Путь позволений Ребенок подходит к маме и говорит: «Мама, можно я сделаю вот это, вот это, вот это?» То есть ребенок приходит со своей инициативой и у родителей выпрашивает разрешение. Что такое путь позволения, повелений? Ребенок приходит к родителям и говорит: «У меня есть свободный час. Что бы вы хотели, чтобы я сделал?» Есть разница или нет? И тот спрашивает, ребенок, и тот. Но один идет путем позволений. Родители: «Можно я сделаю вот это, вот это?» Выступая с инициативой. Другой ребенок приходит, отдавая свою инициативу Богу. Простите, родителям. И просит их инициативы. Готов идти по пути повелений. Вот это большая разница. Молодежь иногда спрашивает: «Как мне познать волю Божию?» Я начинаю сдалека, в вопросе женитьбы. Обычно это ребята, но и нередко сестры подходят и спрашивают: «Вот я получила предложение». Бывает два предложения за раз в течение одной недели. В нашей церкви есть сестра, которая три предложения получила в одну неделю, и она немножко потерялась. Хорошие братья, плохого нет среди них. Как быть? Как выбирать? Да, вышло, да, вышло. Хорошо, удачно вышло. Как сейчас выбирать? По ранжиру, по весу, по жиру? Как выбирать? По кошельку, ну, по красоте? Вообще как, когда три предложения одновременно? Вообще серьезный вопрос, серьезный. Я ей говорю: знаешь, что тебе поможет здесь? Тебе только поможет опыт, больше ничего. Если у тебя нет опыта познания воли Божией, то просто... это будет лотерея. Причем исход этой лотереи, он предсказуемый. Потому что за выбором все равно будет стоять Бог. Когда женятся люди, обычно окружающие люди констатируют факт: два сапога – пара, правда? Да, говорят, как подходят друг другу. Но вот как-то Бог заботится, чтобы вот сапоги споровать. И люди, борясь за лучшее, все равно находит свое. Вот до того уровня, до которого дожил, вот на этом уровне у тебя и происходит решение твоих вопросов. Так вот, спрашивают, как познать волю Божию? Есть путь позволения, есть путь повеления. Например, путь повеления. Вопрос представляется Богу на его инициативу. Это было в случае с Исааком. Авраам говорит старому арабу, деду: иди выбери жену для моего сына. Вообще, родители, вы бы поручили деду арабу, то есть он ливанец был, выбрать невесту для вашего сына? Авраам был умнейший человек. Но он сказал: я помолюсь Богу, и Бог управит. В таком сложном вопросе я убираю свои руки с инициативы, боюсь. Пусть Бог пойдет. И араб здесь ни при чем. Точно, что не будет это делать араб своим интеллектом. И не зависит от коэффициента IQ, что он там выберет. Нет, я хочу, чтобы воля Божья совершилась. Господи, да будет твоя инициатива. Есть другая воля. Когда выбрал человек невесту, действительно выбрал, понравилось ему, и привел к Богу. Господь говорит: ну хорошо, хорошо. Друзья, это воля Божья? Не торопитесь. Давайте, хорошо. Конечно, нет. Это путь позволения, да. Друзья, насколько красивее путь повеления. И когда мне приходится сочитывать молодых, я им первый вопрос задаю. Вы увидели инициативу Бога в вашем союзе? Вот эти штрихи надо заметить. То есть по какому пути вы пошли? По пути повеления или по пути позволения? Это я для себя делаю выводы. Уже ничего не изменить, но для меня это очень важно. Каким путем пошли? Путем позволений или путем повелений? Вы понимаете, что пройдя путем повелений, человек проходит по высшей воле Божьей, по лучшей воле, когда он идет путем повелений. Когда путем позволений идет, ну, тоже... тоже будет жизнь, и тоже и Бог признает это. Давайте другой пример приведу. Давайте мы как уже более будем говорить так четко, постараемся очертить эти грани. Например, Молодой человек в церкви вырос, 25 лет, вот как-то по своей, наверное, бездуховности, нерасторопности, не принимает крещение, медлит. Ну, появилась какая-то девушка, мирская девушка, которая похитила его сердце. И плачут родители, плачет пресвитер и умоляет, и говорит ему: не женись. Нет воли Божьей на это. Это правда или нет? Ну, скажите. Конечно, конечно, воля Божья, чтобы брак был в Господе. Пресвитер заявляет: нет воли Божьей на это. Родители заявляют: нет воли Божьей. Ребенок в упрямстве женится, приводит на следующий день уже жену неверующую с регистрацией о браке. Первый конфликт. И он спрашивает: а что мне теперь делать? Какая воля Божья? Что родители говорят? Вот теперь воля Божья – это твоя жена неверующая. Это так или нет? Так что Бог изменился. День прошел всего. Вчера все плакали, говорили, это не воля Божья, сегодня это воля Божья. Так, друзья? Так кто формирует волю Божью? Друзья, воля Божья выстраивается на разных уровнях нашего познания и исполнения Духом Святым. Всегда в нашем выборе есть высшая воля Божья, благая, угодная и совершенная. И по мере нашего исполнения Духом Святым, насколько мы понимаем Бога, вот настолько мы с вами можем постичь инициативу Бога, пройти по пути повелений Божьих. Вот почему сегодня так все по-разному складывается. Возьмите один еще библейский пример. Друзья, таких примеров очень много. Но яркий пример, я вчера его приводил уже, хочу сегодня напомнить. Народ себе попросил царя. И Бог говорит: нет моей воли, чтобы был у вас царь. И что дальше? Народ требует. Бог говорит: ну нет моей воли. На требования народа Бог отвечает: ладно. Я пойду на вашем поводу, соглашусь. Вот вам царь по воле Божией. Саул, царь по воле Божией или нет? Да. Но вы согласны, что это не путь повеления, это путь позволений. Это другой путь совершенно. И этот царь был на беду. Друзья, таких примеров множество можно привести. Например, народ израильский завоевал землю. Успокоился Моисей, ушел к Господу. И вдруг колено Гадова, Рувима и половина колена Манассина за рекою, вот на той стороне, увидели прекрасные поля, пастбища. И говорят, что мы хотим там жить. Это все началось еще, когда Моисей был жив, Моисей возмутился. Я всю историю повторять не буду, но вы помните, чем это все закончилось. Все-таки они пошли впереди войска, Моисей поставил им условия. Ладно, говорит, я согласен на этот шаг, но вы пойдите впереди всего войска, это даже их инициатива была, мы пойдем впереди, мы не будем смуту вносить в народ, мы завоюем все уделы для народа израильского, а затем перейдем в свой дел, пусть там наши семьи остаются. Потом они сделали жертвенник, помните, да? Опять получается какая-то конфликтная ситуация. Опять вожди народа израильского послали туда Финиеса, сына Елиазара и других начальников колен выяснить ситуацию. Они очень возмутились, что это произошло. Потом они опять приняли. Друзья, ну как будто бы везде сопровождается словом «да». Правда? Ну, можно то. Но лучшая ли это была воля Божья? Лучшая воля Божья, она была остаться за рекой, на ту сторону не переходить. Это была лучшая воля Божья. Это была совершенная воля Божья. Но пошли по пути позволения. Господи, дай. Посчитали, что для них это лучше. Вот они проанализировали своим умом, что вот так будет намного для них приемлемее. Чем все это закончилось, друзья? Ну, вроде бы они не тесно расположились. Там хорошие загоны для овец. Ну, по-человечески достаточно они неплохо все просчитали. Но они забыли, что есть еще факторы, которых они не могут рассчитать, на которые они не могут повлиять, когда пришли враги. С кого они начали истребление? Конечно, вначале истребили тех, кто находился за рекой. Колено Рувимова, Гадова и половина колена Манассина перестали существовать. И если жители, это получается восточный берег, да, здесь, Иордана, жители восточного, это западный берег, а 2,5 колена на восточном берегу жили. И если вот жители восточного берега, они первые подверглись нападкам или даже, я бы сказал, уничтожению, то здесь еще много-много лет Израиль жил. Это не было как бы просто в очередности. Бог показывает, что лучшую волю сегодня мы с вами можем познавать, идя по пути повелений Божьих. Но чтобы пойти по пути повелений Божьих, друзья мои, нужно исполниться Святым Духом. И по мере исполнения Святым Духом человек будет познавать волю Божью. И именно по мере. Давайте мы сейчас перейдем к последнему разделу, к последней части. Это способы исполнения Духом Святым. Я бы хотел начать этот раздел с такого уникального текста, Деяния 5:32. Там написано, что Духа Святого Бог дает повинующимся Ему. Я знаю точно, что человек, я по себе могу сказать, по своей испорченности, человек сам не может покориться Богу. И вот когда в душе какое-то противление, нужно, как Асаф, войти во святилище. И вот когда наполнился благодатью Божией, исполнился Духом Святым, как ты себя можешь обуздать, можешь себя укротить. Когда есть вот эта предрасположенность, силы нет у тебя нет власти над собой, но у тебя есть желание и решение покориться Богу. И вот написано, Бог дает Духа Святого повинующимся Ему. Когда человек предрасположен к покорности Богу, вот тогда Господь, видя человека настрой, Он ему дает Духа Святого для того, чтобы он смог покорить себя. Духа Святого дает Бог. Дух Святой сам не приходит. Духа Святого невозможно заработать. Его никак невозможно ему править. Его даст Бог повинующимся Ему. Но как поступить, друзья? Мы с вами в большинстве случаев хорошо знаем. Вот сердце нам подсказывает. Мы имеем частичку Бога в себе, совесть, которая подсказывает, вот так нужно поступить или иначе. Другой вопрос, что у нас не хватает сил порой. И когда мы противимся Духу Святому, противимся Богу, Бог посылает нам братьев, сестер, какие-то проповеди, семинары, слово от Господа, песнопения. Разными способами Господь нам напоминает о том, что нам нужно покориться. И когда мы покоряемся, вот тогда мы получаем силу Духа Святого для того, чтобы покорить самого себя, чтобы стать под господство Христа. Ефесянам 5 глава, 18 стих. Мы с вами имеем такое повеление. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Я пропускаю начало 18 стиха. «Исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Точка. Вот где заканчивается предложение. Вот это инструменты наполнения или исполнения Духом Святым. Друзья, почему мы с вами много поем? Как это происходит, исполнение Духом Святым? Я думаю, что скорее на подсознательном уровне. Это как действует таблетка. Например, когда у нас с вами высокая температура, нам нужно выпить таблетку парацетамола. В основном дети или даже и взрослые не знают вообще, что там такое в этой таблетке. Но они знают, что когда они примут эту таблетку, она как-то будет работать. Вот куда она пойдет, это неизвестно. Нам Юрий Васильевич может объяснить. А я этого не знаю, что там, как оно работает. Но я знаю точно, что работает. И Господь говорит, ты просто пой. Но ты пой духовные песнопения. Не те песнопения, которые будут заводить твою страсть. Иногда молодежь говорит, а нам нравятся такие песнопения. Но они-то тебя не назидают. Ты не понимаешь, что они травят тебя. И после этого наступает духовное отравление от нехороших, неправильных песнопений. Поят духовные песнопения. Вот эти духовные песнопения наполняют тебя Духом Святым. Что еще наполняет Духом Святым? Написано «словословие». Друзья, что такое словословие? Вообще, скажу вам, что баптисты, я себя не исключаю, это люди крайностей. Убедился очень много раз в этом. Очень много раз. И кто-то сказал так, что баптисты бывают посередине только, когда переходят из одной крайности в другую. К большому сожалению. Вот мы с вами сильно боимся словословий, потому что мы с вами прочитали в Нагорной проповеди: «Молясь, не говорите лишнего, чтобы не быть как фарисей». Так вот теперь лишнего не будем говорить настолько, чтобы и не словословить Бога. Вот если кто-то словословит Бога, это как будто бы уже начинается пустословие какое-то. Друзья, ну это наполнение Духом Святым. Пришлось мне как-то помолиться с одной женщиной. Решила покаяться. Женщина, она начала читать Библию, причем, знаете, без наставников Библию читала, и читала вот прям как написано. Новый Завет начала читать, как-то ей достался в руки, ее звали, зовут Галина Александровна. И вот в личной беседе она, это было не на богослужении, она изъявила желание покаяться. Ей объяснил, что такое покаяние. Она совершенно ничего об этом не знала. Мы преклонили колени и начали молиться. Но она как читала в Писании, вот как мытарь каялся, бил себя в грудь и говорил: «Будь милостив ко мне, Господь». Вот так она и каялась: «Господи, я грешница, будь милостив ко мне, прости меня». Помолилась. Ну и я, знаете, в радости, в восторге. Это было на миссионерской точке, это было не в нашей церкви. Как бы это первые какие-то такие вот яркие плоды благовестия. Я с таким восторгом, с радостью прославил Бога за благословение, которое Господь послал в работе группы благовестия, что есть уже первые какие-то плоды покаяния. Когда мы встали с колен, я ее поздравил с покаянием. А потом я спрашиваю: «Галина Александровна, может быть, у вас что-то есть на сердце, что смущает?» Я ей намекнул на исповедание, как-то, ну, постарался к сердцу поговорить. Она мне говорит: «Ну вот вроде все неплохо как-то, но меня смущает, что ты так много лишнего в своей молитве наговорил». Я говорю: «Галина Александровна, вообще это словословие. Давайте мы откроем псалмы Давида. Как Давид словословит Господа! Величит душа моя Господа! Посмотрите, сколько восторга! Какой у него высокий слог!» Друзья, это словословие. Написано: «Ты живешь среди словословий Израиля». Друзья, не бойтесь прославить Господа. Богу это приятно, когда мы славим Бога в наших словах. Вчера наше подведение итогов моего семинара был, помните, каким? «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо Он добр, ибо вовек милость Его». Славьте Господа, многократно в Библии написано. И вот этим словословием, братья и сестры, мы с вами наполняемся. Наполняемся Духом Святым. Перечисляйте дальше вот эти все формы, методы исполнения Духом Святым. И чем больше мы с вами наполнимся, тем мы ближе подтянемся к совершенной воле Божией. Потому что исполнить волю Божью можно только Духом Святым. Пока мы им не наполнимся, мы не сможем исполнить. Давайте полминутки подведем итог, повторим и помолимся. С первых страниц Библии Бог заявляет на свои права владыки над человеком. И дальше Он говорит, что это является твоим условием спасения, но ты это не сможешь сделать, пока ты не исполнишься Духом Святым, потому что Господом можно назвать только Духом Святым. Духа Святого я даю людям, которые предрасположены повиноваться. И вот если ты хочешь, ты открой сердце свое, и я наполню твое сердце Духом Святым и благодатью, и ты тогда уразумеешь путь повелений, и тогда ты сможешь как можно дальше отойти от пути позволений. Путь позволений – это тоже путь. Но Господь сказал: «Кто мне служит, мне да последует». Иоанна 12:26. То есть, давайте так, чтобы было: Господь впереди, а мы сзади. Как часто мы со своей инициативой заходим наперед, нам может быть где-то удобнее путь позволений. Нам кажется, что: «Господи, ты все выправишь». Действительно, полезешь в обочину, сорвешься со скалы, пойдет за тобой Господь. Зачем тебе эти раны? Если на пути повеления этого нет, Это есть на пути позволений. Господь тебя достанет с любой обочины, Он тебя любит. Но зачем тебе это? Наполняйся Духом, покоряйся Господу и набирайся опыта в познании пути повелений. А это путь совершенный, на котором радость, благословение и счастье. Аминь.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Исаия, пророк. Имя Исаия означает «спасает Господь». Пророк, носивший это имя, имел видение в дни Озии, Иофама, Ахаза, Езекии, царей иудейских. Если даже считать год смерти Озии, 740 до Рождества Христова, началом служения пророка Исаии, то до смерти Езекии оно продолжалось 53 года. Он был не только пророком, но и писателем. В Библии отмечено, что деяния Озии, первые и последние, описал Исаия, сын Амосов, пророк, 2 Паралипоменон 26:22. И также отмечено, прочие деяния Езекии и добродетели его описаны в видении Исаии, сына Амосова, пророка, 2 Паралипоменон 32:32. К сожалению, эти книги не сохранились, но заметка о них свидетельствует, что Исаия совершал свое служение пророка и писателя не меньше 60 лет. Отцом его назван Амос, не имеющий никакого отношения к пророку Амосу. Предполагаю также, что Исаия происходил из царского рода, а несомненно ли что, что он жил в Иерусалиме и имел доступ к царю Ахазу, Исаия 7:3, и к царю Езекии, 37:2. Еврейские сказания говорят, что Исаия по приказу нечестивого царя Манасии был перепилен, и на это, вероятно, имеется намек в послании к евреям 11:37, где написано, что некоторые из служителей Господних были перепиливаемы. Сохранившаяся книга этого пророка носит заглавие «Видение Исаии, сына Амосова, который он видел об Иуде и Иерусалиме». Еврейское слово «хасон», переведенное словом «видение», означает «пророческое видение» или «откровение», как совершающегося в тайне, так и грядущих событий. В основном, пророк имел видение относительно Иудеи и Иерусалима, но попутно он видел и касающиеся Самарии, Дамаска, Ассирии, Филистии, Моава, Едома, Аравии, Тира, Вавилона и Мидо Персии. Особенно ясно было ему открыто служение раба Господня, то есть Мессии, Христа. Блаженный Иероним в 393 году сказал следующее, что Исаия больше евангелист, чем пророк, и поэт, нежели прозаик. В греческом переводе книга этого пророка слова «евангелизирующий» и «евангелизировать» встречаются 6 раз. При внимательном чтении книги пророка Исаии можно заметить, что она как бы состоит из двух частей. От 1 до 39 главы записаны разные видения, обличения, поучения и заканчивается историческими событиями. От 40 до 66 главы – утешения, поучения и возвещение грядущих событий и особенных благ для верных Господу. Несмотря на это, до 12 века по Рождеству Христовом как евреи, так и христиане верили, что эта книга написана одним пророком Исаией, который жил в указанное в этой книге время. Но вот еврейский ученый и поэт Авраам ибн Эзра, умер в 1167 году в Испании, высказал предположение, что книга пророка Исаии записана не одним, а двумя человеками. На это предположение не обратили внимания. Теолог и государственный деятель Исаак Абрабанел, умер в Венеции в 1508 году, повторил предположение ибн Эзри. И лишь когда Бенедикт Спиноза, философ и основатель библейской критики, опубликовал в своем «Theologicus Politicus Tractatus» предположение ибн Эзри и Абрабанела, начались споры об авторстве книги пророка Исаии. Дедерлейн, будучи профессором богословия в Баварии в 1775 году, в своем комментарии на книгу пророка Исаии высказал предположение, что она написана не одним и не двумя, а состоит из отрывков. Развивая его идею, некий Коппе, по сообщению в энциклопедии Шафа Герцога, опубликовал, что книга пророка Исаии состоит из 85 отрывков. Это уже и для крайних критиков показалось чрезмерным. В настоящее время, 200 лет спустя, как еврейские, так и христианские критики утверждают, что книга пророка Исаии написана несколькими, а сколькими у критиков нет и не будет согласия. Еврейский историк Иосиф Флавий из фарисеев, сын священника, написал, что когда Киру, царю персидскому, завоевавшему Вавилон, евреи показали, что в книге пророка Исаии, написанной около 200 лет перед этим, Кир назван по имени, то это так подействовало на него, что он издал декрет о возвращении евреев на родину, Исаии 41:2-3. Иосиф Флавий не сомневался, что вся книга написана одним Исаии древности 11:1-2. В 1948 году в одной из пещер напротив развалин Кумрана, недалеко от Мертвого моря, бедуинский пастух случайно нашел старинный кувшин, а в нем завернутую в полотно старинную рукопись. Он продал ее за гроши торговцу в Вифлееме. Тот показал ее сведущим людям. Это была рукопись книги пророка Исаии, написанная около 100 лет до Рождества Христова, как установили ученые на основании целого ряда данных. Собственно, это кожаный цветок, длиной около 7,5 метров, а шириной около 20 сантиметров. В 54 столбцах поперек свитка помещена вся книга пророка Исаии. Буквы древние, прописание древнее, написано четко, каждое слово отдельно. Деления на главы и стихи нет. В 32 столбце кончается текст, включающий в современных изданиях еврейских и христианских 39 главу. И на последней строчке этого столбца, 29, начинается текст, относящийся в современных изданиях к 40 главе. Нет никакого разделения между 39 и 40 главами. Переписчик тщательно списывал слово за словом с более древнего текста. Кто-то после него проверял переписанное и сделал нужные поправки. В двух местах оказались даже большие пропуски. Пропущен конец стиха 34 главы и первые два стиха 35 главы, согласно нашему делению. И пропущены 6 и 7 стихи 37 главы. Но поправлявший вписал эти стихи мелкими буквами между строчками, что портит вид, но сохраняет точность текста. В 1950 году эта рукопись была сфотографирована в США и издана отдельной книгой Американской школы восточных исследований. В настоящее время эта рукопись хранится в Иерусалиме, где ради ее построено специальное здание. Там она развернута за стеклом так, чтобы всякий желающий мог прочитать интересующее его место книги пророка Исаии, которая представляет одно целое. Евангелист Лука в 4 главе 17 по 20 стих написал, что в начале своего служения Господь Иисус пришел в Назарет, где был воспитан, и в субботу вошел в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он прочитал из нее первые два стиха 61 главы. «Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Прочитавший, закрыл книгу, отдал служителю и объявил: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами». Евангелист Иоанн, говоря о неверии евреев, берет первые слова 53 главы книги пророка Исаии. «Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» А затем, как бы поясняя, приводит слова из 6 главы. «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не разумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их». От Иоанна 12 глава с 38 по 41 стих. Язык пророка Исаии хорошо обработанный и богатый, обороты особенные, нелегко поддающиеся переводу на другие языки. Это был пророк, поэт и историк. За 60 лет служения, возможно, он написал много книг и пророчеств. Ему было сказано Господом: «Завяжи свидетельство и запечатай откровение при учениках моих». Исаии 8 глава, 16 стих. Этими учениками могли быть Михей, Наум и Аввакум, которые пророчествовали в его время или после него. Возможно также, что из многого написанного пророком Исаией они выбрали самое главное, чтобы выполнилось повеление Господа Иисуса Христа. «Начертай это на доске у них и впиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки». От Исаии, 30 глава, 8 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Свет на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Духовная статья.
3: Любовь Бога добровольна. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Послание Иоанна, глава 3, стих 16. Во свете этих слов Иисуса Христа очевидно, что Бог добровольно отдал Сына Своего Единородного, что было наивысшим выражением Его любви к человечеству. Любовь – это дар Божий, способный производить любовь в предмете своей любви. Если же любовь отвергается, то она не может создать любящего. Очевидно, что как принятие, так и отклонение человеком Божьей любви оперируют принципом добровольности, в основе которого лежит свободная воля. Кто-то когда-то сказал, что любовь – это дитя свободы. Это истинно, поскольку только свободные существа могут давать и принимать любовь. Принуждением можно добиться многого, но не любви. Принцип добровольности лежит в основе динамики взаимоотношений между Богом и людьми и людей между собой. Свободная воля как подарок Божий человеку – теоретическое понятие, а добрая воля связана с конкретным решением, принятым без какого-либо принуждения и связанным с ним действием. Сердце христианства – любовь, которая дается добровольно и принимается добровольно. Бог положил ее в основание угодных Ему взаимоотношений в Своем основополагающем Вечном Завете прежде создания мира. Совершенная свобода. Никто не будет оспаривать, что совершенный Бог совершенно свободен, так как свобода – сущность Бога. Он суверенно принимал и принимает свои решения, совершая все по изволению воли Своей. Ефесянам, глава 1, стих 11. Творя или спасая, Вседержитель совершенно свободен. Римлянам, глава 9, стихи с 14 по 21. Богом невозможно командовать или манипулировать даже молитвой, как и нельзя заставить Бога исполнять чью-то волю. Бог, как Господь, над всем имеет абсолютную свободную волю. С этим, я думаю, все согласны. Но как обстоит дело со свободной волей человека? Переходя в нашем рассуждении о Боге на человека, мы видим качественное изменение категорий – от Творца к Творению. В свете энциклопедической мудрости воля – это фундаментальная характеристика человеческих существ, благодаря которой они способны принимать решения и превращать их в действительность. Очевидно, концепция свободной воли человека тесно связана с понятием о человеке как созданным по образу и подобию Божьему. Бытие, глава 1, стихи 27-28. Понятие «образ» и «подобие» Бытие, глава 1, стих 26 и глава 5, стих 3, будучи виртуальными синонимами, подчеркивают тот факт, что человек единообразно отражает Бога, то есть, что человек – образ, соответствующий оригиналу. В первых двух главах книги «Бытие» Адам описан как созданный для рационального, морального и духовного общения со своим Творцом, что подразумевает в человеке как образе Божьем разум, чувство и волю. Бытие, глава 2, стихи 16 и 17. Во всем Писании мы видим, что сотворенный образ Божий несет с собой ответственность и включает способность делать осмысленный моральный выбор или принимать решение. Бытие, глава 1, стихи 26-27, и глава 2, стихи 16-17. Иначе призывы прийти к Богу, вступить с Ним в завет и жить святой богоугодной жизнью не имели бы никакого смысла. Свобода личности. Некоторые люди думают, что свободная воля человека противоречит суверенности Божьей. Однако, изучая Писание, мы убеждаемся, что свободная воля человека совершенно не противоречит суверенности Божьей. Наоборот, суверенность Бога радикально, личностно углубляется, когда венец творения – личность, которая имеет свободу воли, избирает послушаться или не послушаться, любить или не любить. Истинная суверенность не деспотическая, не принудительная, она оставляет другому его волю. Сутью греха является употребление разума для независимого от Бога определения, что добро и что зло. Бытие, глава 3, стих 5 и стих 22. Вера же и доверие Богу и его определению добра и зла выражены любовью к Нему, избранной добровольно. Это и есть суть исполнения Божьего завета людьми. Любовь к Богу в ее истинном понимании заповедана народу Божьему. Второзаконие, глава 6, стих 5. И она не может быть навязана человеку детерминизмом или предопределением, то есть без участия воли самой личности. Это видно на примере Христа. Он был предопределен на смерть за грех мира. Деяния, глава 4, стих 28. Но в то же время добровольно пошел на эту жертву. Иоанна, глава 10, стих 18. Его молитва в Гефсиманском саду, Евангелие от Луки, глава 22, стих 42, ясно показывает, что совершенное послушание воле Божьей не умаляет личностного решения и выбора, и что не было бы никакого предопределения без согласия Спасителя. Исполнение заповеди любви – это сознательный ответ человека на любовь Божью, предполагающий способность свободно избрать из числа возможных альтернатив. Личная привязанность сердца, посвящение желаний души и все направление воли имеют истинный смысл только если имеется личная свобода избрания любить Бога. Второзаконие, глава 30, стихи с 15 по 20. Человечество уподобляется Богу, когда оно осознанно избирает. Новый Завет углубляет начатое в Ветхом Завете понятие значения человеческого выбора. Божья суверенная воля утверждается, и благодатный дар человеческой свободы выбора в контексте Божьего ведения и направления сохраняется. Божья воля – благая, угодная и совершенная. Римлянам, глава 12, стих 2. И она достаточно велика, чтобы включить и человеческую волю. Деяния, глава 2, стих 23. Мы знаем, что Бог обладает абсолютной свободной волей. Следовательно, человек, как образ и подобие Божье, обладает относительной свободной волей. Это противоречит пониманию, что Бог предопределил все решения и действия всех людей. В унисон с древним тезисом «ответственность не предполагает свободной воли как непременное условие», некоторые, в том числе и всемирно известные проповедники, учат, что Бог предопределяет грех, но ответственен за него человек. Это уже похоже на богохульство. Приписывание Богу аналогичного отношения многих политиков и власть имущих, в чьих решениях и проступках всегда виноваты другие. Это содержит противоречие, потому что, как гласит аргумент последствия, если бы все было детерминировано факторами вне нашего контроля, тогда наши действия, выбор и характер были бы тоже вне нашего контроля, и, следовательно, люди никогда не были бы свободными и не несли бы никакой ответственности. Детерминисты же, утверждая ответственность каждого человека за свои грехи, косвенно утверждают свободную волю человека. Добровольность взаимоотношений. В связи с вышесказанным может возникнуть вопрос о природе личных взаимоотношений между Богом и человеком. Предопределены ли отношения? Если да, то не похоже ли это на программирование? Если да, то тогда мы роботы, которые не несут никакой ответственности за свои решения и действия, а в сбое программы виноват программист. Взаимоотношения могут быть чисто функциональными, как на работе, а не близкими, как в супружестве. Библия описывает отношения между Богом и людьми как близкие. Яхве – супруг израильского народа, Отец Небесный. Книга Осии, глава 2, стих 16. Иисус Христос – наш друг. Иоанна, глава 15, стих 14. Динамика личных, близких отношений между Богом и людьми основана на любви, а любовь нельзя предопределить. Любовь добровольна, то есть исходит от решения любить. Добровольность в вопросе избрания. Иисус говорит, что верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден. Иоанна, глава 3, Стих 18. «За что осужден? Потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего». Иоанна, глава 3, стих 18. Может быть, ему не было дано уверовать? Не похоже на это. Дело в том, что Бог открыл людям свой свет в личности Иисуса Христа. Иоанна, глава 1, стих 9. Этот свет спасения следовало полюбить всем сердцем, душою и разумением. Матфея, глава 22, стих 37. Вместо этого многие люди более возлюбили тьму, нежели свет. Иоанна, глава 3, стих 19, избрав греховный образ жизни. Очевидно, имеются два экзистенциальных измерения – свет и тьма, между которыми человек должен сделать выбор. Тьма характеризуется злом, свет – добром. Возлюбивший тьму и делающий злые дела, своим выбором уже осужден. Возлюбивший свет истинный, верующий в Христа, не судится. Очевидно, свободным выбором любить или нет, люди помещают самих себя в одну из предназначенных Богом категорий – избранные и неизбранные. Все дело в принятии или непринятии, в вере или неверии, то есть в предмете любви. Любить – дело добровольное. Спасенными или избранными в Библии называются любящие Бога и соблюдающие заповеди Его. Второзаконие, глава 5, стих 10. Любящие Его. 1 Коринфянам, глава 2, стих 9. Чада возлюбленные. Ефесянам, глава 5, стих 1. Возлюбленные Господом. Второзаконие, глава 33, стих 12. Верные и возлюбленные. 1 Тимофею, глава 6, стих 2. Благословенные Отца. Матфея, глава 25, стих 34. Все, те, которые с Ним, Иисусом, званые и избранные и верные. Откровение, глава 17, стих 14. Из всего сказанного очевидно, что человек не безучастен в выборе своей вечной участи. Стать избранным – это отвергнуть себя, взять крест свой и следовать за Христом. Матфея, глава 16, стих 24. Иисус предлагает людям добровольно избрать одно из двух – потерять или обрести жизнь вечную. Иоанн указывает причину трагического разделения всего человечества. «Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими». Иоанна, глава 1, стихи с 11 по 12. Глаголы «не приняли» и «приняли» подразумевают предшествующее им предложение людям, имеющим свободную волю избрать. «Все люди званые». Иоанна, глава 1, стих 9. Одни отклонили приглашение, Иоанна, глава 1, стих 11. Другие же его приняли, согласившись на призыв Христа, и стали избранными Божьими детьми его, Иоанна, глава 1, стих 12. Здесь очевидно, что принятие Христа – это ответ человека на Божий призыв, и это добровольное решение человека. Слова Христа, отвергающие меня и не принимающие слов моих, Иоанна, глава 12, стих 48, говорят о возможности свободного выбора отвергнуть, не принять и не веровать. Иоанна, глава 12, стих 37. Итак, мы видим добровольность в принятии даже такого судьбоносного решения, как спасение. Принявшие спасение на Божьих условиях, рожденные от Бога, Иоанна, глава 1, стих 12, становятся избранными Божьими. Добровольность ответа на Божий призыв. Господь призывает людей, чтобы они ответили послушанием на добровольных началах. Когда израильтяне согрешили ропотом против Бога и Моисея, послал Господь на народ ядовитых змей, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. Книга чисел, глава 21, стих 6. Единственным средством спасения от верной смерти был медный змей на шесте. Но на него нужно было взглянуть. Послушавшийся слов Бога поднимал свой взор на это средство спасения и, взглянув на медного змея, оставался жив. Числа, глава 21, стих 9. Все укусанные змеями были приглашены взглянуть на медного змея, но спаслись только взглянувшие. Так и сегодня. Каждый, кто с верою возносит свой взор на Иисуса Христа как на единственное средство спасения, получает дар вечной жизни в нем. Деяния, глава 4, стих 12, Иоанна, глава 3, стих 16. Иисус на празднике возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Иоанна, глава 7, стих 37. Это приглашение «иди» или «приди», чтобы утолить жажду по Богу, сделано Спасителем мира. Выбор же утолить духовную жажду или остаться жаждующим вовек Господь предоставляет каждому лично. Живой, неиссякающий источник благодати доступен каждому человеку. Единственное условие – это прийти ко Христу. Первый Божий призыв в Библии обращен к падшему Адаму. «Где ты?» Бытие, глава 3, стих 9. И последний его призыв любви к человечеству – «Приди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Откровение, глава 22, стих 17. Чтобы получить спасение Божье, нужно его жаждать, желать, прийти и взять, то есть проявить добрую волю. Бог – любящий Отец всех людей. Как Отец из притчи о блудном сыне приглашает все падшее человечество прийти к Нему домой, туда, где Ему надлежит быть по вечному Божьему предназначению. Спаситель стучится в каждое сердце и приглашает к близким отношениям с Ним. Он говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Откровение, глава 3, стих 20. Здесь, через приглашение Христа, ожидается добровольный ответ «да» к близким отношениям с Господом. И для этого нужно услышать и отворить дверь сердца. Так как Бог – зовущий и ожидающий, то человек – решающий и отвечающий. Эти примеры из Слова Божьего показывают принцип добровольности в вопросе спасения, дара любви. Спасение есть, оно доступно каждому человеку. Христос на кресте совершил его, взяв грех мира на себя. Иоанна, глава 1, стих 29. Получение же его зависит от ответа человека. Нужно услышать призыв и открыть дверь сердца Иисусу. Каждый лично должен с верою обратиться ко Христу. Для этого ему нужно жаждать, желать, прийти, попросить, получить и принять спасение в нем. Как призывы любви, так и ответы любовью – волевые понятия в контексте добровольности, подтверждающие, что Божья любовь добровольна. Автор – доктор Виктор Цандер.
2: Вера и жизнь.
3: Бог и зло.
4: Вопрос. Если Бог – хозяин Вселенной, то от Него зависит, быть злу или не быть. Как же вы можете совместить идею о добреньком Боге с кровавыми преступлениями, в которых страдают больше невинные, чем виновные?
3: На этот вопрос мне уже не раз приходилось отвечать. Более подробный ответ вы найдете в моей книге «Хочу знать». Сегодня с Божьей помощью я хочу дополнить свой ответ, подойти к нему, так сказать, с другой стороны. Уже в самом начале вашего вопроса, если Бог – хозяин Вселенной, чувствуется сомнение в существовании Бога. Вам кажется, что если бы Бог существовал, то Он войны не допустил бы. Но раз есть зло, значит нет Бога. Тот, кто знаком с Библией, никогда не смутится ни войнами, ни другими бедствиями и потрясениями, обрушивающимися на людей. Библия не содержит ни одного обещания, что война будет Богом устранена. Напротив, Христос много раз предупреждал верующих, что будут войны и другие бедствия. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Матфея, глава 24, стих 6. Война, как и другие бесчисленные бедствия, порождена грехопадением человека. Это язва, нарыв, порожденный непослушанием Богу. Бог предупредил, что, избрав путь греха, человек навлечет на себя и страдания, и нужду, и болезни, и войны. В духовном мире, как и в физическом, существует неумолимый закон посева и жатвы. Что посеет человек, то и пожнет. можно ли после этого обвинять Бога или возлагать на него ответственность за кровавые войны. Если человек не пожелал поверить надписи на бутылке «Серная кислота опасна» и глотнул этой кислоты, можно ли обвинять Творца, почему он создал эту кислоту? Свойства серной кислоты нам известны. Если сознательно, вопреки здравому смыслу, человек отравляет себя, то кто же виноват, кроме человека? Бог допускает войну как справедливое возмездие за нарушение его духовных законов. Если бы человек спросил у Бога, почему ты допускаешь войну, Бог мог бы ответить, а почему ты, человек, допускаешь нарушение моих законов? Грех – это преступление, а где преступление, там наказание неизбежно. Вы пишете, что в войне страдают невинные люди. Но где эти невинные? Где эти праведники? Слово Божие не знает таких невинных и праведных людей, а говорит так. «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного, все согрешили и лишены славы Божьей». Римлянам глава 3, стихи с 10 по 12 и стих 23. Все мы должны были бы сказать вместе с псалмопевцем Давидом: «Вот я в беззаконии зачат, и в грехе родила меня мать моя». Псалом 50, стих 7. А люди говорят: «В чем я родился, в том и умру». Да, человек родился в грехе, и если он умирает в том, в чем родился, он неминуемо погибнет. Вот почему нам всем нужно не беспокоиться о праведных и невинных, а помнить слова Христа: «Плачьте о себе и о детях ваших». Луки, глава 23, стих 28. Праведные и невинные люди могут быть только во Христе Иисусе, и только по благодати Божьей, а не по заслугам. И они не боятся страданий и смерти. Им сказал Христос: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». Матфея, глава 10, стих 28. «Страдания содействуют ко благу тем, кто любит Бога». Римлянам, глава 8, стих 28. Когда государства объявляют войну, они не спрашивают на то разрешение у Бога. Народы доверяют свою судьбу слепым вождям, национальным башкам. Вот почему до тех пор, пока закон греха и смерти царит над людьми, война будет неизбежным уделом. Только закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Римлянам, глава 8, стих 2, а следовательно и от войны. Только примирение с Богом может дать нам мирные времена. Это должны бы знать те, кто заботится сейчас о разоружении. Бог допускает войны для того, чтобы человек увидел суетность безбожной жизни, невозможность построить земной рай, отвергая Бога. Этим Бог вскрывает неустойчивость и пустоту гениальных планов, если они исходят от людей, не только не признающих Бога, но и воюющих против Него. Бог допускает войну и для того, чтобы мир вразумился постигшим его наказанием и обратился за спасением к Спасителю мира. Бог был, есть и остается любовью вечно. Но даже родительская любовь немыслима без наказания непослушных детей. Автор Николай Водневский.
2: Вера и жизнь.
4: Постмортем. Зажжем огни, нальем бокалы, утопим весело умы и, заварив пиры да балы, восславим царствие чумы. Александр Сергеевич Пушкин. Знойное марево стояло над раскаленным шоссе. Машины плотным потоком текли в сторону огромного поля, на котором, сколько можно было окинуть взглядом, расположились многочисленные павильоны, палатки, киоски. Краснолицые потные регулировщики в пыльных спецжилетах устало распределяли автомобили по секторам стоянки. Отовсюду гремела музыка, слышался гул голосов. Порой из всей какофонии звуков вырывался какой-то один. Плач ребенка, окрик, взрыв смеха. На эстрадных площадках пели и плясали. Мелькали ленты, кокошники, подолы широких юбок. Залихватские частушки сменялись задорными песнями. Баянисты широко улыбались стоящей, сидящей, жующей, пьющей публике. Солнце пекло нещадно. Полуголые мужчины и женщины, разомлевшие от зноя и пива, лежали на жесткой стерне, лениво переходили от одного павильона к другому, сидели под многочисленными полотняными зонтиками. Дети катались на самокатах и трехколесных велосипедах по деревянному настилу, соединявшему походные ресторанчики. В воздухе стоял запах жарившегося шашлыка, готового плова, томящихся беляшей. Зазывалы наперебой расхваливали свой товар, предлагали продегустировать селедочку, сыр, творог, колбасу, помидоры, сдобные булки, сливочное масло, монастырский кагор. Праздник шумел, гремел, играл, переливался запахами, телами, красками, конкурсами, музыкой, пирожками, пирожными, салатами-закусками, мясом, рыбой. Аттракционы? Достань калач, порази мишень, выиграй плюшевого мишку сменялись декорациями для фотографий. На стоге сена, в ярком венке, с пластмассовой коровой. Однако, сквозь духоту жаркого полдня временами, вдруг, неожиданно, мгновенной волной накатывал холод, ощущался запах тлена, а на языке — вкус пепла. Но не у всех. Только у живых. В наши дни у каждого есть семейные альбомы. А в компьютерах хранится столько фотографий, что если их распечатать, они займут не одну комнату. Социальные сети дали толчок даже таким не совсем нормальным явлениям, как бесконечные селфи и фиксация каждого шага, которые и выставляются потом на всеобщее обозрение. 200 лет назад все было по-другому. 7 января 1839 года считается официальным днем изобретения фотографии. Конечно, исследования велись несколько десятков лет до этой даты, и первые снимки также были получены намного раньше, но все же выйти за пределы лабораторий и двинуться в народ это изобретение смогло лишь тогда, когда появился дагерротип. Фотографический процесс, названный так в честь Луи Дагера, французского художника и химика, создавшего технологию, которая и позволила ранней фотографии совершить движение в массы. К середине XIX века прогресс в этом деле продолжился. И снимки стали получать все большее распространение. В крупных городах открылись павильоны, где относительно недорого можно было сделать персональный или групповой снимок. До этого богатые семьи в обязательном порядке заказывали портреты свои членов семьи у модных художников. Бедняки покидали мир живых без всякого следа, что было печально, поскольку люди всегда стремились остановить мгновенье, зажать в кулаке исчезающее время, обессмертить свой облик любым способом. Сначала фотографии были далеко не в каждом доме. Да и там, где они присутствовали, их насчитывалось буквально 1-2. Семейный портрет? Леди и джентльмен сидят в окружении деток-ангелочков, одетых в воздушные белые платьица и матросские костюмчики. Все чинно и благородно. Ну, или фото бравого гвардейца в остроконечном шлеме с лихо закрученными усами и устрашающей саблей на боку в шикарных сапогах, блеск которых не исчез, несмотря на полуистлевший картон, на котором они запечатлены. А вот группа товарищей расположилась вокруг стола, покрытого длинной вязаной скатертью. Все в черных смокингах и с цилиндрами в руках. Из-за несовершенства первых аппаратов фотографирующиеся должны были долго сидеть совершенно неподвижно. Малейшее движение рук и ног, колышущаяся прядь волос, чуть дрогнувшие веки, дернувшиеся уголки губ, непроизвольное покачивание головой — всего этого трудно было избежать. И вот уже образ смазан, нет четких контуров. Поэтому Процесс фотографирования был, если не мучительным, а для маленьких детей именно так и было, то крайне некомфортным. История не сохранила имя того предприимчивого фотографа, который первым придумал делать бизнес на похоронах. Семейных альбомов не было. До компьютерных технологий было ох как далеко, и многие покидали этот мир, так и не успев посетить фотографический салон. И родные с ужасом обнаруживали, что запечатлеть облик близкого так и не удалось. А тут новая услуга, предлагающая увековечить человека, чья душа уже на небесах, но тело еще в родном доме. Покойники – идеальные клиенты фотографа. Они могли безропотно сидеть абсолютно неподвижно до тех пор, пока не получится кадр нужного качества. Мастер стремился придать композиции с мертвым телом максимальную живость. Клиента наряжали в лучшее платье или, наоборот, в повседневную одежду. Но это смотря в каком стиле будет сделано фото – торжественный портрет или обычный вечер в кругу семьи. Вокруг располагались родственники. Рассаживались так, чтобы умерший член семьи естественно вписывался в компанию и не выделялся. Иногда поверх мертвых век рисовали новые глаза или закапывали специальную жидкость, которая придавала блеск и искру жизни навсегда потухшему взгляду. Все делали вид, что все нормально, все живы и здоровы, и даже веселы, насколько возможно это было изобразить. Окружающие вымученно улыбаются и дружески приобнимают труп. Но как же им плохо, как им тошно, как им дурно. Им, живым, что вынуждены изображать непринужденность и удовольствие от жизни тогда, когда сердце рвется от боли и хочется рыдать, зарывшись лицом в скомканный платок. Порой сложно понять, кто на фотографии еще тут, а кто уже там. И лишь потому, что живые слегка расплываются, а мертвые отобразились исключительно четко, можно догадаться, кто где обитает в этот момент. Искусство фотографа заключалось именно в том, чтобы герой снимка получился как можно более естественным. Были изобретены и запатентованы специальные штативы, которые помогали придать телу непринужденное положение и зафиксировать его таким образом. Существует множество фотографий, на которых покойный стоит и смело смотрит в камеру. И лишь чуть видный за ногами штатив выдает зрителю истинный статус портретируемого. Постмортем, после смерти. Таково официальное название этого направления в фотографическом искусстве. Сейчас эти фотографии продаются на аукционах, и коллекционеры выкладывают за них кругленькие суммы. И не участвуйте в бесплотных делах тьмы. Ефесянам, 5 глава, стих 11. Если вглядываться в фото постмортем, то запечатленные на них покойники начинают вглядываться в зрителя. От этого делается не по себе. Мир мертвых всячески пытается запугать живых. Или затянуть, запутать, запятнать. К сожалению, со времен грехопадения весь мир находится под властью зла и смерти. Его структуры – политические, религиозные, социальные, призваны заменить человеку поиск смысла. Участвуй в борьбе за власть, стремись заработать все деньги мира, добивайся славы, мчись вверх по карьерной лестнице, рви глотку идеологическим оппонентам. Чем не занятие в ожидании смерти? Не нравится? Тогда вот тебе в одну руку воздушный шарик, а в другую сладкая вата. Отдыхай и развлекайся. Порой неживое выглядит привлекательнее живого. На одном портрете постмортем родители держат на руках умершего ребенка. Дитя такое миленькое, такое хорошенькое. Родители же похожи на жутковатых покойников, с провалившимися от горя глазами, с бледными лицами, опухшие от слез. Или помните из детства нравоучительную сказку Андерсена «Свинопас»? Принцесса выбросила подарки сватавшегося к ней принца, чудесную розу и сладкоголосого соловья, потому что они были живыми. Отвергнутый принц явился к ней под видом грязного свинопаса и предложил купить у него поделки, горшочек и трещотку за поцелуи принцессы. Бедная глупышка согласилась. «Надо поощрять искусство», — сказала она. «Я ведь императорская дочь». Прекрасный принц и его дары были легко заменены грязным свинопасом и его погремушками. Библия предупреждает, чтобы живые и мудрые не приближались к путям злым, не приближались к интересам этого мира, его борьбе, его победам, поскольку лукавы они и коварны, и легко затягивают в свою бесплотную и бесплодную тьму. Потому что это мертвые цели, мертвая борьба, мертвые символы, мертвящие идеологии, разлагающиеся ценности. Человек, не подозревающий о постмортем, рассматривая такую фотографию, и не подумает, что не все ее участники в момент, когда делался снимок, были живы. Только тот, кто знаком с соответствующими приспособлениями, например, треногой, что выглядывает из-под пышного платья или начищенного штиблета, сможет отличить живого от мертвого. Так и духовный должен четко отличать правую руку от левой, свет от тьмы, истину от лжи. Он не даст себя обмануть. Дух Святой вовремя укажет чаду Божьему на обман, на мертвые зрачки, скрывающиеся под нарисованными глазами ангела, на неестественность изящной позы, на смертельную бледность, проступающую под умело нанесенными румянами. Выбор за самим верующим — услышать Духа Святого и, несмотря ни на что, повиноваться Ему или продолжать сидеть в компании мертвецов. Перефразируя старый советский анекдот, нельзя одновременно быть верующим, мудрым и встроенным в мирскую систему. Одновременно можно обладать двумя из этих качеств, всеми тремя — нет. Живой не должен пытаться вписаться в групповой портрет с мертвецами. Прекрасная принцесса не должна топтаться в свином хлеву. Дети Божьи должны иметь ум Христов, и тогда страшные кадавры, протягивая свои синюшные руки, не разъединят их с ним, поскольку это единство — сильнее смертельных объятий и скрепляет его кровь Господа. Автор — Надежда Орлова.
2: Вера и жизнь.
3: Молитва Блеза Паскаля. «Я не прошу у тебя ни здоровья, ни болезни, ни жизни, ни смерти, но прошу, распоряжайся моим здоровьем, моими болезнями, моей жизнью и смертью для твоей славы. Только Ты знаешь, что целесообразно для меня. Ты – Владыка. Ты – Господин. Поступай со мной согласно Твоей воле. Давай мне, отнимай у меня. Только формируй мою волю согласно Твоей. Я одно знаю, Господи. За Тобой идти – хорошо. Обижать Тебя – плохо. А сверх этого я не различаю, где добро, а где зло. Я не знаю, что лучше для меня». Здоровье или болезнь, богатство или бедность. Ничего в этом мире не знаю. Это знание лежит за пределами досягаемости людей и ангелов. Оно сокрыто в тайнах Твоего провидения, которому я поклоняюсь, но которое не пытаюсь понять. Аминь.
5: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Иоанна. Глава 14. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Фома сказал ему: Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь? Иисус сказал ему: Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его. Филипп сказал ему: Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему: Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему сам. Иуда не Искариот говорит ему: Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру? Иисус сказал ему в ответ: Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Не любящий Меня не соблюдает слов Моих. Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца. Сие сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам, не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вы слышали, что Я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу, ибо Отец Мой более Меня. И вот Я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного Мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда».

Евангелие от Иоанна, глава 15. «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, а вы – ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Дабы чего не попросите от отца во имя мое, он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха. А теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною.

Евангелие от Иоанна, глава 16. «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но Я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что Я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь? Но от того, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое. Потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу». Тут некоторые из учеников Его сказали один другому: «Что это Он говорит нам? Вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и Я иду к Отцу». Итак, они говорили: «Что это говорит Он вскоре? Не знаем, что говорит». Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им: «О том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал: вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня? Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе Я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас. Ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир. И опять оставляю мир и иду к Отцу». Ученики Его сказали Ему: «Вот теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Посему веруем,
что ты от Бога исшел». Иисус отвечал им: «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». У микрофона Элизабет Завадский. Начинаем радиопередачу «Вопросы жизни», в которой мы будем отвечать на заданные и жизненно важные вопросы. В книге пророка Иеремии, 33 главе, 3 стихе написано так: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Бог сам побуждает нас взывать о помощи, задавать вопросы и получать от Него из Его Слова, Библии, на заданные вопросы ответы. Сегодня я пригласила на вопросы ответить брата Исаака Исааковича Пёткер. Приветствую. Сегодня мы подобрали вопросы по пониманию Библии.

0: Вячеслав спрашивает: «В каких случаях и когда приносилась жертва за народ? Каждый день или раз в год? С местами Библии, пожалуйста».
1: По закону приносились различные жертвы. Первая – жертва всесожжения. Левит 1, стихи 2 и 3. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужского пола без порока. Пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом». Вторая жертва. Жертва мирная. Левит 3:1. «Если жертва его жертва мирная, и если он приносит из крупного скота мужского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющие порока». Третья жертва. Жертва за грех. Левит 4:2. «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать». Четвертая жертва. Жертва повинности. Левит 5:1. «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Если кто-то из народа совершил грех, то он должен был принести жертву». Левит 4:2-3. «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, что не должно делать, если священник помазанный согрешит и сделает повинным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе». За весь народ приносилась особая жертва один раз в год. Левит 16:34. «И да будет сие для вас вечным постановлением очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году. И сделал он так, как повелел Господь Моисею». Когда первосвященник входил во святое святых. Евреям 9:7. Евреям 9:7. «А во вторую, однажды в год, один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа».

0: Марка 5 главе описывается такое событие. Иисус со своими учениками приплыли на другой берег Геннесарецкого озера в страну Гадаринскую. Как только они вышли из лодки, тотчас встретил его, то есть Иисуса, вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разрывал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидевший Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Но Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из всего человека!» И спросил его: «Как твое имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много. Паслось же там при горе большое стадо свиней, и просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». И Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Александр по этому событию задает такой вопрос: почему Иисус отправил бесов в стадо свиней, однако в других случаях он их просто изгонял?
1: В этом случае это была просьба бесов. Евангелие Марка, 5 глава, 12-13 стихи. «И просили его все бесы, говоря: „Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них“. Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, вышедшие, пошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море». Почему их просьбу удовлетворил Иисус Христос, знает Господь. Он всеведущ. Выглядит на человеческий взгляд так, как будто бесы его обхитрили. Результатом того, что стадо утонуло, было, что они просили Иисуса их оставить. И Господь удовлетворил и эту просьбу. Он ушел. Но затем мы читаем, как бывший бесноватый просил его, чтобы остаться у него. Эту просьбу Господь отклонил и сказал: «Иди домой и расскажи, что сотворил с тобой Господь». И написано: «И стал он благовествовать в Десятиграде». Если бы Иисус только исцелил бесноватого, а бесов послал в бездну, люди могли, на мой взгляд, через короткое время это поставить под вопрос. Так они всегда делали. Когда он исцелил слепорожденного, они сказали: «Это не он». Потом спросили родители, они подтвердили, что это их сын. Так и здесь. Люди нашли бы сотни причин, чтобы это чудо отклонить. Но никто, или это будет трудно, забыть, когда погибли 2000 свиней. Это запоминается, особенно если это коснуло тебя лично. И это всегда будет связано с изгнанием бесов. Поэтому Господь, как Всеведущий, не был просто так обхитрен бесами. Нет, Он знал, что Он делал. Он это допустил, чтобы вот это чудо исцеления бесноватого надолго могло остаться в их памяти и было поводом для благовестия этого исцеленного человека.

0: Евангелие от Луки, в 9 главе, стих 27 написано: «Говорю же вам истинно, и есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». Михаил задает такой вопрос: «Объясните, пожалуйста, как это понимать? Ведь в Царство Божие должно наступить, когда будет уничтожен дьявол».
1: Здесь речь идет не о втором пришествии Христа и о Царстве Божьем, связанном с этим пришествием, а об явлении Христа во славе Его трем ученикам. Евангелие от Луки, 9 глава, 27 по 31 стихи. Я читаю. «Говорю же вам истинно, если есть некоторые из стоящих здесь, которые не увидят смерти, как уже увидят Царство Божие». После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме.

0: Следующий вопрос. Всякая ли власть от Бога? И нормально ли со стороны христианина не поддерживать злую власть и быть против?
1: Всякая власть от Бога. Послание Римлянам, 13 глава, 1 стих. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Писание нигде не призывает верующих противостоять власти. Пример. Власть Нерона. Его власть была злой, недоброй, но Бог не призывает через Писание, через апостолов противостоять власти Нерона. Но если власть имущие принуждает христианина ко греху, то мы можем ответить словами Петра. Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога. Деяния 4:19. Мы можем принять к сердцу. Кесарево кесарю, а Божье Богу. Евангелие от Матфея, 22 глава, 21 стихи.

0: Следующий вопрос по одному стиху из Евангелия от Иоанна. Иоанна, 20 глава, с 19 по 22 стих. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: „Мир вам“. Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: „Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас“. Сказав это, дунул и говорит им: „Примите Духа Святого“». А теперь вопрос. Что это значит? Сказав это, дунул и говорит им: „Примите Духа Святого“.
1: Это напоминает сотворение человека. Бытие, 2 глава, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдохнул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Воскресший Христос дунул, и этим наделил учеников Духом Святым. Исполнение Духом Святым произошло в день Пятидесятницы».

0: Послании к римлянам, 15 главе, с 13 по 21 стихи, идет речь о законе и благодати. Немного трудно для понимания. Объясните, пожалуйста. Это была просьба от Виктории.
1: Закон, данный через Моисея, свят, и заповедь свята и праведна и добра. Мы прочитаем из послания Павла римлянам, 7 глава, 12 стих. «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Но закон спасти человека не мог». Римлянам 8, 3, 4. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Закон – это диетоводитель ко Христу. Через закон познается грех. Римлянам 3, 20. «Потому что делами закона не оправдывается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Оправдание, спасение мы получаем верою через Иисуса Христа». Римлянам 3, 24. «Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе».

0: Евангелии от Луки, 14 глава, 25 стих, читаем следующее. «С ним шло множество народа, и, обратившись, сказал им, «Если кто придет ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Вопрос. Зачем нужно возненавидеть близких своих ради Христа, или как это место понимать?
1: Речь не идет о чувствах в этом месте Писания. Луки 14:26. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Я повторяю, речь не идет о чувствах в этом месте Писания, а о верности Христу, о готовности от всего отказаться ради Него. Это и есть тот крест, который каждый последователь за Христом должен взять на себя. Стих 27. «И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником».

0: Читаю Матфея, 20 глава, 16 стих. «Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». Алексей спрашивает, что означают эти слова «много званных, а мало избранных».
1: Зван весь мир, званы все люди, без исключения. Избранные – это те, кто отозвались на призыв Евангелия, покаялись и приняли Христа. Это можно пояснить простым примером. Представим себе дверь. С нашей стороны над дверью надпись: «Придите ко мне все трудящиеся обремененные, и я успокою вас». Пройдя через дверь, глядя назад, мы видим надпись с внутренней стороны: «Много званных, а мало избранных».
2: То есть, кто зашел, тот избранный.
1: Тот избранный.
2: Кто воспользовался этой дверью,
1: тот избранный. Да. А званы все. С этой стороны двери «Придите ко мне все», а с другой стороны «Много званных, а мало избранных».

Я сердечно благодарю за отвеченные вопросы. Уважаемые радиослушатели, наша радиопередача «Вопросы жизни» подошла к концу. Мы рады были ответить вам Словом Божиим на заданные вопросы. Если у вас возникли вопросы, задавать их вы можете по телефону 00495-231-500-59-88. Ответы на заданные вами вопросы мы постараемся ответить в наших следующих передачах. Желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Когда делают дети ошибки, грустно в них узнавать нам себя.
1: В Германии 13 часов.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы приготовили вам интересный рассказ. Фейерверк. Донос и заговор. Читает Наталья Исмаилова.
1: «1901 год. В этом году фейерверков не будет». По испугу, отразившемуся на лицах 60 с лишним мальчиков, которым было сделано это объявление, можно было предположить, что они только что услышали, что в стране будет голод, или что с ними вот-вот случится какое-то другое бедствие столь же серьезного характера. Объявил это мистер Чарт, директор начальной школы Ядби. Он занимал эту должность с начала осени, а сейчас было 2 ноября. «Я не намерен больше устраивать подобные фейерверки», — продолжил он. «Они опасны и часто приводят к несчастным случаям, от последствий которых приходится страдать всю жизнь. Как вы знаете, я стремлюсь поощрять здоровый спорт на свежем воздухе и фактически любые разумные развлечения. Но я не вижу смысла в этих пороховых карнавалах. Разрешение, которое, по словам Брукфилда, вы получили в предыдущих случаях от директора, я передам казначею игрового клуба. Передайте это всем». Парта за партой мальчики выходили из большой классной комнаты на квадратную, посыпанную гравием, игровую площадку позади школьного здания. Освободившись от вынужденной тишины собрания, они немедленно наполнили воздух гулом голосов.
2: «Никаких фейерверков!» — воскликнул один. «Что за ерунда?»
1: «Ну, я назвал бы это зверским выпадом!» — воскликнул другой.
2: «Старина Григорий никогда не возражал против того, чтобы мы устраивали фейерверк 5 числа. И почему мы должны слушать Чарда?»
1: Капитан футбольного клуба и лидер среди интернатских детей Брукфилд остановился в дальнем углу, обращаясь к небольшой группе своих товарищей.
3: «Сегодня утром я остановил его в коридоре», — сказал Брукфилд, — «и спросил, не даст ли он нам что-нибудь к нашему фейерверку, как обычно делал мистер Григорий. Он сразу сказал, что не собирается устраивать никаких фейерверков в этом году и что он объявит об этом в конце школьных занятий».
2: «Я называю это чересчур строгим», — продолжал оратор, приходя в состояние сильного возбуждения. «С тех пор, как он пришел, он постоянно меняет правила. Скоро это место станет женской школой. Я считаю, что, будь его воля, мы не должны бы ничего делать, кроме как работать и выходить гулять с троем и парами».
3: «Он не так уж плох», — возразил Коллинз. «Вы должны признать, что он проявил к футболу больше интереса, чем когда-либо проявлял Григорий. Он позаботился, чтобы у нас были установлены новые ворота, и мы лучше подготовились к матчам».
2: «Да», — неохотно признал Брукфилд, «но он придумал множество досадных маленьких правил, которых у нас никогда раньше не было. Почему мы не можем ходить в город, когда нам захочется, вместо того, чтобы спрашивать разрешение и вносить наши имена в книгу? Затем, какой смысл в том, что мы можем заходить только в определенные магазины? Почему у нас должно быть полчаса дополнительной работы перед завтраком?»
1: Присутствующие кивали. То, что приходилось вставать на полчаса раньше, особенно холодным зимним утром, безусловно, было большим неудобством для всех.
2: «А теперь, — продолжал Брукфилд, — у нас больше не будет фейерверков. И почему? Просто потому, что он предпочитает считать нас такими младенцами, что мы можем взорвать себя щепоткой пороха. Говорю вам, он пришел сюда с мыслью, что это место — школа для престарелых дам, и нам давно пора показать ему, что это не так».
1: «Как?» — поинтересовался Садбери, угрюмо втаптывая каблук во влажный гравий.
4: «Как? Я займу твердую позицию и покажу ему, что мы больше не намерены мириться с этой глупостью».
3: «О, да», — ответил Садбери с недоверчивой улыбкой. «Я представляю, как это будет, а затем на следующее утро нас всех отправят по домам».
4: «Как бы не так», — возразил Брукфилд, чьи идеи быстро оформлялись в определенное направление мысли.
2: Единственное, мы все должны держаться вместе. Возьмите, к примеру, забастовку. Если бы один рабочий пришел и сказал, что он не будет работать, пока у него не повысится заработная плата, ему бы просто сказали взять шляпу и уйти. Но если все рабочие на фабрике согласятся не выйти одновременно, их работодатель обязан прислушаться. Если он уволит всех разом, то его бизнес зашел бы в тупик. То же самое и в этом случае. Чарт мог исключить одного парня, но он не может отправить домой всех ребят в этом заведении. В таком случае школа прекратила бы свое существование, и у него были бы неприятности с губернатором.
5: «Да», — ответил Коллинз, — «все это очень хорошо. Но в случаях такого рода у них есть способ выявить зачинщиков и показать на них пример, а всем остальным назначить более мягкое наказание».
2: «Хах!» — возразил Брукфилд. «У нас не будет зачинщиков. Пусть каждый парень купит немного фейерверков, а затем 5 числа мы выбежим и выпустим их после занятий, разрешит нам Чарт или нет. Он может задержать нас всех всего на полдня, и это научит его не посягать на наши привилегии. Я сделаю это, если все будут участвовать».
1: Среди присутствующих был Джарвис, безрассудный молодой бездельник.
2: «Хорошо, я за!» — крикнул он. «А теперь мы должны заставить других парней пообещать».
1: Есть определенный привкус романтики в восстании, которое привело к гибели многих вспыльчивых юношей, которые, возможно, не имели глубокого отношения к причине восстания. План, предложенный Брукфилдом, пришелся по душе искателям приключений среди его школьных товарищей. В дополнение к этому, школа в целом была крайне возмущена указанием директора. Сколько себя помнит любой мальчик нынешнего поколения, 5 числа всегда устраивали фейерверки. Лишить мальчика законного повода поджечь порох, значит лишить его самого приятного удовольствия. Вторая половина дня, последовавшая за разговором, который только что произошел, сама по себе способствовала распространению любым проказам, которые могли затеваться. Было слишком сыро для футбола. Дождь перешел в непрекращающийся ливень, и мальчики были заперты в классной комнате и коридорах или в спортивном помещении во дворе. Брукфилд и Джарвис переходили от одной группы к другой. Они держали одноклассников за пуговицы в укромных уголках и присоединялись к небольшой толпе, собравшейся перед камином в классе. В каждом случае они начинали разговор с какого-нибудь замечания о фейерверке. Беседа становилась все более доверительной и велась на более низких тонах, пока не заканчивалась кивками и подмигиваниями. Даже мистера Уилса и мистера Дрейпера, двух помощников учителя, смело спросили, не считают ли они возмутительным запрет фейерверков. Оба джентльмена были слишком сдержаны, чтобы высказать какое-либо мнение. Мистер Чарт сказал, что в этом году фейерверков не будет, и этого им было достаточно. К концу дня все ученики были в заговоре. От некоторых никогда не ожидали участия в каком-либо акте беззакония или плохого поведения. Но большинство доказало, что созрели для приключений, поэтому они согласились принять активное участие в заговоре. За чаем, хотя лица нескольких маленьких мальчиков раскраснелись от возбуждения, царило настораживающее спокойствие. Трапеза проходила в тишине, которая для внимательного наблюдателя могла бы натолкнуть на мысль, что что-то должно произойти. На следующий день после полудня Брукфилд и Джарвис вместе с двумя другими мальчиками по имени Перри и Роден, которые оба горячо поддержали этот план, перед чаем провели совещание в углу сарая. К этому времени события зашли так далеко, что было негласно решено, что все приготовления к исполнению заговора следует оставить в руках упомянутых 4 парней. Было решено, что один из заговорщиков должен купить фейерверки и таким образом уменьшать риск, если бы ряд мальчишек заходили в магазин в разное время. Встреча, проведенная таким образом в темноте, сделала рассматриваемое дело почти таким же захватывающим, как если бы это была какая-то часть первоначального порохового заговора. Разговор происходил чуть выше шепота.
2: «Теперь смотрите», —
4: — начал Брукфилд. «Все ребята дали мне столько денег, сколько они намерены потратить. Первый вопрос таков. Кто купит фейерверки?»
3: «Вытянем жеребий», — предложил Перри.
4: «О, нет!» — возразил Джарвис. «Покупать будешь ты, Брукфилд. Пока ты будешь в магазине, я буду держать стражу на одном конце улицы, а Перри и Роден на другом. Возьмешь их в трех пакетах, и мы сможем засунуть их под наши куртки».
3: «Хорошо, а что будет у меня?»
4: Это был вопрос, на который в прежних случаях было трудно ответить. Прежде чем можно было прийти к какому-либо удовлетворительному выводу, необходимо было учесть правильное соотношение ракет, римских свечей, цветного огня и других горючих материалов. Все это следовало приобрести для создания надлежащей экспозиции. Это всегда требовало длительного обсуждения. Одни мальчишки всегда требовали набор, в то время как другие жаждали стрелять снарядами. Однако в этом году казалось вероятным, что фейерверк не будет похож на те, что совершались ранее, но, вероятно, будет внезапно прерван до того, как он продлится несколько минут.
3: «Возьми что-нибудь, что легко взорвется», — предложил Джарвис.
4: «Я бы сказал, в основном петарды и хлопушки. Это больше не ради шоу, а для того, чтобы показать Чарду, что мы не собираемся прогибаться под него. Мы должны покончить с этим минут за 10. Тогда у нас был бы шанс сбежать и не быть схваченными за ворот».
3: «Есть еще кое-что», — сказал Брукфилд.
4: «Где мы будем хранить фейерверки, когда они у нас будут? Мы не можем спрятать их в столах и шкафчиках. Их могут увидеть».
3: «Я вот что предлагаю», — сказал Роден. «Положи их вон в тот ящик в углу. В нем нет ничего, кроме гантелей, и к ним никто не будет прикасаться до того, как будут тренировки в понедельник».
4: Последовала пауза. Четверо заговорщиков стояли, раздумывая, есть ли еще какой-нибудь вопрос, который им было бы неплохо обсудить, прежде чем разойтись. Пока они стояли где-то в темноте, послышалось легкое шарканье.
2: «Тише! Что это?» — прошептал Перри.
4: За восклицанием на детской площадке последовал топот убегающих ног.
3: «Должно быть, кто-то из малышей прятался здесь», — пробормотал Джарвис. «И только что сбежал. Давайте побежим за ним». «Оставь его! Он, должно быть, слышал, о чем мы говорили, а теперь выпустит кота из мешка». «Не переживайте», — ответил Роден. «Теперь все знают, что должно произойти, и никто не осмелится пойти и прокрасться к Чарду».
4: «Надеюсь, это не маленький негодяй Даунинг», — с беспокойством сказал Брукфилд, собираясь вернуться в класс. «Он противный маленький подхалим, всегда пытается выслужиться перед Дрейпером или Уилсом. Если это дойдет до их ушей, то это все равно, как если бы кто-нибудь рассказал об этом самому Чарду».
3: «О, в этом нет никакой опасности», — сказал Джарвис, когда четверка медленно пошла по гравию. «Даунинг слишком дорожит своей шкурой, чтобы совершить нечто подобное. Он слишком хорошо знает, чего можно ожидать. Кроме того, нет никаких оснований предполагать, что это был Даунинг».
4: «Нет, просто это похож на один из хитрых трюков маленького негодяя», — ответил Брукфилд, и на этом разговор закончился. Как и следовало ожидать, мальчики, которым был предложен проект, не проявили большой готовности принять участие в восстании. Большинство из них устраивали празднование 5 числа у себя дома или были приглашены помочь в аналогичных мероприятиях в домах друзей. По этой причине они не желали присоединиться к веселью, за которым могли последовать серьезные результаты. Только один сущий простофиля по прозвищу Слоупер из-за некоторого предполагаемого сходства лица с этим популярным героем вызвался помочь. Он выразил это таким образом, что вряд ли можно было сказать, что это повлекло за собой какое-то особое проявление мужества.
3: «Дайте мне знать, во сколько это произойдет», — сказал он, — «и я выйду на улицу и переброшу петарды через стену».
4: Один мальчик, однако, пытался использовать свое влияние таким образом, чтобы предотвратить восстание. Это был старшеклассник по имени Джон Оливер, который сидел следующим за главой школы. Заговорщики не посвящали его в свои тайны, будучи вполне уверены, что он не одобрит проект. Но из обрывков разговоров, оброненных одним и другим, Он мог составить довольно правильное предположение относительно того, что задумано.
3: «Послушай», —
4: сказал он, встретившись с Брукфилдом, когда тот стоял в холле, грея руки у труб с горячей водой.
3: «Что это за бессмысленные разговоры о том, чтобы завтра устроить фейерверк?»
6: «А кто об этом говорит?» — с усмешкой спросил капитан футбольной команды.
3: «Да почти все. И они говорят, что ты во главе всего этого».
4: «Не думай, что я такой глухой и слепой старый глупец, что не знаю, что происходит вокруг».
2: Брукфилду нравился Оливер, который играл с ним в команде на позиции крайнего защитника. Возможно, он и возмутился бы правом другого парня подвергать его перекрестному допросу, но Оливер был старым другом, и его нельзя было считать строгим или педантичным.
3: «Ну, а что, если я стою во главе этого? Я не просил тебя присоединяться», —
4: последовал насмешливый ответ.
2: «Не будь глупым, Бруки», — серьезно сказал Оливер. «Говорю тебе, в этом нет никакого смысла. Чарльз сильно рассердится. Некоторых из вас исключат до того, как вы закончите, а мы не можем позволить себе потерять нашего капитана футбольной команды».
6: «О, не расстраивайся, старина», — последовал небрежный ответ. «Я знаю, как позаботиться о себе. В этом можешь быть уверен».
4: Насыщенное событиями пятое число наступило, как и любой другой унылый ноябрьский день. К концу дня все приготовления были сделаны. Хороший запас взрывчатки был приобретен и спрятан под куском старой мешковины в ящике с гантелями. Из 34 учеников интерната 26 пообещали принять участие в фейерверке. Всех тщательно проинструктировали, как действовать. Брукфилд объяснил, что только совместные действия могли предотвратить наказание отдельным лицам. Мистеру Чарду было бы невозможно выгнать 26 мальчиков сразу, а лишение или потеря половины выходного не были бы слишком высокой ценой за проказы и волнения. Все заговорщики были снабжены коробками с запалами. Как только подготовка будет закончена, все подразделение должно было броситься в спортивный зал, расположенный на игровой площадке, и там получить свой запас боеприпасов. Резкий залп из петард и хлопушек должен был продолжаться около 10 минут, по истечении которых можно было ожидать приближения директора школы к месту действия. Затем будет дан сигнал прекратить огонь, и повстанцы должны были замести следы как можно быстрее.
6: «Я знаю, что это будет», — сказал Брукфилд. «Он позвонит в звонок и прикажет нам собраться в классе. Затем он спросит, кто запускал фейерверки. Когда он это сделает, мы все должны встать вместе. Это покажет ему, что мы не хотим, чтобы в будущем с нами обращались как с младенцами. Не должно быть никакого уклонения. Если оно будет, парень, поймаем его на горячем. Я обещаю ему».
4: Все 26 заявили, что готовы выполнить эти инструкции в точности. Никогда прежде поборники свободы не проявляли такой самоотверженной серьезности. Если и были те, чьи сердца начали подводить их по мере приближения назначенного часа, они не подавали никаких внешних признаков ослабления решимости. Некоторые молодые сумасброды, которые даже не представляли, во что обойдется подобное мероприятие, восприняли бунт как грандиозную шутку. Другие, у которых было больше здравого смысла, но которые обещали принять участие в восстании, возможно, стеснялись отступить в последний момент. К числу последних, как ни странно, можно было бы причислить зачинщика и руководителя всего безумия. Они с Джарвисом выскользнули перед чаем, чтобы убедиться, что фейерверки в безопасности в ящике.
2: «Я думаю», — пробормотал он, когда они задержались на мгновение, «прежде чем вернуться, нам с тобой будет довольно жарко из этого дела».
3: «Что ты имеешь в виду?»
6: «Что?
3: Чарльз заподозрит нас гораздо быстрее, чем остальных ребят. Я не удивлюсь, если мы оба вылетим из школы».
6: «Ну и пусть, мне все равно», — беспечно ответил Джарвис. «Все это время ты рассказывал другую историю. Если ты боишься последствий, зачем ты вообще затеял это дело?»
3: «О, я не боюсь», — ответил Брукфилд с коротким смешком.
4: «Я только сказал, что он может сделать, если посчитает нас зачинщиками.
3: Между прочим, сегодня утром я видел, как этот маленький подхалим Даунинг разговаривал с Уилсом. Хотел бы я знать наверняка, что это был он, который прятался здесь вчера».
6: «Мне кажется, ты уже впадаешь в панику», — воскликнул Джарвис. «Встряхнись! Ты не из тех парней, которые питают напрасные надежды. Пошли, уже звонок.
4: Вечерние занятия показались мальчикам самыми длинными в их жизни. Дежурил мистер Дрейпер. Он поднял троих подростков за невнимательность, а также сделал выговор и предостережение ряду других. В городе уже начались фейерверки. Доносились приглушенные хлопки и треск, а также видны были из окон случайные вспышки взлетающей ракеты. Все это поддерживало сдержанное возбуждение на уровне взрыва. Несмотря на резкие требования к тишине, неоднократно предъявляемые помощником учителя, звук шепота и беспокойное шарканье ног нарушали обычную тишину класса. Неожиданно дверь открылась, и в класс вошел сам мистер Чарт. Его взгляд остановился на трех незадачливых мальчишках, стоящих в центральном проходе, и его лоб нахмурился.
6: «Что сделали эти ребята?» — спросил он.
4: «Они были очень невнимательны», — ответил мистер Дрейпер. «Кроме того, я был вынужден сказать, что должен задержать всех ребят еще на полчаса, если они не закончат всю работу».
5: Казалось, что-то вывело директора из себя.
6: «Я полагаю, это связано с решением, к которому я пришел по поводу фейерверка», — резко сказал он. «Если да, то пусть вам будет ясно и понятно. Я не потерплю никакого неподчинения такого рода. Сейчас же приступайте к работе. Если завтра я обнаружу, что кто-то из ребят был умышленно праздным и невнимательным, я сурово накажу его».
4: Стрелки часов медленно ползли по циферблату. Наконец они остановились на половине девятого. С более чем обычно слышимым вздохом облегчения мальчики подчинились приказу мистера Дрейпера убрать свои книги. Наступил решающий момент, мысли о котором были почти у каждого в голове последние три дня. Брукфилд не колебался. Добравшись до дверей, он достал из кармана свою кепку и выбежал прямо на игровую площадку. За ним по пятам следовали Джарвис, Роден и Перри, а за ними тянулась неровная вереница темных фигур. Ночь была не очень подходящая для фейерверков, так как светила луна, но ее свет позволил Брукфилду увидеть своих последователей и собрать их воедино. На середине игровой площадки он остановился.
5: «Привет», — тихо произнес он. «Это не все. Где остальные?»
4: В дополнение к тем, чьи имена были упомянуты, пришло всего 8 ребят, так что вся компания насчитывала около дюжины.
5: «Где же были 26?»
6: «Где остальные?» — повторил вожак, когда отставшие, тяжело дыша от возбуждения, подошли и образовали вокруг него круг.
5: «Они струсили!» — прорычал голос во мраке. «Я с самого начала думал, что некоторые из них не пойдут». «Несчастные трусы!» — добавил другой. «Я схватил Томаса за шиворот и попытался заставить его пойти, но он не захотел».
4: Во второй раз за всю историю проекта Брукфилд заколебался. Это означало конец всем его идеям о совместных действиях. Теперь вся ответственность за восстание ляжет на плечи его самого и нескольких более смелых ребят, которые стояли перед ним. Сейчас он не мог отступить, это было бы слишком трудным спуском. Ему, футбольному капитану, никогда не следовало показывать белое перо.
6: «Пошли, не теряйте времени!» — пробормотал Джарвис, но не совсем уверенным тоном, каким он обычно говорил. «Тогда вперед!» — в отчаянии повторил вожак.
4: Повернувшись на каблуках, он направился к соседнему деревянному зданию, называемому гимнастическим залом, но широко известному среди мальчиков как сарай. Что именно произошло дальше, возможно, только Брукфилд впоследствии смог бы внятно объяснить. Он довольно осторожно повторял свои приключения. Парнишка открыл дверь и осторожно пошел вперед, нащупывая в темноте дорогу, вытянутой рукой, чтобы не столкнуться с параллельным и горизонтальными спортивными снарядами. Окна, которые в прежние времена постоянно разбивались теннисными мячами в игре, известной как «теннис в сарае», были защищены проволочными решетками. Решетка заслоняла пробивающиеся лунные лучи, слабо освещавшие дальний конец здания. Брукфилд вряд ли мог бы сказать, как именно и когда он впервые увидел это. Когда он приблизился к ящику, в котором хранились фейерверки, то осознал чье-то присутствие, стоящее в обычно пустом углу.
2: Усиливающийся лунный свет или его собственные глаза, с каждым мгновением все больше привыкающие к полумраку, помогли ему разглядеть высокую, прямую и неподвижную, как статуя, темную фигуру. Его сердце подпрыгнуло, когда он узнал очертания головы и мантии. В одно мгновение он понял, что он и его товарищи попали в ловушку. Ни секунды не колебаясь, он повернулся и бросился бежать, почти сбив с ног Джарвиса и Родена, которые следовали за ним по пятам. «Капкан! Назад!» Отступление превратилось в беспорядочное бегство. В тот момент никто толком не понимал, в чем дело. Те, кто не входил в сарай, видя, как их товарищи выбегают, как кролики из кустарника, присоединились к паническому бегству. Пока они бежали, и словно для того, чтобы усилить их замешательство и ускорить бегство, большая петарда со свистом пролетела над стеной игровой площадки и с грохотом взорвалась прямо среди них. Этот единственный фейерверк составил весь вклад Слоупера в развлечение. Обнаружив, что ответа не последовало, он сообразил, что должно быть что-то случилось. Положив остальные петарды в карман, он бросился домой. Только когда они добрались до входа в здание школы, Брукфилд наконец выдохнул. «Там был сам Чарт! Я почти уперся в него! Кто-то доложил, и он ждал там, чтобы схватить всю нашу стаю!» Престыженно и с выражением опасения на лицах, смущенная группа собралась в классной комнате для молитвы. «Привет!» — шепнул Оливер Брукфилду шутливым тоном. «Как насчет фейерверка?» Футбольный капитан был не в настроении шутить и ответил угрюмым: «Отстань!» Он ожидал, что дверь откроется, войдет директор и начнет расследование. К удивлению, по меньшей мере дюжины молодых джентльменов, ничего подобного не произошло. Мистер Дрейпер произнес молитву и отдал приказ ложиться спать. Брукфилд был старшим в общежитии номер 5. Поскольку все остальные обитатели комнаты входили в число верной дюжины, собравшейся на игровой площадке, разговор, естественно, зашел о неожиданном завершении их приключения. Как так получилось, что Чарт ничего не сказал? Возможно, он все-таки не станет устраивать скандал.
7: «О, за ним не задержится! Он прибережет это до завтра, не волнуйся!»
2: «Кто мог ему сказать?»
7: «Ну, этот пройдоха Даунинг», — ответил Брукфилд, забираясь в постель. Он сказал Уилсу: «Утром он отведает моих кулаков».
2: Звонок к подъему прозвенел в обычное время, и утренние занятия в школе продолжались как обычно. Это ожидание было почти хуже, чем наказание, и Брукфилд желал, чтобы грозовая туча рассеялась. Наконец, страшный момент, казалось, настал. В конце завтрака директор поднялся со стула и постучал по столу, призывая к тишине. Джарвис и Роден обменялись многозначительным взглядом, который повторили другие мальчики за разными столами.
7: «Я говорил вам на днях, что не хотел бы, чтобы вы устраивали фейерверк», — начал мистер Чарт. «В мои намерения не входит лишать вас какого-либо законного удовольствия, к которому вы привыкли, не давая вам по возможности чего-то взамен. Поскольку сегодня прекрасный день, я предоставлю вам половину дня для игры в футбол».
2: Раздался взрыв аплодисментов, и мальчики поднялись со своих мест. Но Брукфилд, не дожидаясь, чтобы присоединиться к аплодисментам, выскользнул из комнаты и направился ко входу на игровую площадку. На полпути по гравийной дорожке он услышал позади себя шаги. Обернувшись, он увидел Джарвиса, бежавшего за ним изо всех сил. Очевидно, им обоим пришла в голову одна и та же мысль — возможное раскрытие тайны. Вбежав в пустой сарай, они остановились, а затем разразились хохотом. «Ну, я спасен!» — закричал Джарвис. «Мы оказались парой глупцов! Представляешь, весь наш грандиозный заговор разрушился из-за этого!» В углу стоял шест для прыжков в высоту, а на нем висел старый брезент. На верхушке примостили старый шлем, собственность какого-то ушедшего героя.
7: «Должно быть, это сделал кто-то из малышей», — сказал Брукфилд. «Тот, кто был здесь прошлым вечером и слышал наш разговор.
2: Он выскользнул прошлой ночью и подстроил это после чая. В конце концов, это был не Даунинг, но я бы не отказался поспорить, что это был Маркхэм». «Дерзкий маленький плутишка!» — воскликнул Джарвис. «Я видел, как он хихикал сегодня утром за завтраком. Я не против притащить его сюда и хорошенько проучить».
7: «Ну нет», — ответил Брукфельд. «Сегодня прекрасный день для футбола, и у нас есть лишняя половина дня. Так что, возможно, это к лучшему, что этот благословенный парень испортил наш бунт». Вскоре о фейерверках уже забыли. История, конечно же, просочилась среди жильцов, вызвав много безобидной болтовни и искреннего смеха. Вполне вероятно, что сам мистер Чарт так и не узнал, сколь многим он был обязан старому брезенту и потрепанному шлему за ту роль, которую они сыграли в столь эффективном подавлении в зародыше многообещающего восстания. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Притча 28.1. Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 109. Псалом Давида. Сказал Господь Господу моему: «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона. Господствуй среди врагов твоих». В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни. Из чрева прежде денницы подобно росе рождение твое. Клялся Господь и не раскается: «Ты священник вовек по чину Мельхиседека. Господь одесную тебя, Он в день гнева своего поразит царей, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной. Из потока на пути будет пить, и потому вознесет царя».

Псалом 110. Аллилуйя! Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим в совете праведных и в собрании. Велики дела Господни, вожделенны для всех, любящих оные. Дело Его — слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными соделал Он чудеса Свои. Милостив и щедр Господь. Пищу дает боящимся Его, вечно помнит завет Свой. Силу дел Своих явил Он народу Своему, чтобы дать Ему наследие язычников. Дела рук Его – истина и суд, все заповеди Его верны, тверды навеки и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послал Он народу Своему, заповедал навеки завет Свой, свято и страшно имя Его. Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек.

Псалом 111. Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его, род правых благословится. Обилие и богатство в доме Его, и правда Его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым, благ Он и милосерд, и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает, он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется, в вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовеки, рог его вознесется во славе. Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнет.

Дорогие слушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Задавались ли вы вопросами, откуда я, как возник наш мир, кто дал закон природе? Где искать на эти вопросы ответы, в науке или религии? Наука и религия, совместимо ли это? Об этом и многом другом мы расскажем вам в нашей передаче «Наука и религия». У микрофона Элизабет Завадский.

Дорогие радиослушатели, в этой передаче мы с вами послушаем, о чем рассказывают животные. Эти беседы мы приготовили по книге «Если бы животные могли говорить». Автор этой книги – доктор наук Вернер Гид. Прослушав эту передачу, я уверена, что многие из вас узнают то, чего не знали раньше.

150 тысяч и я. Я вам не нравлюсь, но послушайте, в конце концов я так же, как и вы, являюсь творением Создателя. Напрасно вы на меня смотрите, как свысока. Я создан таким же совершенным, как и вы, но для других целей. Поэтому Творцу пришлось придать мне другую форму. Кроме того, я для вас важнее, чем вы думаете. Если вы наберетесь терпения и выслушаете меня внимательно, вашему удивлению не будет границ, и в дальнейшем вы станете относиться ко мне с большим почтением. Первое, что приходит мне на память, это каучукообразный, завязанный с обеих сторон живота бандаж, в котором я взлелеян. Тем не менее, я покинул его, как только почувствовал себя достаточно крепким. Мое непосредственное место обитания – почва, на которой вы выращиваете помидоры и огурцы, на которой играете в футбол и строите дома. Там я усердно копал. Мое жилище расположено довольно глубоко, примерно 1,5 метра под поверхностью земли. Это только средняя глубина. Мировой рекорд дождевых червей, насколько мне известно, установлен на глубине около 8 метров. В моем жилище я бываю только 2 раза в году, зимой, когда холодно, и летом, когда жарко. Тогда я там удобненько сворачиваюсь и жду лучших времен. Мое имя. Особенно хорошо я чувствую себя в дождливую погоду. Когда земля бывает такая рыхлая, я охотно выползаю на ее поверхность. Поэтому меня и зовут дождевым червяком, если вы этого еще не знали. Но вы можете называть меня и Limbricus terrestris. Это звучит хотя и более научно, но означает то же самое. Некоторые называют меня подлый дождевой червяк, но не потому, что уличили меня в подлости. На это я никогда не пошел бы. Нет, подлый значит обычный. Да, в действительности я самое обыкновенное и в то же время удивительное создание Божие. Для некоторых из вас чувствовать себя обыкновенным – целая проблема. Они чувствуют себя лишними в этом мире и, возможно, даже ропщут на Бога. Что вы об этом думаете? В самом заурядном скрыто так много удивительного, что не перестанешь удивляться, стоит только начать. И кроме того, мир Божий не может состоять только из необычных творений. Ему нужна и масса обыкновенных, таких, как вы и я. Моя техника взрыхления. Впрочем, задумывались ли вы когда-нибудь над тем, как я подрываю землю? Возможно, вы уже удивлялись тому, как я это делаю. В конце концов, у меня нет ковша, как, например, у крота или экскаватора. Для этой цели я пользуюсь только моим сильным, острым кончиком головы. Он сформирован так, что может проникать в крохотные трещины. Я втискиваю свою голову в щель, сильно напрягаю мышцы, которыми в избытке наделил меня Творец, и раздвигаю землю словно клином. Возможно, вы спросите себя, каким образом мне это удается, учитывая то, что у меня даже нет скелета, как вы, вероятно, знаете. Мой конструктор придумал здесь что-то особенное. Для активной деятельности моих мышц мне необходим упор, ибо давление всегда вызывает противодавление, в чем вы, вероятно, узнали еще из уроков физики. Итак, мой мудрый Творец снабдил меня 2 давящими подушками, расположенными на каждом из моих многочисленных сегментах, попробуйте-ка их посчитать, вокруг средней части кишечника. И исследования ученых показали, что когда я сильно напрягаюсь, в этих водяных мешочках возникает избыточное давление в 1560 по Паскалю равно 1,54% атмосферного давления. Но мне бы не хотелось утомлять вас и останавливаться на сложных вопросах. Только одно вы еще должны знать. Приходилось ли вам уже когда-нибудь внимательно наблюдать, как я передвигаюсь по поверхности? Вы, конечно, заметили, что я могу сокращать или растягивать свои сегменты. Но чего вы еще не видели, так это моих якорей, которые я выбрасываю с обеих сторон каждый раз при утолщении некоторых сегментов.
Передвигаясь, я цепляюсь за поверхность земли двумя парами коротких щетин, расположенных по обеим сторонам моего тела. Бросая таким образом, так сказать, якорь, я могу вытягивать передние сегменты и продвигаться вперед. Только поймите правильно, эти щетины ни в коем случае не являются остатками прежнего волосяного покрова. Мои предки тоже были такими же гладкими, как и я, ибо и они были созданы специально для нашего образа жизни. Что бы я стал делать с волосяным покровом в земле? 8 якорных щетин в каждом сегменте мне, однако, не мешают, ибо они очень удобно скрыты в кожных карманах, когда я в них не нуждаюсь. Вы думаете, что все это возникло само по себе? Неужели вы верите в то, что ваши ручные часы сконструировали сами себя? А ведь я устроен гораздо сложнее ваших часов. Так я во всяком случае думаю. Кроме того, ваши часы даже не могут сами размножаться, а я могу. Способ моего размножения при этом настолько сложен, что я не буду утомлять вас его описанием. Моя скромная особа. Ну а теперь я должен еще кое-что рассказать о себе лично. Мне примерно 1 год, и длина моего тела 20 сантиметров. Кое-кто из моего семейства живет и по 10 лет. Наши самые крупные родственники живут в Австралии. При диаметре в 3 сантиметра размер их тела достигает примерно 3 метров. Впечатляет? Не правда ли? Мой мозг расположен над глоткой, и хотя он меньше вашего, в принципе, он функционирует точно так же. Или вы думаете, что он мне не нужен? Тогда объясните-ка, почему, когда я спешу, я совершаю 3 волнообразных движения, заключающиеся в последовательном сокращении и утолщении тела. Мой глаз – это всего лишь светочувствительное место в передней части. Мой творец знал, что большего мне не нужно. К чему мне сложное строение глаза? Ведь мне только нужно распознать, когда я вылез на поверхность и когда мне снова нужно уползти в глубину. Солнечный свет для меня опасен и может меня погубить. Несмотря на это, я настолько вынослив, что высыхание тела до 70% еще, однако, не является смертельным. С другой стороны, я могу прожить до 100 дней под водой. Кто бы мог сделать что-либо подобное? Мои враги. О моих врагах я рассказываю неохотно, но если вы хотите понять меня правильно, вам придется выслушать и это, потому что оно имеет отношение к одному из моих самых удивительных качеств. Вы меня не уничтожите тем, что оторвете от меня часть тела. При определенных условиях отсутствующие части тела я могу восстанавливать. Мой творец так запрограммировал мои гены, что, например, моя задняя часть опять вырастет, если при несчастном случае она будет оторвана. А теперь я еще больше удивлю вас. Даже моя голова и все, что к ней относится, может вырасти снова. Не думайте, что я рассказываю вам страшные сказки. Это чистая правда. К сожалению, мои враги, кроты, пользуются этим. Они ловят меня, когда я попадаю в их ходы. Тогда они отрывают мне голову с 3-4 сегментами, отчего я теряю способность передвигаться. И приклеивают меня к стене своей кладовой. Один польский биолог однажды насчитал в такой, так скажем, камере смерти 1200 червей. Но если мне зимой удается удрать от прожорливого крота, то я имею шанс спастись. Если моя голова за это время подросла, я могу внезапно покинуть это опасное место. Я мог бы вам еще много рассказать об ужасных преследованиях и мучениях, от которых и вы... Но из тактичности не буду об этом говорить. Знаете ли вы, что и мы должны страдать от последствий грехопадения? Совершенное вашим предкам преступление отразилось на нас всех. Поэтому мы с нетерпением ждем, когда вся тварь будет освобождена от рабства прошлого. Почитайте об этом в своей Библии, Римлянам, 8 глава, 19 по 23 стихи. Там написано так: «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободы славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне,
И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления искупления тела нашего. Моя пища. А пока я должен выполнять свои обязанности в этом мире. Творец поручил мне взрыхлять и удобрять почву. Поэтому мои ходы тянутся через целину. Когда местами земля бывает такой твердой, что я не могу проползти, я просто оплевываю ту часть пути, по которому мне придется ползти. Как только она размякнет, я ее пожираю. Таким способом я проникаю в глубоко лежащие слои земли. Благодаря этому я могу пожирать листву, зелень и другие органические вещества. Вы не можете себе представить, что только не проходит через мой кишечник. Остатки всего этого вы находите потом в виде маленьких кусочков помета на поверхности почвы. Пусть вас это не отталкивает. Это лучший перегной. Мои достижения. Ученые подсчитали, что за 24 часа на площади в 1 гектар мы производим более 2 центнеров перегноя. В год это составляет около 40 тонн, которые мы равномерно распределяем по поверхности земли. Конечно, одному мне с этим не справиться. На площади размером примерно с футбольное поле со мной живет еще около 150 тысяч других дождевых червей. На таком жирном лугу нас может быть несколько миллионов. Если бы вы захотели всех нас взвесить, это, несомненно, было бы нелегкой задачей. Наш вес составлял бы минимум 10 центнеров. Это как раз столько мяса, сколько можно получить от выкормленного на этой же площади крупного рогатого скота. Во всяком случае, специалисты хвалят нас за такую колоссальную работу по разрыхлению земли. Если вы нам дадите срок, скажем, 300-400 лет, то можете быть уверены, что мы взрыхлим почву на глубину до 40 сантиметров. Так мы выполняем задание, порученное нам Творцом. Наше пребывание здесь на земле, даже если оно незаметно, служит для его прославления.

Живой электромотор. Добрый день. Меня зовут Эшерий. Нет, не утруждайте себя. Вы все равно меня не найдете.

не зовут Эшерий. Так звали ученого, впервые обнаружившего нас под микроскопом и описавшего нас. После этого меня назвали Эшерикия Коли. Имя Коли указывает на то, что в вашем кишечнике я обычно чувствую себя как дома. Однако вы не должны стесняться моего присутствия. Вместе со многими миллионами моих собратьев я вношу свой вклад в процесс усвоения пищи и создан Творцом как раз для этой цели. В вашем кишечнике я разлагаю уже непригодные к употреблению составные части пищи, чтобы они могли быть усвоены стенками кишечника. Надеюсь, вы не обидитесь, что я при этом извлекаю для себя выгоду. Но кроме этого, мы приносим еще и другую пользу. Так, например, при нормальной плотности населения мы защищаем вас от болезнетворных и вредных организмов. Опасными для вас мы становимся только тогда, когда проникаем в ткани, находящиеся вне кишечника. Так что будьте со мной осторожны и всегда соблюдайте правила гигиены. Поскольку я невидим, я хочу кратко описать, как я выгляжу, естественно, при сильном увеличении. Представьте себе продолговатую буханку хлеба в 3 фунта, на конце которой торчат 6 бечевок по 2 метра каждая. Если вы внимательнее присмотритесь к бечевкам, то в местах их выхода из буханки хлеба увидите по одному угольнику. А теперь представьте, как все это вращается с большой скоростью, а именно до 100 оборотов в секунду, что в 2 раза превышает число оборотов генераторов, вырабатывающих электричество. Бечевки или хлысты, как они у меня называются, похожи на круглые дымовые трубы, кирпичи, которые выложены спиралеобразно в несколько слоев до самой верхушки. Если вы представите себе дымовую трубу диаметром в 1 метр, тогда в этом масштабном увеличении она должна быть высотой 1000 метров. В моих хлыстах кирпичи – это молекулы, связанные между собой, конечно, намного эластичнее, чем жесткие кирпичи. А теперь представьте себе, что дымовая труба вращается с большой скоростью, прокручиваясь при этом подобно штопору. При всем этом не забудьте, что в действительности длина моих бечевок не превыше 0,020 миллиметров. Да, Творец монтировал в меня удивительные и крайне сложные вещи, так что я могу жить, передвигаться, питаться, размножаться и более того еще быть для вас очень полезным. Уже само строение стенки клетки, снаружи кажущейся такой обыкновенной, исключительно сложное. Наряду с различными мембранами здесь имеется слой с протеинами, затем опорный скелет, полисахариды, липидный слой и так далее. Моя цепь дезоксирибонуклеарной кислоты, в которую Творец запрограммировал нужную информацию, в 1000 раз длиннее меня самого. Представляете ли вы себе, как искусно должна быть составлена эта молекулярная цепь, чтобы я вообще мог ее вместить в себя, не говоря уже о невообразимой плотности информации? Известно ли вам, между прочим, что моя цепь дезоксирибонуклеарной кислоты содержит примерно столько же букв, сколько ваша Библия? Я не могу сейчас останавливаться на описании моих удивительных деталей, но о 6 вращающихся электромоторах я вам обязательно должен рассказать. Они крайне необходимы мне для передвижения. Как и во всяком электромоторе, в моем тоже есть стартер, ротор и необходимые подшипники. Ось стоит вертикально к поверхности мембраны и встроена в стенку клетки между 2 соседними мембранами. Внутренняя мембрана образует изолирующий слой диэлектрикум конденсатора, заряженный снаружи положительно, а внутри отрицательно. Возникающее при этом напряжение ровно 0,2 вольта. Положительно заряженные частицы, водородные ионы, поступают извне внутрь через моторы и приводят их в движение при помощи электричества. Впрочем, мои моторы могут вращаться вперед и назад и с помощью спиральных хлыстов вращают меня со скоростью до 200 микрометров в секунду. Таким образом,
За одну секунду я могу проплыть расстояние

в 65 раз превышающие длину моего тела, не считая длину хлыста. Если вы хотите сравнить это с вашей скоростью плавания, вам пришлось бы мчаться в воде со скоростью около 400 км в час. Некоторые из вас думают, что такой гениально сконструированный мотор возник путем мутации и селекции. Не забывайте, однако, что природе не нужны недоделки. Ротационный двигатель, не могущий вращаться, бесполезен. Я не рассказал вам еще о своей функции семического такси. Мой творец наделил меня способностью активно подплывать к участкам, местам высокой концентрации питательных веществ. Кроме того, я очень чувствительный к воздействию вредных веществ и могу избежать их. К этому относится искусственная навигационная система, сообщающая необходимые сигналы шести моторам. Вы понимаете, мотор без механизма управления загонит меня туда, где я могу погибнуть. Точно так же одна лишь навигационная система без двигателя для меня бесполезна. Какая мне польза от того, что я знаю местонахождение пищи, но не могу туда добраться? В вашей жизни есть нечто, что можно сравнить с моей навигационной системой. Высшая цель, которую поставил перед вами Бог, это вечная жизнь. Что бы дало вам знание о том, что у Бога есть вечная жизнь, если бы вы не имели возможности достичь ее? Но будьте уверены, точно так же, как Творец дал мне двигатель для того, чтобы я мог добраться до источника питания, так и вам Он подарил Иисуса Христа, путеводителя к вечной жизни. Если вы верите в Него, вы приобретете настоящую вечную жизнь.

Вы слушали программу «Наука и религия», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения», город Детмольд, Германия.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рассказ Тамары Резниковой «Сочинение». Прозвучит первая часть этого рассказа.
1: Тамара Резникова. Сочинение. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».

Крупные капли мартовского дождя обильно поливали остывшую за зиму землю и настойчиво барабанили в окно, разбиваясь на мелкие струйки. Учительница русского языка и литературы Виктория Борисовна Кравченко, несмотря на поздний час, проверяла тетради 10 Б, слушая звонкую песню весеннего дождя. 36 тетрадей, ровно по числу учеников, лежали двумя стопками на рабочем столе. Это был ее любимый класс, и она вот уже 5 лет была его классным руководителем. Открывая очередную тетрадь, Виктория Борисовна мысленно видела перед собой того, кому эта тетрадь принадлежала. Она могла определить по обложке и внутреннему содержанию каждой тетради характер ученика. Дети тоже любили ее за веселый нрав и внимание к ним, но больше всего за то, что она никогда не жаловалась на них родителям и никому не ставила двойки по поведению. Родительские собрания Виктория Борисовна проводила интересно, стараясь войти в контакт с родителями и открыть им особенные стороны характера каждого ребенка и его способности. Часто, в хорошую погоду, жертвуя своим выходным, она уходила с классом в лес, придумывая для своих любимцев разные игры и состязания. Так что в 10 Б было полное взаимопонимание между юными учениками и их классным руководителем. А дождь все не унимался. Осталось проверить одну тетрадь, которая не случайно была в большой стопке последней. Она принадлежала большеглазой, тихой девушке по имени Даша. Это была единственная ученица в классе, да и во всей школе, которую не любила Виктория Борисовна. Не было в ее добром сердце места для девушки, при виде которой сжималось, как от физической боли, все ее существо и стучало в висках. Домашнее задание было выполнено Дашей безупречно, как всегда, но 5 в ее тетради по русскому языку, да и по литературе, так же, как и в классном журнале, никогда не было. Не могла Виктория Борисовна ставить ей 5. Рука не поднималась. Учительница представила перед собой нежное лицо Даши, ее голубые с зеленью глаза, и знакомая боль отозвалась в сердце. Она поспешно сфабриковала ошибку, поставила 4 и закрыла тетрадь. Тяжелая волна горьких воспоминаний накрыла ее, причиняя новые страдания.

Вика закончила десятилетку на отлично и готовилась к поступлению в пединститут. Стать преподавателем русского языка и литературы, как ее мама и бабушка, она мечтала с детства. В доме была большая библиотека, которая включала в себя не только художественную литературу, но и различные учебные пособия по изучению русского языка и огромную коллекцию всевозможных словарей. Читать Вика любила, особенно русских классиков. Даже во время обеда или ужина рядом с ее тарелкой всегда лежала какая-нибудь книга. Родители не делали ей замечаний по этому поводу, так как сами очень часто поступали так же. Иногда она брала книги в городской библиотеке и сидела в тишине читального зала часами. Там, готовясь к поступлению в институт, она познакомилась с Тимофеем. Он сидел напротив и что-то переписывал в свою тетрадь из открытой перед ним толстой книги. На вид ему было лет 20. Высокий, широкоплечий, с зачесанными назад густыми каштановыми волосами и серьезным взглядом. Тимофей привлек внимание девушки. Она стала замечать, что он приходит в библиотеку всегда в одно и то же время, по понедельникам и четвергам, и долго сидит с какими-то книгами и толстой тетрадкой. Вика стала искать удобного случая, чтобы завязать с ним разговор, но казалось, что он ничего не видит, кроме книг и своей тетради. Так прошел почти месяц. Однажды в библиотеке, пытаясь достать с верхней полки нужную книгу, она неожиданно услышала за спиной: «Разрешите, я достану». Вика оглянулась и встретилась взглядом с Тимофеем. От волнения она так растерялась, что ничего не могла сказать. Он с улыбкой помог ей и пошел в читальный зал на свое обычное место. Через несколько минут, справившись с волнением, Вика, как всегда, села напротив. «Извините меня, я не успела вас поблагодарить. Спасибо за помощь», — обратилась она к парню. Они познакомились и разговорились. Вика рассказала Тимофею, что готовится к поступлению в педагогический институт, поддерживая семейную традицию, и, в свою очередь, поинтересовалась, что же так внимательно изучает Тимофей. Он смущенно улыбнулся. «Я в тишине читального зала вникаю в Библию». «В Библию? Здесь?» «Ну да. Дома у меня шумно, не сосредоточишься, а здесь тишина, и словари разные есть». «А, я поняла», — улыбнулась ему Вика. «Вы, Тимофей, интересуетесь мифологией. Так где же вы учитесь?» «Я бы очень хотел учиться, но есть препятствия, поэтому образовываю себя сам. А мифология меня совсем не интересует, и она ничего общего с Библией не имеет». Вика смотрела в его зелено-голубые глаза, не придавая особенного значения его словам. Для нее было важно говорить с ним и смотреть на него. Целый месяц она мечтала об этом, и вот теперь он что-то рассказывает о Библии и смотрит на нее с улыбкой. Она чувствовала, что нравится этому красивому парню тоже. Они вышли из библиотеки. Обычно Вика ехала домой на автобусе, но Тимофей попросил разрешения проводить ее домой. Они медленно шли по знакомым улицам и незаметно оказались на набережной.
Легкий летний ветерок разносил вокруг вечерний запах морского прибоя. Вике хотелось, чтобы этот прекрасный вечер длился вечно. Она остановилась, залюбовавшись тихой гладью моря, которая переливалась золотистыми красками, отражая сияние заходящего солнца. «Посмотрите, Тима, как красиво!» «Да, Вика, это действительно прекрасно, как и все, что создал Бог для нас, людей». «Тима, вы что, на самом деле верите в Бога?» Засмеялась она, то ли от счастья, то ли над его словами. «Сколько я себя помню, я верю в Бога, люблю Его и боюсь огорчить даже мыслью. Вика, а что вы знаете о Боге или о Сыне Его Иисусе Христе?» Вдруг спросил он. «Наверное, очень мало. То, что Он был каким-то пророком, был справедливым и добрым. Потом Его распяли». Опять смеясь, ответила Вика. Взгляд Тимофея вдруг стал очень серьезным. «Хотите, я расскажу вам о нем?» Вика, радостно улыбаясь, молча кивнула головой. Она готова была слушать что угодно и сколько угодно, лишь бы идти рядом с этим чудесным парнем, слушать его голос, смотреть в его необыкновенные глаза и улыбаться ему. А Тимофей с жаром искренне верующего человека говорил о своем любимом Спасителе и Господе Иисусе Христе, о его земной жизни и любви к грешникам, о страшной и мучительной смерти на Голгофском кресте за всех людей, о его чудесном воскресении и вознесении –

Домой Вика пришла намного позднее обычного. Родители и бабушка были сильно встревожены и уже обзвонили всех друзей и знакомых, надеясь разыскать Вику, но никто ничего не мог сказать. Только тогда, когда бабушка позвонила в библиотеку и ей сказали, что ее внучка ушла сегодня раньше обычного с одним молодым человеком, их постоянным читателем, они немного успокоились. На всякий случай бабушка попросила номер его домашнего телефона, но позвонить не решалась, надеясь, что внучка вот-вот появится. Улыбающееся лицо девушки и ее сияющие счастьем глаза, когда она с улыбкой пришла домой, говорили родным о многом. Они не стали ее упрекать, понимая, что в жизни Вики произошло что-то очень важное. «Поговорим завтра», – строго сказала мама. Вика лежала широко открытыми глазами и опять улыбалась, вспоминая вечернюю прогулку с Тимофеем. На прощание он пожал ей руку и сказал, что будет рад видеть ее снова в четверг в библиотеке, добавив при этом, чтобы она подумала над тем, что он ей рассказал об Иисусе Христе. И если у нее будут вопросы по этому поводу, она может позвонить ему домой. Он достал из своего рюкзака блокнот и написал номер своего домашнего телефона. Сейчас все, о чем рассказал Тимофей, казалось Вике сказкой или легендой. Она не придала этому никакого значения и не поняла, как это все серьезно для него. Нежные ростки первой любви пробивались в ее юном пылком сердце, заслоняя все остальное.

Утром, глядя за завтраком на вопросительные взгляды родителей и бабушки, Вика объявила, что познакомилась в библиотеке с очень хорошим парнем, влюбилась в него по уши и мечтает выйти замуж только за него. Потом, не отвечая больше ни на какие вопросы, сказала, что приведет его домой для знакомства. Родные молча переглянулись, а бабушка, смахнув слезу, со вздохом сказала: «Выросла наша девочка». Все последующее время до четверга Вика жила ожиданием встречи с Тимофеем. Несколько раз она боролась с искушением позвонить ему, но не могла найти причину для разговора. Несмотря на огромное количество самых разных книг, Библии в их доме не было. На всякий случай она просмотрела книгу Зенона Касидовского «Библейские сказания», чтобы иметь хоть какие-то познания о Библии и порадовать Тимофея. Когда она вошла в читальный зал, он уже сидел над своей толстой тетрадкой и что-то в нее записывал. Вика тихо поздоровалась, раскладывая перед собой учебники. Тимофей пододвинул к ней свернутый пополам лист бумаги, на котором было написано: «Занимаемся 1,5 часа, и потом, если вы не возражаете, немного погуляем, и я провожу вас домой». Ответ он прочел в ее сияющих от радости глазах. После тишины читального зала шумные звуки улицы казались особенно резкими. Они решили погулять в городском парке, где слышалось только пение птиц и голоса прохожих, прогуливающихся по широким дорожкам, вымощенных красивой мозаичной плиткой. Тщательно ухоженные клумбы радовали глаз яркими красками летних цветов. Деревья приветливо шелестели густой зеленой листвой. Настроение у Вики было прекрасное. Она забыла обо всем на свете, рядом с этим чудесным, скромным парнем. Радость первой любви наполняла ее сердце. Не сдержавшись, она взяла Тимофея за руку и, глядя ему в глаза, сказала: «Тима, расскажите мне о себе. Что вас интересует? Где вы работаете? Кто ваши родители?» «Хорошо, я расскажу», — немного смутившись от прикосновения нежной и горячей руки девушки, ответил Тимофей. «Мне 22 года. 3 месяца назад я вернулся из армии и устроился на хлебзавод водителем. Работаю каждый день с 6 утра до 3 часов дня. Семья у нас большая. У меня еще 3 брата и 2 сестры. Я самый старший. Отец тоже работает водителем. Маме хватает дел дома со всеми нами. Живем мы дружно и все любим друг друга. Когда-то мамины родители, мои бабушка и дедушка, встретили в своей жизни верующих людей, которые рассказали им о Боге и о Сыне Его Иисусе Христе. С тех пор они изменили всю свою жизнь и посвятили ее служению Богу. Их искренняя вера и любовь к нашему Спасителю передалась их детям, а потом и нам, внукам». Он остановился и серьезно посмотрел ей в глаза. «Вика, я очень рад, что встретил тебя и могу рассказать тебе о Нем, моем любимом Иисусе. Приходи к нам в церковь в воскресенье, и ты сама все увидишь и поймешь. Приходи, пожалуйста. Нельзя человеку жить без Бога, понимаешь? У нас много молодежи, много труда на Неве Божьей в нашем городе. Хочешь, я зайду за тобой в воскресенье утром?» «Хочу», — снова засияла улыбкой Вика. Потом тихо добавила: «Я с тобой куда хочешь пойду, Тима».
Почему? Ведь мы так мало знакомы, и ты меня совсем не знаешь. Мне кажется, я знала тебя всю жизнь. Знала и ждала. Я еще не дружила ни с каким парнем. Всю себя я отдавала учебе. Но с того дня, когда я увидела тебя в библиотеке, я поняла, что ты тот, кто назначен мне самой судьбой. Я не верю в судьбу и хотел бы встретить девушку, которую предназначил для меня Бог. Вика, мне кажется, что мы затронули очень серьезную тему. Давай не будем об этом говорить. Они молча подходили к ее дому. Вика видела его волнение и чувствовала, что нравится Тимофею тоже. Она поняла, что вела себя слишком смело и искренне сожалела об этом. Со смущенным видом она опустила глаза. «Прости меня, Тима, я сказала то, что думала. Я не должна была. Прости. Я буду ждать тебя в 9:20 утра, в воскресенье, на этом месте. Спокойной ночи!»

В этот вечер Тимофей долго стоял на коленях в вечерней молитве. Он просил Бога, чтобы он коснулся сердца девушки, образ которой был постоянно у него перед глазами.

Потом, уже лежа в постели, он вспомнил, как перед крещением на членском собрании его общины один старец задал ему вопрос. «Тимон, скажи, а если ты встретишь мирскую неверующую девушку, и она тебе понравится, как ты поступишь?» «Мне не может понравиться мирская девушка», — ответил тогда 17-летний Тимофей. И вдруг это случилось. Когда он увидел Вику первый раз, месяц назад, он даже подумал, что она христианка. Длинные русые волосы, заплетенные в толстую косу, скромное закрытое платье, чистый взгляд больших синих глаз. Иногда он наблюдал за ней и видел, как упорно она занимается, не отвлекаясь ни на что. Потом стал ловить себя на мысли, что ему хочется ее видеть. И, собираясь в библиотеку в очередной раз, думал о встрече и боялся, что она может не прийти. Затем знакомство, общение, разочарование, волнение, переживание и большая надежда на то, что Вика услышит голос Божий в своем сердце. «Господи, — молился Тимофей, — зачем ты послал на мой путь Вику? Она совсем не знает тебя, Иисус. Просвети ее своим светом. Дай мне быть для нее твоим свидетелем. Сохрани меня от искушения. Ты видишь, Господь, что я полюбил ее. Что мне делать? Помоги, Иисус! Всю мою жизнь ты помогал и оберегал меня. Ты знаешь, что я еще не любил никого. Она первая, но она не твоя. Разве об этом я мечтал и молился, Господь? Ведь если она не примет тебя, она будет всегда чужой для меня. И я никогда не свяжу с ней свою жизнь. Но я должен рассказать ей о тебе, и пусть мои беседы найдут отклик в ее сердце. Прикоснись к ней, мой Иисус, мой Господь. Дай мне такие слова, чтобы они запали в ее душу, как семена твоей истины, и дали всходы. Научи меня, поддержи. Ты знаешь, что я люблю тебя и не хочу огорчать. Ты — смысл всей моей жизни. Принять ли мне это испытание, как от тебя, Господь? Если да, дай мне силы для борьбы. Я слабый и ничтожный человек, а ты сильный и всемогущий. И с тобой я тоже могу быть сильным твоей святой силой. 2 последующих дня тянулись для Тимофея долго. Он постоянно боролся с желанием позвонить Вике и услышать ее нежный голос. Когда он куда-то выходил из дома, то, возвращаясь, спрашивал у домашних, не звонили ли ему.

воскресенье вместе со своей сестрой Лидией, которая была на 2 года младше, Тимофей ровно в 9:20 стоял у дома, где жила Вика. Она увидела их со своего балкона и быстро спустилась вниз. Голубая блуза и черная строгая юбка необыкновенно шли девушке, и Тимофей невольно залюбовался ею, не переставая мысленно молиться. Он познакомил Вику со своей сестрой, и было заметно, что девушки сразу понравились друг другу. 3 остановки они проехали на автобусе и немного прошли пешком. Вика никогда не была в этом старом районе города. На большом доме, к которому они подошли, было написано «Дом молитвы». Это показалось ей странным, и она вопросительно посмотрела на Тимофея. «Тима, это и есть церковь?» «Да, Вика, это Дом Божий». «Тогда почему написано, что это дом молитвы?» «Сам Господь сказал, дом мой домом молитвы наречется для всех народов. Это написано в Библии. Идите, садитесь, встретимся после служения».

девушки прошли в зал и сели недалеко от кафедры и хоровой площадки. Вика смотрела по сторонам и всему удивлялась. Все было здесь для нее ново и незнакомо. Она отметила про себя, что на богослужение пришли не только пожилые и среднего возраста люди, но и очень много молодежи. Лидия приветливо смотрела на нее, и Вике было приятно находиться в этом незнакомом для нее обществе с сестрой Тимофея. Она все время смотрела по сторонам с желанием увидеть его и обратилась к Лидии. «Лида, а Тима сядет с нами рядом?» «Нет, Вика, мы встретимся с ним после служения. Ты не беспокойся, лучше настрой себя на то, что ты здесь услышишь, ведь ты первый раз в церкви?» «Да, я пришла, потому что меня пригласил Тима. Что мне нужно делать?» «То, что подскажет тебе твое сердце. Главное, слушай внимательно». Началось служение. Вика слушала проповеди, молитвы верующих, стихи и песни о Христе, но душа ее стремилась к тому, чтобы это все как можно скорее закончилось. Ей казалось, что она сидит на каком-то концерте, где все было чуждое, скучное и неинтересное. Только Тимофей интересовал ее здесь. Лидия поглядывала на ее грустное лицо и постоянно молилась о ней. Брат признался, что полюбил эту девушку, и очень просил молиться, чтобы Господь затронул струны ее души. Она видела его переживания и слышала горячие, с надеждой молитвы к Богу о Вике. Служение закончилось. Вику обступили со всех сторон молодые христиане. Они знакомились с ней и задавали столько вопросов, что она не успевала отвечать. Ей казалось, что она дает интервью в какую-то христианскую газету или журнал. Многие, принимая во внимание ее внешний вид, считали ее гостьей из церкви другого города. Отвечая на вопросы, она вдруг поймала на себе взгляд Тимофея. Он стоял метрах в 10 и наблюдал за ней. Ему нравилось, как скромно Вика отвечала на вопросы молодежи. Нравилось, как она была одета и причесана. Ему нравилось в ней все. Во время служения он постоянно обращался к Богу в молитве о ней. И сейчас ему не терпелось узнать, какое впечатление произвели на девушку проповеди и что она успела понять для себя. Он так надеялся, что со временем Вика станет настоящей христианкой, и тогда они смогут быть вместе всю жизнь. А если нет? Сейчас Тимофею было страшно даже думать об этом. Он опять мысленно обратился к Иисусу. Лидия взяла Вику за руку и, извинившись перед группой молодых людей, которые все еще засыпали девушку вопросами, вышла из здания молитвенного дома. Тима сразу оказался рядом. Он пригласил их пообедать в кафе, потом погулять по городу и к 5 снова пойти на служение. Вике совсем не хотелось идти опять в церковь, но ради того, чтобы быть там, где Тимофей, она согласилась. В небольшом кафе, куда они пришли, было очень уютно и немноголюдно. Вика пошла позвонить домой из телефона автомата, чтобы родители не волновались, и попросила Лидию заказать ей что-нибудь на ее усмотрение. «Она влюблена в тебя, Тима. Это видно невооруженным взглядом. Девушка, она умная и очень красивая. Но, может, тебе нужно избегать встреч с ней?» Пользуясь отсутствием Вики, сказала Лидия. «Я должен говорить ей о Христе. Молись, сестра. Бог не без милости.
Она ведь такая скромная и хорошая, совсем не похожа на мирскую девушку. О, только бы она поверила и полюбила Иисуса!» В словах Тимофея звучала надежда, но в глазах была боль. «Мои мама и бабушка в шоке!» – смеясь подошла к ним Вика. «Они никогда не были в церкви, и тем более в молитвенном доме!» Я их успокоила и пообещала вечером все рассказать. Во время обеда Тима осторожно спросил у Вики, что ей понравилось в церкви. Вика не хотела, да и не умела лгать. «Я не могу сказать, что мне там все понравилось», — смущенно призналась она. «Все как-то странно, как будто совсем другой, нереальный мир. Многое я вообще не поняла». «Нужно время, дорогая», — Лидия положила ей на плечо свою теплую руку. «Ты только поверь, что Иисус любит тебя, любит твоих родителей и твою бабушку, любит всех, любит так, что ради этой любви и спасения людей отдал свою жизнь на поругание, позор, пытку и жестокие страшные муки». «Зачем? О каком спасении ты говоришь? От чего нужно спасать меня, моих родителей, бабушку? Лучше их никого на свете нет. Мои папа и мама обожают друг друга и никогда не ругаются». Вика смотрела на Лидию с наивной улыбкой. «Извини, я не хотела тебя обидеть. Это очень хорошо, что у тебя такие замечательные родные. Но без Бога человеку нельзя жить и тем более умирать. Все проблемы у людей из-за их неверия в Бога». Вика молча пожала плечами. Они вышли из кафе и решили немного прогуляться в парке. Тимофей молча и задумчиво шел рядом, слушая беседу девушек. Он понимал, как далека Вика от всего того, что так дорого ему. «Но разве она виновата в этом?» – пытался он оправдать ее. «Ведь она никогда не слышала проповедей, не читала Библию, не встречалась с верующими людьми, не имела родителей христиан». Вечером после служения Тимофей и Лидия проводили Вику домой. Лидия сказала, что очень рада знакомству, и обняла ее на прощание. Тимофей грустно и нежно смотрел на них, испытывая сильное желание сделать то же самое. Дома Вику ждали к чаю. Девушка была, как всегда, веселая, и на лице ее сияла счастливая улыбка. Все сели за стол, и три пары вопросительных глаз в ожидании смотрели на нее. «Его зовут Тимофей», — намазывая домашнюю булочку вареньем, начала рассказывать Вика. «Ему 22 года. Он недавно вернулся из армии и работает водителем на хлебзаводе. У него большая семья. Кроме него еще 5 детей. Тима старший. Он очень хотел учиться, но из-за того, что он баптист, его не приняли в институт. Я сегодня была у них в церкви. Она называется «Молитвенный дом». Мне не очень там понравилось. Все как-то наивно и не совсем понятно. Но Тима и его сестра Лидия говорят, что нужно время, чтобы это все осмыслить. В этом молитвенном доме мне подарили настоящую Библию и сказали, что будут молиться обо мне и о вас, чтобы мы с верой приняли Божье прощение и спасение». Все, молча, не перебивая, слушали. Вика посмотрела на мать и только сейчас заметила, что она похудела и стала очень бледной. «Переживала из-за меня, да и у бабушки глаза заплаканные», — вдруг заметила она. «Ты все сказала, дочь?» — нарушил молчание отец. «Теперь выслушай нас». Вика видела, как он волнуется, и доверчиво улыбнулась ему.
Мать обняла ее за плечи, а бабушка украдкой смахнула слезу. «Тебе 17, Викуля», — продолжал отец. «Ты уже взрослая, но это не значит, что ты не можешь ошибаться. Мы очень любим тебя и хотим тебе добра. Баптист, молитвенный дом, чепуха, бред какой-то. Это же обыкновенные сектанты. Они дают обещания в своей секте, что будут привлекать туда других людей. Вот ты и оказалась другой. Не смей больше с этим парнем встречаться и не слушай его, а то мне придется поговорить с ним. Мы всю жизнь прожили честно, никого не обижали, учились, работали и ни в какую церковь не ходили, тем более в какой-то там молитвенный дом. Ты же умная девушка, Виктория. Как ты могла связаться с каким-то баптистом? Тебе заниматься надо, думать о своем будущем, а не ходить с кем попало, неизвестно куда и неизвестно зачем. У тебя через неделю экзамены в институт. Ты об этом помнишь?» «Конечно помню, папа. Я постоянно занимаюсь. А насчет Тимы ты зря так. Он очень хороший, вот увидишь. А то, что он верит в Бога, это хорошо. Я не против его убеждений, хоть и не разделяю их. Такой муж не будет пить, курить и гулять». «Не делай такой вывод, доченька», — тихо сказала мать. «Твой папа не баптист, но он не курит и не пьет. Дело не в этом. Мужа выбирают на всю жизнь, и это очень серьезный и ответственный шаг. У супругов должны быть общие интересы. Но тебе об этом рано думать. Тебе учиться нужно». «Я поступлю, мамочка, не переживай. Я буду хорошо учиться и замуж выйду только за Тиму. Я люблю его. И вы его полюбите, когда узнаете». Вика поцеловала родителей и бабушку, пожелала им спокойной ночи и пошла в свою комнату. Через неделю, сдав все экзамены на отлично, Вика поступила в педагогический институт. Лидия звонила ей почти каждый вечер, спрашивала, как дела, и очень обрадовалась тому, что Вика успешно сдала экзамены. В будние дни вечерами ей звонил Тимофей и предлагал пойти прогуляться по вечерней набережной. Их общение было в основном заполнено рассказами Тимофея о Боге. Он убеждал Вику в необходимости искренней веры, постоянно постился и молился, чтобы Господь прикоснулся к сердцу любимой девушки. Он никогда не говорил о своей любви, никогда ничего не обещал, не обсуждал с ней их совместное будущее, но в душе своей надеялся связать нить своей жизни только с Викой. Он мечтал о ней, и мечты эти заходили порой так далеко, что ему становилось страшно. Любовь и влечение к ней владели парнем все сильнее с каждым днем. После того, как у Виктории начались занятия в институте, они стали встречаться реже. И вечерами, когда они не проводили время вместе, Тимофей звонил, убеждая Вику читать Библию и ходить в церковь. Вика в угоду любимому обещала сделать все так, как он хочет, но сердце ее было закрыто для принятия истины. Тимофей это понимал, и душа его постоянно находилась в скорби. Основной его молитвой стала просьба о спасении Вики. И он даже соглашался с тем, что если она не станет его невестой, главное, чтобы она стала достоянием Иисуса. По ночам он плакал, чтобы не видели родители. Порой стоял часами на коленях. Потом засыпал с надеждой, что Господь все устроит.
Лидия понимала переживания брата и жалела его. Она тоже искренне полюбила Вику за доброту ее сердца и честность и стала частым гостем в ее доме. Родители и бабушка Вики сначала относились к Лидии недоверчиво и осторожно, но, общаясь с молодой христианкой, успокоились и даже были рады, когда она приходила. Лидия без слов о Христе, которые не воспринимались в этом доме, свидетельствовала о Нем своим поведением и добрыми поступками.

Как-то ноябрьским вечером ей позвонила Вика. «Лидочка, добрый вечер! Нам очень нужна твоя помощь. Моя мама тяжело заболела. Врачи сказали, что у нее пневмония. Ты бы не смогла научить меня делать уколы. Ее нужно колоть утром и вечером, а я не умею. Ты ведь учишься в медучилище и, наверное, знаешь, как это делать. Приезжай, Лидочка, когда сможешь. Пожалуйста, я очень переживаю за маму. Она такая бледная и сильно похудела. Папа уже купил все лекарства, только шприца у нас нет. У меня есть, я сама буду ее колоть. Мы сейчас с Тимой приедем». Через 20 минут они уже звонили в дверь. Лидия приветливо поздоровалась со всеми, представила брата, потом поставила кипятить шприц с иголкой и начала знакомиться с предписанием врача. Тимофей скромно представился и сел на диван. В квартире чувствовалось напряжение. Вика не отходила от матери. Ее отец ушел с газетой в другую комнату, всем своим видом показывая, что не хочет ни с кем общаться. Бабушка предложила молодым людям выпить по чашке чая. Они поблагодарили, но вежливо отказались. Лидия быстро и умело сделала первый укол, пообещала прийти на следующий день в 7:30 утра, чтобы успеть уколоть больную перед началом занятий в училище, и попросила бабушку прокипятить утром шприц до ее прихода. Так прошло еще 2 недели.

главной задачей было быстрее поправиться и влиться в свою обычную жизнь советского педагога. Это было смыслом и центром всей ее жизни. Все в этом доме полюбили Лидию за ее отзывчивость и доброе сердце. Были ей очень благодарны, но не понимали, почему она отказывается брать за свой труд деньги. «Я просто вас люблю», — говорила молодая христианка. Каждое воскресенье Вика, несмотря на болезнь матери и запрет отца, ходила в церковь с Тимофеем и Лидией. Кое-что ей становилось понятно, и уже не было так скучно, как раньше. Она даже заинтересовалась Библией, но пока только как историческим документом, ничего в ней не отрицая. Теперь в беседах с Тимофеем и Лидией она высказывала свое мнение и задавала много вопросов. Воскресными вечерами, после вечернего служения, она часто оставалась на молодежное общение, в основном для того, чтобы быть там, где любимый. Тимофей был очень рад этому и продолжал усердно молиться о ней. Любовь к Вике разгоралась в его сердце, и надежда соединиться с ней в будущем согревала душу.

Вика позвонила домой сказать, что она немного задержится в институте по случаю подготовки к Новому году. Но к ее большому удивлению, трубку никто не брал. Это показалось ей тем более странным, что один телефонный аппарат стоял в родительской спальне, а другой в прихожей, так что или бабушка, или мама должны были услышать. Она позвонила на работу отцу, выяснить, в чем дело. Он ответил не сразу, и Вика уловила тревогу в его голосе. «Мы с бабушкой ничего не хотели пока говорить тебе, но дело в том, что врачи ошиблись с маминым диагнозом. У нее не воспаление легких, а, боюсь, что-то хуже. Я отвез маму на повторное обследование в больницу сегодня утром. Бабушка с ней. Она позвонит мне, когда их забрать. Но, возможно, маме нужно будет там на время остаться». «Почему ты не сказал мне об этом, папа?» — с тревожным предчувствием спросила Вика. «Не хотел тебя расстраивать, дочка». «Может, еще все обойдется?» — вздохнул отец. «Папочка, мне страшно. Давай не будем ждать, а поедем в больницу прямо сейчас!» — заплакала Вика.

Медсестра из приемного покоя вежливо пригласила их зайти в кабинет заведующего отделением. Сердце у Вики сжалось от страха и волнения. Пожилой врач предложил им сесть, неторопливо рассматривая результаты анализов и снимки. За долгие годы врачебной практики ему не раз приходилось сообщать родным и близким больных людей страшные новости. Но он так и не смог к этому привыкнуть. Доктор с грустью посмотрел на них, глубоко вздохнул и обратился к Викиному отцу –

Сегодня прозвучала первая часть рассказа Тамары Резниковой «Сочинение». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Дорогой мой юный друг, я хочу рассказать тебе истории, которые произошли очень давно и которые познакомят тебя со Словом Божиим. Мы надеемся, что это будет для тебя интересно, понятно и поучительно.

В Иерусалиме был большой праздник. Много народу пришло в эти дни в город. Пришел в Иерусалим Иисус со своими учениками. Многолюдно было в храме Иерусалима. Но не меньше, чем в храме, было народу в купальне в Ефесте. Здесь было много больных людей. Были здесь и слепые, и хромые, и парализованные, которые совсем не могли ходить. Все они лежали и ждали, когда ангел Господень сойдет с небес в купальню и возлюдит в ней воду. Тот, кто первый входил в эту воду, сразу же выздоравливал, чем бы он ни был болен. Но парализованные люди не могли сами спуститься в купальню. Им нужна была для этого чья-нибудь помощь. Много людей пришло посмотреть на больных. Но в этот день был шаббат. Так называется суббота у евреев. В этот день евреи не работают, поэтому в этот день не было никого в купальне, кто мог бы ухаживать за больными. Иисус со своими учениками тоже пришел в Вифезду. Он ходил среди больных и внимательно смотрел на каждого. Вдруг он остановился около одного человека. Это был парализованный человек, который уже очень давно лежал здесь. Постелью ему служила простая соломенная подстилка, которая была положена прямо на камни. «Ты хочешь выздороветь?» – спросил Иисус. «Конечно, Господи, я хочу выздороветь. Но нет человека, который мог бы опустить меня в купальню. Сам я не могу ходить, поэтому, когда я подползаю к купальне, там всегда стоит кто-нибудь другой», — ответил больной. Иисус сказал: «Встань, возьми постель твою и ходи». И что же? Парализованный внезапно выздоровел. Его ноги стали снова повиноваться ему. Он встал и пошел. Счастливый, он схватил свою подстилку, свернул ее, положил себе на плечи и пошел прочь из купальни. Одно он забыл сделать. Он забыл поблагодарить Иисуса за исцеление. Но помнишь ли ты, что в этот день у евреев была суббота? Это значит, что в этот день евреи не работают, они отдыхают, и им нельзя ничего ни носить, ни таскать на себе. Человек же, выйдя из купальни, пошел по городу, неся свою подстилку. Увидев это, евреи стали ему кричать: «Разве ты забыл, что сегодня суббота? Ты не должен в этот день ничего нести». Все в городе знали этого человека. Все знали, что он много лет лежал парализованным. Но евреи были так возмущены тем, что он в субботу нес свою подстилку, что даже не обратили внимания на то, что свершилось чудо, и что после многих лет болезни этот человек выздоровел. Выздоровевший отвечал: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель свою и ходи». Тогда люди стали спрашивать: «Кто исцелил тебя?» «Я не знаю», — ответил выздоровевший и пошел в храм. Иисус тоже в это время пошел туда. И, увидев там человека, которого только что исцелил, подошел к нему и сказал: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». И человек вдруг понял, что это Иисус его исцелил. Быстро побежал он и стал всем рассказывать: это Иисус меня исцелил». Евреи очень хорошо знали Иисуса, ведь это он прогнал торговцев из храма, и они уже давно за это сердились на него. А теперь они рассердились еще больше, ведь в субботу ничего нельзя делать, даже исцелять больных. И они все пошли в храм. Увидев там Иисуса, они решили схватить его и убить. Но Иисус сказал им: «То, что Отец мой делает, то и я делаю». И это действительно так, ведь Бог заботится о людях всегда, и в субботу тоже. В субботу тоже светит солнце и растет трава. Обо всем этом заботится Бог, а Иисус Христос – Сын Божий.

В Наине жила одна женщина. Ее муж давно умер, и она жила вместе со своим единственным сыном. Но новое горе обрушилось на бедную женщину. Сын ее заболел и умер.

Юношу должны были хоронить недалеко от города. Много людей пришло на похороны единственного сына вдовы. Мужчины положили мертвого юношу на носилки, подняли их и понесли на своих плечах. Когда процессия выходила из города, все увидели, что им навстречу идет толпа народа. Среди людей, шедших в город, был Иисус со своими учениками. Остальные люди шли за Иисусом и слушали, что он говорит. Иисус, увидев похоронную процессию, подошел ближе. Он посмотрел на мертвого юношу, на плачущую мать и сказал женщине: «Не плачь». Затем Иисус подошел к носилкам, на которых лежал юноша, и произнес: «Юноша, тебе говорю, встань». И юноша тут же ожил. Иисус вернул матери сына. Счастливая женщина не могла прийти в себя от радости. Ее любимый сын был жив. Все люди видели это чудо. Они стали говорить друг другу: «Иисус – великий пророк. Он – слуга Господа. Бог послал нам своего пророка». Они еще не знали, что Иисус – Спаситель наш, что Он – Сын Божий.

много разных дел предстояло сделать Иисусу на земле. Многих людей сделает Он счастливыми. Иисус взял на Себя грехи всех людей. Тем, кто верит в Него и любит Его, Он дарует жизнь вечную.

0: Рассказ «Возвращенная радость». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 20 стих. «Печаль ваша в радость будет». Вечером после ужина Верочка, впервые оставив на столе грязную посуду, поспешно вышла из кухни. Ее мама, Татьяна Васильевна, удивленно посмотрела ей вслед. Она растила свою дочку одна, очень ее любила и всегда нежно называла только так – Верочка, даже когда сердилась на нее из-за плохого поведения. Хотя девочка росла, в общем-то, послушной и с детства охотно помогала маме по хозяйству. Сейчас Верочка училась уже в 5 классе. По воскресеньям вместе с мамой она недавно стала посещать церковь, а после христианского собрания занималась в воскресной школе, где ей очень нравилось. Верочка была старательной, всегда безукоризненно заучивала заданные отрывки из Библии и бойко отвечала на все вопросы учительницы. Ей нравилось говорить наизусть стихи на общих собраниях и петь прекрасные гимны о Христе. Одно ее очень смущало и вызывало какое-то внутреннее несогласие. Это когда кто-то вдруг выходил вперед, а потом, опустившись на колени и горько плача, молился Богу. Верочка не любила неприятностей и печальных людей, поэтому в эти минуты она чувствовала себя неуютно. Правда, мама объяснила ей, что такие молитвы называются покаянием. То есть, когда человек, вдруг осознав себя грешником, просит у Бога прощения и желает начать новую, правильную жизнь. Но Верочке все это было как-то не очень понятно. По натуре она была жизнерадостной, подвижной, любила всякие приключения, и друзья ее были такими же веселыми. Поэтому на молитвенные собрания Верочка не ходила. Ей было там очень скучно. Зато она с удовольствием слушала бодрые мажорные песни церковной молодежи и даже тихонько подпевала им с места. Но больше всего она ожидала и любила праздники. Ведь в эти дни можно было на законном основании волю повеселиться. И когда Верочка в очередной раз наблюдала в церкви за кающимися, то говорила сама себе: «А вот я никогда не буду плакать перед всеми и просить у Бога прощения. Ведь Он меня и так любит за то, что я все делаю правильно. Да, наверное, эти печальные люди натворили что-то плохое, поэтому им и пришлось каяться. А вот у меня все хорошо». Татьяна Васильевна переживала за свою дочку и, видя ее опасную самовлюбленность, молилась о ней. Ей она ничего не говорила и верила, что Бог обязательно поможет освободиться Верочке от ее заносчивости. А Верочка и сама с тревогой стала замечать, что ее бесшабашная веселость куда-то исчезла. На сердце появилась какая-то тяжесть. Ей даже с друзьями уже не хотелось встречаться. А когда кто-то из них звонил и, как прежде, рассказывал захватывающую душу историю из жизни, Верочке становилось еще тоскливее. Как-то вечером, перед возвращением мамы с работы, она даже заплакала от своих непонятных переживаний и, торопливо вытирая слезы, растерянно подумала: «Да что это со мною?» Татьяна Васильевна тоже увидела, что с дочкой что-то происходит, и решила поговорить с ней по душам. И вот в тот день, когда Верочка, впервые не помыв посуду, отправилась в свою комнату, Татьяна Васильевна пошла вслед за ней. Увидев, что дочка сидит за письменным столом, склонившись над Библией, она спросила: «Пожалуйста, прости, я помешала тебе? Скажи, пожалуйста, у тебя какие-то неприятности? Ты даже оставила грязную посуду на столе?» «Да», — спокойно подтвердила Верочка. Я оставила посуду, потому что не хочу быть Марфой. Хочу быть Марией.
1: Ты имеешь в виду библейскую историю? Поинтересовалась Татьяна Васильевна.
0: Да, в воскресной школе нам задали поразмышлять над этим отрывком из Библии и ответить, как нужно поступать, чтобы понравиться Иисусу.
1: «И тебе удалось справиться с заданием?» – спросила Татьяна Васильевна.
0: «А разве это трудно?» – удивленно взглянув на нее, воскликнула Верочка. «Ведь все совершенно ясно. Иисус пришел в гости к двум сестрам – Марфе и Марии. Но Марфа сразу побежала на кухню готовить пищу, а Мария осталась слушать его поучение. Марфу Иисус упрекнул, а Марию похвалил. Поэтому я больше не буду тратить время на мытье грязной посуды, а лучше начну чаще читать Библию».
1: «Читать Библию непременно нужно», — согласилась Татьяна Васильевна. «Но при этом очень важно правильно понимать то, что в ней написано. А для этого надо просить Господа, чтобы Он помогал тебе читать Его книгу не только глазами, но и сердцем».
0: «Сердцем? А как это?» – непонимающе взглянула на нее Верочка.
1: «Это значит, во-первых, полюбить Слово Божье, а во-вторых, от всей души стараться понять то, что через это слово Бог говорит именно тебе», — ответила Татьяна Васильевна.
0: «Мамочка, а я еще ни разу так не читала Библию», — задумчиво призналась Верочка. «В этой книге есть много интересных историй, но я никогда не думала о том, что Бог через свое слово хочет сказать что-то и мне».
1: «Очень хочет», — подтвердила Татьяна Васильевна. «Ведь Он оставил нам Библию не для того, чтобы мы читали ее как простую книгу. Его Слово учит нас, как жить, чтобы получить настоящую, вечную радость».
0: Верочка ничего не ответила. Она была слишком взволнована. На душе по-прежнему было тяжело. Но последние мамины слова вселили в нее надежду. Может быть, в ее сердце когда-нибудь вернется радость, да еще и настоящая, вечная.
1: Когда на следующий день Татьяна Васильевна, придя с работы, вошла на кухню, то с удовольствием увидела, что все вокруг сверкает и блестит. Услышав ее шаги, Верочка вышла из своей комнаты и, обняв маму, радостно сказала:
0: «Ты знаешь, оказывается, читать Библию сердцем совсем не трудно. Нужно только очень захотеть этого».
1: Мать с дочкой сели за небольшой столик, на котором стояла вазочка с благоухающим букетиком весенних ландышей. И Верочка оживленно продолжила:
0: «Я еще раз внимательно перечитала тот отрывок, но сначала попросила Иисуса, чтобы Он сказал что-то лично мне».
1: «И что же, получилось?» – улыбаясь, спросила Татьяна Васильевна.
0: «В этот раз все получилось очень хорошо», – подтвердила Верочка.
1: «Теперь я знаю, что Иисус упрекнул Марфу не за то, что она трудилась на кухне, а за то, что она не захотела сначала послушать его слова. Я поняла, что и сама так часто поступаю. Делаю то, что считаю правильным, вместо того, чтобы спросить об этом Иисуса».
0: Верочка замолчала, тяжело вздохнув, и Татьяна Васильевна ободрила ее:
1: «Ты поняла все правильно. Но что же было дальше?
0: Мне стало так печально, что я даже заплакала, хотя не люблю слез», — ответила Верочка. «Но когда я поняла, что Иисус простил меня, мне сразу стало легко и хорошо. И теперь я хочу всегда читать Библию сердцем и делать то, что говорит Иисус. Главное, никогда не оправдывать своих плохих поступков, а честно признаваться во всем Господу», — сказала Татьяна Васильевна, с любовью глядя на раскрасневшееся от волнения лицо дочки. «Хотя это бывает порой очень нелегко.
1: «Да уж», — охотно согласилась Верочка, — «я ведь долго не могла понять, что со мною происходит. Но зато, когда Иисус меня простил, ко мне сразу же вернулась радость, настоящая и вечная».

если совесть душу обличает, и притворен стал твой звонкий смех, ты склонись пред Господом в печали и не прячь от Иисуса грех. Поспеши открыть вину пред Богом, не стесняясь своих горьких слез. Если осуждаешь себя строго, то прощает любящий Христос. Чтобы поздно вдруг не оказалось, ты сейчас покайся, не молчи, и печаль преобразится в радость, и победно сердце застучит.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на очередную беседу по книгам Священного Писания. Сегодня мы будем читать четвертую главу книги пророка Даниила. Из предыдущей, третьей главы, мы узнали о том, как вавилонский царь Навуходоносор приказал сделать золотого идола и потребовал, чтобы все его подданные поклонялись этому языческому символу. Но впоследствии Навуходоносор все-таки смог убедиться во всемогуществе Бога, когда еврейские юноши, брошенные по его приказу в огненную печь, остались живы. Царь смог увидеть превосходство истинного Бога и признал его своим Господом. Но на этом история не закончилась. И в следующей, четвертой главе, Даниил более подробно рассказывает нам о внутреннем мире вавилонского царя, обращая наше внимание на его психологические проблемы. Давайте приступим к чтению. Послушайте стихи с 1 по 6. «Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих. Но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем, и видение головы моей смутили меня. И дано было мною повеление привести ко мне всех мудрецов вавилонских, чтобы они сказали мне значение сна. Тогда пришли тайноведцы, обаятели, халдеи и гадатели. Я рассказал им сон, но они не могли мне объяснить значение его. Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар, по имени Бога моего, и в котором Дух Святого Бога. Ему рассказал я сон. Валтасар, глава мудрецов, я знаю, что в тебе Дух Святого Бога, и никакая тайна не затрудняет тебя. Объясни мне видение сна моего, который я видел, и значение его». Обратите внимание, рассказ Навуходоносора изобилует личными местоимениями первого лица. «Я», «мой», «меня». В каждом стихе они повторяются раза по три. И в качестве попутного замечания напомню вам, что у Иова были точно такие же проблемы с яканьем. Итак, царю снова приснился сон, царь снова созвал своих мудрецов, и они снова не смогли дать удовлетворительного ответа. Оба сна послал царю Бог, а значит, только Бог мог истолковать их. Мудрецы с их ложными знаниями снова сели в лужу. И Навуходоносор снова позвал Даниила. Он знал, что Даниил исполнен Духа Божьего, а потому Бог подскажет ему необходимое толкование. Ключ к пониманию этой главы мы находим в 14 стихе, на который важно обратить внимание. «Повелением бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет и поставляет над ним уничиженного между людьми». Бог утверждает здесь, что Он возводит на царские престолы людей уничиженных. Но надо правильно понимать эти слова. Слово «уничиженных» не значит «смиренных и кротких». Бог дает нам правителей, которых мы заслуживаем. Вот почему среди них так много людей с психическими отклонениями. Бог желает показать нам, что представляет собой человечество на самом деле, а потому возводит на царские престолы тех людей, которые, мягко говоря, не блещут способностями. И 25 веков истории, которые минули со времен Навуходоносора, доказали справедливость этих слов. Теперь читаю вам стихи с 7 по 13. Здесь Навуходоносор продолжает рассказ о своем сне. «Видения же головы моей на ложе моем были такие. Я видел, вот среди земли дерево весьма высокое. Большое было это дерево, и крепкое, и высота его достигала до неба,
и оно, видимо, было до краев всей земли. Листья его прекрасные, и плодов на нем множество, и пища на нем для всех. Под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть. И видел я в видениях головы моей на ложе моем, и вот низшел с неба бодрствующий святый. Воскликнув громко, он сказал: «Срубите это дерево, обрубите ветви его, встрясите листья с него и разбросайте плоды его. Пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его, но главный корень его оставьте в земле. И пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесною росою, и с животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним семь времен». Здесь описывается сон, в котором царю приснилось огромное дерево, выросшее до небес и покрывшее своей кроной всю землю. Очевидно, это было вечно зеленое дерево, и листья его были прекрасны. На нем росли плоды, и все их ели, и в его тени прятались звери, и птицы вили гнезда в ветвях. В Писании дерево может символизировать разные вещи. С деревом могут сравнить человека, как в третьем стихе первого псалма, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Дерево может быть символом народа, а горчичное дерево в 13 главе Евангелия от Матфея является символом сегодняшнего христианства. Оливковое дерево и привитая к нему ветвь выступает в Новом Завете как образ израильтян и последователей Христа. А вот в прочитанном только что тексте дерево символизирует прежде всего Навуходоносора, а также Вавилон, потому что царь и царство неразрывно связаны. Словами «бодрствующий» и «святой» обозначается иерархия небесных созданий, сотворенных Богом. Эти существа руководят делами всего мира. В книге Даниила ясно сказано, что Бог сотворил существа, которые руководят его вселенной и тем миром, где мы с вами живем. У Бога есть администраторы. У сатаны тоже есть свои служители, которые руководят некоторыми народами. Мы еще поговорим об этом в связи с книгой Даниила. Бодрствующий все видит, все слышит и все рассказывает Богу. Многие верующие сегодня думают, что они могут утаить что-то от Бога. Нам нравится, когда никто за нами не наблюдает, но на самом деле таких моментов не бывает никогда. 138-й псалом говорит нам, что от Бога не скрыться, куда бы мы ни убежали. Тайный грех на земле становится явным на небесах. Небесные стражи следят за вами, и если вы христианин, вам лучше своевременно поведать Богу свои тайные грехи и раскаяться в них. Тогда ваша жизнь станет иной. Итак, дерево срублено, корень его окован железом и медью, и оно снова будет расти и цвести через 7 лет. Сердце правителя, то есть сердце дерева, теперь звериное. Еще раз обращаю ваше внимание на 14 стих. «Повелением бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми». Из сна Навуходоносора мы узнаем о 3 вещах. Во-первых, Всевышний владычествует над царством человеческим. Если вы думаете, что Бог отстранился и удалился из этой вселенной, вы заблуждаетесь. Вселенная не рассталась с Богом. И Эмерсон был неправ, когда сказал, что человеком управляют вещи. Нет, вселенной управляет некто другой.
Как записано в стихах с 4 по 6 из 2 псалма, «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им, тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». Другими словами, Господь приведет к завершению свой замысел по преобразованию этого мира и позволит сатане организовать бунт, но не потому, что Бог сторонник вседозволенности, а потому, что он желает кое-чему научить сотворенных им существ. Сатана будет повержен в озеро Огненное. И хотя об этом падшем существе сейчас говорится много глупостей, они, как правило, совершенно не соответствуют Писанию, ибо владычествует над царством человеческим Всевышний, а вовсе не сатана. Государства и народы возвращаются и приходят в упадок, но именно Бог правит всеми царствами этого мира. Если вы думаете, что какой-то народ может стать Божьим любимчиком, то вы ошибаетесь. Мы все катимся под гору, все мы подлежим Божьему суду. И однажды Бог всех нас призовет на свой суд, ибо это Он правит царством людей. Во-вторых, в прочитанном только что 14 стихе написано, что Бог дает власть кому хочет. Вы, наверное, думаете, что в Америке властью наделяют демократы или республиканцы. Этим партиям тоже так кажется. Но на самом деле всеми царствами и властью распоряжается Бог. И делает Он это по Своей воле. Возможно, кто-то, слушая меня, раздует от важности щеки и скажет: «О, как чудесно! Я занимаю свою должность по воле Божьей, я управляю людьми по воле Божьей». Но не надо думать, что Бог никогда не захочет поставить на вашу должность кого-то другого. Многие цари прошлых лет считали, что это они правят миром. Не верьте им. Это Бог дал им царство. И Бог же впоследствии отнял у них это царство. Обратите внимание, что пишет апостол Павел в 13 главе послания к римлянам, стих 1. «Нет власти не от Бога». В-третьих, в прочитанном только что 14 стихе написано, что Бог поставляет над ним уничиженного между людьми. Это последнее заявление не должно понравиться ни демократам, ни республиканцам, да и всему человечеству. Если вам кажется, что мы на выборах выбираем во власть самых лучших людей, то вам еще не поздно одуматься и переменить свое мнение. На самом деле, к власти приходят далеко не самые лучшие представители рода человеческого. Достаточно просто перечитать учебник истории, чтобы понять это. Наши предки, которые жили в Великобритании, были достаточно кровожадными людьми. Это были ужасные личности, и подчас даже слов не хватает, чтобы охарактеризовать некоторых британских правителей. Но позвольте мне сказать вам, Бог дает власть над миром уничиженным, то есть не самым достойным людям. И мы получаем таких правителей, каких заслуживаем. Люди обычно жалуются на Конгресс, на правительство и тому подобное. Но, друзья мои, мы же выбрали этих людей. Это мы проголосовали за них. Нами правят уничиженные. Об этом стихе не вспоминают на завтраках с президентом и на торжественных празднествах в Вашингтоне. Нам неприятно слышать его, не правда ли? Так происходит, потому что человеческой гордости трудно бывает смириться с мыслью об ограниченности человеческих возможностей. Но история подтверждает истинность этих слов. Навуходоносор, золотая голова истукана, был больным человеком, но при этом он оказался незаурядным правителем, создавшим первую мировую державу. Временами он окончательно терял рассудок и забывал даже о том, кто он такой.
Как я уже упоминал, многие великие правители страдали от подобных заболеваний, отчасти по этой причине Америка не является монархией. Основатели этого государства, усвоившие уроки европейской истории, понимали, что нельзя вверять власть в руки одного человека и его семейства. Долгие годы истории доказывают, что Бог прав. Он возвышает над нами людей уничиженных. Итак, читаем четвертую главу далее. Навуходоносор просит Даниила истолковать свой сон. Послушайте стихи 15 и 16. «Такой сон видел я, царь Навуходоносор, а ты, Валтасар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение». А ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе. Тогда Даниил, которому имя Валтасар, около часа пробыл в изумлении, и мысли его смущали его. Царь начал говорить и сказал: «Валтасар, да не смущает тебя этот сон и значение его?» Валтасар отвечал и сказал: «Господин мой! Твоим бы ненавистникам этот сон, и врагам твоим значение его». Сон этот потряс и опечалил Даниила, ведь за проведенные вместе годы царь Навуходоносор стал его другом. Даниил был премьер-министром Вавилонской империи. И если первый сон Навуходоносора сулил ему возвышение, то этот... наоборот, скорое падение. Сон был так плох, что Даниилу не хотелось даже рассказывать царю его значение. Но он выстоял перед искушением утаить от царя часть информации и полностью истолковал этот сон. В наше время нередко ведутся споры по поводу того, должен ли врач честно сказать больному, насколько серьезна его болезнь. Лично я считаю, что пациент должен знать все. И я очень благодарен моему доктору, верующему онкологу, за то, что он честно рассказал мне, что у меня обнаружили раковую опухоль. «Доктор МакГи», — сказал он мне, — «я не буду скрывать от вас правду, потому что в противном случае вы перестанете доверять мне». И я всегда ценю такое честное отношение к себе, хотя многие люди, наоборот, хотят, чтобы доктор ободрял их и убеждал в том, что у них все хорошо. Итак, Даниил был откровенен с царем, и он очень тактично подошел к решению проблемы. По крайней мере, он сразу предупредил Навуходоносора, что лучше бы этот сон приснился его врагам и ненавистникам. Теперь послушайте стихи с 17 по 19. «Дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое, высотою своей достигало до небес, и видимо было по всей земле, на котором листья были прекрасны и множество плодов, и пропитание для всех, под которым обитали звери полевые, и в ветвях которого гнездились птицы небесные, это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя до краев земли». Это дерево символизирует власть Навуходоносора. Он силен и велик, он правит всем цивилизованным миром того времени. Дерево символизирует самого царя и его владение. Но послушайте, что будет дальше, стихи с 20 по 23. «А что царь видел бодрствующего и святого, сходящего с небес, который сказал: срубите дерево и истребите его, только главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается росой небесною, и с полевыми зверями пусть будет часть его, доколе не пройдут над ним семь времен». То вот значение этого, царь, и вот определение Всевышнего, которое постигнет господина моего царя. Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола, росою небесною ты будешь орошаем,
и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет». А что повелено было оставить главный корень дерева? Это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную. Дерево будет срублено, но не уничтожено полностью. В течение 7 лет Навуходоносор будет жить с дикими зверьми и не будет помнить, кто он такой. Даниил здесь ясно говорит, почему этот сон был послан царю и почему тот должен пережить такое несчастье. Навуходоносор слишком много думал о своем величии. Как вы помните, он велел изготовить гигантскую статую и заставлял всех поклоняться себе. Этот человек был, без сомнения, очень горд, и Бог хочет сделать его смиренным. Его выгонят из дворца, он будет жить в поле, кормиться травой, как вол, и утратит человеческий облик. Но

Великий царь, который принес миру стабильность и возвысился настолько, что никто более не мог уже оспаривать его власть, испытывал беспокойство, разъедавшее его изнутри. Он страдал забывчивостью и подозрительностью. Он боялся, что кто-то устроит заговор против него, а людей, которых можно было заподозрить в неблагонадежности, приказывал сжечь в раскаленной печи. Навуходоносор наглядно показал нам, насколько тяжелой может оказаться жизнь человека, взобравшегося на самую верхушку пирамиды власти. И в следующий раз мы продолжим разговор о болезни этого могущественнейшего земного правителя и о том, как она закончилась. А сейчас, дорогие друзья, мы вынуждены закончить изучение книги пророка Даниила, поскольку время нашей беседы истекло. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Духовная статья.
3: Любовь Бога добровольна. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Послание Иоанна, глава 3, стих 16. Во свете этих слов Иисуса Христа очевидно, что Бог добровольно отдал Сына Своего Единородного, что было наивысшим выражением Его любви к человечеству. Любовь – это дар Божий, способный производить любовь в предмете своей любви. Если же любовь отвергается, то она не может создать любящего. Очевидно, что как принятие, так и отклонение человеком Божьей любви оперируют принципом добровольности, в основе которого лежит свободная воля. Кто-то когда-то сказал, что любовь – это дитя свободы. Это истинно, поскольку только свободные существа могут давать и принимать любовь. Принуждением можно добиться многого, но не любви. Принцип добровольности лежит в основе динамики взаимоотношений между Богом и людьми и людей между собой. Свободная воля как подарок Божий человеку – теоретическое понятие, а добрая воля связана с конкретным решением, принятым без какого-либо принуждения и связанным с ним действием. Сердце христианства – любовь, которая дается добровольно и принимается добровольно. Бог положил ее в основание угодных Ему взаимоотношений в Своем основополагающем Вечном Завете прежде создания мира. Совершенная свобода. Никто не будет оспаривать, что совершенный Бог совершенно свободен, так как свобода – сущность Бога. Он суверенно принимал и принимает свои решения, совершая все по изволению воли Своей. Ефесянам, глава 1, стих 11. Творя или спасая, Вседержитель совершенно свободен. Римлянам, глава 9, стихи с 14 по 21. Богом невозможно командовать или манипулировать даже молитвой, как и нельзя заставить Бога исполнять чью-то волю. Бог, как Господь, над всем имеет абсолютную свободную волю. С этим, я думаю, все согласны. Но как обстоит дело со свободной волей человека? Переходя в нашем рассуждении о Боге на человека, мы видим качественное изменение категорий – от Творца к творению. В свете энциклопедической мудрости воля – это фундаментальная характеристика человеческих существ, благодаря которой они способны принимать решения и превращать их в действительность. Очевидно, концепция свободной воли человека тесно связана с понятием о человеке как созданным по образу и подобию Божьему. Бытие, глава 1, стихи 27-28. Понятие «образ» и «подобие» Бытие, глава 1, стих 26 и глава 5, стих 3, будучи виртуальными синонимами, подчеркивают тот факт, что человек единообразно отражает Бога, то есть, что человек – образ, соответствующий оригиналу. В первых двух главах книги «Бытие» Адам описан как созданный для рационального, морального и духовного общения со своим Творцом, что подразумевает в человеке как образе Божьем разум, чувство и волю. Бытие, глава 2, стихи 16 и 17. Во всем Писании мы видим, что сотворенный образ Божий несет с собой ответственность и включает способность делать осмысленный моральный выбор или принимать решение. Бытие, глава 1, стихи 26-27, и глава 2, стихи 16-17. Иначе призывы прийти к Богу, вступить с Ним в завет и жить святой богоугодной жизнью не имели бы никакого смысла. Свобода личности. Некоторые люди думают, что свободная воля человека противоречит суверенности Божьей. Однако, изучая Писание, мы убеждаемся, что свободная воля человека совершенно не противоречит суверенности Божьей. Наоборот, суверенность Бога радикально, личностно углубляется, когда венец творения – личность, которая имеет свободу воли, избирает, послушаться или не послушаться, любить или не любить. Истинная суверенность не деспотическая, не принудительная, она оставляет другому его волю. Сутью греха является употребление разума для независимого от Бога определения, что добро и что зло. Бытие, глава 3, стих 5 и стих 22. Вера же и доверие Богу и его определению добра и зла выражены любовью к Нему, избранной добровольно. Это и есть суть исполнения Божьего завета людьми. Любовь к Богу в ее истинном понимании заповедана народу Божьему. Второзаконие, глава 6, стих 5. И она не может быть навязана человеку детерминизмом или предопределением, то есть без участия воли самой личности. Это видно на примере Христа. Он был предопределен на смерть за грех мира. Деяния, глава 4, стих 28. Но в то же время добровольно пошел на эту жертву. Иоанна, глава 10, стих 18. Его молитва в Гефсиманском саду, Евангелие от Луки, глава 22, стих 42, ясно показывает, что совершенное послушание воли Божьей не умаляет личностного решения и выбора, и что не было бы никакого предопределения без согласия Спасителя. Исполнение заповеди любви – это сознательный ответ человека на любовь Божью, предполагающий способность свободно избрать из числа возможных альтернатив. Личная привязанность сердца, посвящение желаний души и все направление воли имеют истинный смысл только если имеется личная свобода избрания любить Бога. Второзаконие, глава 30, стихи с 15 по 20. Человечество уподобляется Богу, когда оно осознанно избирает. Новый Завет углубляет начатое в Ветхом Завете понятие значения человеческого выбора. Божья суверенная воля утверждается, и благодатный дар человеческой свободы выбора в контексте Божьего ведения и направления сохраняется. Божья воля – благая, угодная и совершенная. Римлянам, глава 12, стих 2. И она достаточно велика, чтобы включить и человеческую волю. Деяния, глава 2, стих 23. Мы знаем, что Бог обладает абсолютной свободной волей. Следовательно, человек, как образ и подобие Божье, обладает относительной свободной волей. Это противоречит пониманию, что Бог предопределил все решения и действия всех людей. В унисон с древним тезисом «ответственность не предполагает свободной воли как непременное условие», некоторые, в том числе и всемирно известные проповедники, учат, что Бог предопределяет грех, но ответственен за него человек. Это уже похоже на богохульство. Приписывание Богу аналогичного отношения многих политиков и власть имущих, в чьих решениях и проступках всегда виноваты другие. Это содержит противоречие, потому что, как гласит аргумент последствия, если бы все было детерминировано факторами вне нашего контроля, тогда наши действия, выбор и характер были бы тоже вне нашего контроля, и, следовательно, люди никогда не были бы свободными и не несли бы никакой ответственности. Детерминисты же, утверждая ответственность каждого человека за свои грехи, косвенно утверждают свободную волю человека. Добровольность взаимоотношений. В связи с вышесказанным может возникнуть вопрос о природе личных взаимоотношений между Богом и человеком. Предопределены ли отношения? Если да, то не похоже ли это на программирование? Если да, то тогда мы роботы, которые не несут никакой ответственности за свои решения и действия, а в сбое программы виноват программист. Взаимоотношения могут быть чисто функциональными, как на работе, а не близкими, как в супружестве. Библия описывает отношения между Богом и людьми как близкие. Яхве – супруг израильского народа, Отец Небесный. Книга Осии, глава 2, стих 16. Иисус Христос – наш друг. Иоанна, глава 15, стих 14. Динамика личных, близких отношений между Богом и людьми основана на любви, а любовь нельзя предопределить. Любовь добровольна, то есть исходит от решения любить. Добровольность в вопросе избрания. Иисус говорит, что верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден. Иоанна, глава 3, стих 18. «За что осужден? Потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего». Иоанна, глава 3, стих 18. Может быть, ему не было дано уверовать? Не похоже на это. Дело в том, что Бог открыл людям свой свет в личности Иисуса Христа. Иоанна, глава 1, стих 9. Этот свет спасения следовало полюбить всем сердцем, душою и разумением. Матфея, глава 22, стих 37. Вместо этого многие люди более возлюбили тьму, нежели свет. Иоанна, глава 3, стих 19, избрав греховный образ жизни. Очевидно, имеются два экзистенциальных измерения – свет и тьма, между которыми человек должен сделать выбор. Тьма характеризуется злом, свет – добром. Возлюбивший тьму и делающий злые дела, своим выбором уже осужден. Возлюбивший свет истинный, верующий в Христа, не судится. Очевидно, свободным выбором любить или нет, люди помещают самих себя в одну из предназначенных Богом категорий – избранные и неизбранные. Все дело в принятии или непринятии, в вере или неверии, то есть в предмете любви. Любить – дело добровольное. Спасенными или избранными в Библии называются любящие Бога и соблюдающие заповеди Его. Второзаконие, глава 5, стих 10. Любящие Его. 1 Коринфянам, глава 2, стих 9. Чада возлюбленные. Ефесянам, глава 5, стих 1. Возлюбленные Господом. Второзаконие, глава 33, стих 12. Верные и возлюбленные. 1 Тимофею, глава 6, стих 2. Благословенные Отца. Матфея, глава 25, стих 34. Все, те, которые с Ним, Иисусом, званые и избранные и верные. Откровение, глава 17, стих 14. Из всего сказанного очевидно, что человек не безучастен в выборе своей вечной участи. Стать избранным – это отвергнуть себя, взять крест свой и следовать за Христом. Матфея, глава 16, стих 24. Иисус предлагает людям добровольно избрать одно из двух – потерять или обрести жизнь вечную. Иоанн указывает причину трагического разделения всего человечества. «Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими». Иоанна, глава 1, стихи с 11 по 12. Глаголы «не приняли» и «приняли» подразумевают предшествующее им предложение людям, имеющим свободную волю избрать. «Все люди званые». Иоанна, глава 1, стих 9. «Одни отклонили приглашение». Иоанна, глава 1, стих 11. «Другие же его приняли, согласившись на призыв Христа, и стали избранными Божьими детьми его». Иоанна, глава 1, стих 12. Здесь очевидно, что принятие Христа – это ответ человека на Божий призыв, и это добровольное решение человека. Слова Христа, отвергающие меня и не принимающие слов моих, Иоанна, глава 12, стих 48, говорят о возможности свободного выбора отвергнуть, не принять и не веровать. Иоанна, глава 12, стих 37. Итак, мы видим добровольность в принятии даже такого судьбоносного решения, как спасение. Принявшие спасение на Божьих условиях, рожденные от Бога, Иоанна, глава 1, стих 12, становятся избранными Божьими. Добровольность ответа на Божий призыв. Господь призывает людей, чтобы они ответили послушанием на добровольных началах. Когда израильтяне согрешили ропотом против Бога и Моисея, послал Господь на народ ядовитых змей, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. Книга чисел, глава 21, стих 6. Единственным средством спасения от верной смерти был медный змей на шесте, но на него нужно было взглянуть. Послушавшийся слов Бога поднимал свой взор на это средство спасения и, взглянув на медного змея, оставался жив. Числа, глава 21, стих 9. Все укусанные змеями были приглашены взглянуть на медного змея, но спаслись только взглянувшие. Так и сегодня. Каждый, кто с верою возносит свой взор на Иисуса Христа как на единственное средство спасения, получает дар вечной жизни в нем. Деяния, глава 4, стих 12, Иоанна, глава 3, стих 16. Иисус на празднике возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Иоанна, глава 7, стих 37. Это приглашение «иди» или «приди», чтобы утолить жажду по Богу, сделано Спасителем мира. Выбор же утолить духовную жажду или остаться жаждующим вовек Господь предоставляет каждому лично. Живой, неиссякающий источник благодати доступен каждому человеку. Единственное условие – это прийти ко Христу. Первый Божий призыв в Библии обращен к падшему Адаму. «Где ты?» Бытие, глава 3, стих 9. И последний его призыв любви к человечеству – «Приди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Откровение, глава 22, стих 17. Чтобы получить спасение Божье, нужно его жаждать, желать, прийти и взять, то есть проявить добрую волю. Бог – любящий Отец всех людей. Как Отец из притчи о блудном сыне приглашает все падшее человечество прийти к Нему домой, туда, где Ему надлежит быть по вечному Божьему предназначению. Спаситель стучится в каждое сердце и приглашает к близким отношениям с Ним. Он говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Откровение, глава 3, стих 20. Здесь, через приглашение Христа, ожидается добровольный ответ «да» к близким отношениям с Господом. И для этого нужно услышать и отворить дверь сердца. Так как Бог – зовущий и ожидающий, то человек – решающий и отвечающий. Эти примеры из Слова Божьего показывают принцип добровольности в вопросе спасения, дара любви. Спасение есть, оно доступно каждому человеку. Христос на кресте совершил его, взяв грех мира на себя. Иоанна, глава 1, стих 29. Получение же его зависит от ответа человека. Нужно услышать призыв и открыть дверь сердца Иисусу. Каждый лично должен с верою обратиться ко Христу. Для этого ему нужно жаждать, желать, прийти, попросить, получить и принять спасение в нем. Как призывы любви, так и ответы любовью – волевые понятия в контексте добровольности, подтверждающие, что Божья любовь добровольна. Автор – доктор Виктор Цандер.
2: Вера и жизнь.
3: Бог и зло.
4: Вопрос. Если Бог – хозяин Вселенной, то от Него зависит быть злу или не быть. Как же вы можете совместить идею о добреньком Боге с кровавыми преступлениями, в которых страдают больше невинные, чем виновные?
3: На этот вопрос мне уже не раз приходилось отвечать. Более подробный ответ вы найдете в моей книге «Хочу знать». Сегодня с Божьей помощью я хочу дополнить свой ответ, подойти к нему, так сказать, с другой стороны. Уже в самом начале вашего вопроса «Если Бог – хозяин Вселенной», чувствуется сомнение в существовании Бога. Вам кажется, что если бы Бог существовал, то Он войны не допустил бы. Но раз есть зло, значит нет Бога. Тот, кто знаком с Библией, никогда не смутится ни войнами, ни другими бедствиями и потрясениями, обрушивающимися на людей. Библия не содержит ни одного обещания, что война будет Богом устранена. Напротив, Христос много раз предупреждал верующих, что будут войны и другие бедствия. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Матфея, глава 24, стих 6. Война, как и другие бесчисленные бедствия, порождена грехопадением человека. Это язва, нарыв, порожденный непослушанием Богу. Бог предупредил, что, избрав путь греха, человек навлечет на себя и страдания, и нужду, и болезни, и войны. В духовном мире, как и в физическом, существует неумолимый закон посева и жатвы. Что посеет человек, то и пожнет. можно ли после этого обвинять Бога или возлагать на него ответственность за кровавые войны. Если человек не пожелал поверить надписи на бутылке «Серная кислота опасна» и глотнул этой кислоты, можно ли обвинять Творца, почему он создал эту кислоту? Свойства серной кислоты нам известны. И если сознательно, вопреки здравому смыслу, человек отравляет себя, то кто же виноват, кроме человека? Бог допускает войну как справедливое возмездие за нарушение его духовных законов. Если бы человек спросил у Бога, почему ты допускаешь войну, Бог мог бы ответить, а почему ты, человек, допускаешь нарушение моих законов? Грех – это преступление, а где преступление, там наказание неизбежно. Вы пишете, что в войне страдают невинные люди. Но где эти невинные? Где эти праведники? Слово Божие не знает таких невинных и праведных людей, а говорит так. Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного, все согрешили и лишены славы Божьей. Римлянам глава 3, стихи с 10 по 12 и стих 23. Все мы должны были бы сказать вместе с псалмопевцем Давидом, «Вот я в беззаконии зачат, и в грехе родила меня мать моя». Псалом 50, стих 7. А люди говорят, в чем я родился, в том и умру. Да, человек родился в грехе, и если он умирает в том, в чем родился, он неминуемо погибнет. Вот почему нам всем нужно не беспокоиться о праведных и невинных, а помнить слова Христа. «Плачьте о себе и о детях ваших» Луки, глава 23, стих 28. Праведные и невинные люди – могут быть только во Христе Иисусе, и только по благодати Божьей, а не по заслугам. И они не боятся страданий и смерти. Им сказал Христос, «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». Матфея, глава 10, стих 28. «Страдания содействуют ко благу тем, кто любит Бога». Римлянам, глава 8, стих 28. Когда государства объявляют войну, они не спрашивают на то разрешение у Бога. Народы доверяют свою судьбу слепым вождям, национальным башкам. Вот почему до тех пор, пока закон греха и смерти царит над людьми, война будет неизбежным уделом. Только закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Римлянам глава 8, стих 2, а следовательно и от войны. Только примирение с Богом может дать нам мирные времена. Это должны бы знать те, кто заботится сейчас о разоружении. Бог допускает войны для того, чтобы человек увидел суетность безбожной жизни, невозможность построить земной рай, отвергая Бога. Этим Бог вскрывает неустойчивость и пустоту гениальных планов, если они исходят от людей, не только не признающих Бога, но и воюющих против Него. Бог допускает войну и для того, чтобы мир вразумился постигшим его наказанием и обратился за спасением к Спасителю мира. Бог был, есть и остается любовью вечно. Но даже родительская любовь немыслима без наказания непослушных детей. Автор Николай Водневский.
2: Вера и жизнь.
4: Постмортем. Зажжем огни, нальем бокалы, утопим весело умы и, заварив пиры да балы, восславим царствие чумы. Александр Сергеевич Пушкин. Знойное марево стояло над раскаленным шоссе. Машины плотным потоком текли в сторону огромного поля, на котором, сколько можно было окинуть взглядом, расположились многочисленные павильоны, палатки, киоски. Краснолицые потные регулировщики в пыльных спецжилетах устало распределяли автомобили по секторам стоянки. Отовсюду гремела музыка, слышался гул голосов. Порой из всей какофонии звуков вырывался какой-то один. Плач ребенка, окрик, взрыв смеха. На эстрадных площадках пели и плясали. Мелькали ленты, кокошники, подолы широких юбок. Залихватские частушки сменялись задорными песнями. Баянисты широко улыбались стоящей, сидящей, жующей, пьющей публике. Солнце пекло нещадно. Полуголые мужчины и женщины, разомлевшие от зноя и пива, лежали на жесткой стерне, лениво переходили от одного павильона к другому, сидели под многочисленными полотняными зонтиками. Дети катались на самокатах и трехколесных велосипедах по деревянному настилу, соединявшему походные ресторанчики. В воздухе стоял запах жарившегося шашлыка, готового плова, томящихся беляшей. Зазывалы наперебой расхваливали свой товар, предлагали продегустировать селедочку, сыр, творог, колбасу, помидоры, сдобные булки, сливочное масло, монастырский кагор. Праздник шумел, гремел, играл, переливался запахами, телами, красками, конкурсами, музыкой, пирожками, пирожными, салатами-закусками, мясом, рыбой. Аттракционы? «Достань калач», «Порази мишень», «Выиграй плюшевого мишку» сменялись декорациями для фотографий. На стоге сена, в ярком венке, с пластмассовой коровой. Однако, сквозь духоту жаркого полдня временами, вдруг, неожиданно, мгновенной волной накатывал холод, ощущался запах тлена, а на языке — вкус пепла. Но не у всех. Только у живых. В наши дни у каждого есть семейные альбомы. А в компьютерах хранится столько фотографий, что если их распечатать, они займут не одну комнату. Социальные сети дали толчок даже таким не совсем нормальным явлениям, как бесконечные селфи и фиксация каждого шага, которые и выставляются потом на всеобщее обозрение. 200 лет назад все было по-другому. 7 января 1839 года считается официальным днем изобретения фотографии. Конечно, исследования велись несколько десятков лет до этой даты, и первые снимки также были получены намного раньше. Но все же выйти за пределы лабораторий и двинуться в народ — это изобретение смогло лишь тогда, когда появился дагерротип. Фотографический процесс, названный так в честь Луи Дагера, французского художника и химика, создавшего технологию, которая и позволила ранней фотографии совершить движение в массы. К середине XIX века прогресс в этом деле продолжился. И снимки стали получать все большее распространение. В крупных городах открылись павильоны, где относительно недорого можно было сделать персональный или групповой снимок. До этого богатые семьи в обязательном порядке заказывали портреты свои членов семьи у модных художников. Бедняки покидали мир живых без всякого следа, что было печально, поскольку люди всегда стремились остановить мгновенье, зажать в кулаке исчезающее время, обессмертить свой облик любым способом. Сначала фотографии были далеко не в каждом доме. Да и там, где они присутствовали, их насчитывалось буквально одна-две. Семейный портрет? Леди и джентльмен сидят в окружении деток-ангелочков, одетых в воздушные белые платьица и матросские костюмчики. Все чинно и благородно. Ну, или фото бравого гвардейца в остроконечном шлеме с лихо закрученными усами и устрашающей саблей на боку в шикарных сапогах, блеск которых не исчез, несмотря на полуистлевший картон, на котором они запечатлены. А вот группа товарищей расположилась вокруг стола, покрытого длинной вязаной скатертью. Все в черных смокингах и с цилиндрами в руках. Из-за несовершенства первых аппаратов фотографирующиеся должны были долго сидеть совершенно неподвижно. Малейшее движение рук и ног, колышущаяся прядь волос, чуть дрогнувшие веки, дернувшиеся уголки губ, непроизвольное покачивание головой — всего этого трудно было избежать. И вот уже образ смазан, нет четких контуров. Поэтому Процесс фотографирования был, если не мучительным, а для маленьких детей именно так и было, то крайне некомфортным. История не сохранила имя того предприимчивого фотографа, который первым придумал делать бизнес на похоронах. Семейных альбомов не было. До компьютерных технологий было ох как далеко, и многие покидали этот мир, так и не успев посетить фотографический салон. И родные с ужасом обнаруживали, что запечатлеть облик близкого так и не удалось. А тут новая услуга, предлагающая увековечить человека, чья душа уже на небесах, но тело еще в родном доме. Покойники – идеальные клиенты фотографа. Они могли безропотно сидеть абсолютно неподвижно до тех пор, пока не получится кадр нужного качества. Мастер стремился придать композиции с мертвым телом максимальную живость. Клиента наряжали в лучшее платье или, наоборот, в повседневную одежду. Но это смотря в каком стиле будет сделано фото – торжественный портрет или обычный вечер в кругу семьи. Вокруг располагались родственники. Рассаживались так, чтобы умерший член семьи естественно вписывался в компанию и не выделялся. Иногда поверх мертвых век рисовали новые глаза или закапывали специальную жидкость, которая придавала блеск и искру жизни навсегда потухшему взгляду. Все делали вид, что все нормально, все живы и здоровы, и даже веселы, насколько возможно это было изобразить. Окружающие вымученно улыбаются и дружески приобнимают труп. Но как же им плохо, как им тошно, как им дурно. Им, живым, что вынуждены изображать непринужденность и удовольствие от жизни тогда, когда сердце рвется от боли и хочется рыдать, зарывшись лицом в скомканный платок. Порой сложно понять, кто на фотографии еще тут, а кто уже там. И лишь потому, что живые слегка расплываются, а мертвые отобразились исключительно четко, можно догадаться, кто где обитает в этот момент. Искусство фотографа заключалось именно в том, чтобы герой снимка получился как можно более естественным. Были изобретены и запатентованы специальные штативы, которые помогали придать телу непринужденное положение и зафиксировать его таким образом. Существует множество фотографий, на которых покойный стоит и смело смотрит в камеру. И лишь чуть видный за ногами штатив выдает зрителю истинный статус портретируемого. Постмортем, после смерти. Таково официальное название этого направления в фотографическом искусстве. Сейчас эти фотографии продаются на аукционах, и коллекционеры выкладывают за них кругленькие суммы. И не участвуйте в бесплотных делах тьмы. Ефесянам, 5 глава, стих 11. Если вглядываться в фото постмортем, то запечатленные на них покойники начинают вглядываться в зрителя. От этого делается не по себе. Мир мертвых всячески пытается запугать живых. Или затянуть, запутать, запятнать. К сожалению, со времен грехопадения весь мир находится под властью зла и смерти. Его структуры — политические, религиозные, социальные — призваны заменить человеку поиск смысла. Участвуй в борьбе за власть, стремись заработать все деньги мира, добивайся славы, мчись вверх по карьерной лестнице, рви глотку идеологическим оппонентам. Чем не занятие в ожидании смерти? Не нравится? Тогда вот тебе в одну руку воздушный шарик, а в другую сладкая вата. Отдыхай и развлекайся. Порой неживое выглядит привлекательнее живого. На одном портрете постмортем родители держат на руках умершего ребенка. Дитя такое миленькое, такое хорошенькое. Родители же похожи на жутковатых покойников, с провалившимися от горя глазами, с бледными лицами, опухшие от слез. Или помните из детства нравоучительную сказку Андерсена «Свинопас»? Принцесса выбросила подарки сватавшегося к ней принца, чудесную розу и сладкоголосого соловья, потому что они были живыми. Отвергнутый принц явился к ней под видом грязного свинопаса и предложил купить у него поделки, горшочек и трещотку за поцелуи принцессы. Бедная глупышка согласилась. «Надо поощрять искусство», — сказала она. «Я ведь императорская дочь». Прекрасный принц и его дары были легко заменены грязным свинопасом и его погремушками. Библия предупреждает, чтобы живые и мудрые не приближались к путям злым, не приближались к интересам этого мира, его борьбе, его победам, поскольку лукавы они и коварны, и легко затягивают в свою бесплотную и бесплодную тьму. Потому что это мертвые цели, мертвая борьба, мертвые символы, мертвящие идеологии, разлагающиеся ценности. Человек, не подозревающий о постмортем, рассматривая такую фотографию, и не подумает, что не все ее участники в момент, когда делался снимок, были живы. Только тот, кто знаком с соответствующими приспособлениями, например, треногой, что выглядывает из-под пышного платья или начищенного штиблета, сможет отличить живого от мертвого. Так и духовный должен четко отличать правую руку от левой, свет от тьмы, истину от лжи. Он не даст себя обмануть. Дух Святой вовремя укажет чаду Божьему на обман, на мертвые зрачки, скрывающиеся под нарисованными глазами ангела, на неестественность изящной позы, на смертельную бледность, проступающую под умело нанесенными румянами. Выбор за самим верующим — услышать Духа Святого и, несмотря ни на что, повиноваться Ему или продолжать сидеть в компании мертвецов. Перефразируя старый советский анекдот, нельзя одновременно быть верующим, мудрым и встроенным в мирскую систему. Одновременно можно обладать двумя из этих качеств, всеми тремя — нет. Живой не должен пытаться вписаться в групповой портрет с мертвецами. Прекрасная принцесса не должна топтаться в свином хлеву. Дети Божьи должны иметь ум Христов, и тогда страшные кадавры, протягивая свои синюшные руки, не разъединят их с ним, поскольку это единство — сильнее смертельных объятий и скрепляет его кровь Господа. Автор Надежда Орлова.
2: Вера и жизнь.
3: Молитва Блеза Паскаля. Я не прошу у тебя ни здоровья, ни болезни, ни жизни, ни смерти, но прошу, распоряжайся моим здоровьем, моими болезнями, моей жизнью и смертью для твоей славы. Только Ты знаешь, что целесообразно для меня. Ты – Владыка. Ты – Господин. Поступай со мной согласно Твоей воле. Давай мне, отнимай у меня. Только формируй мою волю согласно Твоей. Я одно знаю, Господи. За Тобой идти – хорошо. Обижать Тебя – плохо. А сверх этого я не различаю, где добро, а где зло. Я не знаю, что лучше для меня – здоровье или болезнь, богатство или бедность. Ничего в этом мире не знаю. Это знание лежит за пределами досягаемости людей и ангелов. Оно сокрыто в тайнах Твоего провидения, которому я поклоняюсь, но которое не пытаюсь понять. Аминь.
5: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Погоня за богатством. Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от того. И это суета. Книга Экклезиаста, 5 глава, 9 стих. Есть у Александра Сергеевича Пушкина сказка о рыбаке и рыбке, в которой поэт представил человеческую погоню за богатством. Жил у моря бедный старик со старухой. Был у них ветхий домик да разбитая корыта. Старик ловил рыбу и однажды поймал золотую рыбку, которая упросила рыбака отпустить ее, обещая ему за это сделать все, что он только пожелает. Когда рыбак рассказал об этом жене, та накинулась на него с руганью, почему он не попросил у рыбки хотя бы нового корыта. Пошел рыбак к морю, вызвал золотую рыбку и поведал ей о своем горе. Рыбка успокоила его и сказала, что будет у них новая корыта. Не удовлетворилась этим ненасытная бабка и пуще прежнего набросилась на него, чтобы он бежал скорее и попросил у рыбки избу. Затем ей захотелось стать дворянкой и, наконец, царицей. Все эти ее капризы были удовлетворены, но ей мало было богатства и славы. Пожелала она стать владычицей морской. Ей захотелось жить в море, и чтобы сама рыбка служила ей. Когда опечаленный старик пришел к морю и рассказал это рыбке, та ничего не сказала, а только хвостом по воде плеснула и ушла в море. Не дождавшись ответа, возвратился старик к старухе, смотрит, опять перед ним стоит прежний ветхий домик, на пороге сидит старуха, и перед ней стоит разбитая корыта. Богатство для порочных препятствия, а для добрых пособие к добродетели. Не тот богат, кто много имеет, но кто много дает нуждающимся. Богат не тот, кто много приобрел, но тот, кто много раздал. Как обильный источник водный, который, посчастливилось вам открыть, протекает во двор ваш, а потом, напоив вас, истекает к другим. Так да течет к вам, и так да истекает от вас богатство. Не тот богат, кто много имеет, а тот, кто хорошо пользуется тем, что имеет. Обходись земным богатством, как с гостем. Обходись земным богатством, как с гостем, которого надо честно принять и честно проводить.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Хлеб наш насущный. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Евангелие от Матфея, 6 глава, 11 стих.
2: «Что вы делаете, бессовестные? Это же хлеб, ему цены нет!»
1: Громко выговаривала двум мальчикам проходящая мимо них старушка.
2: «Что случилось, ребята?»
1: — спросила учительница продленного дня. Эти двое мальчиков, которые теперь стояли с низко опущенными головами, оказывается, были из ее группы.
2: «Вы только посмотрите, что они вздумали футболить ногами!»
1: Возмущенно продолжала старушка, протягивая учительнице, поднятой с земли большой кусок сухого грязного хлеба.
2: «И все потому, что не научены просить у Бога хлеб наш насущный!»
1: «Просим ли мы у Отца Небесного пищу на каждый день?» Многие дети, а иногда и взрослые, совершенно не задумываются, какой ценой достается нам каждый кусочек хлеба. Они не ценят тяжелый изнурительный труд людей, которые вкладывают все свои силы и любовь, чтобы на нашем столе каждый день был свежий, вкусный и ароматный хлеб. Поэтому куски заплесневелого хлеба можно увидеть в мусорных контейнерах, а иногда и просто на улице. Это грех, потому что это пренебрежение жертвой Сына Божьего. Каждый кусочек хлеба и каждая капелька воды куплены им для нас ценой его пролитой крови на Голгофе. Он умер, чтобы мы могли жить и иметь все необходимое для жизни. Иисусу очень неприятно, если мы не умеем бережно относиться к хлебу и другим его дарам. Поэтому он и учит нас просить в молитве о хлебе насущном. Таким образом, мы признаем свою зависимость от Его щедрой любящей руки и по достоинству принимаем Его искупительный труд. Когда вы берете в руки кусочек вкусного хлеба с хрустящей корочкой, не забудьте мысленно поблагодарить своего Спасителя за этот чудесный подарок. Благодарю за солнышко, Иисус, за теплый дождь и свежий ветерок, за хлеба аромат и нежный вкус, и за водицы чистенький глоток.
3: Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

мудрая жена устроит дом свой. Книга Притчи, 14 глава, 1 стих. Конечно же, женщина, которая не хочет стать мудрой, не хочет, чтобы ее называли мудрой, не может называться настоящей христианкой. Поэтому небольшая притча, затерявшаяся где-то в середине Библии, это жизненная мудрость, восклицающая «Аминь» в ответ на слова из первого стиха 9 главы книги Притчей. «Мудрая жена устроит дом свой». Построить тут означает буквально сделать, обустроить дом, но этот стих относится не только к самому дому, строению, не только к уходу за этим домом, но и к самой семье. Видите ли, дом – это не только место, это еще и люди. Как проницательно заметил Роберт Адлин, дом – это не всегда строение, и в этом стихе речь идет не о сооружении, не о кирпичной складке, а об устройстве дома в том смысле, в котором приятно жить, в котором семья может быть дружной и счастливой. Как вы думаете, кто отвечает за то, насколько хорошо живется семье в собственном доме? Бог в книге Притчи говорит, что это женщина. Другими словами, вы. Та, кто создает обстановку в доме, делает дом уютным.

Решитесь. Второе. Решитесь начать. Начинать или начинать заново, обустраивать свой дом, оазис спокойствия никогда не поздно. Делая это от души, как для Господа, вы не даете своему сердцу сбиться с правильного пути. Колоссянам 3:23. И последнее. Каждый день делайте что-нибудь для обустройства своего дома. Вы не знаете, с чего начать? Просто делайте что-нибудь. Все, что угодно. Хоть что-то. Если делать по одному делу ежедневно, представьте, сколько может получиться за всю жизнь. На что вы устремляете свои силы? На что вы тратите свое время? Найдите свое сердце, свой дом, а затем с Божьей мудростью принимайтесь за работу над обустройством своего дома.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи.
0: А также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения» именно для вас. Мы желаем через эту передачу утешить тех, кто переживает в данный момент трудности, ободрить уставших и одиноких, или просто направить взор тех, которых одолели сомнения на Иисуса Христа, который может укрепить, ободрить и вновь наполнить вашу жизнь миром и радостью.

которая называется «О, если ты благословишь меня твоим благословением». О, если ты благословишь меня твоим благословением. Это 1 Паралипоменон, 10 стих. Молитва. Молитва человека. Что для нас молитва? Это ритуал. Это необходимая деталь нашей жизни христианской. Это дань сегодняшнему дню. Или это дыхание жизни, без которого мы сегодня с вами не продвинемся вперед. Что такое молитва для каждого из нас? Для меня, жены и матери, христианки и взрослой женщины. Что молитва для меня, что молитва для вас? Еще молодых, еще тогда, когда вы стоите в начале этого пути, в начале жизненного пути. Когда-то в те годы, как я уже вам говорила, я размышляла, что для меня молитва. Хотя я из верующей семьи, много знала о молитве, ходила в церковь. Но когда я повзрослела, я почему-то решила, что достаточно маминой молитвы. «Мама, ты молишься? Молись! А я должна закончить институт, я должна хорошо выйти замуж, я должна хорошо жить, иметь хорошую работу» и так далее. И мне казалось, что молитва в моей жизни далеко-далеко не первое место. Но шли годы, и я понимала, что розовый эффект моих мечтаний, он стал быстро-быстро улетучиваться. И вместо улыбки, вместо радости я часто плакала. И винила тогда в той жизни всех, и всех, и вся. Я почему-то почти не винила себя. Но шли годы, и, размышляя, я увидела, наш Иисус, Сын Бога Живого, Бога-человек, имел огромную силу, огромную власть. Он исцелял, Он воскрешал, Он творил чудеса, творил великое, чего никто не мог сделать. И что Он делал? Много, много, много молился. Я подумала, если Иисус много молился, имея такую-то власть и силу, и будучи Бога-человеком, как же я, такая обыкновенная, маленькая, не обращая внимания на этот факт жизни Иисуса? Он много молился. И одна из самых главных моделей для нас – это молитва Господня, молитва «Отче наш». Она начинается, как вы заметили, не с просьбы. «Господь, помоги мне стать счастливой! Помоги мне стать успешной! Помоги мне! И не забудь, дай мне и то, и то, и то, и то». Она начинается, эта молитва, с прославляющих слов, с преклонения перед Богом. «Отче мой, да светится Твое имя, да придет Твое только царство, да будет Твоя только воля и на земле, как на небе». Такие важные для нас слова. «Отче мой, да светится Твое имя». Слово «светиться» в переводе с греческого означает «светить», то есть «отделять». Когда свет освещает какой-то участок, он как бы отделяет ее. Здесь светло, здесь падает свет. Он как бы отделяет этот отрезок светлым, допустим, каким-то пятном. Это светлая часть и другая часть. «Светить» значит «отделять». Анализируя, я подумала, значит, я должна отделять время, место, желание и еще раз время для того, чтобы сказать, преклониться, прославить кого? Бога, от которого зависит все. Все в моей жизни, все в вашей жизни. Да светится Твое имя, великий Господь.
Да придет Твое Царство, потому что Твое Царство самое лучшее, самое прекрасное. И да будет только Твоя воля и в моей жизни, и в жизни моей семьи, и в жизни моей церкви, и в моей стране, и в моем городе. Да будет Твоя воля на земле, как на небе. Самая лучшая молитва Господня начинается с прославления Бога. Давайте мы сейчас встанем и помолимся. Прославим Господа. Великий Господь, великий Бог, Ты наш Отец, Ты наш Спаситель, Ты Господин, и мы все преклоняемся перед Тобой. В каком бы возрасте мы ни находились, какой национальности бы ни мы были, мы преклоняемся перед Тобой, потому что сознаем, что все, что мы имеем, это все от Тебя. Мы сознаем, что Ты Творец и Создатель, и все только от Тебя, потому что без Тебя мы ничего не можем. Ты правильный, Ты справедливый, Ты верный, Ты истинный. Ты оставил нам Духа Святого, Духа Утешителя. Ты Иисус, Ты наш Спаситель, Ты наш Учитель. Мы преклоняемся перед Тобой, Богом прощающим, Богом усматривающим, Богом приносящим мир, Богом исцеляющим. Мы преклоняемся перед Тобой. Слава Тебе, величие Тебе. И я прошу Тебя, Господи, благослови каждую девушку, здесь стоящую, Твоим благословением. Благослови каждого человека, так, как Ты можешь благословить. Благослови эту встречу. Благослови меня и мои уста. Дай каждому говорить то, что хочешь Ты. Дай мне силу Святого Духа и мудрость, исходящую свыше. Благослови эту нашу молитвенную встречу Твоим особым благословением во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь. Итак, в Библии, в самой важной книге книг, в самом лучшем важном учебнике нашей жизни, в которой, кстати, есть все ответы на все мои вопросы. Как женщины, как жены, как матери, как христианки. А я замужем уже 25 лет. Здесь есть самый важный человек в моей жизни. Мой муж Олег. У нас с Олегом Михайловичем есть два взрослых сына. Одному 24 скоро будет, другому скоро будет 19. И здесь есть ответы, какой мне быть матерью. Здесь есть ответы, какой мне быть женщиной. Какой мне быть христианкой? В этой книге есть все для каждого из вас, для каждого из всех живущих на этой земле. Здесь много очень приведено молитв. Молитвы Соломона, молитвы Давида, молитвы Неемии, Ездры, молитва Иовиса. Я хочу чуть-чуть остановиться на этой молитве. Молитва Иовиса записана 1 Паралипоменон, 4 глава, 9 и 10 стих. Откройте, пожалуйста. Иовис был знаменитее своих братьев. Мать родила его с болезнью, назвав его Иовис. И возвал Иовис к Богу Израилеву. И сказал: «О, если ты благословишь меня твоим благословением! О, если ты распространишь пределы мои! О, если твоя рука будет со мной, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал!» Стоит три точки и следующий текст. «И Бог не спаслал ему, чего он просил». Иовис родился с болезнью. Родился предначертанный на несчастную жизнь. Его братья родились здоровые, родились успешные, родились для того, чтобы иметь успех. Но этот мальчик родился нездоровым. Он родился очень тяжело, и эта женщина, мама, уже невольно чуть-чуть даже как бы махнула рукой: «Иовис, болезнь, я ничего не могу сделать». И кажется, что все, он, к сожалению, будет несчастным человеком. Я ничего не могу сделать. Но это мы люди. Мы можем махнуть рукой и сказать: «Все, я не буду с тобой дружить, ты мне надоела, ты мне не нравишься. Ты меня обидела, ты не сделала. Все,
Я больше туда не пойду. Я больше это не сделаю. Я больше не буду разговаривать. Я больше не буду мириться. Все. Но у Бога все оно имеет другой смысл. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Помните? Все, чего не попросите в молитве с верою, будет вам. Итак, короткое слово «все». Мать сказала «все, он уже несчастный», но эта же женщина, скорее всего, эта же женщина, мать, дала Иовису любовь к Богу Израилеву, любовь к молитве. Наверняка эта женщина, глядя на этого мальчика, сокрушалась, плакала, молилась и каким-то образом привила ему это чувство, что есть великий Бог. Бог Израиля, Бог Авраама, Исаака, Иакова. Этот мальчик взрослеет, взрослеет. И что он начинает делать? «И возвал Иовис к Богу Израилеву». И возвал. Что он сделал? Он стал молиться. Скажите, он один раз молился? Он два раза молился? 11,5 раз молился? Он молился, молился, молился и молился. И прообраз для этого есть в Новом Завете, Евангелие от Луки, 18 глава. Помните историю? Вдова и судья. Вдова пришла к судье и попросила разобраться. Но судья сказал: «Нет, твой вопрос меня не интересует, ты ничего не получишь». С одной стороны медали, вдова должна была сказать: «Что я могу уже сделать? Все! Он не хочет мне помочь, этот человек, судья нечестивый». Но она так не сделала. Она ходила, ходила, ходила и ходила. И что получилось? Она получила просимое. Иовис молился, молился, молился и молился. И молился не просто так. «Где ты, Бог? Почему ты меня таким сделал? Где ты, Бог? Почему у меня так плохо сегодня? Я учусь не там, где мне нравится. Я живу не в том городе, который мне бы хотелось. Почему ты мне дал родителей, которые не совсем меня понимают? Почему в моей церкви нет того-то и того-то? Почему моя подруга оказалась не совсем подругой? Почему у меня нет близкого человека? Почему я одинока до сих пор? Почему? Почему?» И еще раз, 35 раз «почему». Я вас очень прошу, попробуйте это слово «почему» убрать из своего разговора с Богом, из своей молитвы, из своих мыслей. Потому что в слове «почему» есть невольная претензия. Ты великий Бог, но ты засмотрелся на Австралию. А я почему-то не совсем счастливая сейчас. Посмотри, пожалуйста, на меня. Почему ты не смотришь? Почему ты не благословляешь? Почему? Элемент претензии чувствуется? Мы не можем Богу предъявлять никаких претензий. Поэтому замените, пожалуйста, на слово сочетание «для чего». Великий Господь, наверное, Иовис так говорил: «Великий Бог Авраама, Исаака, Иакова, я преклоняюсь перед Тобой. Я люблю Тебя и верю Тебе, что Ты самый великий, самый чудный, самый верный, самый любящий. Ты владыка мой. Для чего Ты допустил в моей жизни вот эту болезнь, вот эти несовершенства физические? Помоги мне это понять. Помоги мне это понять и принять все то, что Ты мне даешь, потому что Ты Бог, и Ты не ошибаешься». Для чего? Он, видимо, молился, молился, преклонялся и преклонялся и подошел к, наверное, более правильной, правильной молитве. А теперь обратите внимание, он сказал: «О, если бы ты благословил меня! О, если бы ты!» Посмотрите, какой акцент: «О, если бы ты!» Только ты, великий Бог, никто на этой земле, на этой планете, никто абсолютно, кроме Тебя, не может мне помочь. Ни здесь, ни здесь, ни здесь, нигде.
Только ты с большой буквой преклоняясь. Только ты, мой Бог, можешь помочь мне, как мне жить, как мне относиться, куда мне поступать, как мне работать, какое иметь служение и когда мне решить мой личный вопрос. Только ты мне можешь помочь. О, если бы ты... А теперь посмотрите три вот таких момента, на которые он обратил внимание. О, если бы ты благословил меня. О, если бы ты распространил пределы мои. О, если бы ты сохранил меня. И в каждом в этом «о, если бы ты» есть глубокий-глубокий смысл. Вначале он как бы преклоняется, здесь очень большое преклонение. «О, если бы ты, и только ты, и никто, кроме тебя, преклоняясь перед Богом, только ты, триединый Господь, мне не поможет ни великий, богатый человек, ни, к сожалению, моя любящая мама, ни папа, ни ситуация, ни обстановка, ни хорошо оплачиваемая работа. Никто мне не поможет, только ты, элемент преклонения перед Богом». А потом идут три самых главных момента, которые он обратил внимание. Обратите внимание и вы. «О, если бы ты благословил меня». Только Бог может благословить, только Он может вам помочь. Как вам поступать сегодня? Как вам поступать завтра? Только Он может благословить мудростью, благословить духовно, морально, материально и физически. Благословить по всем аспектам. Вторая мысль. Наши пределы порою очень ограничены из-за нашей ограниченности. И что очень горько и больно, мы иногда и не позволяем Богу распространять наши пределы. Позвольте Ему. О, если ты распространишь мои пределы, где я должна учиться? Где я должна работать? Какое должно быть у меня служение? Я не буду задавать тебе вопросов, мне предлагают служение вот такое, я не умею, не хочу, исправлюсь ли я вообще, да и мне и неохота. Нет, ты идешь впереди, и ты будешь расчищать этот путь, а я буду идти за тобой. И ты будешь распространять мои пределы во всех аспектах моей жизни. Пределы моего общения, пределы моего служения, пределы моей учебы, пределы моего мировоззрения, пределы моего познания тебя, и так далее можно повторять. Ты распространи мои пределы. Позвольте ему это сделать. Почему? Потому что только он знает, на что вы способны. Только он знает ваши таланты, ваш характер, ваши проблемы, ваши вопросы, ваши нужды. И только он видит, кем вы могли бы быть стать с его помощью. Только он. Даже любящая мама, к сожалению, не знает. Позвольте. И третья мысль. О, если ты сохранишь. Мы живем в мире зла. В мире, который очень красивый. Ваши города красивые. Наша Москва красивая. Вечером она яркая, соблазнительная, вся в огнях. Но какая она страшная. Какая она жестокая. Наше современное время не прощает ошибок, просчетов. Какая страшная расплата, возможно, приходит. И как мы можем не просить «сохрани». Дай мне, Господь, Твой этот зонтик благословения, чтобы я спряталась под Твою руку, как зонтик благословения. Ты сохрани меня. Ты, только Ты можешь сохранить, больше никто. От зла, от горечи, от проблем, от всего того, что окружает. Итак, о, если бы ты благословил меня, о, если бы ты распространил пределы мои, духовные, моральные, материальные и физические, о, если бы ты сохранил меня от зла. И все это скажите, пожалуйста, для чего? Для чего Иовис попросил, о, если бы ты благословил, распространил, сохранил? Для чего? Чтобы я не горевала. О, если бы ты, мой великий Господь, благословил меня, Лену, Таню, Марину, Оксану, Веру, Надю, Наташу, Ларису, Юлю,
Марию, кого еще не назвала? Настю, Дарью, Дашеньку, кого еще? Светлану. О, если бы ты благословил меня твоим благословением. О, если бы ты распространил пределы мои, как ты видишь и хочешь. О, если бы твоя рука охраняла бы меня от зла, чтобы я не горевала. Так много горечи, так много проблем, великий Бог, Господь, у меня, меня не все понимают. Я не всем могу открыть свое сердце. Я не все могу сказать. Только ты можешь понять мою горечь сердца, мою печаль. И я прошу тебя, помилуй меня, чтобы я не горевала. Да поможет Господь нам с вами не горевать. Да поможет Господь вам быть счастливыми и благословленными Богом. Потому что благословение только от Бога, только в Нем и только через Него. И сейчас мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами встали на тихую тайную молитву. Это молитва Иависа. Помолитесь этой молитвой от себя, от своего «я». Этой молитвой, я вам признаюсь, я молюсь каждый день с 96-го года. Каждый день в разными словами Священного Писания я молюсь о себе, но в том числе и молитвой Иависа. Давайте встанем. Текст перед вами, но вы знаете наизусть его. Пожалуйста, окуните себя в эти слова Библии, слова необычные, слова великие. Почему? Я очень хочу, чтобы вы запомнили. Исаия 55 глава сказано следующее. «Как дождь и снег не возвращается туда, на небо назад, но напояет землю и дает произрастать то, что посеяно, так и слово мое». Не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, для чего я его послал. Эти слова для нашего благословения, правильно? И если мы соглашаемся, молимся, одеваем это все на себя, чтобы у нас не было, что Библия отдельно, а я отдельно, эти все истории отдельно, а я отдельно несчастная стою в сторонке. Господь, я с тобой, я твоя, я хочу, чтобы ты благословил меня. Давайте помолимся. Каждый втайне про себя, о себе.

Я хочу, чтобы вы обратили внимание, если у вас открыты Библии, то там написано: «И возвал Иовис и сказал: о, если ты благословишь меня, о, если ты распространишь пределы мои, о, если ты сохранишь меня от зла, чтобы я не горевал». И там в Библии написано, посмотрите, пожалуйста, «чтобы я не горевал». Что стоит? Три точки. Это как отрезок времени. Он молился, молился, молился и молился. Он приходил как вдова к судье. «Дай мне просимое!» Он просил: «Благослови меня, я несовершенен, я несчастен. Ты видишь, как я обречен на несчастье, но ты Бог, ты можешь все сделать». Он молился, молился, молился и молился. И посмотрите, какая позитивная, мощная строка. «И Бог ниспослал ему, чего он просил». И каким Иовис стал? Знаменитее своих братьев. Те братья, которые должны быть счастливые и здоровые, богатые и знаменитые, они были, оказывается, обыкновенные и не вошли в Библию. О них никто абсолютно и не вспомнил. Но этот Иовис, необыкновенный Иовис, стал молиться, стал постоянно молиться, и Бог ниспослал ему, чего он просил. Итак, молитва. Что для меня личная молитва? Как я разговариваю с Богом? Как я читаю Слово Бога? Как я его воспринимаю? Книга важная, интересная, но очень трудная. Или книга, которую должны читать только взрослые, когда у них проблемы начались. Или книга, которая скучная. Или еще какая-то книга. Или это книга, которую, читая которую каждый день, мы будем одевать на себя эту одежку. Что сказанное про Исфирь? На себя, про Моисея, на себя, Иаков, Павел, Мария, Руфь, Давид, Иосиф. Там очень-очень много-много таких мощных историй, сильных повествований, сильных слов Священного Писания Бога Живого, которые мы должны одевать на себя. Как я это понимаю? Я должна читать и понимать, это я должна делать, а вот это не должна делать. Когда ученики ходили с Богом, ходили с нашим Иисусом, ходили 3 года, они видели все его чудеса, как он воскрешал, как он исцелял, как он творил чудеса, кормил 5000 и творил еще раз великие чудеса. Они все это видели. Но они ничего не попросили. Они не сказали: «Иисус, дорогой наш учитель, научи меня тоже вот так вот раз и 5000 накормить 2 горбушками. Они так сказали? Нет. «Научи меня воскрешать, как ты воскресил дочь Иаира». Они не попросили. Они попросили только одно. И это одно заключается: «Господи, научи нас». Давайте еще раз. «Господи, научи нас молиться». «Господи, научи нас молиться». Почему это так важно? Это ключик. Солнышки мои, девушки красивые. Чем раньше вы научитесь молиться, запомните. Я когда-то для себя сделала такую иллюстрацию. У нашего Бога, триединого Бога, много-много ключей. Иллюстрациями мне легче мыслить, и я для себя нарисовала много-много золотых ключей на связке. Это разные наши духовные дары, наши служения. Но там есть один ключик. Он такой маленький, золотой и весь в бриллиантах. Что это за ключик? Молитва, солнышки мои. Вот этот ключик, он маленький, есть большие такие ключи, есть разные формы ключи. Иллюстрацию рисуйте перед собой. Но там висит и маленький ключик. Жалко, что его почему-то не замечают. Так и хватаются за большие ключи, за большие служения, за видные служения. А этот ключик потом. Найдите в этой связке сначала этот маленький ключик. Положите его близко к сердцу. Пользуйтесь им, потому что ученики попросили только одно: «Господи, научи нас молиться». Я так и поняла, что в этом тайна, великая тайна и огромное благословение. Почему? Ответ. Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стих. Когда ты молишься, то зайди в комнату и закрой дверь, и скажи Господу Богу тайно, и Он, слыша тайное, воздаст тебе явно. Каждый день ты должна закрывать дверь, должна находить эту тайную свой уголок, тайную комнатку. Когда-то давно
моей тайной молитвенной комнаты. Я хочу, чтобы вы знали, это было много лет назад, но моей тайной комнатой была ванная комната. Мне негде было молиться, мне негде было плакать, мне негде было говорить. Я заходила, закрывала, включала воду, чтобы она шумела и заглушала мои всхлипывания, чтобы не испугать моих маленьких детей. Сейчас Бог вывел из этой комнаты, у меня есть уже побольше параметры моего молитвенного, но это важный стих. Зайди в комнату, найди этот уголок, отодвинься от суеты, от того, что тебя волнует и отвлекает. И скажи Богу тайно, поговори, чтобы в этом общении никто не присутствовал. Только ты и только Бог. И больше никого нет. Абсолютно никого нет. Бог ревнитель. Запомните это слово. Вам знакомо чувство ревности? Ползала испытывала, правильно или нет? Особенно в одну сторону. Испытывали чувство ревности? Конечно. Конечно. Вот запомните, что Бог имеет качество, Он ревнитель. Он хочет, чтобы ты, только с Ним, с Богом имела личные отношения. Вот тогда Он будет показывать явно. Какая твоя личная молитва? Какая она? Ты проснулась в последний момент, вчера легла поздно, и так хочется спать. Такое теплое одеяло, такая мягкая подушка. Так классно. Ты вскакиваешь, смотришь на часы судорожно и понимаешь, что времени совсем нет, а тебе нужно еще сделать прическу. Это очень важно. Тебе нужно одеться, принять душ и одеться. И позавтракать, это тоже важно. И, конечно, великий Господь, ты очень великий. Но ты меня поймешь. Благослови меня, пожалуйста. Я вот одеваюсь и молюсь заодно. Помоги мне, пожалуйста. Не оставь меня, пожалуйста. Ты знаешь, сегодня экзамен у меня. Какая наша молитва? Вот такая, одеваясь, расчесываясь, запивая, глотая кофе. Господи, благослови пищу и благослови сегодняшний день. Ты хорошо понял, Господь мой? А потом мы стоим на остановке или едем в метро. Еще раз тихонечко молимся. Ой, Господь, у меня сегодня так много моментов, так много ситуаций. Ты помоги мне, пожалуйста, и не забудь. Какая наша молитва? Такая? Тогда я очень хочу, чтобы вы запомнили фразу. Если ваша молитва для вас не стоит никакого труда, то вы еще и не молились. А молитва – это разговор с Богом. А разговор – это наши взаимоотношения. Если мы с кем-то из вас говорили, и, может быть, сегодня поговорим, или, может быть, еще потом поговорим, у нас с вами начнутся что? Взаимоотношения. Если мы с вами будем говорить походя, бегло, вот так на ходу, у нас не будет с тобой отношений. А если мы остановимся, сядем, да еще кофе попьем с тобой, и поговорим, у нас будут с тобой отношения. Поэтому какая наша молитва? Отдаем ли мы Богу то, важную часть времени, чтобы поговорить с Ним, чтобы рассказать Ему все, чтобы преклониться перед Ним, чтобы попросить Его. Или мы понимаем, что сегодня мне нужно поговорить с подружкой, сегодня мне нужно поговорить еще с другом, сегодня мне нужно сделать еще эти дела, сегодня мне нужно сделать еще вопросы. Ну, а Бог, Он же великий, Он может подождать. Какая наша молитва личная? Походя, кое-как, прости, благослови, аминь, вперед. Или мы делаем остановку, закрываем дверь, остаемся наедине с Богом, от которого зависит наше, ваше благословение, и хотим с Ним поговорить. Великий, всемогущий, только Ты мне можешь помочь, только Ты мой владыка, только Ты самый лучший Бог, понимающий меня. Только Ты верный, никогда меня не подводил. Только Ты истинный, только Ты Спаситель. Какая наша молитва? Из чего состоит наша личная молитва? Приблизительно. Из чего состоит? Я вам хотела бы, может быть, она больше, может быть, больше. Это ваше право. Я приблизительно взяла ее, соединила на 5 вот таких моментов. Из чего состоит наша, ваша личная молитва? Первое.
Первое. Наша молитва обязательно должна состоять. И в этой молитве моей должны быть обязательно слова, прославляющие и преклоняющие перед кем? Перед кем? Перед Богом. Потому что Он горшечник. А я и мы с вами, я очень хочу, чтобы вы запомнили, глина. И помните, Он сказал, глина может спросить горшечника, ты, пожалуйста, стой, меня тут сильно не мни, и вообще меня сделай не горшком, а красивой вазочкой. Ты понял, тебя повторять? Такое может быть? Нет. Глина не может спрашивать, она не может требовать. Горшечник сам смотрит на глину, мнет ее, еще внимательно смотрит и решает он, какой сделать сосуд для высокого употребления или для низкого. Эти слова написаны в Библии, вы их читали? Мы с вами хотим быть вазочкой, правда, красивой? Но никак не ночным горшком. Обыкновенной формы, не требующей особого ума, а изысканной тонкой вазочкой. Но тонкая вазочка имеет очень тонкую состав глина, фарфор. Над ней столько много работали, и она позволяла, чтобы над ней работали. Поэтому наша молитва, первая часть нашей молитвы, основная, важная, она обязательно состоит из прославления Бога. И если вы будете читать и читаете псалмы Давида, 150 псалмов и Давида, и не только Давида, они все очень много состоят из прославляющих слов, Поэтому первая часть, обязательно наша молитва должна состоять из прославления Бога. Второе. Скажите, пожалуйста, кто дал вам жизнь? Бог через ваших родителей. Родителей выбирают? Нет. Поэтому обязательно в своей молитве, я вас очень прошу, в своей молитве посмотрите другими глазами на маму, на папу. Если по какой-то причине у вас нет отца или нет матери, не обижайтесь, не ропщите, но все равно научитесь благодарить. Но я надеюсь, что у большинства есть родители или хотя бы мама. Посмотрите молитвенными глазами на эту женщину. И я вам очень хочу акцентировать. Нет другой в мире женщины, которая любит вас вот так. Может быть, она не все говорит вам своими словами. Может быть, она не всегда так поступает, как вам хочется. Но я вас очень прошу. Это единственная женщина на всей земле, на которой живет 6 миллиардов. И это единственная женщина, которая вас любит всем сердцем, всей крепостью. И, скорее всего, готова за каждого отдать свою жизнь. Это мать, это отец. Я хочу обязательно попросить вас, молитесь о маме, о папе. Я хочу просить вас, чтобы вы обратили внимание, если у вас неправильные отношения с мамой или с папой, солнышки, это грех. Я умоляю вас, когда вы придете или приедете сегодня или завтра, подойдите к ней, прикоснитесь. Даже если она вас обидела и сильно, прощение – это залог успеха и благословения. В Библии написано, если вы будете прощать, я вам прощу, то есть благословлю. Если вы не будете прощать, я не прощу, то есть не благословлю. Подойдите. Скажите что-то доброе и молитесь каждый день о своих родителях. Если у вас испорченные с ними отношения по какой-то причине, я прошу вас, мне очень помогли эти слова. Я их вычитала из молитвенной книги. Там совет следующий. Если у вас какие-то испорченные отношения с кем-то, то вы, первое, начните благословлять этого человека. И второе, просите у Бога сделать ваши отношения с этим человеком такие, как хочет Бог. Благослови мою маму, великий Господь, благослови ее. Эта Библия говорит, благословляйте врагов, а мама точно не враг. Ну, может быть, не понимает, ну, может быть, чуть-чуть вредная, ну, может быть, чуть-чуть непонимающая или еще что-нибудь. Но это мама. Маму не выбирают,
Никогда не говорите матери такие слова: «Зачем ты меня родила?» Никогда не говорите маме: «Почему ты меня такой родила?» Это очень неправильно, это грех. Наоборот, скажите: «Мама, спасибо, что ты у меня есть. Мама, спасибо, что ты меня родила». Вспомните, сколько бессонных ночей. Молитесь о своих родителях обязательно. И постарайтесь с ними сделать такие отношения, как хочет Бог. Потому что это такая целая тема — благословение или проклятие. Но я только вам одно скажу. Если у вас будут правильные отношения с вашими родителями, с мамой, то это залог благословения. Если у вас неправильные, испорченные, плохие отношения с мамой, это очень большой вопрос. Вы можете повернуться в сторону неблагословения, если не сказать другое слово, я не хочу его произносить. Об этом говорит Библия. Это серьезный момент. Итак, второй момент, который у нас в молитве, который в вашей личной молитве, это ваши родители. Благословение их, помощь Бога для них и ваши правильные взаимоотношения с ними. Третий момент, который обязательно нужен нам с вами, вам, в вашей молитве. Это церковь, куда вы ходите. Это работа, где вы работаете. Это учеба, где вы учитесь. Это те окружающие люди, молодежь церкви или студенты, или сотрудники, где вы соприкасаетесь. Это тот окружающий мир, куда вы ходите, где вы проводите время, приличную часть своего дня. Пожалуйста, молитесь о церкви. Благослови Господь нашу церковь, и пошли туда много молодежи и братьев. Не помешает. Господи, благослови нашу церковь, чтобы там было хорошее молодежное служение. Не роптать, не говорить, между собой судачить. Ой, ты знаешь, не тот пастор у нас. У него такие консервативные мысли. Нам бы вот такого, да такого. Лучше не говорить. А лучше что делать? Господь, благослови мою церковь. И сделай ее такой, какой ты хочешь. И измени сам. Не мой язык, не мое судачество, не мои упреки, все не так. Молитесь за тот учебное заведение, где вы, эти учителя, эти профессора, эти студенты, эти школьники, с кем вы соприкасаетесь. Если какие-то трудные отношения с учителем, назовите его в молитве: «Господь, благослови Марию Ивановну». Не забудьте, благослови ее. Да я не хочу вообще ее благословлять. Я хочу, чтобы ей плохо было. Тогда стоп. Вы прикрываете Божье благословение к вам. Что дороже? Это дороже. Поэтому Господь, благослови ее, потому что ты здесь сказал: благословляйте своих врагов. Но она, правда, полувраг. Мне делает плохо. Благослови ее, Господь. И сделай, пожалуйста, мои отношения с ней так, как ты хочешь. Итак, второе. Молитесь о церкви, о работе, о учебе, о окружающих людях, окружающих братьях и сестрах, физических в вашей семье и духовных в вашей церкви или друзьях, которые окружают вас. Четвертое. Я очень хочу вам оставить то, что очень принесло мне благословение. И я очень всегда хочу говорить об этом. Пожалуйста, молитесь каждый день за Израиль. Диана, почему мы должны молиться за Израиль? Ну, за Рязань, понятно. За Курск, за Москву, конечно. За Россию важно, солнышки важно, но очень важно для вашего благословения, я подчеркиваю, молиться за Израиль. Вот здесь написано. 121 Псалом, 6 стих. «Просите мира и Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя» с маленькой буквы. То есть, я так и говорю, формула благословения. И так и спрашиваю: вы хотите благословения? Да или нет? Молитесь за Израиль. Какая интересная, быстрая формула. 2×2=4, 5 не получается. Он здесь сказал, когда до Авраама евреев вообще не было. От Авраама пошли евреи, и он сказал: «Я благословлю тебя и народ твой. И благословлю благословляющих тебя, Моисея и евреев, я благословлю этих людей, но прокляну проклинающих». Прочитайте Бытие 12 глава, 2 и 3 стихи.
Когда я читала несколько лет тому назад и впитывала еще много очень мест Священного Писания об Израиле, я поняла, что это мне нужно. Я русская. Я была в девичестве Попова, замужем Кондратьева. Но я молю вас. Вы хотите благословения? Просите мира Иерусалиму, просите мира Израилю, просите мира каждому еврею. Да благоденствуют любящие. Вы хотите благоденствия? Просите и молитесь. Каждый день, вот уже более 10 лет, каждый день в своей утренней молитве я говорю слова. Господь, благослови каждого еврея по всему лицу земли. Да будет Твоя воля над каждым из них. Я прошу мира Иерусалиму, Израилю. Да благоденствуют любящие. И я люблю этот народ. Почему я люблю? Почему мы должны любить этот народ? Скажите, Иисус какой национальности? Громче, какой? Еврей. Книгу Библии кто нам дали? Евреи. 66 книг, 64 из них написаны евреями. Значит, эту важную книгу для нас принесли евреи. Сегодня, в сегодняшнем мире, в сегодняшнем Израиле, на уроках истории, дети, еврейские дети, учебник истории – это пятикнижье Моисея. Вот это пятикнижье Моисея. Они – это учебник истории. А у нас Куликовская битва, Первая Великая, Вторая Великая, Первая Отечественная, Вторая Великая Отечественная и так далее. Пожалуйста, молитесь за Израиль. Потому что Иисус, когда придет, Он не придет в нашу красивую Москву, Он не придет в Даллас, в Нью-Йорк, какие там еще города, Милан. В какой город Он придет? В какой город Он придет? В Иерусалим. Просите мира Иерусалиму, да благоденствует любящий Иерусалим. Пятое. Пятое, о чем, о ком мы должны молиться? О себе. О себе. Итак, посмотрите сюда. Что должно быть в моей личной молитве? Что должно быть в моем личном разговоре с Богом? Что должно быть? Еще раз смотрим. Бог на первом месте и прославление, преклонение перед Ним, великим Богом, от которого зависит все. Второе, те родители, те люди, которые дали каждому из вас жизнь. Благослови, помоги, помилуй, соверши. Благослови родителей моих. Третье. Благослови там, где я работаю, там, где я учусь. Благослови того человека. Помоги с тем человеком. Только ты можешь мне помочь и разобраться. Только ты. Четвертое. Великий Иисус, я преклоняюсь перед тобой. Ты подарил Библию. Благослови Израиль. Пусть там будет мир. Так трудно там. Благослови, помоги, спаси остаток Израиля, остаток евреев, они рассеяны. Помоги и помилуй, потому что ты из этого народа. Ты избрал этот народ. Я не могу задавать вопрос, почему? Это первенец его, это любимый. И последнее, это я. Вот такая маленькая, вот такая обыкновенная, вот такая. Потрогайте свой мизинчик, а ну-ка давайте проснемся. Доброе утро, скоро будет добрый день, потрогайте его. Слабый он у вас? Слабый, обыкновенный, правда? Слабый, обыкновенный. Ну, посмотрите, я вам сделаю такую две иллюстрации. Вы проснулись в последний момент, вскочили. Вы опаздываете в институт, опаздываете в школу, в колледж, на работу. Опаздывая, одеваетесь, быстро принимаете душ, расчесываетесь, быстро умываетесь. И, конечно, бурчите на маму, она не приготовила завтрак, она не погладила кофточку, она могла это сделать, вот она какая. Почему, мама, ты не сделала? Почему не могла помочь? Вот так твоя любовь ко мне? И невольно что-нибудь, мы грубое или полугрубое претензии маме скажем, а мама устала. И мама думает, да ты уже какая взрослая, сама без пяти, без десяти минут мама, могла бы сама. Слово «ты». Слово полслова «мама» – ссора. И вот так вот походя я выскакиваю и молюсь на ходу, и у меня весь день вот такой. Там я поссорилась, там я не успела, там я опоздала. А почему? Посмотрите, я последняя.
Я последняя буква в алфавите. Я слабая, я обыкновенная. Я очень обыкновенная и несовершенная. И это несовершенство. Претензии предъявляю к маме и к окружающим меня людям. Не те студенты, не те друзья, не те подружки, не та мама, не та страна, не тот город, где я родилась. Все не то. И все вот так, не так и идет в нашей жизни. Вот не так все. Другая иллюстрация. Проснитесь пораньше, на 10-15 минут. Я никогда не поверю, что 10-15 минут спасет вас. Проснитесь, выползите из этой теплой кровати, выпрыгните. И когда вы умоетесь, найдите уголок. Великий Господь, ты великий, ты такой чудный, а я такая обыкновенная. Помоги мне. И вот это я. Молитесь о себе. И просите Бога, дай мне мудрости, дай мне силы Святого Духа, дай мне сделать сегодня вот этот момент, помоги мне здесь, помоги мне так, умудри, усмотри, помилуй меня. Итак, молитва, из чего у нас состоит прославление Бога, молитва о своих родных и близких, о своих родителях, молитва о тех, кто вас окружает, и ту церковь, куда вы ходите, молитва об Израиле, молитва о себе, словами Священного Писания. И у вас есть эти листочки, и вы будете сегодня еще и еще молиться. А сейчас я бы хотела попросить вас совершить вот такую молитву. Давайте мы...

Вы слушали Диану Кондратьеву. Да благословит вас Бог, дорогие сестры. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 00-49-5-231-500-59-88. По этому же номеру вы можете прислать WhatsApp-сообщение. Сообщение можно прислать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвелле. До новой встречи в эфире!

0: Они 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Есть одна серьезная проблема. Я бы сказал, самая большая проблема у проповедников. Ее обозначает даже учебник гомилетики. Учебник гомилетики – это гомилетика учения о проповеди. Так вот, проблема практического применения. Практическое применение, оно, как правило, упускается по нескольким причинам. Вот проповедники очень хорошо объясняют, как нужно поступать, объясняют, как должно быть. Вот красивая у нас была схема освящения. Вот мы смотрим на картинку и думаем, ну это просто идеал, но между нами и этой картинкой путь. Но как пройти этим путем? Нам нужны средства, нам нужны методы, нам нужны вот эти инструменты в достижении этих целей. И вот говоря о господстве Христа, друзья, мы должны признать, что здесь недостаточно силы воли своей, чтобы вот себя вот так вот подавить, укротить и подчинить Христу. Как правило, это невозможно. Как правило, это человеку не под силу. Я буду приводить тексты Писания, почему это невозможно. Вот такое у нас естество, которое не подчиняется просто человеческой воле. Нет в нас тех сил, тех ресурсов, чтобы подавить в себе вот эту натуру нашу. Этих сил нет. Как это достигается? Друзья, вот об этом сегодня мы будем говорить. Чтобы исполнить волю Господню, нужно признать власть и Господа Иисуса Христа. Это настолько важно в нашей жизни. От этого зависит наше с вами спасение. Написано Римлянам 10 глава 9 стих. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, то спасешься». Друзья, но это очень непросто, очень непросто. Я свой семинар, свое участие разделил на три части. Первая часть, я буду говорить о правах Бога на эти требования. Бог прямо с первой страницы Библии, первая, вторая страница, заявляет о своих правах на владычество. Причем Он это делает настолько мощно, настолько бесповоротно, что здесь всякий ум смолкает. Дальше мы с вами посмотрим сотрудничество Божьего и человеческого в достижении этой цели, в достижении цели покорения человека. Человек сам с этим делом не справляется, и Бог сам этого делать тоже не будет. И третья часть, мы будем говорить об инструментах, как это достигается. Давайте мы сразу начнем с первой страницы Библии. Друзья, первая страница Библии. Давайте мы посмотрим, каким образом Бог заявляет на свои права, на владычество и господство. Пробегите глазами, пожалуйста, вы все. А брат Михаил, посчитай, сколько раз в первой главе Бытие перечисляется имя Творца. Братья и сестры, а вы посмотрите, пробегите всю главу, для этого вам хватит 15 секунд, 10-15 секунд, чтобы вы увидели, каким именем назван Творец. Вот здесь Творец заявляет о себе, здесь очень много раз об этом говорится. Я проверял разные переводы, я много переводов смотрел, и везде во всех переводах сохраняется вот этот один литературный жанр. То есть здесь имя Творца представлено только в одном виде, только в одном виде. Что это за имя? Бог. Смотрите, первый стих. «Бог сотворил небо и землю». В третьем стихе сказал Бог, да будет свет, и увидел Бог, что свет хорош. Четвертый стих. И назвал Бог свет днем. И сказал Бог, шестой стих, и создал Бог твердь, и так далее, и так далее. Брат Миша, досчитал? Да, чуть пропустил. 30. 30 раз в первой главе Творец назван Богом. Друзья, переверните страничку, пожалуйста. Вторая глава, первые три стиха мы пропустим. Но пропустим не потому, что нам так удобно, а потому, что в первых трех стихах идет обобщение первой главы. Вы по тексту, если посмотрите, вы со мной согласитесь. Но с 4 стиха и до конца главы Бог нам уже представляется как-то по-другому. Причем совершенно нету других названий. Вторая глава нам представляет Бога в другом имени – Творца. Посмотрите, пожалуйста. Господь Бог. Пробегите глазами вторую главу. Есть ли здесь какое-то другое название Творца, кроме Господа Бога? Нету, друзья, нету. Как вы думаете, это для красоты слога написано? Вот в первой главе Бог, Бог, Бог, Бог, вторая глава Господь Бог, Господь Бог, Господь Бог. Причем там только Бог, а здесь уже только Господь Бог. Даже нигде не проскакивает во второй главе ни разу слово Бог. Вот в первой главе Творец все творит, творит, творит, творит. Когда Он сотворил все это, став Творцом всего, уже во второй главе нам Библия представляет Его Господом всего творения. То есть Он показал свою власть, и теперь Он сказал, что по-другому не будет. Друзья, это с первых штрихов Библии, с первых слов, с первых страниц Бог нам заявляет о своем владычестве и сказал, что по-другому не будет. Это не просто красота поэтического слога, литературного жанра, или как поэты для разнообразия используют разные формы выражения своих мыслей. Нет, друзья, здесь все имеет глубокий смысл. И это не только в русском переводе. Если вы посмотрите оригинал текста, посмотрите другие множество переводов, друзья, по-другому нигде нет. Заявление Бога на свои права. И теперь Бог говорит, вот если ты своими устами назовешь меня Господом, вот тогда ты спасешься. Друзья, ну просто это сделать или нет? Вот просто сказать, Господь, люди настолько привыкли сегодня уже выдавать желаемое за действительное, ну, рассказывая такой случай, говорят, что продавала одна женщина пирожки, и громко она кричала, звала покупателей, говорила: горячие пирожки, покупайте горячие пирожки. Подошел студент, говорит ей: будьте любезны, мне 5 пирожков, кулечек, он был голоден. Она ему наклала эти пирожки. Он отошел, взял первый пирожок, он холодный. Второй пирожок тоже холодный, третий. Он возвращается и говорит: ну вы простите, вот вы так громко говорите, что горячие пирожки, они холодные. Почему вы так делаете? Она говорит: молодой человек, они называются горячие пирожки, они не горячие, они так просто называются. Нередко мы привыкли к каким-то названиям и стереотипам, но евреи, когда они что-то говорили, они вкладывали смысл в это. И произнести слово «Господь Бог», не давая отчет этим словам, это ниже человеческого достоинства. Если ты сказал «Господь Бог», то ты, значит, преклоняешься перед этим владыкой. Я хочу прочитать текст, который будет главным в моей беседе. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 3 стих. Я не буду читать весь текст, я прочитаю только вторую половину. «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Друзья, вы замечаете, здесь получается какой-то замкнутый круг. Значит, Бог от нас требует, чтобы мы признали Его Господом, именно требует, заявив на свои права с первых страниц Библии, и говорит, что пока ты не получишь Духа Святого, ты этого сделать не сможешь. Ты не сможешь покорить сам себя. Ты не сможешь подчинить сам себя. Ты это сможешь сделать только Духом Святым. То есть человек не сможет сам себя своей волей покорить Богу. Я хотел бы, чтобы мы с вами сейчас проверили эту истину для того, чтобы утвердиться. Некоторые люди считают, что они настолько мужественны, настолько они крепки своей волей, что они очень-очень на многое способны. К нам в церковь пришел один человек, молодой парень, и он обратился за советом и говорит мне: брат Виталий, подскажите, что мне надо сделать, чтобы мне победить свои вредные привычки? Я не справляюсь с собой. Он говорит, вопрос только времени, через 2 недели или через 3 недели я опять повторю вот то, чего бы я очень не хотел делать. Я улыбнулся и говорю ему, его Дима зовут. Говорю, Дима, тебе нужно поменять хозяина. Вот в чем вся проблема. Ты раб греха. Ты не справляешься с собой. Есть такой светский писатель Марк Твен. Он сказал так. Я убедился, что самое простое в жизни – это бросить курить. Я уже больше 100 раз бросал. То есть, принять решение нетрудно. Как будто бы и воля есть, и сила есть, а силы воли нет. И как будто бы человек вот пытается себя подчинить Господу. Но естество другое у нас. Уже приводился этот текст. Это записано в Деянии апостолов 7:51. Это упрек Стефана людям, которые знали Бога. Он говорит, вы всегда противились Духу Святому. То есть вот это естество человека. И для того, чтобы человек покорился Богу, он это должен сделать Духом Святым. Друзья, это не общие фразы. Это инструмент покорения нас. Это единственный способ, как мы можем покориться Богу и достичь вот этого положения раба, действительно смириться по-настоящему, смириться перед Богом. Это можно сделать только Духом Святым. И здесь, как я уже говорил, получается замкнутый круг. С одной стороны, Бог требует и ждет нашей покорности. С другой стороны, пока Бог не даст Духа Святого, пока Дух Святой в сердце не поселится, человек не сможет себя покорить, потому что он это делает только Духом Святым. Тема моя называется так. Исполнение Духом Святым для покорности Богу или же для исполнения воли Божьей. Текст мы прочитали. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Давайте, друзья, мы с вами проведем небольшой тест и проверим, как эта истина подтверждается Писанием. Я прочитал Евангелие от начала до конца с целью через призму именно вот этой истины проверить, где были обращения людей к Богу. Действительно ли сохраняется вот эта истина, что люди, в сердце которых вселилось Слово, в сердце которых было открыто для Господа, для Его господства, для Его владычества, они называли Иисуса Господом. Люди, у которых сердце было закрыто для Господа, называли Его по-другому. Друзья, я прочитал все Евангелие от начала до конца. Я бы мог представить намного больше примеров. Я взял всего лишь 10. Я не буду их сейчас исследовать, я их только перечислю. Нам этого будет достаточно. Давайте мы с вами, если вы пишете, записывайте, наверное, для экономии времени, мы не будем читать, конечно, может быть и удобно было, чтобы каждый поучаствовал, прочитал по одному тексту, но вы, пожалуйста, запишите, вы дома все проверите, у меня все тексты выписаны. Друзья, это не подборка текстов, это не подгонка вот этой информации, а это сплошные взятые подряд примеры. И вы убедитесь, ну, я только для экономии времени не взял 20 случаев, но можно взять и 30 случаев, и вы убедитесь, что эта истина работает абсолютно, потому что это написано в Писании. Луки 23:42. Я вас буду спрашивать, а вы по памяти отвечаете. Описано обращение разбойника, который висел на кресте, к Иисусу. Каким словом он обратился? «Господи, помяни меня, Господи». Следующий, да, случай. Луки 19:8. Здесь описывается обращение Закхея. Когда Иисус Христос подошел к Закхею и сказал ему, «Сойди скорее, мне сегодня надлежит быть у тебя в доме». Как Закхей обратился ко Христу? Каким словом? Он сказал, «Господи, если кого чем обидел, воздам вчетверо». Сердце его было открыто для Господа, и Слово Божье работало. Догматы скажут, что тогда еще не было Духа Святого. Я согласен, друзья, но Дух Святой, он только после Дня Пятидесятницы вступил в свои, ну, будем говорить, в абсолютные права. Он вместо Христа пришел. Но роль Духа Святого на земле до его сошествия, до Дня Пятидесятницы выполнял Христос. И человек, принимающий Духа Святого после Пятидесятницы, это человек, который открывает сердце свое для Христа, для слов Христа до Пятидесятницы. Следующий пример. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 11 стих. Это женщина, взятая в прелюбодеянии. Друзья, я взял примеры из разных слоев общества. Я взял очень пестрые примеры, чтобы это не были однотипные. Смотрите, это и разбойник, это и великий грешник, мытарь, униженный человек. Эта женщина, взятая в прелюбодеяние, это получается, ну, наверное, из самых низких слоев общества. Когда разошлись ее обвинители, Господь сказал, иди впредь не греши. Как она обратилась к нему, не помните, какими словами? Иоанна 8:11. Никто, Господи, правильно, она обратилась к нему, Господи. В этой же главе, в 4 стихе, в этой же 8 главе, эта же ситуация, конфликтная ситуация, фарисеи подошли к Иисусу и говорят ему, 8:4, «Учитель». Моисей заповедал побивать такими камнями. Ты что скажешь? Заметьте, один и тот же диалог. Такая же ситуация. Она ему говорит, Господи, а фарисеи говорят ему, учитель. Вы думаете, это случайно? Это не признание, друзья. А не признание, потому что внутри этого нет. Это невозможно просто словами выразить. Словами это будет лицемерие. Но человек, уважающий себя, ну, наверное, на этот шаг не пойдет. И оно не работает. Следующий пример. Матфея 19:16. Богатый юноша. Подошел, упал на колени и говорит ему, как обратился? Господи? Нет. Рави, учитель. Что сделать мне, чтобы наследовать жизнь вечную? Вы видите, исключений нет. Друзья, подряд все идет. Люди, открывшие сердце для Господа, это люди, признавшие его господство. Следующий уникальный случай. 26 глава Матфея, мы с вами посмотрим на два обращения здесь. Здесь описывается Тайная вечеря. Иисус Христос, обращаясь к ученикам, говорит, что один из вас предаст меня. И ученики, каждый стал обращаться к нему и говорить, не я ли Господи? 25 стих написано, также и Иуда обратился к нему и сказал, двоеточие, как? Посмотрите. Не я ли Рави? Друзья, случайность или не случайность? Конечно, не случайность. Это не признание господства. Иоанна 3:2. Теперь уже, я думаю, что вы уже смело можете, даже не зная текста, а зная персонажа, вы определите, как обратился человек к Иисусу. Иоанна 3:2. Что это за встреча Иисуса Христа? С Никодимом, совершенно верно. Как Никодим мог обратиться ко Христу? Мог ли он сказать ему, Господи? Конечно. Но он пришел с добрым сердцем, но он не принял эту истину. Мы это точно знаем. Узнать хотелось, как и богатому юноше. Узнать хотелось, но готовности не было, сердце не было открыто. И Христос ему говорит, ты ли учитель Израилев, и не знаешь этого? И он обратился к нему, Рави, учитель. Дальше, друзья, хананиянка, вы помните? Матфея 15 глава, 22, 25, 27 стихи. Хананиянка обращается ко Христу и как? Господи, дочь моя жестоко беснуется, помоги. И много раз обращается к нему, Господи, Господи. Совершенно верно, совершенно верно. Друзья, последний случай, 13 глава, Евангелие от Иоанна, Тайная вечеря, диалог с Петром. Вот видно, что Петр ведет себя как-то опрометчиво, Петр ведет себя даже немного неадекватно. Все ученики позволили омыть ноги, а Петр не позволяет. Как будто бы какая-то напряженная обстановка, но мы знаем, что сердца учеников покорены словом Господа, кроме Иуды. Написано, что этот был от лукавого, от дьявола. Иисус Христос ученикам сказал в 15 главе Иоанна, «Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам». Вы очищены, то есть слово действовало. И несмотря даже на трудность диалога Иисуса Христа с Петром, Петр все равно обращается ко Христу и говорит, «Господи!» Потому что сердце открыто. Друзья, вы замечаете, вот эта истина, она многократно в Библии подтверждается. И дальше, если вы будете читать, вы убедитесь, что это именно так. Мои 10 примеров исчерпались. Но мне кажется, достаточно этой аргументации, чтобы убедиться, что только Духом Святым, живущим в сердце, человек может признать власть Господа. Только Дух Святой, живущий в сердце человека, он сможет человека покорить, он человека сможет обуздать. Бог ждет от нас покорности для того, чтобы исполнить Его волю. Друзья, я скажу такую фразу, вы, скорее всего, что она вам именно в такой, я бы сказал, интерпретации или в такой формулировке, она, может быть, будет резать слух. Но вы не торопитесь не соглашаться со мной. Послушайте мои убеждения, а потом сделайте уже индивидуально каждый свои выводы. Я хочу сказать о том, что у Бога относительно каждого человека есть не одна воля. Не одна воля. Вот Бог желает, чтобы человек исполнил Его волю. И Божья воля открывается человеку по мере исполнения Духом Святым. Я сейчас на нескольких примерах это покажу, и мы немного об этом порассуждаем. И я хотел бы, чтобы мы сегодня оценили важность исполнения Духом Святым в исполнении воли Божьей, в познании воли Божьей. Как минимум две воли Божьей есть относительно каждого человека. Это как минимум, а вообще их больше. Нам как-то, ну, на первый взгляд кажется, что у Бога есть одна воля. Вот какая-то твердая, незыблемая. Нет, друзья, совсем не так. 118-й Псалом, 27 стих. Ездра такие прекрасные слова говорит. «Дай мне уразуметь путь повелений Твоих». Какой противопоставляется путь пути повелений Божьих? Ну, может быть, как-то вопрос врасплох вас застал. Не ищите здесь каких-то отрицательных путей. Друзья, я убежден, что пути повелений противопоставляется путь позволений. Что это за пути? Путь повелений Божьих и путь позволений Божьих. И там проявляется воля Божья. Но по мере исполнения Духом Святым, по мере понимания Бога, по мере покорности Богу открывается воля Божья. У Бога есть высшая воля относительно человека, лучшая воля, о которой записано в послании к Римлянам, 12 глава. Помните, написано: «Умоляю вас милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». То есть добрая, угодная – это значит приемлемая и совершенная. Вот у Бога есть вот такая воля. Друзья, до этой воли человеку надо дотянуться. Вот именно вот это слово я хочу, чтобы вы услышали. Дотянуться. До этой совершенной воли у нас есть много уровней другой воли Божьей. Я сейчас покажу это на примерах. Реже, да, немножко уши. Что за воли Божьей? Как это может быть? И вот по мере приближения к Богу, по мере общения человека с Богом, человек постигает лучшую волю Божью. Давайте я сейчас приведу примеры позволений. Я начну с самых простых бытовых примеров, потом мы перейдем к сложным. Я очень заинтересован, чтобы эта истина, она была понятна в жизни, потому что именно на основании этой истины строится вся концепция нашей жизни. Все наши решения, все наши перспективы, они именно держатся за вот эту истину, за путь познания лучшей воли Божьей. Путем исполнения Духом Святым. Можно прожить в духовной нищете, можно прожить в духовном изобилии, в богатстве, и не Бог здесь виновен, а здесь виновен человек. Именно в своем стремлении познать высшую или лучшую волю Божию. Что такое путь позволений, что такое путь повелений? Путь позволений. Ребенок подходит к маме и говорит: «Мама, можно я сделаю вот это, вот это, вот это?» То есть ребенок приходит со своей инициативой и у родителей выпрашивает разрешение. Что такое путь позволений, повелений? Ребенок приходит к родителям и говорит: «У меня есть свободный час. Что бы вы хотели, чтобы я сделал?» Есть разница или нет? И тот спрашивает, ребенок, и тот. Но один идет путем позволений. Родители: «Можно я сделаю вот это?» Выступая с инициативой. Другой ребенок приходит, отдавая свою инициативу Богу. Простите, родителям. И просит их инициативы. Готов идти по пути повелений. Вот это большая разница. Молодежь иногда спрашивает: «Как мне познать волю Божию?» Я начинаю сдалека, в вопросе женитьбы. Обычно это ребята, но и нередко сестры подходят и спрашивают: «Вот я получила предложение». Бывает два предложения за раз в течение одной недели. В нашей церкви есть сестра, которая три предложения получила в одну неделю, и она немножко потерялась. Хорошие братья, плохого нет среди них. Как быть? Как выбирать? Да, вышло, да. Да, вышло. Хорошо, удачно вышло. Как сейчас выбирать? По ранжиру, по весу, по жиру? Как выбирать? По кошельку, ну, по красоте? Вообще как, когда три предложения одновременно? Вообще серьезный вопрос. Серьезный. И я ей говорю: знаешь, что тебе поможет здесь? Тебе только поможет опыт, больше ничего. Если у тебя нет опыта познания воли Божией, то просто это будет лотерея. Причем исход этой лотереи, он предсказуемый, потому что за выбором все равно будет стоять Бог. Когда женятся люди, обычно окружающие люди констатируют факт: два сапога – пара, правда? Да, говорят, как подходят друг другу. Но вот как-то Бог заботится, чтобы вот сапоги споровать. И люди, борясь за лучшее, все равно находят свое. Вот до того уровня, до которого дожил, вот на этом уровне у тебя и происходит решение твоих вопросов. Так вот, спрашивают, как познать волю Божию. Есть путь позволения, есть путь повеления. Например, путь повеления. Вопрос представляется Богу на его инициативу. Это было в случае с Исааком. Авраам говорит старому арабу, деду: «Иди выбери жену для моего сына». Вообще, родители, вы бы поручили деду арабу, то есть он ливанец был, выбрать невесту для вашего сына? Авраам был умнейший человек. Но он сказал: «Я помолюсь Богу, и Бог управит. В таком сложном вопросе я убираю свои руки с инициативы, боюсь». Пусть Бог пойдет. И араб здесь ни при чем. Точно, что не будет это делать араб своим интеллектом. И не зависит от коэффициента IQ, что он там выберет. Нет, я хочу, чтобы воля Божья совершилась. Господи, да будет твоя инициатива. Есть другая воля. Когда выбрал человек невесту, действительно выбрал, понравилось ему, и привел к Богу. Господь говорит: ну хорошо, хорошо. Друзья, это воля Божья? Нет. Не торопитесь. Позволение. Давайте, хорошо. Конечно, нет. Это путь позволения, да. Друзья, насколько красивее путь повеления. И когда мне приходится сочитывать молодых, я им первый вопрос задаю. Вы увидели инициативу Бога в вашем союзе? Вот эти штрихи надо заметить. То есть, по какому пути вы пошли? По пути повеления или по пути позволения? Это я для себя делаю выводы. Уже ничего не изменить, но для меня это очень важно. Каким путем пошли? Путем позволений или путем повелений? Вы понимаете, что пройдя путем повелений, человек проходит по высшей воле Божьей, по лучшей воле, когда он идет путем повелений. Когда путем позволений идет, ну, тоже будет жизнь, и тоже и Бог признает это. Давайте другой пример приведу. Давайте мы как уже более будем говорить так четко, постараемся очертить эти грани. Например, молодой человек в церкви вырос, 25 лет, вот как-то по своей, наверное, бездуховности, нерасторопности, не принимает крещение, медлит. Ну, появилась какая-то девушка, мирская девушка, которая похитила его сердце. И плачут родители, плачет пресвитер и умоляет, и говорит ему, не женись. Нет воли Божьей на это. Это правда или нет? Ну, скажите. Конечно, конечно, воля Божья, чтобы брак был в Господе. Пресвитер заявляет, нет воли Божьей на это. Родители заявляют, нет воли Божьей. Ребенок в упрямстве женится, приводит на следующий день уже жену неверующую с регистрацией о браке. Первый конфликт. И он спрашивает, а что мне теперь делать? Какая воля Божья? Что родители говорят? Вот теперь воля Божья – это твоя жена неверующая. Это так или нет? Так что Бог изменился. День прошел всего. Вчера все плакали, говорили, это не воля Божья, сегодня это воля Божья. Так, друзья? Так кто формирует волю Божью? Друзья, воля Божья выстраивается на разных уровнях нашего познания и исполнения Духом Святым. Всегда в нашем выборе есть высшая воля Божья, благая, угодная и совершенная. И по мере нашего исполнения Духом Святым, насколько мы понимаем Бога, вот настолько мы с вами можем постичь инициативу Бога, пройти по пути повелений Божьих. Вот почему сегодня так все по-разному складывается. Возьмите один еще библейский пример. Друзья, таких примеров очень много. Но яркий пример, я вчера его приводил уже, хочу сегодня напомнить. Народ себе попросил царя. И Бог говорит, нет моей воли, чтобы был у вас царь. И что дальше? Народ требует. Бог говорит, ну нет моей воли. На требования народа Бог отвечает, ладно. Я пойду на вашем поводу, соглашусь. Вот вам царь по воле Божией. Саул, царь по воле Божией или нет? Да. Но вы согласны, что это не путь повеления, это путь позволений. Это другой путь совершенно. И этот царь был на беду. Друзья, таких примеров множество можно привести. Например, народ израильский завоевал землю. Успокоился Моисей, ушел к Господу. И вдруг колено Гадова, Рувима и половина колена Манассина за рекою, вот на той стороне, увидели прекрасные поля, пастбища. И говорят, что мы хотим там жить. Это все началось еще, когда Моисей был жив, Моисей возмутился. Я всю историю повторять не буду, но вы помните, чем это все закончилось. Все-таки они пошли впереди войска, Моисей поставил им условия. Ладно, говорит, я согласен на этот шаг, но вы пойдите впереди всего войска, а, вернее, простите, это даже их инициатива была, мы пойдем впереди, мы не будем смуту вносить в народ, мы завоюем вот все уделы для народа израильского, а затем перейдем в свой удел, пусть там наши семьи остаются. Потом они сделали жертвенник, помните, да? Опять получается какая-то конфликтная ситуация. Опять вожди народа израильского послали туда Финиеса, сына Елиазара и других начальников колен. Выяснить ситуацию, они очень возмутились, что это произошло. Потом они опять приняли. Друзья, ну как будто бы везде сопровождается словом «да». Правда? Ну, можно то, можно то, можно то. Но лучшая ли это была воля Божья? Лучшая воля Божья, она была остаться за рекой, на ту сторону не переходить. Это была лучшая воля Божья, это была совершенная воля Божья. Но пошли по пути позволения, Господи, дай. Посчитали, что для них это лучше. Вот они проанализировали своим умом, что вот так будет намного для них приемлемее. Чем все это закончилось, друзья? Ну, вроде бы они не тесно расположились. Там хорошие загоны для овец. Ну, по-человечески достаточно они неплохо все просчитали. Но они забыли, что есть еще факторы, которых они не могут рассчитать, на которые они не могут повлиять, когда пришли враги. С кого они начали истребление? Конечно, вначале истребили тех, кто находился за рекой. Колено Рувимова, Гадова и половина колена Манассина перестали существовать. И если жители, это получается, восточный берег, да? Здесь, Иордана. Жители восточного – это западный берег. А 2,5 колена на восточном берегу жили. И если вот жители восточного берега, они первые подверглись нападкам или даже, я бы сказал, уничтожению, то здесь еще много-много лет Израиль жил. Это не было как бы просто в очередности. Бог показывает, что лучшую волю сегодня мы с вами можем познавать, идя по пути повелений Божьих. Но чтобы пойти по пути повелений Божьих, друзья мои, нужно исполниться Святым Духом. И по мере исполнения Святым Духом человек будет познавать волю Божью. Именно по мере. Давайте мы сейчас перейдем к последнему разделу, к последней части. Это способы исполнения Духом Святым. Я бы хотел начать этот раздел с такого уникального текста, Деяния 5:32. Там написано, что Духа Святого Бог дает повинующимся Ему. Я знаю точно, что человек, я по себе могу сказать, по своей испорченности, человек сам не может покориться Богу. И вот когда в душе какое-то противление, нужно, как Асаф, войти во святилище. И вот когда наполнился благодатью Божией, исполнился Духом Святым, как ты себя можешь обуздать, можешь себя укротить. Когда есть вот эта предрасположенность, силы нет у тебя нет власти над собой, но у тебя есть желание и решение покориться Богу. И вот написано, Бог дает Духа Святого повинующимся Ему. Когда человек предрасположен к покорности Богу, вот тогда Господь, видя человека настрой, Он ему дает Духа Святого для того, чтобы он смог покорить себя. Духа Святого дает Бог. Дух Святой сам не приходит. Духа Святого невозможно заработать. Его никак невозможно ему править. Его даст Бог повинующимся Ему. Но как поступить, друзья? Мы с вами в большинстве случаев хорошо знаем. Вот сердце нам подсказывает. Мы имеем частичку Бога в себе, совесть, которая подсказывает, вот так нужно поступить или иначе. Другой вопрос, что у нас не хватает сил порой. И когда мы противимся Духу Святому, противимся Богу, Бог посылает нам братьев, сестер, какие-то проповеди, семинары, слово от Господа, песнопения. Разными способами Господь нам напоминает о том, что нам нужно покориться. И когда мы покоряемся, вот тогда мы получаем силу Духа Святого для того, чтобы покорить самого себя, чтобы стать под господство Христа. Ефесянам 5 глава, 18 стих. Мы с вами имеем такое повеление. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Я пропускаю начало 18 стиха. «Исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Точка. Вот где заканчивается предложение. Вот это инструменты наполнения или исполнения Духом Святым. Друзья, почему мы с вами много поем? Как это происходит, исполнение Духом Святым? Я думаю, что скорее на подсознательном уровне. Это как действует таблетка. Например, когда у нас с вами высокая температура, нам нужно выпить таблетку парацетамола. В основном дети или даже и взрослые не знают вообще, что там такое в этой таблетке. Но они знают, что когда они примут эту таблетку, она как-то будет работать. Вот куда она пойдет, это неизвестно. Нам Юрий Васильевич может объяснить. А я этого не знаю, что там, как оно работает. Но я знаю точно, что работает. И Господь говорит, ты просто пой. Но ты пой духовные песнопения. Не те песнопения, которые будут заводить твою страсть. Иногда молодежь говорит, а нам нравятся такие песнопения. Но они-то тебя не назидают. Ты не понимаешь, что они травят тебя. И после этого наступает духовное отравление от нехороших, неправильных песнопений. Поят духовные песнопения. Вот эти духовные песнопения наполняют тебя Духом Святым. Что еще наполняет Духом Святым? Написано «словословие». Друзья, что такое словословие? Вообще, скажу вам, что баптисты, я себя не исключаю, это люди крайностей. Убедился очень много раз в этом. Очень много раз. И кто-то сказал так, что баптисты бывают посередине только, когда переходят из одной крайности в другую. К большому сожалению. Вот мы с вами сильно боимся словословий, потому что мы с вами прочитали в Нагорной проповеди: «Молясь, не говорите лишнего, чтобы не быть как фарисей». Так вот теперь лишнего не будем говорить настолько, чтобы и не словословить Бога. Вот если кто-то словословит Бога, это как будто бы уже начинается пустословие какое-то. Друзья, ну это наполнение Духом Святым. Пришлось мне как-то помолиться с одной женщиной. Решила покаяться. Женщина, она начала читать Библию, причем, знаете, без наставников Библию читала, и читала вот прям как написано. Новый Завет начала читать, как-то ей достался в руки. Зовут Галина Александровна. И вот в личной беседе это было не на богослужении, она изъявила желание покаяться. Ей объяснил, что такое покаяние. Она совершенно ничего об этом не знала. Мы преклонили колени и начали молиться. Но она как читала в Писании, вот как мытарь каялся, бил себя в грудь и говорил: «Будь милостив ко мне, Господь». Вот так она и каялась: «Господи, я грешница, будь милостив ко мне, прости меня». Помолилась. Ну и я, знаете, в радости, в восторге. Это было на миссионерской точке, это было не в нашей церкви. Как бы это первые какие-то такие вот яркие плоды благовестия. Я с таким восторгом, с радостью прославил Бога за благословение, которое Господь послал в работе группы благовестия, что есть уже первые какие-то плоды покаяния. Когда мы встали с колен, я ее поздравил с покаянием. А потом я спрашиваю: «Галина Александровна, может быть, у вас что-то есть на сердце, что смущает?» Я ей намекнул на исповедание, как-то, ну, постарался к сердцу поговорить. Она мне говорит: «Ну вот вроде все неплохо как-то, но меня смущает, что ты так много лишнего в своей молитве наговорил». Я говорю: «Галина Александровна, вообще это словословие. Давайте мы откроем псалмы Давида. Как Давид словословит Господа! Величит душа моя Господа! Посмотрите, сколько восторга! Какой у него высокий слог!» Друзья, это словословие. Написано: «Ты живешь среди словословий Израиля». Друзья, не бойтесь прославить Господа. Богу это приятно, когда мы славим Бога в наших словах. Вчера наше подведение итогов моего семинара был, помните, каким? «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо Он добр, ибо вовек милость Его». Славьте Господа, многократно в Библии написано. И вот этим словословием, братья и сестры, мы с вами наполняемся. Наполняемся Духом Святым. Перечисляйте дальше вот эти все формы, методы исполнения Духом Святым. И чем больше мы с вами наполнимся, тем мы ближе подтянемся к совершенной воле Божией. Потому что исполнить волю Божью можно только Духом Святым. Пока мы им не наполнимся, мы не сможем исполнить. Давайте полминутки подведем итог, повторим и помолимся. С первых страниц Библии Бог заявляет на свои права владыки над человеком. И дальше Он говорит, что это является твоим условием спасения, но ты это не сможешь сделать, пока ты не исполнишься Духом Святым, потому что Господом можно назвать только Духом Святым. Духа Святого я даю людям, которые предрасположены повиноваться. И вот если ты хочешь, ты открой сердце свое, и я наполню твое сердце Духом Святым и благодатью, и ты тогда уразумеешь путь повелений, и тогда ты сможешь как можно дальше отойти от пути позволений. Путь позволений – это тоже путь. Но Господь сказал: «Кто мне служит, мне да последует». Иоанна 12, 26. То есть, давайте так, чтобы было: Господь впереди, а мы сзади. Как часто мы со своей инициативой заходим наперед, нам может быть где-то удобнее путь позволений. Нам кажется, что: «Господи, ты все выправишь». Действительно, полезешь в обочину, сорвешься со скалы, пойдет за тобой Господь. Зачем тебе эти раны? Если на пути повелений этого нет, это есть на пути позволений. Господь тебя достанет с любой обочины, Он тебя любит. Но зачем тебе это? Наполняйся Духом, покоряйся Господу и набирайся опыта в познании пути повелений. А это путь совершенный, на котором радость, благословение и счастье. Аминь.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Исаия, пророк. Имя Исаия означает «спасает Господь». Пророк, носивший это имя, имел видение во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей иудейских. Если даже считать год смерти Озии, 740-й до Рождества Христова, началом служения пророка Исаии, то до смерти Езекии оно продолжалось 53 года. Он был не только пророком, но и писателем. В Библии отмечено, что деяния Озии, первые и последние, описал Исаия, сын Амосов, пророк, 2 Паралипоменон 26:22. И также отмечено, прочие деяния Езекии и добродетели его описаны в видении Исаии, сына Амосова, пророка, 2 Паралипоменон 32:32. К сожалению, эти книги не сохранились. Но заметка о них свидетельствует, что Исаия совершал свое служение пророка и писателя не меньше 60 лет. Отцом его назван Амоц, не имеющий никакого отношения к пророку Амосу. Предполагаю также, что Исаия происходил из царского рода, а несомненно лишь то, что он жил в Иерусалиме и имел доступ к царю Ахазу, Исаия 7:3, и к царю Езекии, 37:2. Еврейские сказания говорят, что Исаия по приказу нечестивого царя Манасии был перепилен, и на это, вероятно, имеется намек в послании к евреям 11:37, где написано, что некоторые из служителей Господних были перепиливаемы. Сохранившаяся книга этого пророка носит заглавие «Видение Исаии, сына Амосова, который он видел об Иуде и Иерусалиме». Еврейское слово «хасон», переведенное словом «видение», означает «пророческое видение» или «откровение», как совершающегося в тайне, так и грядущих событий. В основном, пророк имел видение относительно Иудеи и Иерусалима, но попутно он видел и касающиеся Самарии, Дамаска, Ассирии, Филистии, Моава, Едома, Аравии, Тира, Вавилона и Мидо Персии. Особенно ясно было ему открыто служение раба Господня, то есть Мессии, Христа. Блаженный Иероним в 393 году сказал следующее, что Исаия больше евангелист, чем пророк, и поэт, нежели прозаик. В греческом переводе книга этого пророка слова «евангелизирующий» и «евангелизировать» встречаются шесть раз. При внимательном чтении книги пророка Исаии можно заметить, что она как бы состоит из двух частей. От 1 до 39 главы записаны разные видения, обличения, поучения и заканчивается историческими событиями. От 40 до 66 главы утешения, поучения и возвещения грядущих событий и особенных благ для верных Господу. Несмотря на это, до 12 века по Рождеству Христовом как евреи, так и христиане верили, что эта книга написана одним пророком Исаией, который жил в указанное в этой книге время. Но вот еврейский ученый и поэт Авраам ибн Эзра, умер в 1167 году в Испании, высказал предположение, что книга пророка Исаии записана не одним, а двумя человеками. На это предположение не обратили внимания. Теолог и государственный деятель Исаак Абрабанел, умер в Венеции в 1508 году, повторил предположение Ибн Эзри. И лишь когда Бенедикт Спиноза, философ и основатель библейской критики, опубликовал в своем «Theologicus Politicus Tractatus» предположения Ибн Эзри и Абрабанела, начались споры об авторстве книги пророка Исаии. Дедерлейн, будучи профессором богословия в Баварии в 1775 году, в своем комментарии на книгу пророка Исаии высказал предположение, что она написана не одним и не двумя, а состоит из отрывков. Развивая его идею, некий Коппе, по сообщению в энциклопедии Шафа Герцога, опубликовал, что книга пророка Исаии состоит из 85 отрывков. Это уже и для крайних критиков показалось чрезмерным. В настоящее время, 200 лет спустя, как еврейские, так и христианские критики утверждают, что книга пророка Исаии написана несколькими, а сколькими у критиков нет и не будет согласия. Еврейский историк Иосиф Флавий, из фарисеев, сын священника, написал, что когда Киру, царю персидскому, завоевавшему Вавилон, евреи показали, что в книге пророка Исаии, написанной около 200 лет перед этим, Кир назван по имени, то это так подействовало на него, что он издал декрет о возвращении евреев на родину, Исаии 41:2-3. Иосиф Флавий не сомневался, что вся книга написана одним Исаией древности 11:1-2. В 1948 году в одной из пещер напротив развалин Кумрана, недалеко от Мертвого моря, бедуинский пастух случайно нашел старинный кувшин, а в нем завернутую в полотно старинную рукопись. Он продал ее за гроши торговцу в Вифлееме. Тот показал ее сведущим людям. Это была рукопись книги пророка Исаии, написанная около 100 лет до Рождества Христова, как установили ученые на основании целого ряда данных. Собственно, это кожаный цветок, длиной около 7,5 метров, а шириной около 20 сантиметров. В 54 столбцах поперек свитка помещена вся книга пророка Исаии. Буквы древние, правописание древнее, написано четко, каждое слово отдельно. Деления на главы и стихи нет. В 32-м столбце кончается текст, включающий в современных изданиях еврейских и христианских 39-ю главу. И на последней строчке этого столбца, 29-й, начинается текст, относящийся в современных изданиях к 40-й главе. Нет никакого разделения между 39-й и 40-й главами. Переписчик тщательно списывал слово за словом с более древнего текста. Кто-то после него проверял переписанное и сделал нужные поправки. В двух местах оказались даже большие пропуски. Пропущен конец стиха 34 главы и первые два стиха 35 главы, согласно нашему делению. И пропущены 6 и 7 стихи 37 главы. Но поправлявший вписал эти стихи мелкими буквами между строчками, что портит вид, но сохраняет точность текста. В 1950 году эта рукопись была сфотографирована в США и издана отдельной книгой Американской школы восточных исследований. В настоящее время эта рукопись хранится в Иерусалиме, где ради ее построено специальное здание. Там она развернута за стеклом так, чтобы всякий желающий мог прочитать интересующее его место книги пророка Исаии, которое представляет одно целое. Евангелист Лука в 4 главе 17 по 20 стих написал, что в начале своего служения Господь Иисус пришел в Назарет, где был воспитан, и в субботу вошел в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он прочитал из нее первые два стиха 61 главы. «Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятные. Прочитавший, закрыл книгу, отдал служителю и объявил: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами». Евангелист Иоанн, говоря о неверии евреев, берет первые слова 53 главы книги пророка Исаии. «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» А затем, как бы поясняя, приводит слова из 6 главы. «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». От Иоанна 12 глава, с 38 по 41 стих. Язык пророка Исаии хорошо обработанный и богатый, обороты особенные, нелегко поддающиеся переводу на другие языки. Это был пророк, поэт и историк. За 60 лет служения, возможно, он написал много книг и пророчеств. Ему было сказано Господом: «Завяжи свидетельство и запечатай откровение при учениках моих». Исаии 8 глава, 16 стих. Этими учениками могли быть Михей, Наум и Аввакум, которые пророчествовали в его время или после него. Возможно также, что из многого написанного пророком Исаией они выбрали самое главное, чтобы выполнилось повеление Господа Иисуса Христа. «Начертай это на доске у них и впиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки». От Исаии, 30 глава, 8 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Духовная статья.
3: Любовь Бога добровольна. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Послание Иоанна, глава 3, стих 16. Во свете этих слов Иисуса Христа очевидно, что Бог добровольно отдал Сына Своего Единородного, что было наивысшим выражением Его любви к человечеству. Любовь – это дар Божий, способный производить любовь в предмете своей любви. Если же любовь отвергается, то она не может создать любящего. Очевидно, что как принятие, так и отклонение человеком Божьей любви оперируют принципом добровольности, в основе которого лежит свободная воля. Кто-то когда-то сказал, что любовь – это дитя свободы. Это истинно, поскольку только свободные существа могут давать и принимать.

0: мать любовь. Принуждением можно добиться многого, но не любви. Принцип добровольности лежит в основе динамики взаимоотношений между Богом и людьми и людей между собой. Свободная воля как подарок Божий человеку – теоретическое понятие, а добрая воля связана с конкретным решением, принятым без какого-либо принуждения и связанным с ним действием. Сердце христианства – любовь, которая дается добровольно и принимается добровольно. Бог положил ее в основание угодных ему взаимоотношений в своем основополагающем вечном завете прежде создания мира. Совершенная свобода. Никто не будет оспаривать, что совершенный Бог совершенно свободен, так как свобода – сущность Бога. Он суверенно принимал и принимает свои решения, совершая все по изволению воли своей. Ефесянам, глава 1, стих 11. Творя или спасая, Вседержитель совершенно свободен. Римлянам, глава 9, стихи с 14 по 21. Богом невозможно командовать или манипулировать даже молитвой. Как и нельзя заставить Бога исполнять чью-то волю. Бог, как Господь, над всем имеет абсолютную свободную волю. С этим, я думаю, все согласны. Но как обстоит дело со свободной волей человека? Переходя в нашем рассуждении о Боге на человека, мы видим качественное изменение категорий – от Творца к Творению. В свете энциклопедической мудрости воля – это фундаментальная характеристика человеческих существ, благодаря которой они способны принимать решения и превращать их в действительность. Очевидно, концепция свободной воли человека тесно связана с понятием о человеке как созданным по образу и подобию Божьему. Бытие, глава 1, стихи 27-28. Понятие «образ» и «подобие» Бытие, глава 1, стих 26 и глава 5, стих 3, будучи виртуальными синонимами, подчеркивают тот факт, что человек единообразно отражает Бога, то есть, что человек – образ, соответствующий оригиналу. В первых двух главах книги «Бытие» Адам описан как созданный для рационального, морального и духовного общения со своим Творцом, что подразумевает в человеке как образе Божьем разум, чувство и волю. Бытие, глава 2, стихи 16 и 17. Во всем Писании мы видим, что сотворенный образ Божий несет с собой ответственность и включает способность сделать осмысленный моральный выбор или принимать решение. Бытие, глава 1, стихи 26-27 и глава 2, стихи 16-17. Иначе призывы прийти к Богу, вступить с Ним в завет и жить святой богоугодной жизнью не имели бы никакого смысла. Свобода личности. Некоторые люди думают, что свободная воля человека противоречит суверенности Божьей. Однако, изучая Писание, мы убеждаемся, что свободная воля человека совершенно не противоречит суверенности Божьей. Наоборот, суверенность Бога радикально, личностно углубляется, когда венец творения – личность, которая имеет свободу воли, избирает послушаться или не послушаться, любить или не любить. Истинная суверенность не деспотическая, не принудительная, она оставляет другому его волю. Сутью греха является употребление разума для независимого от Бога определения, что добро и что зло. Бытие, глава 3, стих 5 и стих 22. Вера же и доверие Богу и его определению добра и зла выражены любовью к Нему, избранной добровольно. Это и есть суть исполнения Божьего завета людьми. Любовь к Богу в ее истинном понимании заповедана народу Божьему. Второзаконие, глава 6, стих 5. И она не может быть навязана человеку детерминизмом или предопределением, то есть без участия воли самой личности. Это видно на примере Христа. Он был предопределен на смерть за грех мира. Деяния, глава 4, стих 28. Но в то же время добровольно пошел на эту жертву. Иоанна, глава 10, стих 18. Его молитва в Гефсиманском саду, Евангелие от Луки, глава 22, стих 42, ясно показывает, что совершенное послушание воли Божьей не умаляет личностного решения и выбора, и что не было бы никакого предопределения без согласия Спасителя. Исполнение заповеди любви – это сознательный ответ человека на любовь Божью, предполагающий способность свободно избрать из числа возможных альтернатив. Личная привязанность сердца, посвящение желаний души и все направление воли имеют истинный смысл только если имеется личная свобода избрания любить Бога. Второзаконие, глава 30, стихи с 15 по 20. Человечество уподобляется Богу, когда оно осознанно избирает. Новый Завет углубляет начатое в Ветхом Завете понятие значения человеческого выбора. Божья суверенная воля утверждается, и благодатный дар человеческой свободы выбора в контексте Божьего ведения и направления сохраняется. Божья воля – благая, угодная и совершенная. Римлянам, глава 12, стих 2. И она достаточно велика, чтобы включить и человеческую волю. Деяния, глава 2, стих 23. Мы знаем, что Бог обладает абсолютной свободной волей. Следовательно, человек как образ и подобие Божье обладает относительной свободной волей. Это противоречит пониманию, что Бог предопределил все решения и действия всех людей. В унисон с древним тезисом «ответственность не предполагает свободной воли как непременное условие», некоторые, в том числе и всемирно известные проповедники, учат, что Бог предопределяет грех, но ответственен за него человек. Это уже похоже на богохульство. Приписывание Богу аналогичного отношения многих политиков и власть имущих, в чьих решениях и проступках всегда виноваты другие. Это содержит противоречие, потому что, как гласит аргумент последствия, если бы все было детерминировано факторами вне нашего контроля, тогда наши действия, выбор и характер были бы тоже вне нашего контроля, и, следовательно, люди никогда не были бы свободными и не несли бы никакой ответственности. Детерминисты же, утверждая ответственность каждого человека за свои грехи, косвенно утверждают свободную волю человека. Добровольность взаимоотношений. В связи с вышесказанным может возникнуть вопрос о природе личных взаимоотношений между Богом и человеком. Предопределены ли отношения? Если да, то не похоже ли это на программирование? Если да, то тогда мы роботы, которые не несут никакой ответственности за свои решения и действия, а в сбое программы виноват программист. Взаимоотношения могут быть чисто функциональными, как на работе, а не близкими, как в супружестве. Библия описывает отношения между Богом и людьми как близкие. Яхве – супруг израильского народа, Отец Небесный. Книга Осии, глава 2, стих 16. Иисус Христос – наш друг. Иоанна, глава 15, стих 14. Динамика личных, близких отношений между Богом и людьми основана на любви, а любовь нельзя предопределить. Любовь добровольна, то есть исходит от решения любить. Добровольность в вопросе избрания. Иисус говорит, что верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден. Иоанна, глава 3, стих 18. За что осужден? Потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Иоанна, глава 3, стих 18. Может быть, ему не было дано уверовать? Не похоже на это. Дело в том, что Бог открыл людям свой свет в личности Иисуса Христа. Иоанна, глава 1, стих 9. Этот свет спасения следовало полюбить всем сердцем, душою и разумением. Матфея, глава 22, стих 37. Вместо этого многие люди более возлюбили тьму, нежели свет. Иоанна, глава 3, стих 19. Избрав греховный образ жизни. Очевидно, имеются два экзистенциальных измерения – свет и тьма, между которыми человек должен сделать выбор. Тьма характеризуется злом, свет – добром. Возлюбивший тьму и делающий злые дела – своим выбором уже осужден. Возлюбивший свет истинный, верующий в Христа, не судится. Очевидно, свободным выбором любить или нет, люди помещают самих себя в одну из предназначенных Богом категорий – избранные и неизбранные. Все дело в принятии или непринятии, в вере или неверии, то есть в предмете любви. Любить – дело добровольное. Спасенными или избранными в Библии называются любящие Бога и соблюдающие заповеди Его. Второзаконие, глава 5, стих 10. Любящие Его. 1 Коринфянам, глава 2, стих 9. Чада возлюбленные. Ефесянам, глава 5, стих 1. Возлюбленные Господом. Второзаконие, глава 33, стих 12. Верные и возлюбленные. 1 Тимофею, глава 6, стих 2. Благословенные Отца. Матфея, глава 25, стих 34. Все, те, которые с Ним, Иисусом, званые и избранные и верные. Откровение, глава 17, стих 14. Из всего сказанного очевидно, что человек не безучастен в выборе своей вечной участи. Стать избранным – это отвергнуть себя, взять крест свой и следовать за Христом. Матфея, глава 16, стих 24. Иисус предлагает людям добровольно избрать одно из двух – потерять или обрести жизнь вечную. Иоанн указывает причину трагического разделения всего человечества. «Пришел к своим, и свои его не приняли». А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими. Иоанна, глава 1, стихи с 11 по 12. Глаголы «не приняли» и «приняли» подразумевают предшествующее им предложение людям, имеющим свободную волю избрать. «Все люди званые» – Иоанна, глава 1, стих 9. «Одни отклонили приглашение» – Иоанна, глава 1, стих 11 – другие же его приняли, согласившись на призыв Христа, и стали избранными Божьими детьми его. Иоанна, глава 1, стих 12. Здесь очевидно, что принятие Христа – это ответ человека на Божий призыв, и это добровольное решение человека. Слова Христа, отвергающие меня и не принимающие слов моих, Иоанна, глава 12, стих 48, говорят о возможности свободного выбора отвергнуть, не принять и не веровать. Иоанна, глава 12, стих 37. Итак, мы видим добровольность в принятии даже такого судьбоносного решения, как спасение. Принявшие спасение на Божьих условиях, рожденные от Бога, Иоанна, глава 1, стих 12, становятся избранными Божьими. Добровольность ответа на Божий призыв. Господь призывает людей, чтобы они ответили послушанием на добровольных началах. Когда израильтяне согрешили ропотом против Бога и Моисея, послал Господь на народ ядовитых змей, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. Книга чисел, глава 21, стих 6. Единственным средством спасения от верной смерти был медный змей на шесте, но на него нужно было взглянуть. Послушавшийся слов Бога поднимал свой взор на это средство спасения и, взглянув на медного змея, оставался жив. Числа, глава 21, стих 9. Все укусанные змеями были приглашены взглянуть на медного змея, но спаслись только взглянувшие. Так и сегодня. Каждый, кто с верою возносит свой взор на Иисуса Христа как на единственное средство спасения, получает дар вечной жизни в Нем. Деяния, глава 4, стих 12, Иоанна, глава 3, стих 16. Иисус на празднике возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Иоанна, глава 7, стих 37. Это приглашение «иди» или «приди», чтобы утолить жажду по Богу, сделано Спасителем мира. Выбор же утолить духовную жажду или остаться жаждующим вовек Господь предоставляет каждому лично. Живой, неиссякающий источник благодати – доступен каждому человеку. Единственное условие – это прийти ко Христу. Первый Божий призыв в Библии обращен к падшему Адаму. «Где ты?» Бытие, глава 3, стих 9. И последний его призыв любви к человечеству – «Приди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Откровение, глава 22, стих 17. Чтобы получить спасение Божье, нужно его жаждать, желать, прийти и взять, то есть проявить добрую волю. Бог, любящий Отец всех людей. Как Отец из притчи о блудном сыне приглашает все падшее человечество прийти к Нему домой, туда, где Ему надлежит быть по вечному Божьему предназначению. Спаситель стучится в каждое сердце и приглашает к близким отношениям с Ним. Он говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к Нему и буду вечерять с Ним, и Он со Мной». Откровение, глава 3, стих 20. Здесь, через приглашение Христа, ожидается добровольный ответ «да» к близким отношениям с Господом. И для этого нужно услышать и отворить дверь сердца. Так как Бог – зовущий и ожидающий, то человек – решающий и отвечающий. Эти примеры из Слова Божьего показывают принцип добровольности в вопросе спасения, дара любви. Спасение есть, оно доступно каждому человеку. Христос на кресте совершил его, взяв грех мира на себя. Иоанна, глава 1, стих 29. Получение же его зависит от ответа человека. Нужно услышать призыв и открыть дверь сердца Иисусу. Каждый лично должен с верою обратиться ко Христу. Для этого ему нужно жаждать, желать, прийти, попросить, получить и принять спасение в нем. Как призывы любви, так и ответы любовью – волевые понятия в контексте добровольности, подтверждающие, что Божья любовь добровольна. Автор – доктор Виктор Цандер.
1: Вера и жизнь.
0: Бог и зло.
2: Вопрос. Если Бог – хозяин Вселенной, то от Него зависит, быть злу или не быть. Как же вы можете совместить идею о добреньком Боге с кровавыми преступлениями, в которых страдают больше невинные, чем виновные?
0: На этот вопрос мне уже не раз приходилось отвечать. Более подробный ответ вы найдете в моей книге «Хочу знать». Сегодня с Божьей помощью я хочу дополнить свой ответ, подойти к нему, так сказать, с другой стороны. Уже в самом начале вашего вопроса «Если Бог – хозяин Вселенной», чувствуется сомнение в существовании Бога. Вам кажется, что если бы Бог существовал, то Он войны не допустил бы. Но раз есть зло, значит нет Бога. Тот, кто знаком с Библией, никогда не смутится ни войнами, ни другими бедствиями и потрясениями, обрушивающимися на людей. Библия не содержит ни одного обещания, что война будет Богом устранена. Напротив, Христос много раз предупреждал верующих, что будут войны и другие бедствия. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Матфея, глава 24, стих 6. Война, как и другие бесчисленные бедствия, порождена грехопадением человека. Это язва, нарыв, порожденный непослушанием Богу. Бог предупредил, что, избрав путь греха, человек навлечет на себя и страдания, и нужду, и болезни, и войны. В духовном мире, как и в физическом, существует неумолимый закон посева и жатвы. Что посеет человек, то и пожнет. Можно ли после этого обвинять Бога или возлагать на Него ответственность за кровавые войны? Если человек не пожелал поверить надписи на бутылке «Серная кислота опасна», и глотнул этой кислоты, можно ли обвинять Творца, почему Он создал эту кислоту? Свойства серной кислоты нам известны. И если сознательно, вопреки здравому смыслу, человек отравляет себя, то кто же виноват, кроме человека? Бог допускает войну как справедливое возмездие за нарушение Его духовных законов. Если бы человек спросил у Бога, почему ты допускаешь войну, Бог мог бы ответить: «А почему ты, человек, допускаешь нарушение моих законов? Грех – это преступление, а где преступление, там наказание неизбежно». Вы пишете, что в войне страдают невинные люди. Но где эти невинные? Где эти праведники? Слово Божие не знает таких невинных и праведных людей, а говорит так: «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей. Римлянам глава 3, стихи с 10 по 12 и стих 23. Все мы должны были бы сказать вместе с псалмопевцем Давидом: «Вот я в беззаконии зачат, и в грехе родила меня мать моя». Псалом 50, стих 7. А люди говорят: «В чем я родился, в том и умру». Да, человек родился в грехе, и если он умирает в том, в чем родился, он неминуемо погибнет. Вот почему нам всем нужно не беспокоиться о праведных и невинных, а помнить слова Христа: «Плачьте о себе и о детях ваших». Луки, глава 23, стих 28. Праведные и невинные люди могут быть только во Христе Иисусе, и только по благодати Божьей, а не по заслугам. И они не боятся страданий и смерти. Им сказал Христос: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». Матфея, глава 10, стих 28. Страдания содействуют ко благу тем, кто любит Бога. Римлянам, глава 8, стих 28. Когда государства объявляют войну, они не спрашивают на то разрешения у Бога. Народы доверяют свою судьбу слепым вождям, национальным башкам. Вот почему до тех пор, пока закон греха и смерти царит над людьми, война будет неизбежным уделом. Только закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Римлянам, глава 8, стих 2, а следовательно и от войны. Только примирение с Богом может дать нам мирные времена. Это должны бы знать те, кто заботится сейчас о разоружении. Бог допускает войны для того, чтобы человек увидел суетность безбожной жизни, невозможность построить земной рай, отвергая Бога. Этим Бог вскрывает неустойчивость и пустоту гениальных планов, если они исходят от людей, не только не признающих Бога, но и воюющих против Него. Бог допускает войну и для того, чтобы мир вразумился постигшим его наказанием и обратился за спасением к Спасителю мира. Бог был, есть и остается любовью вечно. Но даже родительская любовь немыслима без наказания непослушных детей. Автор Николай Водневский.
1: Вера и жизнь.
2: Постмортем. Зажжем огни, нальем бокалы, утопим весело умы и, заварив пиры да балы, восславим царствие чумы. Александр Сергеевич Пушкин. Знойное марево стояло над раскаленным шоссе. Машины плотным потоком текли в сторону огромного поля, на котором, сколько можно было окинуть взглядом, расположились многочисленные павильоны, палатки, киоски. Краснолицые потные регулировщики в пыльных спецжилетах устало распределяли автомобили по секторам стоянки. Отовсюду гремела музыка, слышался гул голосов. Порой из всей какофонии звуков вырывался какой-то один. Плач ребенка, окрик, взрыв смеха. На эстрадных площадках пели и плясали. Мелькали ленты, кокошники, подолы широких юбок. Залихватские частушки сменялись задорными песнями. Баянисты широко улыбались стоящей, сидящей, жующей, пьющей публике. Солнце пекло нещадно. Полуголые мужчины и женщины, разомлевшие от зноя и пива, лежали на жесткой стерне, лениво переходили от одного павильона к другому, сидели под многочисленными полотняными зонтиками. Дети катались на самокатах и трехколесных велосипедах по деревянному настилу, соединявшему походные ресторанчики. В воздухе стоял запах жарившегося шашлыка, готового плова, томящихся беляшей. Зазывалы наперебой расхваливали свой товар, предлагали продегустировать селедочку, сыр, творог, колбасу, помидоры, сдобные булки, сливочное масло, монастырский кагор. Праздник шумел, гремел, играл, переливался запахами, телами, красками, конкурсами, музыкой, пирожками, пирожными, салатами-закусками, мясом, рыбой. Аттракционы: «Достань калач», «Порази мишень», «Выиграй плюшевого мишку» сменялись декорациями для фотографий. На стоге сена в ярком венке с пластмассовой коровой. Однако сквозь духоту жаркого полдня временами вдруг, неожиданно, мгновенной волной накатывал холод, ощущался запах тлена, а на языке — вкус пепла. Но не у всех, только у живых. В наши дни у каждого есть семейные альбомы, а в компьютерах хранится столько фотографий, что если их распечатать, они займут не одну комнату. Социальные сети дали толчок даже таким не совсем нормальным явлениям, как бесконечные селфи и фиксация каждого шага, которые и выставляются потом на всеобщее обозрение. 200 лет назад все было по-другому. 7 января 1839 года считается официальным днем изобретения фотографии. Конечно, исследования велись несколько десятков лет до этой даты, и первые снимки также были получены намного раньше. Но все же выйти за пределы лабораторий и двинуться в народ — это изобретение смогло лишь тогда, когда появился дагеротип. Фотографический процесс, названный так в честь Луи Дагера, французского художника и химика, создавшего технологию, которая и позволила ранней фотографии совершить движение в массы. К середине XIX века прогресс в этом деле продолжился. И снимки стали получать все большее распространение. В крупных городах открылись павильоны, где относительно недорого можно было сделать персональный или групповой снимок. До этого богатые семьи в обязательном порядке заказывали портреты своих членов семьи у модных художников. Бедняки покидали мир живых без всякого следа. Что было печально, поскольку люди всегда стремились остановить мгновение, зажать в кулаке исчезающее время, обессмертить свой облик любым способом. Сначала фотографии были далеко не в каждом доме, да и там, где они присутствовали, их насчитывалось буквально одна-две. Семейный портрет? Леди и джентльмен сидят в окружении деток-ангелочков, одетых в воздушные белые платьица и матросские костюмчики. Все чинно и благородно. Ну, или фото бравого гвардейца в остроконечном шлеме с лихо закрученными усами и устрашающей саблей на боку в шикарных сапогах, блеск которых не исчез, несмотря на полуистлевший картон, на котором они запечатлены. А вот группа товарищей расположилась вокруг стола, покрытого длинной вязаной скатертью. Все в черных смокингах и с цилиндрами в руках. Из-за несовершенства первых аппаратов фотографирующиеся должны были долго сидеть совершенно неподвижно. Малейшее движение рук и ног, колышущаяся прядь волос, чуть дрогнувшие веки, дернувшиеся уголки губ, непроизвольное покачивание головой — всего этого трудно было избежать. И вот уже образ смазан, нет четких контуров. Поэтому процесс фотографирования был, если не мучительным, а для маленьких детей именно так и было, то крайне некомфортным. История не сохранила имя того предприимчивого фотографа, который первым придумал делать бизнес на похоронах. Семейных альбомов не было. До компьютерных технологий было ох как далеко, и многие покидали этот мир, так и не успев посетить фотографический салон. И родные с ужасом обнаруживали, что запечатлеть облик близкого так и не удалось. А тут новая услуга, предлагающая увековечить человека, чья душа уже на небесах, но тело еще в родном доме. Покойники – идеальные клиенты фотографа. Они могли безропотно сидеть абсолютно неподвижно до тех пор, пока не получится кадр нужного качества. Мастер стремился придать композиции с мертвым телом максимальную живость. Клиента наряжали в лучшее платье или, наоборот, в повседневную одежду. Но это смотря в каком стиле будет сделано фото – торжественный портрет или обычный вечер в кругу семьи. Вокруг располагались родственники, рассаживались так, чтобы умерший член семьи естественно вписывался в компанию и не выделялся. Иногда поверх мертвых век рисовали новые глаза или закапывали специальную жидкость, которая придавала блеск и искру жизни навсегда потухшему взгляду. Все делали вид, что все нормально, все живы и здоровы, и даже веселы, насколько возможно это было изобразить. Окружающие вымученно улыбаются и дружески приобнимают труп. Но как же им плохо, как им тошно, как им дурно. Им, живым, что вынуждены изображать непринужденность и удовольствие от жизни тогда, когда сердце рвется от боли и хочется рыдать, зарывшись лицом в скомканный платок. Порой сложно понять, кто на фотографии еще тут, а кто уже там. И лишь потому, что живые слегка расплываются, а мертвые отобразились исключительно четко, можно догадаться, кто где обитает в этот момент. Искусство фотографа заключалось именно в том, чтобы герой снимка получился как можно более естественным. Были изобретены и запатентованы специальные штативы, которые помогали придать телу непринужденное положение и зафиксировать его таким образом. Существует множество фотографий, на которых покойный стоит и смело смотрит в камеру. И лишь чуть видный за ногами штатив выдает зрителю истинный статус портретируемого. Постмортем, после смерти. Таково официальное название этого направления в фотографическом искусстве. Сейчас эти фотографии продаются на аукционах, и коллекционеры выкладывают за них кругленькие суммы. И не участвуйте в бесплотных делах тьмы. Ефесянам, 5 глава, стих 11. Если вглядываться в фото постмортем, то запечатленные на них покойники начинают вглядываться в зрителя. От этого делается не по себе. Мир мертвых всячески пытается запугать живых. Или затянуть, запутать, запятнать. К сожалению, со времен грехопадения весь мир находится под властью зла и смерти. Его структуры – политические, религиозные, социальные, призваны заменить человеку поиск смысла. Участвуй в борьбе за власть, стремись заработать все деньги мира, добивайся славы, мчись вверх по карьерной лестнице, рви глотку идеологическим оппонентам. Чем не занятие в ожидании смерти? Не нравится? Тогда вот тебе в одну руку воздушный шарик, а в другую сладкая вата. Отдыхай и развлекайся. Порой неживое выглядит привлекательнее живого. На одном портрете постмортем родители держат на руках умершего ребенка. Дитя такое миленькое, такое хорошенькое. Родители же похожи на жутковатых покойников, с провалившимися от горя глазами, с бледными лицами, опухшие от слез. Или помните из детства нравоучительную сказку Андерсена «Свинопас»? Принцесса выбросила подарки сватавшегося к ней принца, чудесную розу и сладкоголосого соловья, потому что они были живыми. Отвергнутый принц явился к ней под видом грязного свинопаса и предложил купить у него поделки, горшочек и трещотку за поцелуи принцессы. Бедная глупышка согласилась. «Надо поощрять искусство», — сказала она. «Я ведь императорская дочь». Прекрасный принц и его дары были легко заменены грязным свинопасом и его погремушками. Библия предупреждает, чтобы живые и мудрые не приближались к путям злым, не приближались к интересам этого мира, его борьбе, его победам, поскольку лукавы они и коварны, и легко затягивают в свою бесплотную и бесплодную тьму. Потому что это мертвые цели, мертвая борьба, мертвые символы, мертвящие идеологии, разлагающиеся ценности. Человек, не подозревающий о постмортем, рассматривая такую фотографию, и не подумает, что не все ее участники в момент, когда делался снимок, были живы. Только тот, кто знаком с соответствующими приспособлениями, например, треногой, что выглядывает из-под пышного платья или начищенного штиблета, сможет отличить живого от мертвого. Так и духовный должен четко отличать правую руку от левой, свет от тьмы, истину от лжи. Он не даст себя обмануть. Дух Святой вовремя укажет чаду Божьему на обман, на мертвые зрачки, скрывающиеся под нарисованными глазами ангела, на неестественность изящной позы, на смертельную бледность, проступающую под умело нанесенными румянами. Выбор за самим верующим — услышать Духа Святого и, несмотря ни на что, повиноваться Ему или продолжать сидеть в компании мертвецов. Перефразируя старый советский анекдот, нельзя одновременно быть верующим, мудрым и встроенным в мирскую систему. Одновременно можно обладать двумя из этих качеств, всеми тремя — нет. Живой не должен пытаться вписаться в групповой портрет с мертвецами. Прекрасная принцесса не должна топтаться в свином хлеву. Дети Божьи должны иметь ум Христов, и тогда страшные кадавры, протягивая свои синюшные руки, не разъединят их с Ним, поскольку это единство сильнее смертельных объятий и скрепляет его кровь Господа. Автор — Надежда Орлова.
1: Вера и жизнь.
0: Молитва Блеза Паскаля. «Я не прошу у тебя ни здоровья, ни болезни, ни жизни, ни смерти, но прошу, распоряжайся моим здоровьем, моими болезнями, моей жизнью и смертью для твоей славы. Только ты знаешь, что целесообразно для меня. Ты – владыка, ты – господин. Поступай со мной согласно твоей воле. Давай мне, отнимай у меня, только формируй мою волю согласно твоей. Я одно знаю, Господи, за Тобой идти – хорошо, обижать Тебя – плохо, а сверх этого я не различаю, где добро, а где зло. Я не знаю, что лучше для меня – здоровье или болезнь, богатство или бедность. Ничего в этом мире не знаю. Это знание лежит за пределами досягаемости людей и ангелов. Оно сокрыто в тайнах Твоего провидения, которому я поклоняюсь, но которое не пытаюсь понять. Аминь.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Иоанна. Глава 17. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал Мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. И все Мое – Твое, и Твое – Мое, и Я прославился в них. Я уже не

мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал меня. И славу, которую Ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал меня, и я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них».

Евангелие от Иоанна, глава 18. Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его. Знал же это место и Иуда, предатель Его, потому что Иисус часто собирался там с учениками Своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с Ним будет, вышел и сказал им: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Это Я». Стоял же с ними и Иуда, предатель Его. И когда сказал им: «Это Я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назарея». Иисус отвечал: «Я сказал вам, что это Я. Итак, если Меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им: из тех, которых Ты Мне дал, Я не погубил никого». Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали Его, и отвели Его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический, а Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Тут раба-предверница говорит Петру: «И ты не из учеников ли этого человека?» Он сказал: «Нет». Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его. Иисус отвечал ему: «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь Меня? Спроси слышавших, что Я говорил им. Вот они знают, что Я говорил». Когда Он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику?» Иисус отвечал ему: «Если Я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь Меня?» Анна послал его, связанного, к первосвященнику Каиафе. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: «Не из учеников ли его и ты?» Он отрекся и сказал: «Нет». Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: «Не Я ли видел тебя с ним в саду?» Петр опять отрекся. И тотчас запел петух. От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро.
И они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого». «Да сбудется слово Иисусово, которое сказал он, давая разуметь, какую смертью он умрет». Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Варавву!» Варавва же был разбойник.

Евангелие от Иоанна, глава 19. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу, и говорили: «Радуйся, царь иудейский!» И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: «Се человек». Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни, распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски – Гавафа. Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестой. И сказал Пилат иудеям: «Се, царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши, царь иудейский, но что он говорил: я царь иудейский». Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. Итак, сказали друг другу: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет? Да сбудется реченное в Писании: разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина.
Иисус, увидев матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив главу, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость его да не сокрушится. Также и в другом месте Писание говорит: воззрят на того, которого пронзили. После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около 100. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

жаждал узнать я, живые ли вы? Что же вы сделали, братья, со мною? Не убивайте, оставьте в живых. Братья мои, не убивайте, оставьте.

между небом святым и греховной землей. Пропасть злая лежит, разделяя собой. Хочешь — верь, хочешь — нет, слушай слово Творца. Крест — единственный путь.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы приготовили вам интересный рассказ «Шкатулка».
1: Осиротевшая Мирца жила в детском доме, расположенном в одном из живописных уголков гористой страны Австрии. Здесь жили и учились не только сироты, но и дети с отдаленных ферм, которым было далеко ходить в школу. До обеда дети занимались в школе, а после занятий помогали взрослым на кухне, в саду и огороде, потом готовили уроки. В свободное время Мирца обычно играла с малышами, качалась на качелях и пела. Она любила петь, и ее звонкий голос можно было слышать каждый вечер. Мирца была рада, что оказалась в детском доме. Ее отец пропал без вести, а мама умерла. Некоторое время Мирца жила у одной женщины, но и та тяжело заболела и умерла. И тогда Мирцу отправили в детский дом. Заведующая детским домом тетя Лиза была богобоязненной женщиной. Она любила детей, и им жилось здесь неплохо. Каждый день, утром и вечером, они читали вместе Слово Божье, молились и пели. Сироты любили тетю Лизу, и многие называли ее мамой. Однажды вечером, когда в доме наступила тишина, Мирца достала с полки небольшую шкатулку и высыпала ее содержимое на кровать. Это было ее богатство. Разноцветные лоскутки, несколько маленьких моточков пряжи, красочные открытки и картинки. Каждый раз, когда Мирца высыпала свои ценности, она с трепетом читала текст, написанный на дне шкатулки. «Моей дорогой доченьке, да благословит тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Твоя мама». «Милая мамочка» вырвалась у Мирцы. В это время тихо скрипнула дверь, и в комнату вошла тетя Лиза. Взглянув на Мирцу, она тут же вспомнила, как 6 лет назад к ней привели эту белокурую, голубоглазую девочку. Худая и бледная, она испуганно смотрела на незнакомых людей и крепко прижимала к себе шкатулку, перевязанную синей ленточкой. Теперь Мирце уже 12 лет. Благодаря искренней

0: любви и заботе тети Лизы, Мирца полюбила Иисуса и Слово Божье, стала хорошей помощницей в хозяйственных делах. Тете Лизе очень хотелось, чтобы Мирца в будущем заменила ее. «Садитесь, тетя Лиза», – предложила Мирца, прервав ее размышления. Заведующая присела на край кровати и сказала, что на днях к ним приедут гости из Вены, и Мирца должна сходить в поместье Лазар, узнать, сможет ли госпожа Эстер принять несколько детей. Мирца засияла от радости. Ей нравилось ходить в Лазар. По дороге можно было рассматривать горы, которые она так любила. К тому же хозяйка фермы была доброй женщиной. Она всегда угощала парным молоком и разрешала лакомиться фруктами. «Хорошо, я с удовольствием схожу», – счастливо улыбнулась Мирца и принялась аккуратно складывать свои сокровища. «Может, шкатулку лучше поставить в шкаф?» – спросила она, посмотрев на большой ящик с дверцами, висевший на стене. «Поставь», – кинула тетя Лиза. «Там она будет в безопасности». «Тетя Лиза», – спохватилась Мирца, увидев, что заведующая собралась уходить. «Повариха Миля говорила, что двух котят нужно кому-нибудь отдать. Может, их отнести на ферму?» «Отнеси, я думаю, там они будут нужнее». На следующий день было воскресенье. Сразу после собрания Мирца отправилась в поместье Лазар. День выдался теплый и солнечный. Легкий ветерок доносил приятный запах свежего сена, уложенного в огромные стога. Вдали виднелись горы – и манили Мирцу своей красотой. Мечтая о поездке в горы, Мирца не заметила, как вошла в поместье. «Радость ты моя!» – всплеснула руками хозяйка. «Заходи, дитя, заходи. Давно ты у нас не была. Я принесла вам привет от тети Лизы и письмо, а еще двух котят». Сняв со спины рюкзак, Мирца достала письмо и подала хозяйке. Котята один за другим выскочили из рюкзака. «Хорошо», — сказала хозяйка, прочитав письмо. «Скажи тете Лизе, что мы можем освободить одну комнату для гостей». Посмотрев на котят, она добавила. «Одного мы возьмем, а другого предложи соседям. У них снимает квартиру художник с больным мальчиком. Может, они возьмут котенка для него». Затем госпожа Эстер принесла кружку парного молока и кусок хлеба, густо намазанный медом. «Спасибо, мне это так нравится!» – восторженно поблагодарила Мирца, принимая угощение. Она проглотила душистый хлеб, залпом выпила молоко и попрощалась. «Приходи еще!» – пригласила хозяйка и положила в рюкзак Мирцы большой каравай. Прижимая к себе котенка, Мирца зашла на соседнюю усадьбу и в нерешительности остановилась посреди двора. Хозяев не было видно. Вдруг Мирца увидела на балконе незнакомого господина. Он стоял перед мольбертом и увлеченно рисовал. «Вы возьмете у меня котенка?» – звонким голосом спросила Мирца. Господин оторвался от работы и несколько мгновений удивленно рассматривал стоящую внизу девочку, а потом, подхватив мольберт, сбежал по лестнице. «Пожалуйста, постой спокойно. Вот так». Мягко приказал он и быстро-быстро начал рисовать. Мирца смотрела на художника удивленными глазами, а он молча наносил штрихи на большой лист. «Ну-ка, посмотри, узнаешь?» – спросил он, подавая Мирце ее портрет. «Как вы хорошо рисуете!» – выдохнула Мирца. «Вы подарите мне этот рисунок?» «Нет, это мне на память!» – рассмеялся художник и наклонился к ней. «Ты принесла нам котенка?» «Да. Моему сыну он очень понравится. Хочешь познакомиться с ним? Пойдем», – пригласил он и повел Мирцу по деревянной лестнице на просторный балкон. Предложив ей сесть в кресло, художник вышел через боковую дверь и вскоре выкатил из комнаты инвалидную коляску. В ней сидел мальчик лет 8. «Дай ему котенка», – подсказал господин Мирцы, и, услышав, что его кто-то зовет, поспешно вышел. Мирца поднесла мальчику котенка. «Какой красивый! Ты оставишь его нам?» – просиял от радости мальчик. «Конечно, если ты хочешь». Мирца посадила котенка мальчику на колени и, ласково приговаривая, стала гладить его. Прижмурив глаза, котенок довольно замурлыкал. «Видишь, как ему это нравится?» – улыбнулась Мирца. «А теперь попробуй ты». Мальчик осторожно дотронулся до серого пушистого комочка и весело засмеялся. «Смотри, он меня не боится». А Мирца, глядя на его бледное, болезненное лицо, тихо спросила. «Ты уже давно болеешь?» «Все время». «А что у тебя болит?» «Спина и ноги. Врачи говорят, что это можно вылечить. Раньше я только лежал, а теперь уже могу и сидеть». Мирца на мгновение задумалась. Она не могла себе представить, как это никогда не ходить, не бегать, никогда не подниматься в горы. «Тебе здесь станет легче», – с уверенностью сказала она. «Сюда многие приезжают лечиться. Как тебя зовут?»
1: «Лео».
0: «А тебя?»
1: «Мирца. Ты живешь в Лазаре?»
0: «Нет, в детском доме. Видишь вон ту дорогу через поле? А там далеко-далеко церковь, видишь? Рядом с ней наш дом». Конечно, Лео, сидя в коляске, не видел ни поля, ни церкви. Тогда Мирца осторожно приподняла его. «А теперь видишь?»
1: «Вижу.
0: А что ты делаешь в детском доме?»
1: «Все. Стираю, убираю, помогаю на кухне, хожу в школу, даже траву умею косить. А иногда мы с тетей Лизой ходим в горы. Там так красиво. Лео, ты даже не представляешь, какая это красота. На самых вершинах всегда лежит снег, даже летом. Недавно мы поднимались на вершину Кольм. Там растут альпийские розы, Эдельвейсы называется». Лео с затаенной грустью посмотрел вдаль. «Хоть бы раз побывать в горах». «Может, когда-нибудь ты сможешь пойти?» — с надеждой в голосе сказала Мирца. «Иисус может сделать так, что у тебя станет здоровая спина и ноги». «Мы уже давно с папой и мамой молимся об этом», — грустно ответил Лео. «Иисус все может. Ты же сам сказал, что теперь уже можешь сидеть. А когда ты сможешь ходить, мы вместе пойдем за эдельвейсами, ладно?»
0: «Ты уже находила их?»
1: «Еще нет. Они растут высоко в горах. Тетя Лиза сказала, что мы когда-нибудь пойдем туда».
0: «Мирца, ты можешь петь?» — вдруг спросил Лео.
1: «Могу. Мы недавно выучили новую песню. Хочешь, спою?»
0: Лицо у Лео просветлело, и он молча кивнул. Мирца звонко запела. Увлекшись пением, она не обратила внимания, как открылась дверь, и вошла мать Лео с большим пирогом на подносе.
1: «Какая хорошая песня», — заметила она, когда Мирца замолчала. «Кто тебя научил?»
0: «Тетя Лиза».
1: «Ой, уже почти 3 часа», — глянула она на часы. «Мне надо возвращаться домой».
0: Мирца подошла к Лео и протянула ему руку.
1: «До свидания. Пусть Иисус исцелит тебя».
0: «Приходи к нам еще», – пригласила мама.
1: Лео попросил мать подать ему большую яркую коробку, и быстро перебрав несколько листков, он протянул Мирце картину со снегирем.
0: «Это тебе. Его папа нарисовал».
1: «Спасибо. Птичка будто живая», – восторженно воскликнула Мирца, и, помахав на прощание, быстро сбежала по лестнице. Прижимая к себе картинку, Мирца пустилась бежать через поле. Ей было приятно познакомиться с Лео и его родителями. «Какую красивую картинку подарил мне Лео», – думала она. «Когда у меня будет песенник, я обязательно приклею снегиря на первую страницу».

Когда Мирца забежала в детдомовский сад, она поняла, что гости уже приехали. У качелей в нарядном платье стояла невысокая черноволосая девочка и, что-то оживленно рассказывая, угощала детей конфетами. Мирца пробежала мимо них прямо на кухню и принялась помогать поварихе накрывать на стол. За ужином Мирца села рядом с девочкой, которую видела у качелей, и хотела познакомиться с ней. Но та демонстративно отвернулась и что-то шепнула своей соседке. Девочки прыснули. Мирца в недоумении посмотрела на них. «Мирца, что нового в Лазаре?» – спросила тетя Лиза. Мирца оживленно рассказала о больном мальчике и его отце-художнике, а потом выскочила из-за стола и через минуту принесла рисунок. «Я знаю этого художника. Это Гарри Бергман», – высокомерно заявила гостья и повернулась к Мирце. «Мой дядя тоже художник, и господин Бергман иногда приезжает к нему. Если он узнает, что я здесь, то обязательно пригласит меня в Лазар». Последние слова девочка сказала так, чтобы слышали и другие дети. «Герта, передашь папе спасибо за конфеты?» Как бы невзначай сменила тетя Лиза тему разговора. «В следующее воскресенье мы еще полакомимся. А пока, Мирца, отнеси этот кулек в буфет. Где лежит ключ, ты знаешь». «Она пока дойдет, половину съест», – шепнула Герта своей соседке, провожая Мирцу недружелюбным взглядом. После ужина дети, как всегда, собрались в зале. Тетя Лиза прочитала из Библии историю об исцелении Неемана и обратила внимание детей на слугу Елисея Гиезия. Он всегда и везде ходил с человеком Божьим, выполнял его поручения и просьбы. Гиезий больше других видел дела, которые Бог совершал через своего пророка. Хорошо знал, что Бог свят, праведен, справедлив и не мирится ни с каким грехом. И все же Гиезий не устоял против греха. Когда он увидел, что Елисей отказался принять подарки, то решил воспользоваться случаем и взять что-нибудь себе. Нейман уже ушел, но Гиезий догнал его и сказал: «Меня послал господин, дай ему талант серебра и две перемены одежд». Гиезий обманул, Елисей ведь не посылал его. Но Нейман не знал этого и с радостью дал Гиезию серебра в два раза больше, чем он просил. Гиезий спрятал подарок и хотел скрыть свой поступок. Когда Елисей спросил его: «Куда ты ходил?», он сказал, что никуда не ходил. За это Бог наказал Гиезия неизлечимой болезнью – проказой. «С нами тоже может случиться подобное», – сказала тетя Лиза. «Мы тоже можем сделать какой-нибудь грех. Но давайте запомним поступок Гиезия и не будем делать так, как он. Очень опасно скрывать свои проступки. Если уж случилась беда, то лучше будем признаваться, просить прощения и стараться больше так не делать». После общей молитвы тетя Лиза пожелала всем спокойной ночи и попросила старших девочек уложить малышей. Мирца, как только управилась с делами, достала из шкафа свою шкатулку и спрятала туда подарок Лео. Затем она встала на табурет и хотела поставить шкатулку на место, но вдруг за ее спиной раздался насмешливый голос. «Что это у тебя за редкостный ящичек?» Мирца обернулась. В дверях стояла Герта. «Зачем ты подсматриваешь?» – спросила Мирца, испуганно прикрывая шкатулку руками. «Не нужны мне твои безделушки», – повела плечами Герта. «Надеюсь, мне тоже можно посмотреть, где я буду жить. Можешь не беспокоиться за свое нищенское богатство». Гордо вскинув голову, она добавила: «Ну что, наелась конфет, когда убирала кулек?» От удивления Мирца на мгновение замерла и не знала, что сказать. Герте тоже стало неловко от своих едких слов, и она, резко повернувшись, вышла из комнаты. Через открытое окно она вылезла во двор, взобралась на абрикосовое дерево, растущее прямо у дома, и стала наблюдать за Мирцей. Сквозь густую листву Герта видела, как Мирца перевязала шкатулку ленточкой и поставила на верхнюю полку шкафа. Новый день начался с приятных неожиданностей. Сразу после завтрака во двор детского дома въехал экипаж. Это приехал господин Бергман с женой. Они хотели видеть заведующую.
Дети, оставив свои игры, с любопытством рассматривали красивых серых лошадей. «И почему я не надела белое платье?» – с сожалением прошептала Герта и покраснела. Не прошло и получаса, как из дома вышла тетя Лиза с господином Бергманом, а за ними его жена, сияющей от счастья Мирцей. Они сели в экипаж и уехали. «Наверное, им нужна служанка», – с пренебрежением сказала Герта своим подружкам. Проводив гостей, тетя Лиза объяснила детям, что приезжали господа Бергман, о которых вчера рассказывала Мирца. Они попросили отпустить Мирцу к ним в Лазар на неделю. Большие черные глаза Герты вспыхнули завистью. «А про меня даже не спросили», – подумала она с обидой. Стараясь скрыть свои чувства, Герта беззаботно засмеялась и побежала к качелям.

Неделя прошла без особых приключений. Наступившее воскресенье выдалось пасмурным, неприветливым. С самого утра моросил дождь. Дети, облепив окна, с тоской смотрели во двор. «Не беда», – утешала их тетя Лиза. «Сейчас проведем собрание, потом поиграем. А на обед Миля испекла вкусный пирог. Еще у нас остались конфеты». Дети повеселели. Через несколько минут они собрались в зале. Тетя Лиза прочитала из Библии историю о том, как Бог разговаривал с мальчиком Самуилом. Потом дети рассказывали стихотворение, пели, молились. А после собрания все помчались в столовую. На обеденном столе красовался огромный пирог. Тетя Лиза принесла кулек из-под конфет и печально спросила: «Дети, кто брал конфеты?» В столовой воцарилось молчание. «Это, наверное, Мирца», – нарушила тишину Герта. «Не может быть», – возразила тетя Лиза. «Мирца никогда такого не сделает». Дети недоуменно переглядывались. Тогда тетя Лиза сказала: «Ну что ж, после обеда придется проверить ваши комнаты. Очень жаль, что у кого-то не хватает смелости признаться в своем поступке». Герта и еще несколько девочек вызвались помогать заведующей. Проверку начали с комнаты старших девочек. Тетя Лиза посмотрела в тумбочках, а потом открыла шкаф, где стояла шкатулка, перевязанная синей ленточкой. И никто не обратил бы внимания на нее, если бы не Герта. «Может быть, Мирца спрятала конфеты в свой ящичек?» – невинным голосом спросила она. Герта остановила ее тетя Лиза и, взяв шкатулку за ленточку, хотела переставить ее на другую полку. Но ленточка оказалась незавязанной, и шкатулка, выскользнув из рук, упала. На полу рассыпались клубки, разноцветные лоскутки, картинки, фантики. «Вот и поймали вора», – ехидно рассмеялась Герта. Тетя Лиза растерянно посмотрела на знакомые обертки от конфет и хотела что-то сказать в защиту Мирцы. Но в этот момент дверь распахнулась, и в комнату забежала сияющая Мирца. Увидев свое сокровище в полном беспорядке, она замерла. «Моя шкатулка!» – вскрикнула она в следующее мгновение и кинулась собирать рассыпанные вещицы. «Не забудь подобрать бумажки от ворованных конфет», – надменно сказала Герта, пододвигая обертки носком туфли. «Этих фантиков у меня не было», – возразила Мирца, покраснев от волнения. «Ну и обманщица!» – не унималась Герта. «Девочки, выйдите, пожалуйста», – попросила тетя Лиза. И когда Мирца осталась одна, спросила: «Мирца, как эти фантики оказались в твоей шкатулке?» «Не знаю, таких у меня не было. Это не мои». «Но они выпали из твоей шкатулки. Может, их кто-то туда положил?» «Никто из детей не знает, где ты прячешь свою шкатулку». «Правда, у меня их не было». Мирца открыто посмотрела в глаза тете Лизе, но, заметив в ее взгляде недоверие, смутилась и опустила голову. «Подумай хорошо, Мирца, а потом расскажешь мне», – сказала тетя Лиза и вышла. Ничего не понимая, Мирца посмотрела на закрытую дверь и прислонилась к стене. Она не знала, о чем надо думать и что рассказывать, как эти фантики оказались в ее шкатулке. Долго стояла Мирца, а потом присела на корточки и стала собирать открытки и лоскутки. Невольно ее глаза остановились на тексте, записанном на дне шкатулки, и она подумала: «Господь не оставит меня. Он видит, что я не обманываю, и не знаю, как эти фантики оказались в моей шкатулке. Но почему тетя Лиза не поверила мне? Неужели она думает, что я обманываю? Наверное, сейчас у нее просто нет времени. Вечером, когда она придет пожелать нам спокойной ночи, я все объясню ей. Она обязательно поверит». Немного успокоившись, Мирца спустилась в кухню и принялась за работу. Она заметила, что дети сторонятся ее. Прошел ужин, наступила ночь. Тетя Лиза почему-то долго не приходила. Все девочки уже спали, и только Мирца от волнения не могла уснуть. Наконец приоткрылась дверь, и в комнату тихо вошла тетя Лиза. Она сразу подошла к кровати Мирцы и увидела, что та не спит. «Мамочка», – прошептала Мирца и села. Она часто называла тетю Лизу мамой, особенно когда ей было трудно.
«Мамочка, вы не верите мне, да?» «Мирца», — обняла она девочку, — «скажи правду. Каждый человек может не устоять в искушении. Если ты признаешься, я тебя не буду наказывать. Только скажи правду. Это ты сделала?» «Нет, я ни одной конфетки не брала», — с трудом сдерживая слезы, прошептала Мирца. «Дети не знали, где ты прячешь шкатулку, поэтому кроме тебя никто не мог положить туда фантики. Ты понимаешь это?» «Я не знаю, как это могло получиться», — в отчаянии произнесла Мирца и заплакала. Тетя Лиза ласково провела рукой по ее волосам. «Мне хочется верить тебе, Мирца», — сказала она и вышла. В доме стояла глубокая тишина. Уткнувшись в подушку, Мирца долго безутешно плакала. Потом она тихонько сползла с кровати и встала на колени. «Дорогой Иисус, услышь мою молитву», — всхлипывая, прошептала она. «Я не знаю, как эти фантики оказались в моей шкатулке. Мне никто не верит, даже тетя Лиза. А ты знаешь, что я не брала конфеты. Помоги мне, Иисус. Сделай так, чтобы все узнали, что я не виновата». На другой день Мирца, как обычно, принялась за работу. Но прежняя живость в ее глазах угасла. Мирца стала тихой и незаметной. Еще несколько дней дети сторонились ее. Но потом все забылось, и жизнь в детском доме потекла, как и прежде.

Незаметно пролетело лето, а с ним и каникулы. Гости разъехались. Вместе с другими детьми Мирца снова пошла учиться, а после занятий, как всегда, помогала по дому. Но как редко теперь слышалось ее пение. В больших глазах Мирцы поселилась грусть. Она стала молчаливой, но свою работу выполняла так же аккуратно и усердно. Как и раньше, в свободное время Мирца читала детям рассказы или штопала. Тетя Лиза часто задерживала взгляд на Мирцы, и ее терзали сомнения. Может быть, она на самом деле не виновата? А если виновата, что мешает ей признаться? Она старалась ласковее относиться к Мирце, но заметила, что девочка уже не такая доверчивая, как раньше. Наступила зима. Белоснежным одеялом покрылись горы и долины, сады и огороды, крыши домов и сараев. Ударили морозы. Накануне Рождества Христова почтальон принес в детский дом письма и поздравления. Мирца тоже получила праздничный конверт. Он был от Бергманов. От радости у нее на глазах навернулись слезы. И она, прижав к груди конверт, убежала в свою комнату. Мирца снова и снова перечитывала добрые наставления своих друзей и думала: «Они бы точно меня поняли. О, если бы можно было встретиться с ними. В письме всего не опишешь, а до лета еще так далеко». Проходили дни за днями. Снег постепенно растаял. На склонах гор появились первые весенние цветы и робкая зелень. Прошел праздник Пасхи. Наступило лето и начался сенокос. Мирца любила сенокос. Луга манили ее своей красотой, запах скошенных трав и цветов придавал бодрости. Коса так и мелькала в ее загорелых руках. В конце июня в детский дом снова приехали дети из столицы. Приехала и Герта. Гордо подняв голову, она надменно поздоровалась с детьми, а к Мирце даже не подошла. Мирца грустно посмотрела на веселых детей и не спеша отправилась на кухню. Там ее ждало письмо. Распечатав его, она прочитала. «Дорогая Мирца, пишет тебе Лео. В воскресенье мы приезжаем в Лазар. Приходи к нам, мы будем рады. Я приготовил тебе сюрприз». «Сегодня только понедельник», – с сожалением прошептала Мирца, складывая листок. «Еще целых 5 дней ждать». После завтрака тетя Лиза пригласила всех старшеклассников в зал. Там их ждал господин Эйван, отец Герты. Он решил порадовать сирот и пригласил их в путешествие на вершину горы Каменная Крыша. Многие дети мечтали подняться на эту гору. К сожалению, господин Эйван не мог взять всех сразу. Узнав об этом, все притихли в напряженном ожидании. Кому же посчастливиться? Мирца скромно стояла позади девочек. Она не надеялась попасть в группу счастливчиков. Но вдруг заведующая назвала ее фамилию. Покраснев от волнения, Мирца вопросительно посмотрела на нее. Их взгляды встретились. «Это за твое усердие и помощь», – доброжелательно сказала тетя Лиза, словно отвечая на вопрос. Мирца чуть не задохнулась от счастья. «Я нарву для Лео букет эдельвейсов», – тут же решила она, представляя, как он обрадуется цветам. Приготовления начались сразу же после объявления. Девочки готовили одежду, обувь и продукты. Мальчики собрались быстрее и уже не переставали говорить о предстоящем. Через день очень рано, когда все дети в доме еще спали, группа счастливых старшеклассников отправилась в путешествие. Сначала ехали на поезде, потом на пароходе. А в полдень группа покорителей вершин уже поднималась в горы. Вскоре альпийские луга сменили заросли можжевельника, стали появляться голые скалы. «Мирца, не спеши!» – окликнула тетя Лиза, заметив, как легко и быстро она поднимается по склону. Мирца оглянулась, посмотрела на нее сияющими глазами и улыбнулась. На щеках ее играл яркий румянец. «Слава Богу, кажется, она ожила», – радостно отметила тетя Лиза. До первого привала шли несколько часов. Было уже далеко за полдень, а до ледника оставалось еще несколько километров. Подняться туда решили на следующий день. К
Когда господин Эван с мальчиками начал ставить палатку, Мирца робко спросила. «Тетя Лиза, можно сходить за эдельвейсами?» «Можно. Только будь осторожна и не ходи по опасным местам». «Хорошо». Довольная Мирца отправилась вверх по извилистой тропинке и вдруг невдалеке увидела эдельвейсы. Поставив свои мохнатые лепестки теплым солнечным лучам, очаровательные цветы красовались на темной голой скале. Мирца осторожно спустилась и сорвала 8 бархатистых цветков. «Представляю, как обрадуется Лео!» — прикрыла она глаза от удовольствия. «Лучшего подарка и не придумаешь!» Немного дальше, на отвесной скале, Мирца увидела еще несколько эдельвейсов. Когда она подошла ближе и посмотрела вниз, у нее закружилась голова. Далеко внизу, между большими сугробами, извиваясь и искрясь на солнце, бежала речушка. Вдруг откуда-то сверху посыпались камни. Мирца подняла голову. На тропинке показалась Герта. «Что ты там делаешь?» – недовольно спросила она. И, увидев цветы, воскликнула. «Ой, какие красивые! А вон еще красивее! Я их сейчас сорву!» «Туда нельзя, там очень опасно!» Попыталась остановить ее Мирца. «Знаю я тебя. Ты сама хочешь сорвать их», — надменно бросила Герта. «Если боишься за меня, тогда принеси их мне. У тебя это лучше получится». «Не могу», — отказалась Мирца. «Я пообещала маме не лазить в опасные места. Хочешь, я поделюсь с тобой?» Подняла она букет. «Я тебе не верю», — прищурив глаза, заявила Герта. «Ты обманщица». «Я и без тебя сорву эдельвейсы». Быстро и неумело она стала спускаться вниз. Но до цветов Герта не дошла. Буквально через несколько метров она поскользнулась и покатилась вниз по склону. К счастью, она зацепилась платьем за острый выступ скалы. Беспомощно повиснув на нем, Герта старалась ухватиться за что-нибудь и в отчаянии закричала: «Помогите!» Мирца задрожала от страха. «Как помочь Герте?» «Можно спуститься вниз, а потом, как выбраться оттуда?» Недалеко от Герты Мирца увидела огромный валун. «Можно перетянуть Герту на него», — сообразила она. «Но сами мы оттуда ни за что не выберемся». «Помоги мне», — умоляюще попросила Герта. Спрятав эдельвейсы за пазуху, Мирца осторожно спустилась и села на валун. Подав Герте руку, она помогла ей подняться и перешагнуть на камень. «Теперь нам нужно сидеть тихо, чтобы не соскользнуть в пропасть», — облегченно вздохнув, сказала Мирца. «Подождем, пока за нами кто-нибудь придет». «А если никто не придет?» — облизывая пересохшие губы, тревожно спросила Герта. «Обязательно придут. Тетя Лиза скоро обнаружит, что нас нет, и пойдет искать». «Ты не боишься?» Через время дрожащим голосом спросила Герта. «Нет, Бог наблюдает за нами. Я знаю, что Он хранит своих детей. Если даже и случится беда, бояться не надо. Бог возьмет нас к себе на небо. Он всегда допускает только то, что полезно для нас». Герта закусила губу и отвернулась. «Мирца, если мы отсюда благополучно выберемся, я подарю тебе свои коралловые бусы. Хочешь?» Снова заговорила она. «Мне не нужны бусы», – вежливо отказалась Мирца. «Верующие не носят украшений». «Тогда можешь взять мои желтые туфли. Я тоже хочу для Бога сделать что-нибудь доброе». «Богу не нужны наши добрые дела. Ему нужно наше сердце. Он хочет сделать его чистым, чтобы мы могли понимать его», – задумчиво, глядя на горную тропинку, сказала Мирца.

уже начало смеркаться, когда откуда-то сверху послышался говор, зашуршали камни. «Кто-то идет», — воскликнула Герта. «Сиди тихо. Слышишь, как качается валун?» Мирца схватила за руку, готовую вскочить от радости Герту. Девочки позвали на помощь. Их крик раскатистым эхом отозвался в горах. Через несколько минут Мирцу с Гертой, примостившихся на шатком камне, обнаружили горноспасатели. Они сразу же принялись за дело. Один, перевязанный толстой веревкой, стал спускаться к ним по отвесной скале. «Пусть сначала меня поднимут, ладно?» – взволнованно попросила Герта и приподнялась. Спасатель взял ее на руки. «А ты, девочка, посиди спокойно», – сказал он Мирце. «Я сейчас вернусь за тобой». Мирца кивнула. Горноспасатель с Гертой стал медленно подниматься над выступом. Когда они уже были наверху, кто-то нечаянно зацепил камень, и он, покатившись вниз, повлек за собой другие. Мирца испуганно сжалась в комок. В тот же момент камень под ней качнулся. Мирца не удержалась и кубарем покатилась в пропасть. Тишину нарушил отчаянный крик. Протяжное эхо тревогой отозвалось в пустынных горах и внезапно стихло. В ущелье все так же монотонно журчала вода. Спасатели на мгновение замерли. Удастся ли спасти девочку? Сумерки сгущались. Нельзя было терять ни минуты. Спасатели оставили дрожащую Герту на поляне и снова стали спускаться вниз. В это время на тропинке появился господин Эван и тетя Лиза. Они искали девочек. От страха и всего пережитого Герта потеряла сознание. Отец подхватил ее и понес в палатку. Тетя Лиза, узнав, в чем дело, подняла глаза к небу и стала умолять Бога, чтобы он сохранил девочку и помог спасателям достать ее из пропасти. Прошло всего около четверти часа, но тянулось это время мучительно долго. Все в напряженном ожидании смотрели на веревку. Наконец она дернулась. Мужчины тут же стали тянуть ее наверх. В темноте долго ничего не было видно, но вот показался спасатель с Мирцей на руках. «Девочка жива», – тихо произнес он, – «только на голове небольшая рана. Она упала в сугроб, и это спасло ее». «Слава тебе, Боже, ты сделал чудо», – заплакала тетя Лиза, глядя на лежащую без сознания Мирцу. Девочку осторожно отнесли в палатку. «Она умерла?» – увидев безжизненно бледное лицо Мирцы, вскрикнула Герта и горько запричитала. «Это я во всем виновата. Я столько зла ей сделала. Это я съела конфеты, а бумажки спрятала в шкатулку. Я завидовала ей, потому что...» Ее душили слезы, и она больше ничего не могла сказать. «Ты?» – прошептала тетя Лиза. Когда с Мирцы сняли мокрую куртку, на землю упали цветы. Они сильно помялись, некоторые лепестки сломались. «Мирца, девочка моя!» «Как ты чувствуешь себя?» – спросила тетя Лиза, увидев, что она открыла глаза. «Хорошо», – пристально глядя на заведующую, ответила Мирца. «Мамочка, я хотела помочь Герте, потому что она чуть не сорвалась в пропасть». «Мирца, прости меня!» Заплакала тетя Лиза. «Прости, что я однажды не поверил тебе. Сегодня я узнала, что ты на самом деле не брала конфеты. Помнишь фантики в твоей шкатулке?» В глазах девочки вспыхнул радостный огонек. «Откуда вы знаете? Вам Иисус сказал». Герта созналась. «Прости меня, Мирца», – жалобно попросила Герта. «Я так жалею о том, что сделала». «Прощаю». Слабо улыбнулась Мирца. Иисус услышал мою молитву.

На следующий день всем пришлось спуститься с гор. Мирцу несли на носилках, потому что у нее сильно болела распухшая нога. Врач, осмотрев ногу, наложил гипс, и Мирце пришлось лежать в постели. Теперь Герта почти не отходила от кровати Мирцы и ухаживала за ней, как лучшая подруга. В воскресенье во двор приюта въехала карета Бергманов. Они приехали навестить Мирцу, но задержались в кабинете заведующей. А потом Мирца узнала, что тетя Лиза разрешила ей поехать в поместье Лазар на все лето. «Да, мы поедем прямо сейчас», — сказал господин Бергман. Все дети радостно провожали Мирцу до экипажа. Только Герта грустила, потому что она уже успела подружиться с Мирцей и полюбила ее. Когда приехали в поместье, господин Бергман занес Мирцу на балкон, утопающий в зелени и цветах. «А где Лео?» – удивленно спросила Мирца, увидев в углу пустую инвалидную коляску. Господин Бергман загадочно улыбнулся и направился к двери. «Приготовься к сюрпризу», – торжественно произнес он и широко распахнул двери. Опираясь на костыли и счастливо улыбаясь, на балкон вышел Лео. «Вот это настоящий сюрприз!» – в восторге воскликнула Мирца. «Это Иисус сделал», – радостно объявил Лео. Да, Мирца понимала, что только Бог мог сделать такое чудо, ведь Он и ее молитвы слышал. И потому ее теперь никто не считает обманщицей. Теперь она целое лето будет в поместье. Это тоже ответ на молитву.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Германии 2 часа.
1: Псалом 112. Аллилуйя! Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне. Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек. От восхода солнца до запада да будет прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто, как Господь, Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его. Неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях. Аллилуйя!